0: Президент в среду по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов.
1: Значение имеет поддержка наших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, членов их семей. И здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации. Опора на таких людей уже стала неотъемлемой частью кадровой политики во всех уровнях власти, в том числе благодаря соответствующим проектам кадровой подготовки. Имею в виду федеральную программу «Время героев» и ее региональные аналоги.
0: Владимир Путин подчеркнул, что важно, чтобы люди, которые доказали свои лучшие качества в боевых условиях, могли реализоваться и в гражданской сфере. В правительстве обсудили план по сбалансированному развитию регионов. Совещание провел вице-премьер Александр Новак. План структурных изменений российской экономики до 2030 года предлагается включить три основных индикатора. Сокращение бюджетного разрыва между 10 наименее обеспеченными регионами. Повышение качества среды для жизни на Дальнем Востоке и рост индекса качества городской среды в городах арктической зоны. Отдельно предусмотрена государственная поддержка регионам для реализации проектов технопарков и экономических зон. Посла Дании вызвали в МИД в связи с провокационными действиями вертолета ВВС Дании в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота. В ведомстве отметили, что 14 сентября в нейтральных водах Балтийского моря боевой вертолет приблизился к кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж неоднократно предупреждал его о небезопасном маневре, после чего с борта российского корабля выпустили две сигнальные ракеты. Вертолет прекратил провокационные действия и покинул район нахождения корабля. В российском дипведомстве назвали подобные действия грубым нарушением международного права. Европейская конфедерация волейбола разрешила мужской и женской сборным России участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Допуск распространяется на турниры по классическому и пляжному волейболу. Ближайшим стартом для российских команд может стать Лига наций. Президент Российской Федерации волейбола Станислав Шевченко отметил готовность к дальнейшей работе по возвращению сборных на международную арену. Отмечается, что данное решение открыло российским национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
5: Раскольников пошел вслед за ним. «Это что?» — вскричал Свидригайлов, оборачиваясь. «Я ведь, кажется, сказал. Это значит то, что я от вас теперь не отстану». «Что?» Оба остановились и оба с минуту глядели друг на друга, как бы меряясь. «Из всех ваших полупьяных рассказов, — резко отрезал Раскольников, — я заключил положительно, что вы не только не оставили ваших подлейших замыслов на мою сестру, но даже более чем когда-нибудь им заняты. Мне известно, что сегодня утром сестра моя получила какое-то письмо. Вам все время не сиделось на месте. Вы, положим, могли откопать по дороге какую-нибудь жену, но это ничего не значит. Я желаю удостовериться лично». Раскольников вряд ли сам мог определить, чего ему именно теперь хотелось и в чем именно желал он удостовериться лично. «Вот как? А хотите, я сейчас полицию кликну? Клич!» Они опять постояли с минуту друг перед другом. Наконец, лицо Свидригайлова изменилось. Удостоверившись, что Раскольников не испугался угрозы, он принял вдруг самый веселый и дружеский вид. «Ведь этакой я нарочно о вашем деле с вами не заговаривал, хоть меня, разумеется, мучит любопытство. Дело фантастическое. Отложил было до другого раза, до права вы способны и мертвого раздразнить». «Но пойдемте, только заранее скажу, я теперь только на минутку домой, чтобы денег захватить. Потом запираю квартиру, беру извозчика и на целый вечер на острова. Ну, куда же вам за мной?» Я пока место на квартиру, да и то не к вам, а к Софье Семеновне извиниться, что на похоронах не был. Это как вам угодно, но Софьи Семеновны дома нет. Она всех детей отвела к одной даме, к одной знатной даме-старушке, к моей прежней давнешней знакомой и распорядительнице в каких-то сиротских заведениях. Я очаровал эту даму, внеся ей деньги за всех трех птенцов Катерины Ивановны. Кроме того, и на заведение пожертвовал еще денег. Наконец, рассказал ей историю Софьи Семеновны, даже со всеми анерами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семеновне и назначено было явиться сегодня же прямо в отель, где временно с дачи присутствует моя барыня. Нужды нет, я все-таки зайду. Как хотите, только я-то вам не товарищ, а мне что? Вот мы сейчас и дома. Скажите, я убежден, вы оттого на меня смотрите подозрительно, что я сам был настолько деликатен и до сих пор не беспокоил вас расспросами. Вы понимаете?
6: Вам показалось это делом необыкновенным. Бьюсь об заклад, что так. Ну вот и будьте после того деликатным.
5: И подслушиваете у дверей. «А, вы про это!» – засмеялся Свидригайлов. «Да, я бы удивился, если бы после всего вы пропустили это без замечания. Ха-ха! Я хоть нечто и понял из того, что вы тогда там накуролесили, и Софье Семеновне сами рассказывали, но, однако ж, что ж это такое? Я, может, совсем отсталый человек и ничего уж понимать не могу. Объясните, ради бога, голубчик». «Просветите новейшими началами». «Ничего вы не могли слышать, врете вы все». «Да я не про то, не про то, хоть я, впрочем, кое-что и слышал. Нет, я про то, что вы вот все охаете да ахаете. Шиллер-то вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай. Если так, ступайте да и объявите». По начальству, что вот, дескать, так и так случился со мной такой казус. В теории ошибочка небольшая вышла. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее, в Америку. Бегите, молодой человек. Может, есть еще время? Я искренне говорю, денег, что ли, нет, я дам на дорогу. «Я совсем об этом не думаю», – прервал было Раскольников с отвращением. «Понимаю, вы, впрочем, не утруждаете себя. Если хотите, то много и не говорите. Понимаю, какие у вас вопросы в ходу. Нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их по боку. Зачем они вам теперь-то? За тем, что все еще и гражданин и человек? А коли так, так и соваться не надо было. Нечего не за свое дело браться. Ну, застрелитесь. Что? Аль не хочется? Вы, кажется, нарочно хотите меня раздразнить, чтоб я только от вас теперь отстал. Вот чудак-то, да мы уж пришли, милости просим на лестницу. Видите? Вот тут вход к Софье Семеновне. Смотрите, нет никого. Не верите? Спросите у Капернаумова. Она им ключ отдает. Вот она и сама, мадам де Капернаумов, а? Что? Она глуха немного ушла? Куда? Ну вот, слышали теперь? Нет, ее и не будет до глубокого, может быть, вечера. Ну, теперь пойдемте ко мне. Ведь вы хотели и ко мне? Ну? «Вот мы и у меня».
6: «Мадам Реслих нет дома. Эта женщина вечно в хлопотах. Но хорошая женщина, уверяю вас. Может быть, она бы вам пригодилась, если бы вы были несколько рассудительнее».
5: «Ну вот, извольте видеть, я беру из бюро этот 5-процентный билет. Вот у меня их еще сколько. А этот сегодня по боку у меня пойдет. Ну, видели? Более мне терять времени нечего». «Бюро запирается, квартира запирается, и мы опять на лестнице. Ну, хотите, наймемте извозчика? Я ведь на острова. Не угодно ли прокатиться? Вот я беру эту коляску на Елагин. Что? Отказываетесь? Не выдержали? Прокатимтесь, ничего. Кажется, дождь надвигается. Ничего, спустим вверх. Свидригайлов сидел уже в коляске. Раскольников рассудил, что подозрения его, по крайней мере, в эту минуту несправедливы. Не отвечая ни слова, он повернулся и пошел обратно по направлению к Сенной. Если б он обернулся хоть раз дорогой, то успел бы увидеть, как Свидригайлов, отъехав не более 100 шагов, расплатился с коляской и сам очутился на тротуаре. Но он ничего уже не мог видеть и зашел уже за угол. Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова.
6: «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!» — вскричал он невольно.
5: Правда, что суждение свое Раскольников произнес слишком поспешно и легкомысленно. Было нечто во всей обстановке Свидригайлова, что, по крайней мере, придавало ему хоть некоторую оригинальность, если не таинственность. Что же касалось во всем этом сестры, то Раскольников оставался все-таки убежден, наверное, что Свидригайлов не оставит ее в покое. Но слишком уж тяжело и невыносимо становилось обо всем этом думать и передумывать. По обыкновению своему он, оставшись один, с 20 шагов впал в глубокую задумчивость. Взойдя на мост, он остановился у перил и стал смотреть на воду. А между тем над ним стояла Авдотья Романовна. Он повстречался с нею при входе на мост, но прошел мимо, не рассмотрев ее. Дунечка еще никогда не встречала его таким на улице и была поражена до испуга. Она остановилась и не знала, окликнуть его или нет. Вдруг она заметила поспешно подходящего со стороны Сенной Свидригайлова. Но тот, казалось, приближался таинственно и осторожно. Он не взошел на мост, а остановился в стороне, на тротуаре, стараясь всеми силами, чтоб Раскольников не увидал его. Дуню он уже давно заметил и стал делать ей знаки. Ей показалось, что знаками своими он упрашивал ее не окликать брата и оставить его в покое, а звал ее к себе.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Так Дуня и сделала. Она потихоньку обошла брата и приблизилась к Свидригайлову. «Пойдемте поскорее», — прошептал ей Свидригайлов. «Я не желаю, чтобы Родион Романович знал о нашем свидании. Предупреждаю вас, я с ним сидел тут недалеко, в трактире, где отыскал меня сам и на силу от него отвязался. Он знает почему-то о моем к вам письме и что-то подозревает. Уж, конечно, не вы ему открыли. А если не вы, так кто же?»
7: «Вот мы уже поворотили за угол», — перебила Дуня. «Теперь нас брат не увидит. Объявляю вам, что я не пойду с вами дальше. Скажите мне все здесь. Все это можно сказать и на улице».
5: «Во-первых, это никак нельзя сказать на улице. Во-вторых, вы должны выслушать и Софью Семеновну. В-третьих, я покажу вам кое-какие документы. Ну, да, наконец, если вы не согласитесь войти ко мне, то я отказываюсь от всяких разъяснений и тотчас же ухожу. При этом попрошу вас не забывать, что весьма любопытная тайна вашего возлюбленного братца находится совершенно в моих руках».
7: Дуня остановилась в нерешительности и пронзающим взглядом смотрела на Свидригайлова.
5: «Чего вы боитесь?» — заметил тот спокойно. «Город не деревня, и в деревне вреда сделали больше вы мне, чем я вам. А тут Софья Семеновна предупреждена?»
7: «Нет, я не говорил ей ни слова и даже не совсем уверен, дома ли она теперь. Впрочем, вероятно, дома. Она сегодня похоронила свою родственницу. Не такой день, чтобы по гостям ходить. До времени я никому не хочу говорить об этом и даже раскаиваюсь отчасти, что вам сообщил. Тут малейшая неосторожность равняется уже доносу. Я живу вот тут, вот в этом доме. Вот мы и подходим. Вот это дворник нашего дома. Дворник очень хорошо меня знает. Вот он кланяется. Он видит, что я иду с дамой. И уж, конечно, успел заметить ваше лицо. А это вам пригодится, если вы очень боитесь и меня подозреваете. Извините, что я так грубо говорю. Сам я живу от жильцов. Софья Семеновна живет со мною стена об стену, тоже от жильцов. Весь этаж в жильцах. Чего же вам бояться, как ребенку? Или я уж так очень страшен?» Лицо Свидригайлова искривилось в снисходительную улыбку, но ему было уже не до улыбки. Сердце его стукало, и дыхание спиралось в груди. Он нарочно говорил громче, чтобы скрыть свое возраставшее волнение, но Дуня не успела заметить этого особенного волнения. Уж слишком раздражило ее замечание о том, что она боится его как ребенок, и что он так для нее страшен.
8: «Хоть я и знаю, что вы человек бесчести, но я вас нисколько не боюсь».
7: «Идите вперед», — сказала она, по-видимому, спокойно, но лицо ее было очень бледно. Свидригайлов остановился у квартиры Сони. «Позвольте справиться, дома ли? Нету неудачи, но я знаю, что она может прийти очень скоро. Если она вышла, то не иначе, как к одной даме по поводу своих сирот. У них мать умерла. Я тут также взялся и распоряжался. Если Софья Семеновна не воротится через 10 минут, то я пришлю ее к вам самое. Если хотите, сегодня же. Ну, вот и мой номер. Вот мои две комнаты. За дверью помещается моя хозяйка, госпожа Реслих. Теперь взгляните сюда, я вам покажу мои главные документы. Из моей спальни эта вот дверь ведет в совершенно пустые две комнаты, которые отдаются в наем. Вот они. На это вам нужно взглянуть несколько внимательнее. Свидригайлов занимал две меблированные довольно просторные комнаты. Дунечка недоверчиво осматривалась, но ничего особенного не заметила ни в убранстве, ни в расположении комнат, хотя бы и можно было кое-что заметить, например, что квартира Свидригайлова приходилась как-то между двумя почти необитаемыми квартирами. Вход к нему был не прямо из коридора, а через две хозяйкины комнаты, почти пустые. Из спальни же Свидригайлов, отомкнув дверь, запертую на ключ, показал Дунечке тоже пустую, отдающуюся в наем, квартиру. Дунечка остановилась была на пороге, не понимая, для чего ее приглашают смотреть. Но Свидригайлов поспешил с разъяснением. «Вот посмотрите сюда, в эту вторую большую комнату. Заметьте, эту дверь, она заперта на ключ. Возле дверей стоит стул, всего один стул в обеих комнатах. Это я принес из своей квартиры, чтоб удобнее слушать. Вот там сейчас за дверью стоит стол Софьи Семеновны. Там она сидела и разговаривала с Родионом Романовичем. А я здесь подслушивал, сидя на стуле, два вечера сряду, оба раза, часа по два. И уж, конечно, мог узнать что-нибудь, как вы думаете?»
8: «Вы подслушивали?»
7: «Да, я подслушивал. Теперь пойдемте ко мне. Здесь и сесть негде». Он привел Авдотью Романовну обратно в свою первую комнату, служившую ему залой, и пригласил ее сесть на стул. Сам сел на другом конце стола, по крайней мере, от нее на сажень. Но, вероятно, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула и еще раз недоверчиво осмотрелась. Жест ее был невольный. Ей, видимо, не хотелось выказывать недоверчивости. Но уединенное положение квартиры Свидригайлова наконец ее поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила из гордости. К тому же и другое, несоразмерно большее страдание, чем страх за себя, было в ее сердце. Она нестерпимо мучилась. «Вот ваше письмо», — начала она, положив его на стол. «Разве возможно-то, что вы пишете? Вы намекаете на преступление, совершенное будто бы братом. Вы слишком ясно намекаете, вы не смеете теперь отговариваться. Знаете же, что я еще до вас слышал об этой глупой сказке и не верю ей ни в одном слове. Это гнусное и смешное подозрение. Я знаю историю, и как и от чего она выдумалась. У вас не может быть никаких доказательств. Вы обещали доказать, говорите же. Но заранее знайте, что я вам не верю, не верю». Дунечка проговорила это скороговоркой, торопясь, и на мгновение краска бросилась ей в лицо. «Если бы вы не верили, то могло ли сбыться, чтобы вы рискнули прийти одна ко мне? Зачем же вы пришли? Из одного любопытства? Не мучьте меня, говорите, говорите. Нечего и говорить, что вы храбрая девушка. Ей-богу, я думал, что вы попросите господина Разумихина сопровождать вас сюда. Но его ни с вами, ни кругом вас не было. Я таки смотрел. Это отважно. Хотели, значит, пощадить Родиона Романовича. Впрочем, в вас все божественно. А что же касается до вашего брата, то что я вам скажу? Вы сейчас его видели сами? Каков? Не на этом же одном вы основываете? Нет, не на этом, а на его собственных словах. Вот сюда два вечера сряду он приходил к Софье Семеновне.
6: Я вам показывал, где они сидели.
7: Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил старуху, чиновницу, процентщицу, у которой и сам закладывал вещи. Убил тоже сестру ее, торговку по имени Елизавету, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Убил он их обеих топором, который принес с собою. Он их убил, чтобы ограбить. И ограбил. Взял деньги и кое-какие вещи. Он сам это все передавал слово в слово Софье Семеновне, которая одна и знает секрет. Но в убийстве не участвовала ни словом, ни делом. А напротив, ужаснулась так же, как и вы теперь. Будьте покойны, она его не выдаст.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
7: «Этого быть не может», — бормотала Дунечка бледными, помертвевшими губами. Она задыхалась. «Быть не может. Нет никакой ни малейшей причины, никакого повода. Это ложь, ложь. Он ограбил, вот и вся причина. Он взял деньги и вещи. Правда, он по собственному своему сознанию не воспользовался ни деньгами, ни вещами, а снес их куда-то под камень, где они и теперь лежат. Но это потому, что он не посмел воспользоваться. Да разве вероятно, чтоб он мог украсть, ограбить? Чтоб он мог об этом только помыслить?» — вскричала Дуня и вскочила со стула. «Ведь вы его знаете, видели? Разве он может быть вором?» Она точно умаливала Свидригайлова. Она весь свой страх забыла. Тут Авдотья Романовна тысячи и миллионы комбинаций и сортировок. Вор ворует, зато уж он про себя и знает, что он подлец. А вот я слышал про одного благородного человека, что почту разбил. Так кто его знает? Может, он и в самом деле думал, что порядочное дело сделал? Разумеется, я бы и сам не поверил, так же, как и вы, если бы мне передали со стороны. Но своим собственным ушам я поверил. Он Софье Семеновне и причины все объяснял. Но та и ушам своим сначала не поверила, да глазам, наконец, поверила, своим собственным глазам. Он ведь сам ей лично передавал. Какие же причины? Дело длинная, Авдотья Романовна. Тут как бы вам это выразить, своего рода теория. То же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло – и 100 добрых дел. Оно тоже, конечно, обидно для молодого человека с достоинствами и самолюбием непомерным знать, что были бы, например, всего только 1003, и вся карьера, все будущее в его жизненной цели формируется иначе. А между тем нет этих 3000. Прибавьте к этому раздражение от голода, от тесной квартиры, от рубища, от яркого сознания красоты своего социального положения, а вместе с тем положение сестры и матери. Пуще же всего тщеславие, гордость и тщеславие. А, впрочем, Бог его знает. Может, и при хороших наклонностях. Я ведь его не виню, не думайте, пожалуйста. Да и не мое дело. Тут была тоже одна собственная теорийка. Так себе теория. по которой люди разделяют, видите ли, на материал и на особенных людей, то есть на таких людей, для которых по их высокому положению закон не писан, а напротив, которые сами сочиняют законы остальным людям. Материалу-то, ссору-то, ничего, так себе теорика, теория, как всякая другая. Наполеон его ужасно увлек, то есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь. Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек, то есть был в том некоторое время уверен. Он очень страдал и теперь страдает от мысли, что теорию-то сочинить он умел, а перешагнуть-то, не задумываясь и не в состоянии, стало быть, человек не гениальный. Но уж это для молодого человека с самолюбием и унизительно, в наш век-то особенно. А угрызение совести? Вы отрицаете в нем, стало быть, всякое нравственное чувство? Да разве он таков? Ах, Авдотья Романовна, теперь все помутилось. То есть, впрочем, оно и никогда в порядке-то особенном не было. Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонные к фантастическому, к беспорядочному. Но беда быть широким без особенной гениальности. А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговорили с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина? Еще вы меня именно этой широкостью укоряли. Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он здесь лежал, да свое обдумывал. У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет, Авдотья Романовна. Разве кто как-нибудь себе по книгам составит, али из летописей что-нибудь выведет? Но ведь это больше ученые. И знаете, в своем роде все колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку. Впрочем, мои мнения вообще вы знаете, я никого решительно не обвиняю. Сам я белоручка, этого я и придерживаюсь. Да мы об этом уже не раз говорили, я даже имел счастье интересовать вас моими суждениями. Вы очень бледны, Авдотья Романовна. Я эту теорию его знаю. Я читала его статью в журнале о людях, которым все разрешается. Мне приносил Разумихин. Господин Разумихин? Статью вашего брата в журнале? Есть такая статья? Не знал я. Вот должно быть любопытно-то. Но куда же вы, Авдотья Романовна? Я хочу видеть Софью Семеновну, проговорила слабым голосом Дунечка. Куда к ней пройти? Она, может, и пришла. Я непременно сейчас хочу ее видеть. Пусть она... Авдотья Романовна не могла договорить. Дыхание ее буквально пресеклось. Софья Семеновна не воротится до ночи, я так полагаю. Она должна была прийти очень скоро. Если же нет, то уж очень поздно. А, так ты лжешь. Я вижу. Ты лгал. Ты все лгал. «Я тебе не верю! Не верю! Не верю!» — кричала Дунечка в настоящем выступлении, совершенно теряя голову. Почти в обмороке упала она на стул, который поспешил ей подставить Свидригайлов. «Авдотья Романовна, что с вами? Очнитесь! Вот вода! Отпейте один глоток!» Он брызнул на нее воды. Дунечка вздрогнула и очнулась. «Сильно подействовало», — бормотал про себя Свидригайлов, нахмурясь. «Авдотья Романовна, успокойтесь. Знаете, что у него есть друзья. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу? У меня есть деньги. Я в 3 дня достану билет. А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел. Так что все это загладится, успокойтесь. Великим человеком еще может быть. Ну, что с вами? Как вы себя чувствуете?» «Злой человек!» — он еще насмехается. «Пустите меня! Куда вы? Да куда вы?» «К нему! Где он? Вы знаете, отчего эта дверь заперта? Мы сюда вошли, в эту дверь, а теперь она заперта на ключ. Когда вы успели запереть ее на ключ?» Нельзя же было кричать на все комнаты о том, что мы здесь говорили. Я вовсе не насмехаюсь, мне только говорить этим языком надоело. Ну, куда вы такая пойдете? Или вы хотите предать его? Вы его доведете до бешенства, и он предаст себя сам. Знаете, что уж за ним следят, уже попали на след. Вы только его выдадите. Подождите, я видел его и говорил с ним сейчас. Его еще можно спасти. Подождите, сядьте, обдумаем вместе. Я для того и звал вас, чтобы поговорить об этом наедине и хорошенько обдумать. Да сядьте же. Каким образом вы можете его спасти? Разве его можно спасти?

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Дуня села, Свидригайлов сел подле нее. «Все это от вас зависит, от вас одной», — начал он сверкающими глазами, почти шепотом сбиваясь и даже не выговаривая иных слов от волнения. Дуня в испуге отшатнулась от него дальше. Он тоже весь дрожал. «Вы. Одно ваше слово, и он спасен. Я его спасу. У меня есть деньги и друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт. Два паспорта. Один его, другой мой. У меня друзья, у меня есть деловые люди. Хотите? Я возьму еще вам паспорт. Вашей матери. Зачем вам, Разумихин? Я вас так же люблю. Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать. Дайте. Я не могу слышать, как оно шумит. Скажите мне, сделай то, и я сделаю. Я все сделаю. Я невозможное сделаю. Чему вы веруете, тому и я буду веровать. Я все сделаю. Не смотрите на меня так. Знаете ли, что вы меня убиваете?» Он начинал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось. Точно ему в голову вдруг ударило. Дуня вскочила и бросилась к дверям. «Отворите, отворите!» — кричала она через дверь, призывая кого-нибудь и потрясая дверь руками. «Отворите же! Неужели нет никого?» Свидригайлов встал и опомнился. Злобная и насмешливая улыбка медленно выдавливалась на дрожавших еще губах его. «Там никого нет дома», — проговорил он тихо и с расстановками. «Хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать. Только себя волнуете понапрасну. Где ключ? Отворите сейчас дверь, сейчас, низкий человек! Я ключ потерял и не могу его отыскать». «А, так это насилие!» — вскричала Дуня. Побледнела, как смерть, и бросилась в угол, где поскорее заслонилась столиком, случившимся под рукой. Она не кричала, но она впилась взглядом своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против нее на другом конце комнаты. Он даже овладел собой, по крайней мере, снаружи. Но лицо его было бледно по-прежнему. Насмешливая улыбка не покидала его. «Вы сказали сейчас насилие, Авдотья Романовна? Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семеновны дома нет. До Капернаумовых очень далеко, 5 запертых комнат. Наконец, я, по крайней мере, вдвое сильнее вас. И кроме того, мне бояться нечего, потому что вам и потом нельзя жаловаться, ведь не захотите же вы предать в самом деле вашего брата. Да и не поверит вам никто. Ну, с какой стати девушка пошла одна к одинокому человеку на квартиру? Так что, если даже и братом пожертвуете, то и тут ничего не докажете. Насилие очень трудно доказать, Авдотья Романовна». «Подлец!» – прошептала Дуня в негодовании. «Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде предложения. По моему же личному убеждению, вы совершенно правы. Насилие – мерзость. Я говорил только к тому, что на совести

ваших руках. Я же буду ваш раб всю жизнь. Я вот здесь буду ждать». Свидригайлов сел на диване, шагах в 8 от Дуни. Для нее уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой решимости. К тому же она его знала. Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места. «Ага, так вот как!» — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. «Но это совершенно изменяет ход дела. Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна? Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой, старый знакомый, а я-то его тогда как искал. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-таки даром. Не твой револьвер, а Марфа Петровна, которой ты убил, злодей. У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг, и, клянусь, я убью тебя». Дуни была в выступлении. Револьвер она держала наготове. «Ну, а брат?» «Из любопытства спрашиваю», — спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте. «Доноси, если хочешь. Не с места, не сходи, я выстрелю. Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца. А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?» «Ты мне сам намекал, ты мне говорил об яде. Я знаю, ты за ним ездил, у тебя было готово. Это непременно ты, подлец. Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же. Все-таки ты же была бы причиной. Лжешь. Я тебя ненавидела всегда, всегда. Хе-хе, Авдотья Романовна, видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели. Я по глазкам видел. Помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал. Лжешь. Бешенство засверкало в глазах Дуни. Лжешь, клеветник. Лгу? Но, пожалуй, лгу, солгал. Женщинам про эти вещи поминать не следует. Он усмехнулся. Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький, ну и стреляй. Дуня подняла револьвер и, мертво-бледная, с побелевшую, дрожавшую нижней губкой, сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видел ее столь прекрасную. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце его с болью сжалось. Он ступил шаг, и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади, в стену. Он остановился и тихо засмеялся. «Укусила оса! Прямо в голову метит! Что это? Кровь?» Он вынул платок, чтобы обтереть кровь тоненькой струйкой, стекавшую по его правому виску. Вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уже не понимала, что такое она сделала и что это делается. «Ну что ж, промах. Стреляйте еще. Я жду», — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно. «Этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок». Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер. «Оставьте меня», — проговорила она в отчаянии, — «клянусь, я опять выстрелю. Я убью». «Ну что ж, в трех шагах и нельзя не убить. Но, а не убьете? Тогда...» Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага. Дунечка выстрелила. Осечка. «Зарядили неаккуратно. Ничего, у вас там еще есть капсуль. Поправьте, я подожду». Он стоял перед ней в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикой решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее, и

0: И уж, конечно, она убьет его теперь в двух шагах. Вдруг она отбросила револьвер. «Бросила?» — с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца, и, может быть, не одна тягость смертного страха. Да вряд ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить.
1: Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию.
0: Она не сопротивлялась, но вся трепеща, как лист, смотрела на него умоляющими глазами. Он было хотел что-то сказать, но только губы его кривились, а выговорить он не мог. «Отпусти меня», — умоляя, сказала Дуня. Свидригайлов вздрогнул. «Это ты. Было уже как-то не так проговорено, как давешнее». «Так не любишь?» — тихо спросил он. Дуня отрицательно повела головой. «И не можешь?» «Никогда!» — с отчаянием прошептал он. «Никогда!» — прошептала Дуня. Прошло мгновение ужасной немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал перед ним. Прошло еще мгновение. Вот ключ. Он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне. «Берите. Уходите скорей». Он упорно смотрел в окно. Дуня подошла к столу взять ключ. «Скорей, скорей», — повторил Свидригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом «скорей», видно, прозвучала какая-то страшная нотка. Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безумно, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к мосту. Свидригайлов простоял еще у окна минуты три. Наконец медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо. Жалкая, печальная, слабая улыбка. Улыбка отчаяния. Кровь, уже засыхавшая, запачкала ему ладонь. Он посмотрел на кровь со злобою, затем намочил полотенце и вымыл себе висок. Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький карманный трехударный револьвер старого устройства. В нем осталось еще два заряда и один капсуль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Ричард Бах. Фрагмент из повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Читает Андрей Бархударов.
2: Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать. Но подобное пристрастие, как он понял, не внушает уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой. Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньшей полувзмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался не обычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, его родители, естественно, встревожились не на шутку. «Почему, Джон? Почему?» — спрашивала мать. «Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья да кости». «Ну и пусть, мама, от меня остались перья да кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать».
3: «Послушай-ка, Джонатан», — говорил ему отец без тени недоброжелательности, — «зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину. Полеты — это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть».
2: Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные. Старался изо всех сил. Пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба, но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица!» — подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайки, которая гналась за ним. «Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот уже Джонатан снова один в море. Голодный, радостный, пытливый. Он изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на 1000 футов над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через 6 секунд он уже летел со скоростью 70 миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление. Подъем на 1000 футов, мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и ответственное падение вниз — а потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх. Он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и будто пожираемый пламенем, кувырком через правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал 10 попыток, и каждый раз, как только скорость превышала 70 миль в час, он обращался в неуправляемый поток взъерошенных перьев и камнем летел в воду. «Все дело в том, — понял, наконец, Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении, махать, пока скорость не достигнет 50 миль в час, а потом держать в одном положении». Он поднялся на 2000 футов и попытался еще раз. Входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости 50 миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. 10 секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью 90 миль в час.
3: Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек. Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный, неумолимый вихрь. Он мчал его со скоростью 90 миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь. Он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом. «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой и есть. Жалкая, слабая чайка». Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью место чайки на берегу, и отныне, — решил он, — я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для всех нас». Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил. «Но нет, — подумал он, — я отказался от жизни, отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки». С мучительным трудом он поднялся на 100 футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой. Он почувствовал облегчение от того, что принял решение жить, как живет стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания. Не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.
4: «Темнота!» — раздался вдруг тревожный глухой голос. «Чайки никогда не летают в темноте».
3: Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, — думал он, — луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно».
4: «Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы, у тебя была бы не голова, а вычислительная машина, у тебя были бы короткие крылья сокола».
3: Там, в ночи, на высоте 100 футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение, от них не осталось и следа. «Короткие крылья! Короткие крылья сокола! Вот в чем разгадка! Какой же я дурак! Все, что мне нужно, это крошечное, совсем маленькое крыло. Все, что мне нужно, это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками. Короткие крылья!» Он поднялся на 2000 футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы, перо к перу и вошел в отвесное пике. Ветер оглушительно ревел у него над головой. 70 миль в час, 90, 120, еще быстрее. Сейчас при скорости 140 миль в час он не чувствовал такого напряжения, как раньше при 70. Едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны.
2: Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. 140 миль в час, не теряя управления. Если я начну пикировать с 5000 футов, а не с 2, интересно, с какой скоростью... Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения. На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты 5000 футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а стая за завтраком — легким облаком пляшущих пылинок. Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости. Он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев, маленькие уголки, ветру и бросился в море. Пролетев 4000 футов, Джонатан достиг предельной скорости. Ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью 214 миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков. Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость — это незамутненная красота. На высоте 1000 футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром. Судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь. Он не умел останавливаться. Он даже не знал, как повернуть на такой скорости. Столкновение — мгновенная смерть. Он закрыл глаза. Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости 214 миль в час и под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу стаи за завтраком. Но чайка удачи на этот раз улыбнулась ему. Никто не погиб. В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью 160 миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до 20 миль, и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии 4000 футов позади него и казалось точкой на поверхности моря. Он понимал, что это триумф. Предельная скорость — 214 миль в час для чайки. Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа.
1: Мы читали фрагмент из повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть. Об этом в среду говорил Владимир Путин. Президент выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва.
2: На наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны.
1: Выступая в Государственной Думе, глава государства также призвал выделить достаточно средств на демографию, обеспечить устойчивый рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. В Генконсульстве России в Дубае опровергли сообщение израильских медиа о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином. Ранее сообщалось, что Boeing 737 Max следовал из Дубая в Тель-Авив, но отклонился от маршрута над Саудовской Аравией. Экипаж подал сигнал 7500 захват. ВВС Израиля подняли в воздух истребители. Самолет успешно приземлился, все пассажиры и экипаж в безопасности. Отмечается, что инцидент мог быть вызван дракой между пилотами, сообщают очевидцы. Власти Саудовской Аравии проверяют версию о намеренном крушении. Один из пассажиров сообщил о ножевом ранении одного из пилотов и попытке нарушить работу систем самолета, но второй пилот и другие пассажиры смогли предотвратить трагедию. По некоторым данным, одним из пилотов был россиянин. Эта версия не подтвердилась. В России планируют ввести единое удостоверение учителя. Министерство просвещения уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства о подтверждении статуса педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. Ранее такого документа в России не было. Ранее в июле правительству поручили пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке для педагогов. Соглашение по поставкам российского газа в Сербию продлено до конца года. Оно истекало 30 сентября, сообщил телеканал РТС. «Газпром» продлил газовое соглашение с Белградом на тех же выгодных условиях, подтвердил представитель государственного поставщика газа в Сербии Душан Баятович. Ранее компания подписала соглашение с государственной нефтегазовой компанией Азербайджана о строительстве газовой электростанции возле сербского города Ниш. Завершение проекта ожидается к 2030 году. Роман Авдеев, служба информации. Медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
3: Глава 4. Мы нескромно читаем письма давно умерших людей, и вот мы вошли в чужую семью, узнали их дела и характеры. Что же, ведь нет дурного в том, чтобы узнать и полюбить. И застали мы их в дни скорби всяческой. Мать, терзаемую тревогами, угасающую цветущую жизнь, всю семью в изгнании. Тут-то и легко рождается сердечное участие к людям. А с ними мы выходим на широкую арену истории. Личное участие к ним делает нас как бы современниками исторических событий, потому что их семейные невзгоды, в которых мы их застаем, так непосредственно связаны с историей эпохи, то есть с нашествием Наполеона, что вмешательство общих сил в жизнь личную становится здесь особенно наглядным. Художник-писатель, задумав исторический роман, избирает фабулой жизнь нескольких заурядных людей, так или иначе вовлекаемых в круговорот исторических событий. На их настроениях и судьбе он в образах показывает, как действовал разразившийся вихрь и, следовательно, каковы были его состав, направление и сила. В судьбе Мироновых и Гринёва Пушкин представил картину пугачевщины. Толстой отечественную войну в судьбе семьи Ростовых, Болконского и Безухова. И таковы все замечательные исторические повествования: «Обрученные», «Манцони», «Герман и Доротея» и прочие. События эпохи не только возникают из мелочей, из тончайших индивидуальных частиц, как доказывал Толстой в «Войне и мире», оно также само дробится на миллионы частичных эпизодов, на переломы в судьбе множества отдельных лиц, на бесчисленные семейные потрясения и прочее, прочее. И в каждом из таких эпизодов для умеющего видеть отражается весь состав события. Как пушечное ядро исследуется не только на силу своего разрыва, но и по характеру поранений, причиняемых его осколками, так всякая историческая катастрофа определяется двумя признаками: широтою ее социального захвата и особенностью ее воздействия на отдельную личность, на семью, ячейку общества, на отдельные группы населения и так далее. Это вторая задача историка, по преимуществу психологическая, сходна с работой художника. Но в то время как писатель-художник, исходя из своего целостного понимания эпохи, творчески субъективно реконструирует чувства и мысли современников события, историк обязан строго следовать фактам и ими ограничиваться. Он не воображает, он только рассказывает. Из дневников и переписки своих героев он бережно воссоздает картины их настроений в ходу действительных событий их жизни, и отрывки из их писем служат в его повествовании той же цели, как разговоры в романе: непосредственно ввести читателя в те настроения действующих лиц, дать ему возможность слышать их голос и манеру их речи. И надо сказать, иной отрывок старинного письма бывает так ярок психологически и так насыщен духом времени, как едва ли может быть разговор между выдуманными людьми даже в самом лучшем историческом романе. Что здесь особенно драгоценно, это подлинная реальность чувства и речи. У Григория Римского-Корсакова были в полку два закадычных друга, такие же кутилы, как и он: Сергей Нелединский-Милецкий, единственный сын известного писателя Юрия Александровича Нелединского-Милецкого, и Петр Нащекин. Все они были из богатых семейств. Корсакову беспрестанно пересылают из дому изрядные деньги, все по 90 дукатов, 1000 рублей. Корсаков, как уже сказано, редко писал домой и тем причинял родным жестокие беспокойства. Его приятели были, вероятно, не лучше, судя по тому, что Юрий Александрович Нелединский придумал хитрый способ обеспечивать своей больной жене всегда свежие и регулярные письма от сына. По его требованию, сын во время похода присылал домой каждый раз по два письма. Одно на имя матери, другое — запасное, без даты, на имя отца. В каждом таком запасном письме должно было быть строк 10 или 15 восьмушку, и довольно. Да в конце Софье, сестре, два слова, тому-сему поклоны и содержание письма, чтобы всегда означало, что ты проводишь время в приятности. О походах ей рассказывать незачем, лишь бы я знал, где ты. Так ее письма будут мной всегда туда адресованы. В мае 1813 года Петр Нащекин, оставшийся в Москве, пишет Григорию Корсакову, который подвигался тогда вместе со всем своим корпусом на Запад: «Стыдно, сударь, стыдно! Тебя-то еще больше надо бронить, да даже и расстрелять! Как можно? Пишет домой? Ну, чтобы к Чикендронову, очевидно, шутливая кличка самого Нащекина, хоть строчку, по крайней мере, известить, дали ли что? Нет, избаловался ты без меня. Сейчас был у Волкова, чтобы их известить, что есть оказия, и твоя сестра хотела писать и прислать ко мне письма. Сказывали мне, что к тебе послали деньги. Ну, сделай же одолжение с этим курьером, как поедет назад, то, если прежде не будет оказии, хоть с ним все напиши, что вы делаете. Что же здесь делается, то я Нелединскому писал. Да скажи ему, что его мать умерла. Ты адресуй письма к себе в дом, а уже там мне доставят. Целую тебя и остаюсь навсегда друг твой Петр Нащекин. Этот бесшабашный тон и вместе мягкость, эта рыцарская дружественность и несомненное легкомыслие, это будто мимоходом брошенное известие о смерти матери Нелединского, сам Толстой в «Войне и мире» мог бы гордиться таким превосходным портретным письмом. Пора вернуться к рассказу, от которого мы, впрочем, не слишком удалились. Это письмо 1813 года возвращает нас ко времени печального приезда Марии Ивановны в Москву и смерти Варвары Александровны. Волкова, вернувшись в Москву в середине октября 1813 года, через несколько дней по приезде писала своей подруге, что видела семейство Корсаковых грустное, в трауре, что все они хворают. Горе посетило не одну Марию Ивановну. Та же Волкова пишет, как ей грустно ездить с визитами. Где плачут о недавних потерях, где терзаются страхом за живых, ей пришлось посетить в первые же дни 4 знакомых семейства. В каждом из них было по сыну убито, а остальные на войне. Марье Ивановне французское нашествие стоило сына и дочери. Она еще долго мучилась мыслью о Павле. Еще в феврале 1814 года она просит Гришу похлопотать, чтобы узнать что-нибудь о Паше, но в ее словах звучит безнадежность, да она и сама говорит, что в душе своей считает его погибшим, а все же иногда приходит надежда, авось либо он жив. Впоследствии она писала: «Бедный, несчастный Паша. С первой минуты я уверена была, что он лег на Бородинском поле, а не у французов в руках. Знавший его нрав, минуты нельзя остановиться и полагать его пленным».
0: Радио «Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
3: Но время лечит раны заботами новых дней. Первый же наступающий день своими мелочными нуждами спугнет торжественность первоначальной скорби, и вот уже она слегка покрылась пеплом, как тлеющий уголь. Так с каждым днем все глуше боль и стынет жгучие воспоминания. У Марьи Ивановны осталось еще 6. Григорий был в огне и не писал по 3-4 месяца. Наташу сватали. Надо было восстановлять разоренный французами дом. Но со смерти дочери всю вторую половину года Марья Ивановна хворала. Ее болезнь называли по тогдашней терминологии нервической лихорадкой. Она стала, по ее собственным словам, худа, стара, под бородой, как сморчок. А тут ее подстерегала новая беда. Там, где она меньше всего ее ожидала. С самого начала войны она благословляла судьбу за то, что Гриша, свет ее глаз, попал к доброму и заботливому о своих офицерах доктору. Вдруг в январе 1814 года Гриша пишет, что он отчислен докторовым от штаба и переведен в полк за участие в какой-то дуэли Нелединского-Милецкого. А приезжие с немецкого театра войны рассказали, что эта мера была вызвана нестерпимыми кутежами и проказами Гриши. Из Москвы понеслись к блудному сыну отчаянные вопли. Писали все – отец, мать, сестра Софья Волкова, каждый сообразно своему характеру. Но все согласно винили во всем его дружбу с Нелединским. Мать изливалась в жалобах и упреках. Она уже полгода тяжело больна, а на второй день Рождества была даже при смерти, так что призывала священника. И все это нервы, все из-за детей. Получив его письмо, она 2 дня плакала и до сих пор не может удержать слез, как вспомнит, что он уже не при докторове. А виновата во всем его компания с Нелединским, который пьяница, бритер, рад всякого, в рожу не разбирая чинов. Эта дружба не доведет Гришу до добра, да и самому Нелединскому не сносить головы. Участие Гриши в дуэли она не ставит ему в большую вину, но его образ жизни, его шалости, гадкие слухи о нем — вот что ее терзает. Теперь пусть попробует, каково быть рядовым поручиком, валяться на бивуаках, быть в карауле, а иногда и без обеда. А к тому еще срам. От генерала-аншефа в полк отослан. Никто же не поверит, что за хорошие дела. Словом, этот удар ее сразил. Она непременно умрет, если Гриша не исправится. Если еще в тебе есть капля любви ко мне, у ног твоих лежу со слезами и прошу тебя, чтобы ты переменился. Марья Ивановна была хороша с женою Докторова и иногда навещала ее. От нее, верно, она и узнала истинную причину опалы, постигшей Гришу. В письме она ссылается на сведения, идущие от самого Докторова, что он несколько раз арестовывал Гришу и Нелединского, но не мог их унять. Коротко и твердо писал отец: «Никогда не ожидаемое мной известие о твоем поведении, за которое ты и наказан покровителем твоим и милостивцем, утверждает меня еще более в истине худых дел твоих, когда ты уже и сего добрейшего человека довел до такого строгого против тебя поступка. Ежели столько чувствительные материнские уговоры и просьбы, которые у ног твоих просит ее помилования, не заставят тебя перемениться, то отец твой оставляет тебя с закоснелыми в мерзостях твоими друзьями и забывает, что он имел сына. Я ожидаю ответа твоего и чистейшего, чистосердечного признания во всем». Наконец, письмо сестры Софьи Александровны вперемешку по-французски и по-русски исполнено прописных нотаций. Она жалеет брата, что он навлек на себя гнев столь превосходных родителей. Но этот гнев им заслужен, ибо он, Гриша, чего она никогда от него не ожидала, забыл свой долг перед ними, перед Богом и даже обществом. Во всем виною его дружба с человеком, который лишен принципов и не знает ничего священного. Этой связью он погубит свою репутацию и свою карьеру, убьет папеньку, маменьку и прочее. Далее следуют призывы быть хорошим христианином и воздерживаться в своих страстях, а в частности немедленно покаяться папеньке и маменьке во всех своих преступлениях. Софья, как и мать, находила в этой истории только одну хорошую сторону, что перевод Гриши в полк разлучает его с Нелединским. Отчаяние Марьи Ивановны, по-видимому, не в малой степени было вызвано страхом за новое, непривилегированное положение Гриши. Она без ужаса не могла представить себе его несущим все обыкновенные тяготы рядового офицерства. Военную службу для своего сына она понимала только в условиях того комфорта и блеска, которые были традиционны для мужчин ее круга. Поэтому первую ее мыслью по получении Гришиного письма было принять соответствующие меры, и в том же ее слезном письме есть такая приписка: «Я просила Волкова, чтобы он написал к шефу твоему, господину Удому, чтобы он тебя не оставил». Потом тот же Волков напишет к Булгакову, который при государе-императоре, «и я к тебе иначе писать не стану, как через Булгакова». Еще прежде, чем это тройственное письмо из дому дошло до Григория, он по собственному почину вдогонку за первым своим письмом подробно описал родителям историю той дуэли Нелединского. Это чистосердечное и добровольное объяснение примирило с ним родителей. Они признали, что его участие в дуэли не было проступком, только отец возразил, что это не могла быть «affaire d'honneur», потому что, сколько он знает, «un polisson» не может иметь «une affaire d'honneur». О своем поведении вообще Григорий не писал ни слова. Поэтому и родители, и Софья в своих ответных письмах, хотя уже и без слез и упреков, продолжали требовать от него подробной исповеди. Исповеди он, конечно, не прислал. Да тем дело и кончилось. Армия углублялась все дальше на запад, приближаясь к Парижу. Он по-прежнему редко писал, и письма шли долго.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
3: Глава пятая. Европа спасена, народы освобождены, тиран обезоружен, и утомленное человечество ожидает всеобщего мира, как мореплаватель после бури крушений, претерпенных им на грозном океане, зовет тишину и пристань. Так писал в конце апреля 1814 года безыменный московский публицист. Париж был взят, Наполеон в плену, Москва ликовала. 13 апреля курьер из Петербурга привез в Москву первое известие о занятии Парижа. 17-го прибыл граф Васильев, присланный Александром специально для оповещения Москвы о радостном событии. Начался длинный ряд празднеств в Первопрестольной. 23 апреля при громадном стечении народа служили в Кремле благодарственное молебствие. В следующие 3 дня звон колоколов не умолкал по городу с утра до вечера, а по вечерам все 3 дня город был пышно иллюминован. 24-го московское дворянство, частью по случаю взятия Парижа, частью возъявления своей благодарности государю, приславшему незадолго перед тем 150 тысяч рублей на исправление дома благородного собрания, устроило в этом собрании великолепный бал, где, между прочим, хор певчих под музыку оркестра исполнял польский, сочиненный на этот случай. Весть громчайшая несется на крылах с берегов Невы. Радость снова в душу льется к оживлению Москвы и так далее. 25 апреля было торжественное собрание Московского университета. Речи, стихи, музыка и прочее. 26-го Поздняков угощал Москву маскарадом. И тут гремел хор. «Бог и слава с нами, с нами! Вестник к нам царев доспел, и Орлимп, махнув крылами, рос в венцах, в Париж взлетел». Затем наступил перерыв в торжествах. Они возобновились 10 мая концертом в доме Апраксина, данным артистами Московского императорского театра. Пелись трио «Кто бедным милости творит», «Арии из русалки», «Песня к царю-батюшке» и тому подобное. 13 мая Поздняков дал в своем доме спектакль в пользу русских воинов, раненых под стенами Парижа, где актриса ухитрилась в комедию «Оборотни» или «Спор до слез», а «Об заклад не бейся» вставить куплеты на торжественный въезд Александра в Париж. Наконец, 19 мая московские дворяне устроили грандиозное празднество в доме Полторацкого у Калужских ворот. Программу этого праздника наша Марья Ивановна заранее сообщила в письме своему Грише. К этому времени Корсаковы, по-видимому, уже оправились от горя и тревог. 14 мая Марья Ивановна писала сыну: «Всевышний сжалился над своим творением и, наконец, этого злодея сверзил. У нас, хотя Москва и обгорела до костей, но мы на радости не унываем, а торжествуем из последних копеек. В собрании был маскарад. Члены давали деньги, купцы давали маскарад. Поздняков дал маскарад театр. И каково же, что через 1,5 года мы торжествуем тут, где французы тоже играли комедию на Поздняковом театре». Эта мысль была всеобщая, и когда государю пели хвалу, клянусь, что мало было людей, которые бы не плакали от удовольствия. А 18-го праздник отложили из-за дурной погоды на 19-е. «Будет славный праздник, где и твои сестрицы будут отличаться. Дворяне собрались, и каждый дал, что хотел, но не меньше 200 давали, собрали 25 тысяч». Будут играть мелодраму. Россию играет Верочка Вяземская, что была Гагарина. Европу играет Лунина дочь. Славу Бахметьева Дмитрия Александровича, то есть дочь. Мелодрама сочинена Пушкиным Алексеем Михайловичем. Потом сделан храм, где поставлен бюст Его Величества, государя-императора нашего, и около стоят народы всех наций. Софья — то есть Волкова, Португалия, Наташа, Римская-Корсакова, Англия, Шаховская, Турция, Шаховская другая, Германия, Полторацкая, Швейцария, Высоцкая одна, Италия, другая Высоцкая, Швеция. Францию и Польшу никто не хотел представлять. Все эти мамзели поют хор, бесподобные слова, и всякое кладет гирлянду цветов. Для народа качели, лубочные комедии, фейерверк, иллюминация. По свидетельству современной хроники, праздник сошел блистательно. Пьеса Пушкина называлась «Храм бессмертия», мелодрама в трех лицах с хором европейских народов. Содержание ее было следующее. Россия в отсутствии своего государя молит небо о возвращении Александра. К ней является радостная Европа, освобожденная русским царем, а за нею вслед идет слава, 14-летняя хорошенькая и бойкая Бахметьева, и возвещает деяния Александра. Вдруг открывается сияющий храм бессмертия, в котором стоит бюст государя. Россия преклоняет колено, европейские народы окружают бюст, слава венчает его лаврами, и признательная Россия, молоденькая жена поэта князя Вяземского, вся в бриллиантах и золоте, декламирует плачевный вирш Алексея Михайловича. «К нему моя любовь, о Боже, ясно доказалась, лилась России кровь, и грудь моя нещадно раздиралась. Смерть зрела я моих сынов, но враг не наложил оков. К царю я верный пребывала, на брань молодых и старцев созывала, и, жертвуя собой, лишь слезы я лила, но не роптала». За прологом следовали бал и ужин. Танцы продолжались до 4 часов утра. Загородный дом Полторацкий, где происходило это празднество, был настоящий дворец с чудным садом. Вяземский был в числе главных устроителей. Волкова рассказывает в письме к Ланской, как он с целой депутацией явился упрашивать ее взять на себя роль Европы. По первоначальному плану пролог должны были петь, а у Волковой был хороший голос, но она отказалась, да и вообще исполнительниц для пения не нашлось. И потому было решено заменить пение декламацией. Волкова подтверждает, что праздник был великолепен. На исполнительницах были платья баснословной дороговизны. Платье Вяземской стоило 2000, да бриллиантов на ней было 1600. Остальные тоже были осыпаны бриллиантами, и на зрительницах было их также немало. Перед началом пролога произошла немая сцена, не предусмотренная программой. О ней рассказывает Вяземский в своей старой записной книжке. Известно, что по возвращении москвичей в Москву после пожара в московском обществе начало складываться резко враждебное настроение против Растопчина. Как раз в начале 1814 года эта неприязнь к Растопчину достигла особенной остроты. И вот, когда на празднике в доме Полторацкого собравшихся гостей пригласили перейти в залу, где должна была играться мелодрама Пушкина, князь Долгоруков поспешно предложил руку матери Волковой и первый вошел с нею в залу. За ними перешла туда вся публика, и Растопчин остался один. Он сильно обиделся, и распорядителям стоило потом большого труда уговорить его идти в залу, так что занавес можно было поднять только в 9 часов.

0: Радиозвезда. Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
1: Глава шестая. Весь этот год, 1814, и весь следовавший за ним, Марья Ивановна провела в непрерывной тревоге о Грише. Мысль о том, что он не в штабе, что он осужден тянуть скучную полковую лямку, что его карьера остановлена, эта мысль убивала ее. Она боялась, что, оставшись без попечительного надзора, он напроказит пуще прежнего и окончательно погубит себя. А он в довершении горя почти не писал ей. Почти каждое ее письмо начинается со слезных упреков за молчание. Написал из Базеля 13 января: «Вот уже наступил май, он вошел в Париж, а писем от него нет и нет». Все матери в Москве получили письма от сыновей из Парижа. Алсуфьева, Волкова, Щербатова, Баранова, Строганова. Только она без письма. «Нет несчастнее меня в мире. Воля твоя, если ты жив и здоров, как не написать двух слов ко мне? Что ты и как ты?» Константин Булгаков, дай ему Бог здоровья, пишет: «Тот день, как вошли в Париж к брату, не забыл написать об тебе в этакое время, что он тебе деньги с письмами отдал». Несчастный Паша после Аустерлица на перепачканной бумажке лоскутке написал: «Я и Никола живы», запечатал пятаком, «а ты, милый, теперь больше имеешь способов через Булгакова ко мне написать, да не делаешь». В это время еще шла война. Мать, напуганная двумя потерями, дрожала за жизнь Григория. Она пишет ему, что по несколько раз в день вспоминает о нем, каждый раз с молитвою: «Мать Пресвятая Богородица, помилуй его и защити его от злодея». Поздравляя его со днем рождения, она прибавляет: «Несносная мысль, мой друг Гришенька, пишу к тебе, а может, тебя уже нет? Господи, услышь мою грешную молитву», и так далее. Также редко, раз в 2-3 месяца, писал ей Гриша, затем и из Варшавы, где был водворен его полк с середины 1814 года для охраны великого князя Константина Павловича. Тут она боялась, не заболел ли он, не сослан ли за проказы. Деньги по 90 дукатов каждый раз регулярно высылались ему, то с почтою, то по оказии, но он часто даже не извещал о получении их. Он жил в Варшаве с одним из сыновей известной Настасьи Дмитриевны Афросимовой, приятельницы Марии Ивановны. Молодой Афросимов каждые 3 недели писал родителям, и Марья Ивановна пеняла сыну, что только где через Афросимова она и знает, что есть эта несчастная Варшава. Пишут и сестры, просят его не лениться ради спокойствия матери, ничего не помогает. Марья Ивановна пробует облегчить ему труд. «Я решилась тебе написать форму письма, как тебе писать ко мне, и отдавай эту записку в письмо Афросимова, форма. Я, слава Богу, здоров, желаю вам того же, сын ваш Григорий Римский-Корсаков. Я больше ничего не желаю, как узнать об тебе, жив ли ты и здоров ли». Но и это средство не помогло. Тем временем Марья Ивановна без устали хлопотала за сыном. По ее просьбе Булгаков просит князя Алексея Щербатова взять Гришу в адъютанты. По ее просьбе Волкова мать пишет о нем Полиньяку то самое письмо, которое, кстати, должно было напомнить ему о забытой им любви и которое так часто упоминается в письмах Волковой дочери Кланской. Марья Ивановна заставляет своего приятеля, кстати же, и вздыхавшего о ее Наташе, Талызина, написать Калсуфьеву и просить его о неоставлении твоем, если с тобой что случится несчастное. «Право, Гришенька», — прибавляет она, — «ты бы с ним, с Алсуфьевым, познакомился и ходил бы к Алсуфьеву. Он тебе пригодится. Так же и с Кривцовым». На Талызина она надеялась больше всего. «Он, — пишет она, — наш верный ресурс, то есть через него Гриша освободится от строевой службы. Он имеет дивизию, то будем его просить. Ему дали второго Владимира, и в ожидании быть генерал-лейтенантом он представлен. К нему войди, и потом он тебя в адъютанты возьмет и будет тебя чаем поить. Поставить Гришу в такое положение, чтобы начальник поил его чаем, вот о чем страстно мечтает Марья Ивановна. А пока это устроится, хоть не был бы без надзора и авторитетной опоры. Она пишет к князю Петру Михайловичу Волконскому, который генерал-адъютантом и которого наш государь жалует. Он с нею знаком и, бывший в Москве, обедал у нее. К князю Петру я, право, такое жалкое письмо написала. Нельзя, чтобы он не жалился надо мной. И еще, князю Сергею писала Волконскому, что по прозванию Бехна. Князь Петр женат на сестре Бехны. По ее просьбе бывший екатерининский фаворит Корсаков пишет Ланскому, губернатору в Варшаве, чтобы тебя там не оставил. Она пишет о нем к Татищеву, который позже был военным министром. И сыну пишет: «Ходи к Татищеву. Я просила его, чтобы он тебя не оставил, и к нему прямо послала посылку». Когда генерал-губернатором в Москву на место Растопчина был назначен Тормасов, в деятельном уме Марьи Ивановны тотчас сложился план. Оба полицмейстера, ее зять Волков и другой брокер, просятся в отставку. Тормасов, наверное, захочет одно из этих мест предоставить своему любимому адъютанту Бибикову. Стало быть, освободится место адъютанта при нем. Вот на это место и надо пристроить ее Гришу. И Волков берется попросить Тормасова. Одно препятствие, что отец Александр Яковлевич в прошлом году по такому же случаю писал ей, что ни за что на свете не позволит, чтобы его сын был адъютантом при каком бы то ни было главнокомандующем.

0: пригласите его, но не менее и с практической целью, чтобы здесь уговорить его выйти в отставку из литовского полка и затем сызнова при лучших условиях вступить в службу, конечно, уже не рядовым офицером и, по возможности, в Москве. Она сильно тосковала о сыне. 13 мая 1814 года, поздно вечером, не предупредив родных, приехал домой прямо из только что занятого русскими Парижа 19-летний сын Волковый Николай, брат той Волковой, чьи письма к Ланской, нами не раз цитируемые, имел в руках Лев Николаевич Толстой во время своей работы над «Войною и миром». Приезд Николеньки Волкова, описанный в этих письмах, без сомнений и подал ему мысль изобразить сходный приезд Николеньки Ростова. Волков привез Марье Ивановне письмо от Гриши. Узнав о его приезде, она в тот же день поехала к Волковым, а на следующий день писала сыну: «Вот уж, милый друг Гриша, истинно тебе скажу, вот минута была, что я крепко ему позавидовала. Он сидит между своими, не только они радуются на него. Я посторонний человек, но мне тоже было приятно и весело на душе моей его видеть и слышать. Подумаешь, откуда он приехал, какая даль и все деяния ваши». Сколько раз человек был на ниточке жизни, что мимо ушей пролетело ядер, пуль.
1: Радиозвезда. Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
0: Лишь только Гриша с полком вернулся в Россию, в Варшаву, Марья Ивановна начала приставать к нему: «Просись в отпуск». «Просись», — писала она ему, — «на 4 месяца, а отпустят на 2». Она пускает в ход все свои связи. По ее просьбе другие ходатайствуют у великого князя Константина Павловича через близких к нему людей: генерала Куруту, генерала Сабанеева. В октябре 1814 года ей подвернулся счастливый случай. Приехал в Москву герой Вязьмы Милорадович. Она познакомилась с ним, излила пред ним свое сердце, и он твердо обещал устроить Гришу по ее желанию. Письмо, где она описывает сыну этот разговор с Милорадовичем, стоит привести целиком. Оно как нельзя более картинно. «Сюда приезжал граф Милорадович на несколько дней. Я с ним ужинала у Варлама, тесть Булгакова. Вечером я с ним успела познакомиться. Он так словоохотен и без чванства человек, что с ним так легко познакомиться, как воды стакан выпить. На другой день князь Сергей Голицын нас пригласил на бал, где праздновали его сиятельство, пели ему песни. В течение вечера я с ним долго рядом сидела. Слово за слово начала ему рассказывать свои несчастья, начиная с Бородина и кончая потерей Варенькиной, вояж свой в Нижний от французов, потом про тебя, что ожидала тебя видеть скоро здесь, но надо, чтобы я так несчастлива была, что тебя отправили в Варшаву. О, вы должны этим радоваться. Государь мне приказал выбрать лучших офицеров, чтобы послать в Варшаву. Радоваться, граф, я радуюсь, но жалею больше, что он не со мной. Вот, граф, вам стоит одно слово сказать, так верно все сделано. Тогда бы я вам при всей публике до земли поклонилась. Возьмите его к себе в адъютанты».
2: «О, послушайте, у меня есть 2 адъютанта, которыми я недоволен. Обещать вам не обещаю, а постараюсь. Я уже 2 обещал, а вам его пришлю. Великий князь меня жалует. Я к нему напишу, чтобы отпустил. Если же не отпустит, то я пошлю другого офицера на его место, и сын ваш будет вскоре у вас».
0: Рассказавши свое горе на балу, я заплакала.
2: «Вы не должны плакать и огорчаться. У вас такие прекрасные дети. Я вам скажу чистосердечно, что я был в Париже, а такую прекрасную не видал, как ваша дочь, то есть Наташ.
0: Надо тебе еще сказать, что у него Аракчеев адъютант, полковник, который вляпался в нашу Пенелопу, Наташа, по уши. Я дала этому адъютанту записку об тебе. Он

0: Через полчаса приходит ко мне: «Будьте, сударыня, уверены, что сын ваш будет при графе». И Волкову он тоже сказал: «Я графу говорил, он мне сказал, возьмем брат к себе». Он этого Аракчеева очень любит, он измайловский. «Ну, мой друг Гриша, я все делаю, что возможно, мой голубчик, а об успехе не отвечаю. Кажется, Милорадович вернее всех. Он не упустил мне рассказать, как государь ему дал команду гвардии и почему его великий князь любит за дело, которое было под Шампенуазом. Я ему сказала: «Позвольте мне вам через письмо напомнить об сыне. Будьте покойны, что никак не забуду». Он мне страх полюбился и, кажется, придобрый, а болтун на заказ». Неизвестно, сдержал ли слово Милорадович, но адъютант сделал все, что было в его силах. Недели через две Волков, зять Марии Ивановны, получил письмо от этого Аракчеева. Оно сохранилось. «Спешу вас уведомить, — писал Аракчеев, — и навести удовольствие как вам, так и ее превосходительству, генеральше Корсаковой, что об увольнении сына ее, лейб-гвардии литовского полка, в отпуск уже послано с курьером к его высочеству Константину Павловичу. Исполняя свято данную мне препорученность как от его сестрицы, то есть от Наташи Корсаковой, так и от вас, долгом поставляю я вас о сем уведомить и просить вас, Александр Александрович, о продолжении вашего со мною знакомства». Из этих строк видно, во-первых, что Марья Ивановна не ошиблась насчет чувств, внушенных храброму полковнику ее Пенелопой, и, во-вторых, что слабый полковник был мало искусен в слоге. Из этого дела ничего не вышло. Отпуска Грише не дали, и в адъютанты к себе Милорадович его не взял. Но неудача, казалось, только удвоила настойчивость Марьи Ивановны. Из ее писем не видно, чтобы Гриша также страстно желал отпуска, иначе ей не приходилось бы беспрестанно напоминать ему, чтобы просился в отпуск. Весь конец этого года она истощается в усилиях выпросить сына, и, наконец, в первых числах января 1815 года, отчаявшись, принимает героическое решение. «Мой друг Гриша, голубчик мой родной, — пишет она 11 января, — все мои просьбы об тебе, теперь вижу, никакого действия не имеют. Итак, мой милый, я решилась, благословясь, написать к великому князю от себя письмо прямо, и, написавши к тебе, повезу на почту. Дай Боже, чтоб был успех, желаемый мной. Господи, не смею впредь радоваться и полагать себя счастливой матерью». Она послала сыну копию своего прошения, чтобы он знал, что отвечать, если великий князь призовет его к себе. Прошение было составлено искусно, не в плачевном тоне, однако так, что все ее беды бросались в глаза. И потери Павла, и смерть Варвары Александровны, и бегство в Нижний Новгород, и свое слабое здоровье. Она почтительно просила дать Григорию отпуск на тот срок, какой великому князю угодно будет назначить. Ей казалось, что риска в ее поступке нет. «Что ж беды, если я так буду несчастлива, что не отпустит? Мне стоит один труд написать, да за почту заплатить, а если он рассердится, то все, что худо может случиться, что он письмо бросит в корзину». Легко представить себе, с каким болезненным нетерпением Марья Ивановна ждала ответа, переходя от надежды к унынию. То великий князь казался ей милостивым и чувствительным, то ее брала дрожь при мысли, что откажет. В этом нервном состоянии она писала сыну: «Да, мой истинный друг, для тебя, мой голубчик, всякого и всякому стану подлить». Ответ пришел по тогдашнему очень скоро, 5 марта 1815 года, то есть менее чем через 4 недели. Великий князь сообщал, что при всем уважении к просьбе Марьи Ивановны и всегдашнем своем желании оказывать возможные содействия своим подчиненным, должен с сожалением моим, знаю, что будет вам как матери прискорбно, по всей справедливости сказать, что сын ваш весьма неревностно и, можно сказать, совершенно лениво продолжает службу. он даже несколько месяцев как рапортуется больным, и я не помню, когда уже видел его на службе. Словом, он не заслуживает быть уволен в отпуск». Марья Ивановна была как громом поражена. Этого она не ожидала. 5 марта пришел ответ великого князя, а 6-го она пишет сыну отчаянное письмо, и 8-го опять. Вопрос об отставке отошел уже на задний план. Теперь она трепещет, как бы великий князь в гневе своем на Гришу не стал его преследовать, не выписал его куда-нибудь на линию или в Оренбург. «Этого я уж не перенесу и не переживу этакой беды». Она заклинает сына, чтобы он жалился, если не над собой, то над нею, чтобы берег себя, был прилежен к службе, не сказывался больным по пустякам, старался заслужить милость великого князя. «Душа моя теперь ничем не наполнена, как совершенным горем на твой счет». Отныне она уже не знает покоя. Ей все мерещится, что с Гришей случилась какая-нибудь беда, или же ей представляется, что он не мог так долго рапортоваться больным, а верно, у него есть злодеи, которые оклеветали его пред великим князем. На ее счастье, в Москве как раз находился ее друг и поклонник ее красивой Наташи Талызин. Она заставила его тотчас написать самое настоятельное письмо, оно сохранилось в копии, к его другу, генерал-майору Алсуфьеву, ближайшему фавориту великого князя Константина. Он заклинал Алсуфьева склонить милость великого князя к молодому Корсукову, обелить последнего, выпросить ему отпуск и оказывать ему покровительство, но также и написать всю правду. По-видимому, он или сама Марья Ивановна не были уверены в полной непорочности Гриши. Как недалека была Варшава, до нее все-таки доходили кое-какие слухи. Так незадолго до этой истории в конце зимы ей рассказали, что Гриша поссорился со своим батальонным командиром и переведен в другой батальон. Тогда она ему горько пеняла за это. «Одна де надежда на отпуск должна бы сделать его скромнее. Да и вообще и странно, как вы, господа храбрые офицеры, не понимаете, что командир, будь он хоть дубина, но его надо слушать и повиноваться». А того она не знала ни теперь, ни потом, что Григорий действительно был болен. Именно вследствие раны, полученной им на дуэли с каким-то офицером. Об этом мы узнаем из письма к Григорию его друга Нелединского-Милецкого.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
0: Отпуска он не получил. А тут, недолго спустя, вернувшийся с Эльбы Наполеон снова замутил Европу. 7 апреля 1815 года Марья Ивановна смогла написать сыну лишь несколько строк. «Милый друг Гриша, не могу много писать, мой родной, не осушая глаз, плачу. Каково же опять война? Господи, спаси тебя и помилуй. Дай-то Бог хоть через 2 года увидеться. Христос с тобой, спаси тебя и помилуй». Но литовский полк на войну не послали. 4 августа, когда уже все было кончено, Марья Ивановна пишет: «Вчера у нас прошел слух, будто черт сам околел», то есть Наполеон. «Если бы это милость Божья была! Но нет, мир христианский столь грешен, что он и милости недостоин, довольны и того по нашим грехам, что его и в другой раз поймали. Это невероятно даже, в 3 месяца кончить все. Вот каков седенький Блюхер! Как я рада, мой милый друг! Этого я не умею объяснить, что гвардия не ходила далее Варшавы. Хотя прогулка эта и не совсем приятна, но живы все остались. Велик Бог и милость его до нас многогрешных. Верно, вам всем не очень приятно, что вас не было там, и вы не в Париже. Матери и жены не так рассуждают, и всякое молит Бога за Блюхера. Я не умею объяснить, как я боготворю Блюхера и Веллингтона. Конечно, жаль. И у них тоже люди погибли, а не мухи. Если б столько и мух перебить, сколько погибло людей с тех пор, как этот черт Наполеон вел войну, да привести потом на это место человека с чувством, где лежат 10 миллионов мух, так всякий содрогнется, кроме черта самого изверга Наполеона. Этому все ничего. Если он околел, неужели его не открыли, чтобы видеть внутренность этого изверга? Я уверена, что у него было 2 сердца, так как у злых людей находили по 2 крана. И он не был злой, а был кровопийца, только и счастлив, чтоб губить людей для своей славы, которая что ему сделала? Околел, как собака. Даже и в истории, если будут ее писать, героем его грешно назвать, а просто разбойником, извергом. И сколько слез пролито, его бы злодея, несколько раз можно бы было в них утопить. Но дай-то Бог, чтобы это была правда, что он околел. Казалось бы, что ему самому бы надо убиться или опиться. Да мерзавец-то любит жизнь больше всего. Марья Ивановна ненавидела не только Наполеона, но и всех французов. Вообще, на ее примере можно видеть, как личные страдания, перенесенные русскими людьми в 1812-14 годах, породили в обществе негуманный эгоистический национализм. Той же осенью 1815 года она пишет сыну: «Я, чай, ты по-польски так и режешь, как эти бритые поляки с завороченными рукавами. Признаюсь, что ненавижу их род, все обманщики и плуты. Немного лучше этой бесхарактерной французской нации. Сам ласкает, а за пазухой змея сидит. А эти мерзавцы, французы голопятые, уже ни на что не похожи. Присягают королю, а между тем комплоты новые ежеминутно против него. Что уже про них говорят, теперь волосы дыбом становятся. Всякий русский должен Бога благодарить, что он родился не французом. Всякий русский мужик лучше и почтеннее французского министра. Совесть чиста перед Богом и перед Отечеством». Эта ненависть к французам, как видно, крепко укоренилась в Марье Ивановне. Еще в 1821 году, передавая слышанный ею из вторых уст непочтительный отзыв какого-то французского депутата об Александре I, она раздражается бранью: «Мерзавцы, безбожники, уроды рода христианского, ненавижу, что черт, что француз, одно и то же». Гриша взял, или ему дали, отпуск только весною 1816 года для лечебной поездки на Кавказ. Ее любовь к сыну немало не пошатнулась, несмотря на его невнимание, шалости и нерадение в службе. Он все еще был подпоручиком. Она уверяла себя, что это видно остатки нелединского дружества. Нелединский с середины 1814 года жил в Петербурге и был в переписке с Григорием Корсаковым. Из писем Нелединского мы узнаем, что он перед тем был болен и лечился в Бадене. По приезде в Петербург он еще не совсем оправился, сидит в заперти и не жалеет об этом. Петербург ему не нравится. Один только и есть приятный дом Архаровых. Он рад своему уединению, где чтение и музыка составляют его отраду. Он пишет по-французски, и в его письмах есть аффектированная разочарованность. 6 недель спустя, ноябрь 1814-го, уже бывая в обществе, он еще более недоволен Петербургом. Корсаков, как видно, жаловался ему на варшавскую скуку. «Удивляюсь, — пишет Нелединский, — как можно скучать среди очаровательных полек. Другое дело Петербург. Здесь действительно можно умереть со скуки, и вы напрасно завидуете моим развлечениям и победам. Здесь все так неприветливо. Женщины едва отвечают, пародируя напускной неприступностью вместо добродетели. Их шокируют, видите ли, дурные манеры военных. А некоторые порицают даже тот любезный прием, который оказывают военным в немногих порядочных домах Петербурга. От этих жалких кумушек приходится слышать такие речи: «Эти-де господа», то есть военные, «привыкли за время войны вести цыганский образ жизни. Пусть-ка сначала отвыкнут от своих бивачных нравов, а если не научатся вести себя прилично, их надо будет совсем исключить из светского общества». Хорош патриотизм. Так-то поощряют доблесть и вознаграждают за лишения, сопряженные со службой родине. Словом, Петербург так противен Нелединскому, что он с нетерпением ждет новой войны. Тогда поговаривали о войне с Австрией или с Турцией. Где бы ни воевать, только бы оставить этот несносный город. Это было писано в ноябре. А полгода спустя, в апреле 1815-го, Нелединский уже привольно плавает и ныряет в петербургском свете. Адски влюблен, танцует без устали и более не жалуется на Петербург. Между прочим, из его слов видно, что Корсаков сердился на мать за то, что она своей глупой затеей послать прошение великому князю навлекла на него неприятности по службе. Нелединский увещевает его, что Марья Ивановна руководила только естественное желание увидеться с ним, Гришей.
1: Мы читали книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов. Президент поздравил руководителей субъектов страны с результатами выборов и обозначил основные задачи, которые стоят перед ними.
2: Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Общая задача, в решении которой необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества, это дальнейшее укрепление суверенитета страны в самом широком смысле этого слова, добавил Владимир Путин. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Шабельное, а бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве. Министерство цифрового развития представило ключевые инициативы третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством. В рамках пакета планируется создать единую платформу согласий на портале госуслуги. Там граждане смогут контролировать данные согласия на обработку персональных данных. Для усиления контроля за распространением сим-карт их продажу разрешат только прямым дилерам, а также введут запрет на реализацию предоплаченных сим-карт. Кроме того, предлагается сформировать базу лиц, которые предоставляют аферистам свои абонентские номера. СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи. НАТО не воспринимает всерьез предупреждение России о возможном применении ядерного оружия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он отметил, что НАТО получило предупреждение о готовности использовать версии арсенал, включая ядерный, в случае попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. 30 сентября в посольстве России в Ирландии заявили, что наша страна применит ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Эпилог. Глава первая. Летом 1943 года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла, возвращались порознь в свою общую войсковую часть недавно произведенные в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву, а второй оттуда же из трехдневного отпуска. На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хоть и разоренном, но несовершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой зоны пустыни, стертых с лица земли отступающим неприятелем. Среди городских развалин, представлявших груды ломаного кирпича и в мелкую пыль истолченного щебня, нашелся неповрежденный сеновал, на котором оба и залегли с вечера. Им не спалось. Они проговорили всю ночь. На рассвете, часа в три, задремавшего было Дудорова разбудила копотня Гордона. Неловкими движениями, как на воде, ныряя и переваливаясь в мягком сене, он собирал в узелок какие-то насильные пожитки, а потом также косолапо стал сползать с вершины своей горы к порогу сеновала и выходу. «Ты куда это снарядился? Рано еще?» «На речку схожу. Хочу кое-что на себе постирать». «Вот сумасшедший. Вечером будем в части, белевщица Станька смену выдаст. Зачем мне терпячку подымать?» Не хочу откладывать. Пропотел, заносился. Утро жаркое. Наскоро выполощу, хорошо выжму. Мигом на солнце высохнет. Искупаюсь, переоденусь. Все-таки, знаешь, неудобно. Согласись, офицер ты как-никак. Рано. Все спят кругом. Я где-нибудь за кустиком. Никто не увидит. А ты спи, не разговаривай. Сон разгуляешь. Я и так больше не усну. Я с тобою пойду. И они пошли на речку, мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что взошедшем солнце каменных развалин. Посреди бывших улиц, на земле, на самом солнцепеке, спали потные, храпящие, раскрасневшиеся люди. Это были в большинстве местные, оставшиеся без крова, старики, женщины и дети, редко отбившиеся и нагоняющие свои подразделения одиночки-красноармейцы. Гордон и Дудоров, осторожно, все время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящими. «Говори потише, а то разбудим город, и тогда прощай, моя стирка». И они в полголоса продолжали свой ночной разговор. Глава вторая. «Что это за река?» «Не знаю, не спрашивал. Вероятно, Зуша». «Нет, не Зуша, какая-то другая». «Ну, тогда не знаю». «На Зуше-то ведь это все и случилось с Христиной». «Да, но в другом месте течения, где-то ниже. Говорят, церковь ее к лику святых причла. Там было каменное сооружение, получившее имя конюшни. Действительно, совхозная конюшня конского завода, нарицательное название, ставшее историческим. Старинная, толстостенная. Немцы укрепили ее и превратили в неприступную крепость. Из нее хорошо простреливалась вся местность, чем задерживалось наше наступление. Конюшню надо было взять. Христина чудом храбрости и находчивости проникла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живое была схвачена и повешена. Отчего Христина Орлицова, а не Дудорова? Мы ведь еще не были женаты. Летом 41-го года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны. После этого я кочевал вместе с остальной армией. Мою часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял ее из виду. Больше я ее не видел. О ее доблестном деле и геройской смерти я узнал, как все, из газеты полковых приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия, генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения. Прости, что я навел тебя на разговор о ней, для тебя это должно быть тяжело. Не в этом дело. Но мы заболтались, я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и займись своим делом. А я растянусь на берегу со стебельком в зубах, пожую, подумаю, может быть, вздремну. Спустя несколько минут разговор возобновился. Где ты так стирать научился? Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самые ужасные. Редкие выживали, начиная с прибытия. Партию вывели из вагона. Снежная пустыня, вдалеке лес, охрана, опущенные дула винтовок, собаки-овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам. И началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали. Другие партии развели по пунктам, а наши объявили: «Вот ваш лагерь, устраивайтесь, как знаете». Снежное поле под открытым небом. Посередине столб, на столбе надпись «ГУЛАГ-92Я-Н-90». И больше ничего. Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя. Да. Столб с цифрой ГУЛАГ-92, ЯН-90 и больше ничего. Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаше. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнеслись частоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками. Все сами. И началась лесозаготовка, валка леса. Лес валили. Восьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг предложение. Охотникам штрафными на фронт и в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому воля. И затем атаки и атаки. Километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали, да одного выкашивало. Как я выжил, как я выжил. Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря. И вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем почему-то другому. Да, брат, хлебнул ты горе. Тут не то что стирать, тут чему хочешь научишься. Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни 30-х годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления. Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать, и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование, не рассчитанное на применение Конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале. И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Люди не только в твоем положении на каторге, но все решительно в тылу и на фронте вздохнули свободнее, всею грудью и упоенно с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной. Война — особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров — неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения. Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья, несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлицовой помогает мне свет самопожертвования, которым озарен и ее конец, и жизнь каждого из нас. Как раз когда ты, бедняга, переносил свои неисчислимые пытки, я вышел на свободу. Орлицова в это время поступила на ИСТФАК. Род ее научных интересов привел ее под мое руководство. Я давно, уже раньше, после первого заключения в концлагерь, когда она была ребенком, обратил внимание на эту замечательную девушку. Еще при жизни Юрия, помнишь, я рассказывал? Ну вот, теперь, значит, она попала в число моих слушательниц. Тогда обычай проработки преподавателей учащимися только что вошел в моду. Орлицова с жаром на меня набросилась. Одному Богу известно, за что она меня так яростно разносила. Ее нападки были так упорны, воинственны и несправедливы, что остальные студенты кафедры иногда восставали и за меня вступались. Орлицова была замечательной юмористкой. Она под вымышленной фамилией, под которой все меня узнавали, высмеивала меня сколько душе угодно в стенгазете. Вдруг по совершенной случайности выяснилось, что эта закоренелая вражда есть форма маскировки молодой любви, прочной, прячущейся и давней. Я всегда отвечал ей тем же. У нас было чудное лето в 41-м году, первом году войны, в самый канун ее и вскоре после ее объявления. Несколько человек молодежи, студентов и студенток, и она в том числе, поселились в дачной местности под Москвой, где потом расположилась моя часть. Наша дружба завязалась и протекала в обстановке их военного обучения, формирования пригородных отрядов ополчения, парашютной тренировки Христины, ночного отражения первых немецких налетов с московских городских крыш. Я уже говорил тебе, что тут мы отпраздновали нашу помолвку и вскоре разлучены были моими начавшимися передвижениями. Больше я ее не видел. Когда в наших делах наметился благоприятный перелом и немцы стали сдаваться тысячами, меня после дважды полученного ранения и двукратного пребывания в госпитале перевели из зенитной артиллерии в 7-й отдел штаба, где требовались люди со знанием иностранных языков, куда я настоял, чтобы и тебя откомандировали после того, как раздобыл тебя, как со дна морского. Беливщица Таня хорошо знала Орлицову. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывает про Христину. В этой Тане манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия. Ты заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловидным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный. Я знаю, о чем ты говоришь. Пожалуй, я не обращал внимания. Какая варварская, безобразная кличка. Танька Безочередева. Это, во всяком случае, не фамилия, а что-то придуманное, искаженное. Как ты думаешь? Так ведь она объясняла. Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чисто не тронут язык, звали ее Безотчую, в том смысле, что без отца. Улица, которой было непонятно это прозвище, и которая все ловит на слух и все перевирает, переделала на свой лад это обозначение. Ближе к своему злободневному площадному наречию.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава третья. Это было в разрушенном до основания городе Карачеве в скором времени после ночевки Гордона и Дударова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами. Стояла больше месяца непрерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданное жаром синего безоблачного неба, черная плодородная земля Брянщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколадно-кофейным отливом. Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги. С одной стороны ее лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные, обгорелые деревья, сровненных с землей фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше, до разгрома города, и более пощаженные пожаром и пороховыми взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать. На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном. На противоположной, незастроенной стороне белели палатки и теснились грузовики и конные фургоны всякого рода служб второго эшелона. Оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали Заблудившиеся, перепугавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интендантств и провианских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие худосочные подростки из маршевых рот пополнения. В серых пилотках и тяжелых серых скатках, с испитыми землистыми дизентерией и обескровленными лицами. Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали в местах залегания мин замедленного действия. То и дело копавшиеся в садах прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами, распрямляли согнутые спины, опирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону. Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами восходили к небу серые, черные, кирпично-красные и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора. Расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу. Одну из полян на незастроенной стороне окаймляли кусты и покрывали сплошной тенью росшие на ней старые деревья. Этой растительностью поляна отгораживалась от остального мира, как стоящий особняком и погруженный в прохладный сумрак крытый двор. На поляне бельевщица Таня с двумя или тремя однополчанами и несколькими напросившимися попутчиками, а также Гордон и Дудоров, дожидались с утра грузовика, высланного за Танею и порученным ей полковым имуществом. Оно размещено было в нескольких стоявших на поляне и горой наставленных ящиках. Татьяна стерегла их и ни на шаг от них не отходила. Но и другие держались вблизи от ящиков, чтобы не проворонить возможности уехать, когда она представится. Ожидание длилось давно, больше 5 часов. Ожидающим нечего было делать. Они слушали неумолчную трескотню словоохотливые и видавшие виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго.
5: «Как же, вчерашний день. Генералу меня лично водили. Генерал-майору Живаго. Он тут проездом насчет Христи интересовался, опрашивал. Очных свидетелей, которые в лицо ее знали. Показали ему на меня. Говорят, подружка. Велел вызвать. Ну, вызвали, привели». Совсем не страшный, ничего особенного, как все. Косоглазый, черный. Ну, я что знала, выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама ты, говорит, откуда и каковская? Я, естественное дело, туда-сюда отнекиваться. Чем похвалиться? Беспризорная и вообще, сами знаете. Из правдома, бродяжества. А он ни в какую. Валяй, говорит, без стеснения. Какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слово два, дальше больше. Кивает он. Я осмелела. А мне есть что порассказать. Как бы вы услышали, не поверили, сказали бы, выдумывает. Ну, тоже вот и он. Как я кончил, он встал, по избе шагает из угла в угол. Скажи, говорит, на милость, какие чудеса. Ну вот, что говорит. Теперь мне некогда, а я тебя найду, не беспокойся. Найду и еще раз позову. Просто не думал я, что услышу. Я тебя, говорит, так не оставлю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорит, чего доброго, я еще в дядья тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы и в обучение отдам в вуз, в какой захочешь. Ей-богу, правда, такие веселые насмешники.
4: В это время на поляну въехала длинная порожняя подвода с высокими боками, на каких в Польше и Западной России возят снопы. Парой лошадей в дышельной упряжке правил военнослужащий, по старинной терминологии фурлейт, солдат конного обоза. Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрашивая его не распрягать и повести их, куда они укажут, конечно, за деньги.
5: Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадьми и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увел распоряженных лошадей и больше не появлялся. Все сидевшие на земле поднялись и пересели на оставшуюся на поляне пустую подводу. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с возницей, возобновились. «Что ты рассказала генералу?» — спросил Гордон. «Если можешь, повтори нам». «Что же, можно?» И она рассказала им свою страшную историю.

0: Радио «Звезда». Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава четвертая. А мне правда есть что порассказать? Будто не из простых я сказывали. Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой были скрывающегося министра русского в Беломонголии товарища Комарова. Ни отец, ни родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка не ученая, без папи, без мамы росла, сиротой. Вам может быть смешно, что я говорю, но только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение». Да, так значит, было все это, про что я вам дальше расскажу, это было за Крушицами, на другом конце Сибири, по ту сторону Казачины, поближе к китайской границе. Когда стали мы, то есть наши красные, к ихнему главному городу белому подходить, этот самый Комаров министр посадил маменьку со всей ихнею семьей в особенный поезд литерный и приказал увесть, ведь маменька были пуганы и без них не смели шагу ступить. А про меня он даже не знал, Комаров. Не знал, что я такая есть на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвели, и смертью обмирали, как бы кто об том ему не проболтался. Он ужасть как того не любил, чтобы дети. И кричал, и топал ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я кричал, этого терпеть не могу. Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послали маменька за сторожихой Марфой на разъезд на Горную. Это от того города в трех перегонах. Я сейчас объясню. Сперва станция Низовая, потом разъезд на Горное, а потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю, откуда маменька знали сторожиху? Думается, торговала сторожиха Марфа в городе зеленью, возила молоко. Да. И вот я скажу. Видно, я тут что-то не знаю. Думается, маменьку обманули, не то сказали. Расписали, бог знает что, мол, на время, на два дни, пока суматоха уляжется, а не то, чтобы в чужие руки навсегда. Навсегда в воспитание. Не могла бы так маменька отдать родное дитя. Ну, дело известно, детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся тети. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское изошло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно, денег дали тете Марфуше на мое пропитание. Много денег. Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну, птицы там, разумеется, разные. Под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли. И, само собой, дровая квартира, сторожка казенная при самой пути. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался. На силу перемогал подъем. А от вас из России шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью, когда лес оредел, видно было станцию Нагорную, как на блюдечке. Самого, дядю Василия, я по-крестьянскому тятенькой звала. Он был человек веселый и добрый, но только слишком доверяющий, и под пьяную руку такой трезвон про себя подымал, как говорится, свинья Борову, а Боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал. А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался, мамка, сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла, или еще почему, но только была эта тетя Марфуша, такая страшная. Да. Звала я, значит, сторожиху тетей Марфушей. Ну и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С флаком я тогда уже к поезду стала выбегать. Лошадь распречили, за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать или что-нибудь сготовить, тесто замесить. Это было для меня пустое, это все я умела. Да, забыл я сказать. Петеньку я нянчила. Петенька у нас был. Сухие ножки, трех годков. Лежал, не ходил. Нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги. Зачем, дескать, не сухие? Лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки. Будто сглазила, испортила я Петеньку. Вы подумайте, какая бывает на свете злость и темнота. Теперь слушайте. Это, как говорится, еще цветочки. Дальше что будет, вы просто ахнете.
2: Тогда НЭП был, тогда 1000 рублей в копейку ходило. Продал Василий Афанасьевич внизу корову,
1: Набрал 2 мешка денег. Керенки назывались. Виноват, нет, лимоны назывались, лимоны. Выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить. Помню, ветреный был день осенний. Ветер крышу рвал и с ног валил. Паровозы подъемы не брали. Им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка-странница. Ветер юбку и платок треплет. Идет странница, стонет, за живот хватается. Попросилась в дом. Положили ее на лавку. Ой, кричит, не могу, живот подвело, смерть моя пришла. И просит, отвезите меня, Христа ради, в больницу. Заплачу я, не пожалею денег. Запрек тятенька Удалова, положил старушку на телегу и повез в земскую больницу, от нас от линии в сторону 15 верст. Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал Удалой под окном, вкатывает во двор наша телега. Что это больно слишком рано. Ну, раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок. Откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик, черный и страшный. «Покажи, — говорит, — где за корову деньги. Я, — говорит, — в лесу мужа твоего порешил, а тебя, бабу, пожалею, коли скажешь, где деньги. А коли не скажешь, сама понимаешь, уж не взыщи. Лучше со мной не волынь. Некогда мне тут с тобой проклажаться. Ой, батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами сделалось? Войдите в наше положение. Дрожим ни живы, ни мертвы. Язык отнялся от ужаса, какие страсти. Первое дело, Василий Афанасьевич он убил. Сам говорит, топором зарубил. А вторая беда, одним мы с разбойником в сторожке. Разбойник в доме у нас, ясное дело, разбойник. Тут видно... У тети Марфуши мигом разум отшибло, сердце за мужа надорвалось. А надо держаться, нельзя виду показывать. Тетя Марфуша сначала ему в ноги. «Помилуй, — говорит, — не губи, знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги, про что говоришь ты в первый раз слышу. Ну да разве так просто, накаянный, чтобы от него словами отделаться?» И вдруг мысль ей вскочила в голову, как бы его перехитрить. «Ну и ладно, — говорит, — будь по-твоему». «Подполом, — говорит, — выручка. Вот я отворила по дыму, лезь, — говорит, — подпол». А он нечистый ее хитрости насквозь видит. «Нет, — говорит, — тебе, хозяйке, ловчей. Лезь, — говорит, — сама. Хуж подпол лезь, хуж на крышу лезь, да только чтобы были мне деньги. Только, — говорит, — помни, со мной не лукавь, со мной шутки плохи». А она ему: «Да Господь с тобой, что ты сомневаешься? Я бы рада сама, да мне не способна. Я тебе лучше, — говорит, — с верхней ступеньки посвечу. Ты не бойся, я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу. Это, стало быть, меня. Ой, батюшки, дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала. Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются. А злодей опять не будь дурак. На нас обеих один глаз скосил... прищурился и криво так во весь рот оскалился. Шалишь, мол, не проведешь. Видит, что не жалко ей меня, стал не родня, чужая кровь. И хвать Петеньку на руку, а другую за кольцо открывает лаз. Свети, говорит, и ну с Петенькой по лесенке под землю. И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивши была, ничего не понимала. Тогда уже была в повреждении ума. Только он, злодей, с Петенькой под выступ пола ушел, она творила, то есть это крышку лаза, назад в раму хлоп и на замок, и тяжеленный сундучище надвигает на люк, и мне кивает: «Пособи, мол, не могу, тяжело». Надвинула и сама на сундук. Сидит дура, радуется. Только она на сундук села, изнутри ей разбойник голос подает, и снизу в пол стук-стук. Дескать, лучше выпусти добром, а то сейчас буду я твоего Петеньку кончать. Слов-то сквозь толстые доски не слышно. Да в словах ли толк? Он голосищем хуже лесного зверя ревел, страх наводил. «Да, — кричит, — сейчас твоему Петеньке будет конец». А она ничего не понимает, сидит, смеется, мне подмигивает. «Мели, мол, Емеля, твоя неделя, а я на сундуке, и ключи у меня в кулаке». Я тетю Марфушу и так, и сяк. В уши ору, с сундука валю, хочу спихнуть. Надо подпол открыть, Петеньку выручить. Да куда мне? Нечто я с ней слажу. Ну, стучит он в пол. Стучит. Время-то идет. А она с сундука глазами вертит, не слушает. По прошествии время... ой, батюшки, всего-то я в жизни навидалась, натерпелась. Такой страсти не запомню. Век буду жить, век буду слышать Петенькин голосок жалостный. Закричал... Застонал из-под земли Петенька, ангельская душенька. Загрыз ведь он его насмерть окаянный. Ну что мне теперь делать, думаю? Что мне делать со старухой полоумной и разбойником этим душегубом? А время-то идет. Только я это подумала, слышь, под окном удалой заржал. Нераспоряженный ведь он все время стоял. Да, заржал удалой.

по-другому обернем. И опять я в лесу не одна. Словно бы петух по-родному пропел. Знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул. Я этот паровоз по свистку знала. Он в Нагорной всегда под парами стоял, толкачом назывался. Товарный на подъеме подпихивать. А это смешанный шел каждую ночь. Он в это время мимо проходил. Слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. Ну ж ли, думаю, и я вместе с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком говорит. Ну да где тут думать, поезд уж близко, думать некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь как развиднело, и как угорелая на рельсы, на самую середку, стою промеж рельс, фонарем размахиваю взад и вперед. Ну, что тут говорить, остановила я поезд, спасибо он из-за ветра, тихо-тихо, ну, просто сказать, тихим шагом шел. Остановила я поезд. Машинист знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает, не слышно, что спрашивает, ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно один за другим. Воинский был поезд. Да, красноармейцы на полотно. Говорят, в чем дело? Удивляются, что за притча поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили, стоит. Узнали они про все. Вытащили разбойника из погреба. Он потоньше Петеньки тоненьким голоском пищит. «Смилуйтесь, — говорит, — люди добрые, — не губите, больше не буду». Вытащили его на шпалы, руки-ноги к рельсам привязали и по-живому поезд провели. Самосуд. Уж я в дом за одежей не ворочалась, так было страшно. Попросилась, возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я потом, не соврать, полземли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была. Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского. Но, правда, и беды всякой много, и греха. Да ведь это все потом было. Это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда служащий железнодорожный в сторожку сошел казенное имущество принять и об тете Марфуше сделать распоряжение, ее жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме в безумии померла. А другие говорили, поправилась, выходилась. Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке. Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал: «Ты понял, кто это? Это бельевщица Таня». «О, конечно. Евграф о ней позаботится». Потом, немного помолчав, прибавил: «Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это, блоковское, мы дети страшных лет России, и сразу увидишь различия эпох». Когда Блок говорил это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детище, интеллигенция. И страхи были не страшные, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным. И дети — дети, и страхи страшны. Вот в чем разница. Глава пятая. Прошло 5 или 10 лет, и однажды, тихим летним вечером, сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримую вечернюю Москвою. Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз ими читанную, половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело. Им стало трудно разбирать печать. Пришлось зажечь лампу. И Москва внизу и вдоль

Тали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва, казалось им сейчас не местом этих происшествий, но главную героиней длинной повести, к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер. Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание. Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу, на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей, проникало их и охватывало неслышную музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку.

0: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Федор Кнорре. Фрагмент из рассказа «Соленый пес». Читает Алексей Воронов.
2: После того, как единодушно вся команда пришла к выводу, что Соленый давно погиб, и надежды на его возвращение никакой не может быть, после того, как язвительно и жестоко высмеяны были все дураки, которые воображают, что тот так вот сидит и дожидается Каму 7 месяцев на пирсе, едва с корабля была спущена первая партия матросов на прогулку в город, все пошли на поиски. Никто открыто в этом не признавался. Говорили просто так: «Вы, ребята, вдоль берега пойдете? Ладно, а мы вон в ту сторону. А кто по городу пойдет?» Так, разбившись на мелкие группы, матросы разошлись по городу, берегу и рынку, присматриваясь ко всем собакам и потихоньку посвистывая особым тонким свистом, который Соленый безошибочно узнавал. Вечером все вернулись на корабль ни с чем, в мрачном настроении, а Мартьянов поднялся по трапу впервые за много месяцев с самым неприступным и надменным видом и тотчас лег на свою койку лицом к стене. Особенно всех расстроило то, что портовый сторож вспомнил, что большая рыжая, очень злая собака после ухода Камы часто приходила в порт и бродила вдоль причалов. Молоденький матросик, первогодок Миша, с горечью сказал: «Если б знать, я бы 2-месячное жалование отдал, чтобы его отсюда в Одессу переправили багажом». На него посмотрели с презрением, и кто-то хмуро сказал: «Подумаешь, а кто бы не дал?» Наутро Кама должна была уходить в море. Ночью около трапа залаяла собака. Вахтенные бросились к борту, и из кубрика выскочили полуодетые матросы. Большая черная собака понуро протрусила мимо и, оглянувшись, испуганно шарахнулась, услышав голоса. В это время бездомная и безымянная бродячая рыжая собака, у которой когда-то была кличка Соленый, отлеживалась в пыльной канаве под железнодорожным мостом, дожидаясь рассвета, чтобы выйти на поиски пищи. Накануне на базарах были облавы на бродячих собак, и по улицам ездили страшные ящики, откуда глухо доносились собачьи голоса, вопли испуга, жалобы и жалкий просительный лай. Он сам еле ушел от сетей и теперь даже во сне иногда принимался глухо рычать от бессильной ярости. Едва рассвело, он поднялся, спокойно обошел спящих под мостом людей, этих-то можно было не опасаться, и начал свой обход всех закоулков, где когда-то ему попадались съедобные отбросы. Ему очень не хотелось идти на базар, где бывали облавы, но его непреодолимо тянул туда голод. Он боялся, старался удержаться, но шаг за шагом, переулок за переулком, оказывался все ближе к базару. Вдруг он растерянно остановился и замер. Шерсть на нем поднялась дыбом от волнения. Припав мордой к самой земле, он закружился на месте. С лихорадочной быстротой он вбирал в себя воздух, торопливо его выдыхал и снова жадно втягивал носом, обнюхивал неясные следы, запах которых сводил его с ума. Рыская по следам, он вышел напрямую и побежал по переулку к порту. Люди испуганно сторонились. Пес снесся, точно за ним гналась стая голодных волков. Он стремительно домчался до первых портовых складов, потерял след, снова нашел его на обочине шоссе и, не отставая от грузовиков, следом за одним из них ворвался в портовую ограду через открытые ворота. Здесь он точно обезумел. Следы были совсем свежие. Они его звали, кричали ему: «Мы здесь! Сюда! Скорей!» Как рыжая бомба, он проложил себе дорогу в сутолоке причалов и заметался около того места, откуда всего каких-нибудь несколько минут назад были убраны сходни отплывшей Камы. Он уже распознавал следы отдельных людей: боцмана, Мартьянова, пропахшие камбузными запахами, следы мягких подошв кока, и перед ним был, как много месяцев назад, каменный обрыв и еще пенившаяся вода. След корабля. Ветер дул с моря, и он слышал близкие запахи самого корабля и видел, как он медленно заходил за другие, стоящие у причалов суда, самым малым ходом выбираясь к выходу из гавани. Тогда, не спуская с него глаз, жадно нюхая воздух, он со всех ног бросился по бесконечно длинной дуге каменной стены Брэквотера догонять. Он мчался по дуге, надеясь выйти на перерез, как будто у выхода из порта, там, где на оконечности мола стоял маяк, он действительно мог перепрыгнуть с берега на борт. Как всегда бывает при прощании с портом, свободные матросы стояли на корме, облокотившись на леера и наблюдая, как медленно отодвигается назад белый чужой город. Потом один матрос равнодушно сказал: «Вот несется». Другой лениво перевел глаза и сказал: «Гонится за ним кто-нибудь, что ли?» «Кто там гонится?» — без всякого интереса спросил третий. И тут сразу двое закричали:
3: «Братцы, смотри! Он провалится на этом месте! Он!»
2: Люди выскакивали из нижних помещений, бежали к левому борту, кричали: «Он! Не может быть!» Потом, задрав головы, все уставились на капитана, который стоял на мостике, подняв глазам большой бинокль и смотрел на высокую пустую стенку Брэквотера, по которой большими прыжками неслась рыжая собака. Капитан, не опуская бинокля, твердо сказал: «Он!» На узком выходе из гавани нельзя было и думать останавливать двигатель. Это понимал самый последний матрос. Соленый первым добежал до маяка и смотрел на корабль, который проходил здесь совсем близко. Он трижды призывно пролаял и остался стоять, тяжело дыша после бега. Кама прошла узкий проход между двумя волноломами и вышла в море. Соленый перебежал на другую сторону каменной стены и не отрывал глаз от корабля, стоя на самом краю. Никто не слышал, как он стонет от отчаяния и волнения. Корабль очень медленно уходил на самом малом ходу подальше от стенки, которая всегда опасна для корабля. И в этот момент молоденький матросик первогодок крикнул ему:
3: «Прощай!»
2: и по глупости свистнул обычным призывным свистом. Соленый стоял на краю высокой стены. Воды он не боялся, но высоты боялся. Услышав знакомый условный свист, он вздрогнул, и в нем что-то оборвалось. Его зовут. И он сильным, отчаянным прыжком грудью бросился с высоты в море. Молодой матрос тут же получил с двух сторон разом две затрещины за свою глупость. А Соленый, вынырнув, встряхнулся, повернулся носом к кораблю и поплыл. По морю ходили невысокие круглые водяные холмы. Он поднимался на них вверх, потом опускался в низину и терял корабль из виду, и снова поднимался, держа курс точно как по компасу. Каждый раз, когда его поднимала волна, он видел, что корабль уходит от него все дальше. Минутами он не видел ничего, кроме волн, но плыл прямо вперед. Чайки начали собираться над ним, и он слышал их удивленные скрипучие крики. Шерсть у него намокла и отяжелела. Никогда он не плавал так долго и, начиная терять силы, поплыл медленнее. Волна его подняла, и он увидел корабль еще гораздо дальше от себя, чем в ту минуту, когда он кинулся в воду. И все-таки он плыл к уходящему от него кораблю, вперед, куда его звали вся его верность, все мужество и твердость его сердца. Он слышал зов и знал, что будет плыть, пока есть дыхание и могут двигаться лапы. Лодку спускали с камы с такой быстротой, что почти уронили на воду. Затрещал и начал подвывать, переходя на высшую скорость мотор. Боцман, стоя на мостике, указывал лодке направление, потому что голова собаки то еле виднелась, то вовсе пропадала в волнах. На носу лежал, высунувшись вперед, Мартьянов. Ему из уважения уступили это место. Кроме моториста, в лодке был еще только матрос Миша. Боцман показывал то левее, то правее, и вдруг стал рубить рукой прямо вниз, показывая, что надо искать на месте. На поверхности ничего не было видно, только чайки кувыркались в воздухе, ныряя к воде. В провалах между двух волн на минуту возникла темная, точно облизанная голова Соленова. Моторка легла на борт, делая поворот. Мартьянов совсем перевесился через борт, так что Мише приходилось двумя руками держать его за пояс. Большой малахитово-зеленый холм воды поднялся у борта, и тут Мартьянов увидел необычайную картину. Соленый уже не мог всплыть. Над ним было полметра морской воды, глаза его были полузакрыты. Но лапы медленно и равномерно двигались. Он еще плыл последними движениями под водой. Мартьянов, оттолкнув Мишу, прыгнул головой вперед и ушел под воду. Лодка прошла мимо, круто развернулась, черпая бортом воду, и вернулась к тому месту, где всплыл Мартьянов, крепко ухвативший за шиворот Соленого. Миша с рук на руки принял собаку, похожую на мягкий облипший мешок мокрой шерсти, и затем помог влезть в лодку Мартьянову. Безжизненно остановившиеся глаза Соленого были полуоткрыты. Дыхания не было. Мартьянов схватил его за задние ноги, поднял и свирепо потряс, выливая из него воду, потом начал делать искусственное дыхание, дуть в горло. И опять, положив к себе на колено, неутомимо нажимал на живот и разводил лапы, стараясь заставить дышать. Долгое время спустя Соленый слабо кашлянул и хрипло вздохнул. Он лежал на чьей-то куртке посреди палубы. В голове у него еще стоял противный крик чаек и покачивались зеленые водяные холмы. Но он уже слышал сквозь полузабытье знакомое подрагивание палубы от работающих двигателей, запах смазки и нагретой солнцем корабельной краски. И надо всем этим дуновение свежего ветра, какой бывает только в открытом море. Потом он различил ноги стоявших вокруг него матросов, Кока в белом халате, который, присаживаясь перед ним на корточке, помешивал в миске с молоком сахар и говорил: «Ну-ка, молочка! Давай-давай, черт лопоухий! Молочка, ну!» И в шуме общего оживления и радостного говора он еще услышал, как над ним кто-то тихонько приговаривает: «Эх, рыжий-рыжий конопатый, убил дедушку лопатой! Что же это ты натворил, брат, а? Зачем же ты так-то дедушку? А?» И так как именно на этом месте ему обязательно нужно было отвечать, а сил поднять голову и зарычать у него еще не было, Соленый благодарно скосил глаза и два раза слабо ударил хвостом по палубе.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Федора Кнорре «Соленый пес».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны рассказало подробности освобождения Егоровки в Запорожской области. Противник заранее подготовил оборону, укрепил позиции, оборудовал огневые точки в домах и подвалах, вырыл ходы сообщения. Штурмовики группировки войск «Восток» заходили с нескольких направлений малыми группами, просачивались между позициями и брали противника в кольцо. В ходе боев было уничтожено более роты личного состава. Осенью на военную службу планируют направить около 120 тысяч призывников. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Генерал-полковник уточнил, что отправка в войска начнется 10 октября. Призывники, по его словам, как и прежде, не будут проходить службу в зоне СВО. Там находятся только контрактники. Правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета. Главные приоритеты – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, помощь участникам спецоперации и обеспечение обороны. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вырастут почти на 7%. Пенсии проиндексируют дважды. Расходы в следующем году запланированы на уровне почти 49 триллионов рублей. Авиакомпания «Fly Dubai» приостановила полеты в Израиль. Причина – инцидент с рейсом, который накануне выполнялся из Дубая в Тель-Авив. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка. По данным СМИ, один из летчиков ранил второго ножом и якобы хотел устроить катастрофу. «Fly Dubai» возобновит полеты в Израиль после расследования. Представители туристического бизнеса Китая по итогам поездки во Владивосток, Иркутскую область и Бурятию хотят разработать объединенные круглогодичные маршруты по регионам Дальнего Востока и Сибири. Основой таких программ предлагается сделать гастрономию, этнокультурные впечатления и природные достопримечательности. А вот нашим туристам не следует ездить в Китай круглогодично, рассказала в эфире «Радио Звезда» гид-переводчик Виктория Сун.
2: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране, и их везде очень много. Всегда будет трудно с бронью билетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
1: Минэкономразвития прогнозирует, что к концу года около 4,5 миллионов взаимных туристических поездок будет сделано между Россией и Китаем. Это примерно на 60% превышает текущие показатели. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Родники. Анна Красильщикова. Жителям этого небольшого города в Ивановской области совсем не обязательно ехать в Петербург, чтобы погулять по летнему саду. У них есть свой собственный летний сад. Небольшой, уютный и любимый. Как, собственно, и сам город, который своим развитием и существованием во многом обязан сильной женщине, легендарной владелице текстильной мануфактуры Анне Красильщиковой.
1: Имя на карте.
2: А началось все в конце 18 века. Воевал бывший крестьянин Григорий с турками. Однако жалование свое солдатское не пропивал, а копил. И скопил на собственное маленькое производство. Стал красить ткани. Работал день и ночь, не покладая рук. Даже борода у него от этой работы стала разноцветной. Оттого и прозвище в народе получил – «Красильщик». Говорят, знал дедушка Григорий особый секрет. Ткани его не линяли. Кустарное дедово производство с годами превратилось в процветающую фабрику. И дела принял правнук Григория, Михаил. Но здоровьем он не отличался. Однажды заболел и умер, оставив вдовой Анну Михайловну с 6 малолетними детьми. Что делать? Пришлось взять дело в свои крепкие женские руки.
1: Имя на карте.
2: Отец ее, недавний крестьянин, приданое дочке дал неплохое, а вот образование никакого. Зато ее отличали природный ум и деловая хватка. Не понаслышке зная деревенские обычаи, она сделала ставку на деревенскую общину и выиграла. Работали у Красильщиковых целыми династиями. Тех, кто попался на воровстве, Анна Михайловна увольняла вместе со всей родней. Благодаря этому на фабрике поддерживались строжайшая дисциплина и порядок. Старые рабочие часто говорили новичкам: «Сама каждое слово слышит, лишнего говорить не советую». Держала она все производство в ежовых рукавицах, и дела шли в гору. Каждый день Анна Михайловна обходила цеха, беседовала с рабочими об их домашних делах, знала о каждом всю подноготную, сочувствовала, ругала, советовала. Кому надо, помогала деньгами. Даже горьких пьянчужек пыталась перевоспитать. Пропившихся до нитки не выгоняла, а давала лоскут на порты и возможность отработать. Чай он и пьяница, но свой, надежный человек. Она построила в родниках родильное отделение и медпункт, открыла земскую школу, общежитие и больницу. Для инженеров выстроила отдельные дома. Богатела фабрика, богатели ее владельцы. Хорошо жили рабочие. Развивался будущий город Родники. Сама же Анна Красильщикова богатством не кичилась. Имела всего 2 платья – повседневное и выходное. А из драгоценностей носила только золотую брошь, как память о муже. В родниках ее любили за характер, за справедливость, за доброту, порядочность и внимание к людям. Когда она умерла, рабочие положили ее в стеклянный гроб и на руках несли все 10 километров до самого Родниковского кладбища. Родники. Анна Красильщикова.
1: Имя на карте.
3: Премьера на радио.

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: Полевая кепка.
1: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
0: Форма и содержание. Полевая кепка.
2: Радиозвезда.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о мёде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
3: Мед – единственный продукт питания, который практически не имеет срока годности. Благодаря уникальному химическому составу он естественным образом защищен от воздействия бактерий и грибков.
0: Факт второй.
3: Мед содержит так мало влаги, что буквально

0: килограмма меда, пчелиному рою необходимо собрать нектар примерно с 4 миллионов цветков. При этом суммарная дистанция полетов пчел сопоставима с 3 кругосветными путешествиями.
1: Факт 4.
0: Пчелы – единственные насекомые, производящие пищу, которую человек может употреблять в первозданном виде, без какой-либо дополнительной обработки.
1: Факт 5.
0: Во время раскопок египетских пирамид археологи обнаружили сосуды с медом, возраст которых превышает 3000 лет. Продукт остался полностью съедобным.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о меде. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Конец 19 века. Одесса. В ювелирный магазин заходит красивая, хорошо одетая женщина. Она выбирает самые дорогие украшения и сообщает владельцу лавки, что ее супруг, известный в городе психиатр, хочет сделать подарок любимой жене, то есть ей. Сумма большая, деньги, естественно, у мужа, а потому дама просит ювелира лично доставить покупки в дом врача к назначенному часу. Хозяин магазина соглашается, не подозревая, что только что угодил в ловушку самой известной одесской авантюристки и мошенницы.
3: После ювелирного я тут же посетила действительно настоящего психиатра и сообщила ему, что мой супруг, якобы самый известный в городе продавец украшений, сошел с ума, постоянно твердит о каких-то деньгах и драгоценностях.
2: Врач внимательно выслушал и согласился приехать домой к необычной посетительнице. Это был хорошо продуманный спектакль. Сначала прибыл доктор. Дама встретила его на пороге своего, на самом деле на час арендованного дома, провела в небольшую комнату на втором этаже, где вскоре и должен был появиться ее якобы захворавший супруг. Вскоре появился ювелир. Женщина забрала у него коробку с драгоценностями и попросила срочно подняться на второй этаж, в кабинет мужа, для окончательного расчета. Нетрудно догадаться, что произошло дальше. Ничего не подозревающий хозяин ювелирного магазина стал требовать у доктора деньги, но вместо обещанных купюр получил лишь сеанс психотерапии. В итоге взбешенного продавца скрутили приехавшие санитары и увезли в клинику. К тому времени красивая женщина вместе с драгоценностями исчезла в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
2: Софья Ивановна Блюфштейн по прозвищу Сонька «Золотая ручка». Одна из самых известных авантюристок дореволюционной России. Точных сведений о ее биографии нет, она тщательно их скрывала. Свою первую кражу она совершила еще подростком.
3: У меня были свои коронные приемы. Так, под очень длинные накладные ногти я прятала мелкие драгоценные камни. А для кражи в магазинах я надевала так называемое платье-мешок, в котором могла запросто спрятать целый рулон дорогущей ткани.
2: Сонька «Золотая ручка» была очень изобретательной мошенницей. На дело она обычно ходила с дрессированной обезьянкой. Пока хозяйка торговалась с ювелиром, зверек ловко воровал бриллианты, проглатывал их, а дома камни извлекали при помощи клизмы.
0: Плутовство.
2: Судили ее часто, но она каждый раз умудрялась уйти от правосудия. И все же в 1880 году «Золотую ручку» арестовали и сослали в Сибирь. Она трижды пыталась бежать, но каждый раз неудачно. Отбыв наказание, Софья Блюфштейн получила предписание о пожизненном поселении на Сахалине. Однажды на Дальний Восток приехал Антон Павлович Чехов. Хотел своими глазами увидеть землю, которую в простонародье называли каторжной. Приехал, посетил многочисленные остроги и познакомился с легендарной мошенницей.
4: Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы. На нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке. И выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала всех своих тюремщиков.
2: А ведь так оно и было когда-то.
1: Сонька «Золотая ручка». Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с Днем сухопутных войск. Министр обороны отметил, что во все времена пехотинцев отличали высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге. Сегодня в условиях современных вызовов и угроз воины-сухопутчики демонстрируют истинное мужество, отвагу и взаимовыручку, подчеркнул глава военного ведомства. Он выразил уверенность в том, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников. Совершенствовать свое мастерство, отстаивать интересы и суверенитет страны в ходе специальной военной операции. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили скопление боевиков на восточном берегу Красноосколского водохранилища. Подробнее о работе рассказал командир машины РСЗО с позывным «Бакинец».
2: Машина на самом деле очень эффективная, как в подавлении противника, так и в уничтожении противника. Плюс неплохо разбирает их коробочки. Часто работаем на упреждение их арты. Также разбираемся, успешно выполняем. Разведчики контролят нашу работу, ну и всегда подтверждают успешное выполнение задач. Бьем по пехоте противника и по тяжелой технике, и по легкой технике. То есть мы работаем по всем вообще совершенно. По укрепленным позициям. После каждой работы нам показывают, что мы сделали, как мы сделали. В последнее время мы усиленно работаем по восточному берегу Красноосколского водохранилища. И, соответственно, выполняем успешно свои задачи.
1: РСЗО «Ураган» способна поражать цели на дальности до 35 километров, накрывая значительные площади одним залпом. Российская военная делегация под руководством заместителя министра обороны Василия Осьмакова посетила Азербайджан. В рамках визита представители нашего военного ведомства приняли участие в церемонии открытия международной оборонной выставки и посетили российский павильон с продукцией военного назначения. Кроме того, состоялись переговоры Василия Осьмакова с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество. Достигнутые договоренности о продолжении обмена опытом организации боевой подготовки, а также в области военного образования и военной науки. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Александр Мясников со штурмовой группой брал вражеский опорник. В этот момент с укрепленной позиции противник открыл сосредоточенный огонь из пулемета. Офицер с фланга подобрался к позиции противника и уничтожил пулеметный расчет. Потом прикрыл движение группы и отдал команду на продолжение штурма. Благодаря точным и грамотным действиям лейтенанта Александра Мясникова штурмовая группа взяла под контроль опорный пункт и выполнила боевую задачу. Это позволило продолжить движение в глубину обороны противника. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Ростов. Тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
2: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
3: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функциональности.

0: этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе «Вся приплыли». Родоначальники хоккея, канадцы, очень странный, я бы даже сказал, очень и очень странный народ. Иногда их поступки вообще не поддаются никакой логике. Вот смотрите. 1941 год. Японцы нападают на американский Пёрл-Харбор. Как вы думаете, кто первым объявил самураям войну? Америка? Ничего подобного. Это сделала Канада. Причем намного раньше США. Получилось что-то вроде... многоуважаемый президент Рузвельт. Мы не знаем, кто как, только мы, канадцы, мы за тебя. Однозначно, за тебя. Мы вообще за тебе всех. Вот так. И сегодня в школах какой-нибудь Оттавы детям рассказывают, как это они, канадцы, победили фашистов и прочих восточных милитаристов. Ну что тут скажешь? Молодцы, но это еще не все. Названия городов в Канаде знаете какие? Это же смех и грех. Провинция Альберта. Населенный пункт Seven Persons. Сразу возникает ассоциация с лишним едоком за обеденным столом. Вроде бы как пришли в ресторан семеро, а официант накрыл всего на 6 персон. Но, как оказалось, не все так просто. Когда-то, давным-давно, поселились в тамошних глухих североамериканских краях мормоны. Ребята просто-напросто сбежали из США, где их преследовали за полигамию, проще говоря, за многоженство. Так вот, по легенде, у основателя канадского города Seven Persons были как раз, да-да, именно 7 жен. Мормоны, естественно, все отрицают. Но против статистики не попрешь. По данным переписи населения от 2011 года, в этом самом городке Seven Persons насчитывалось всего-то 98 небольших домов, в которых официально проживали 203, а неофициально 550 человек. Кто все эти люди? Поди разбери, где чья жена и сколько их вообще. Но это уже не наши проблемы. Дальше плывем. Снова Канада. Страна кленового листа и клевого кленового сиропа. Порт Муди. Но это не порт. Это название целого города. Англоязычные люди пройдут мимо и не заметят подвоха. Но наш русский человек обязательно остановится, отловит где-нибудь парочку местных жителей и сделает с ними селфи. И обязательно надпись на фотографии. Я и прошу простить, порт Мудяне. Истории с географией. Бросай якорь. Все, приплыли. Всемирная энциклопедия еды.
2: Представьте,

Литровая кастрюля закипает всего за 3 минуты. Да, такое возможно, если в деле индукционная плита. У нее высокий коэффициент полезного действия. Она нагревает только дно посуды, а не воздух, что экономично с точки зрения потребления электроэнергии. Секрет устройства кроется в электромагнитном способе передачи тепла. Звучит непросто, но разобраться реально. Внутри каждой конфорки катушка, обмотанная медной проволокой. При включении плиты электрический ток бежит по проволоке и появляется магнитное поле, но с высокой частотой. Именно это поле действует на металлическую посуду, порождая в ее материале вихревые токи. Они-то и греют кастрюлю быстро и точечно, то есть только ее дно. При этом сама конфорка остается холодной, что важно, если дома маленькие дети. Многие, возможно, думают, что индукция – это что-то ультрасовременное. Но это совсем не так. Технологию запатентовали еще в начале прошлого века. Презентовали на Всемирной выставке прогресса в Чикаго в 1933-м. А выпуск бытовых плит начался в 70-е годы. Правда, стоили они баснословно дорого. Впрочем, и сегодня индукционная плита – удовольствие недешевое. Легка в уходе, быстра и безопасна. Однако требовательна к посуде. Обычная, без магнитных свойств, для нее не подойдет.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Сегодня день сухопутных войск.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Первый гренадерский полк. В 1756 году императрица Елизавета подписала особый указ. «Сформировать, повелеваю, новые полки русской армии, а солдат и офицеров для них набрать надлежит лично графу Петру Румянцеву». Так началась история одной из самых прославленных воинских частей нашей страны – первого гренадерского полка. Он был сформирован в 1756 году из рядовых и нижних чинов Казанского, Киевского, Нижегородского, Черниговского, Суздальского, Муромского, Кексгольмского и других полков. Место дислокации – Санкт-Петербург, Ямская Слобода. Девиз полка – «Смерть или победа». В 1759 году первый гренадерский полк участвовал в битве при Кунесдорфе. Именно тогда лихая штыковая атака русских гренадер привела к тому, что непобедимая доселе армия Пруссии потерпела самое сокрушительное поражение в Семилетней войне. Позже, в 1770 году, в битве при Кагуле первый гренадерский полк участвовал в разгроме турецкой армии под командованием великого визиря Халил-Паши. За храбрость и отвагу в бою на этот раз уже царица Екатерина Великая распорядилась геройскую воинскую часть переименовать в свой собственный императорский лейб-гренадерский полк. Кроме того, гренадеры получили почетное право на особое отличие в униформе. Им разрешалось вместо стандартных черных армейских штиблет носить штиблеты гвардейского белого цвета. Шли годы. Одной из славных страниц в истории русских лейб-гренадер по праву считается знаменитое Бородинское сражение. Офицеры и солдаты полка защищали в том бою левый фланг войск Кутузова, отразили все атаки противника и не позволили неприятелю окружить нашу армию. И сегодня на Бородинском поле стоит величественный гранитный монумент – памятник павшим героям легендарного лейб-гренадерского полка. До наших дней сохранился самый первый вариант полкового марша русских гренадер. Там есть такие слова. «Слався, лаврами покрытый, древний, боевой! Слався, ныне именитый, слався, полк родной! Ты хранил отцов заветы, помнил честь и долг! Слався, сын Елизаветы, слався, храбрый полк!»
0: Личный состав. Радиозвезда.
3: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
4: Летом 1966 года западные спецслужбы засекли над Каспийским морем огромный летательный аппарат, напоминающий самолет. Он поднимался с поверхности воды и двигался над ней на высоте нескольких метров со скоростью более 400 километров в час. Ничего подобного в мире не существовало. На раздвоенном хвосте гиганта было написано «КМ». Западная разведка назвала его «Каспийский монстр», а советские инженеры – «Корабль-макет». Это был первый в истории боевой экраноплан. У самой земли на летящий самолет действует дополнительная подъемная сила. Этот эффект был известен летчикам давно. Назвали это явление «экранный эффект» или просто «экран». Его считали вредным и мешающим при посадке. Но в середине 20 века в СССР талантливый инженер Ростислав Алексеев разработал конструкцию воздушного корабля, использующего для полета эффект экрана. Советский боевой экраноплан был оснащен 10 турбореактивными двигателями тягой по 10 тонн каждый. 4 из них, установленные сверху на носовой части корпуса, использовались при старте. 2 двигателя были расположены на хвосте и обеспечивали движение после разгона. Характеристики экраноплана КМ поражают и сегодня. Длина 92 метра. Размах крыльев 37. Высота почти 22 метра. Максимальная взлетная масса 540 тонн. На момент создания это был самый тяжелый летательный аппарат в мире. Больше 14 лет «Каспийский монстр» прослужил экспериментальным кораблем. Результаты его испытаний использовали при создании военных экранопланов разных типов. На рубеже 80-х на вооружении советской армии стояли экранопланы «Орленок». Был построен экраноплан-ракетоносец «Лунь», оснащенный 6 противокорабельными ракетами. Но в начале 90-х годов прошлого века работы над новыми моделями военных экранопланов были приостановлены. Сейчас ученые думают над возможностью мирного использования этих уникальных летательных аппаратов.

0: Адмиралы русского флота. Николай фон Эссен.
1: Представляя при сём вашему превосходительству краткую записку о необходимом судостроении на Балтике, я, согласно выраженного вашим превосходительством взгляда на управление плавающим флотом, полагаю, что для успешной подготовки личного состава и содержания эскадры в боевой готовности необходимо: первое. Расширить права начальника действующего флота согласно проекта, составленного ныне в морском генеральном штабе. Второе. Увеличить количество месяцев плавания боевых судов. Третье. Переработать положение об учебных отрядах согласно проекта, мною составленного.
2: Это рапорт командующего Балтийским флотом Николая фон Эссена вице-адмиралу Григоровичу. Тут важен год. 1911-й. Совсем скоро начнется Первая мировая война, и кайзеровским линкорам так и не удастся войти в районы Финского и Рижского заливов. Почему? А потому что оборона была организована таким образом, что утвердиться на Балтике немецкие эскадры так и не смогли. Вплоть до Октябрьской революции. И это заслуга именно адмирала Эссена.
1: Настоящие действия с нашей стороны были бы неожиданностью для всего мира. Во-первых, потому что со времен Екатерины наш флот только оборонялся. И во-вторых, потому что наступление Андреевского флага против второго флота мира будет всем казаться немыслимым. Однако оно выполнимо и по трудности своей не превышает планов, выполненных великими людьми в свое время.
2: Он просчитывал свои действия на несколько ходов вперед. В 1912-м адмирал фон Эссен руководил разработкой особого плана действий Балтийского флота на случай войны. Каждый матрос, каждый капитан на зубок выучил заповеди своего прославленного командира.
1: В морской войне может только тот сделать что-нибудь полезное, кто с молоду втянулся в морскую жизнь и в морскую обстановку, кто подвергался и испытывал всякие лишения, одним словом, тот, кто может себя назвать моряком, но не по форме, а именно по своей склонности, характеру и привычке к борьбе со всеми препятствиями и опасностями.
0: Николай фон Эссен. Адмиралы русского флота.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета. Главные приоритеты – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, помощь участникам спецоперации и обеспечение обороны. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вырастут почти на 7%. Пенсии проиндексируют в следующем году дважды. При взятии Егоровки в Запорожской области артиллеристам «Востока» пришлось разбирать позиции противника, скрытые под толщей бетона, даже если строение напоминало руины. Под ним могли быть сети подземных туннелей. Подробности раскрыл телеканалу «Звезда», исполняющий обязанности командира роты с позывным «Безумный».
2: Была позиция. 3 этажа, залиты бетоно-железом. Это вот прям в лесополке. Бойницы из камазовских покрышек 2,5 метра. Верх закрыт, натянут сетями, проволокой. Они были подготовлены раньше, намного раньше.
1: От освобожденной Егоровки до Омельника остается всего 0,5 километра. Именно там сходятся дороги из Гуляйполя и Орехова. Одновременно с этим подразделения воинов-дальневосточников продвигаются западные червоные криницы. Соединившись с силами соседней группировки, наши бойцы смогут замкнуть котел для украинских формирований. Осенью на военную службу планируют направить около 120 тысяч призывников. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Генерал-полковник уточнил, что отправка в войска начнется 10 октября. Призывники, по его словам, как и прежде, не будут проходить службу в зоне СВО. Там находятся только контрактники. 6 человек, в том числе 2 граждан Китая, пострадали в массовой аварии во Владивостоке. Повреждены 11 автомобилей. У грузовика, спускавшегося по дороге, отказали тормоза. Продолжая движение, он повредил несколько легковых автомобилей и автобус, после чего столкнулся с двигавшимся навстречу большегрузом. По словам водителя автобуса, его пассажиры не пострадали. Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Причина – инцидент с рейсом, который накануне выполнялся из Дубая в Тель-Авив. Самолет подал сигналы о чрезвычайной ситуации, экстренно сел в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка. По данным СМИ, один из летчиков ранил второго ножом и якобы хотел устроить катастрофу. Fly Dubai возобновит полеты в Израиль после расследования. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие кнопки заморозит значимые онлайн-операции. Мошенник не сможет перевести деньги или сменить пароли, считают в правительстве. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня временно закроется парковка по адресу Волоколамский проезд, дом 3, корпус 1. Это связано со строительно-монтажными работами, которые планируется завершить до конца года, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность дорог к этой минуте в 1 балл. 20 минут потребуется на проезд по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до деревни Юрлова. Также 20 минут уйдет на дорогу по улице Ленина от улицы Карбышева до Большой Комсомольской улицы. Пробка на четверть часа на Щелковском шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киова.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День сухопутных войск. Как они решают исход сражений. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? С перчинкой, желтком и сливочным маслом. Как пьют кофе в разных уголках планеты. Сегодня День сухопутных войск России. Памятная дата была установлена ровно 20 лет назад. Но свою историю этот вид вооруженных сил ведет с 16 века, когда Иван Грозный подписал указ о формировании первой регулярной армии. Как с тех пор менялся состав сухопутных войск? Какую роль они сыграли в Великой Отечественной войне? И что сейчас определяет исход боевых действий? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: С первых войн пехота штурмует позиции противника и отбивает контратаки. Сейчас дорогу ей расчищают танки, а глазами и ушами работают дроны-разведчики. Ну а так, что называется лоб в лоб, это не отменяет. В эпоху Ивана Грозного вперед шли стрелецкие полки. Позднее в отдельный род выделилась артиллерия. А со второй половины XIX века, после реорганизации русской армии, сухопутные войска дополнились инженерными подразделениями. Осады и обороны крепостей, закладка мин и разминирование полей, также устройство переправ и телеграфных линий. Все это обеспечивали военные инженеры. К концу того же столетия в воздух поднялись дирижабли и воздушные шары. Они вели разведку и передавали сведения артиллеристам для корректировки огня. Следовательно, в это время возникли первые задачи для противовоздушной обороны, рассказывает историк этих войск, военный эксперт Юрий Кнутов.
3: Как оказалось, во время ведения стрельб уничтожить воздушный шар было не так просто. На это уходило более десятка снарядов, и то при этом, как правило, шар получал лишь повреждения. Поэтому борьба с такими вот привязными воздушными шарами, она в последующем потребовала создания специального вида артиллерии, зенитной артиллерии.
2: Основа созданной после революции рабоче-крестьянской Красной армии, также сухопутные войска. Они включают кавалерию, артиллерию, броневые силы и действуют в связке с инженерными, автомобильными и химическими войсками. Напавшая в 1941 году на Советский Союз гитлеровская Германия имела огромное техническое преимущество. Это была война моторов. В наступлении шли десятки тысяч самолетов, систем артиллерии и бронетехники. Основной удар приняли на себя сухопутные войска Красной армии. В отсутствие мощного вооружения им пришлось проявить тактическую гибкость, говорит военный эксперт, капитан первого ранга в запасе, член экспертного совета офицеров России Василий Дандыкин.
4: То есть корпуса превращались в дивизии, бригады по необходимости. Пока, в общем-то, заводы, эвакуированные на восток страны, могли наладить производство оружия, пока союзники могли наладить поставку нам по дивизию техники, снарядов. Тем не менее, вот это сказалось, и мы выстояли в таких оборонительных жестоких боях. И дальше у нас учились авиационные ресурсы, и уже это была армия наступательная.
2: Именно в период Великой Отечественной сложилась структура сухопутных войск в ее классическом понимании. Официально, как вид вооруженных сил СССР, она оформилась 23 марта 1946 года с учреждением главкомата сухопутных войск во главе с маршалом Георгием Жуковым. Вторая половина века – это становление технических войск – танкисты, мотострелки, противовоздушная оборона и ракетные вооружения. Последние значительно меняют подходы к тактике и стратегии боевых действий, отмечает Юрий Кнутов.
3: Появление ракетного оружия, тем более оснащенного ядерными боевыми частями, конечно, превращает сухопутные войска из обычных частей, которые бились непосредственно за какие-то укрепленные районы, когда тактика сводилась лобовые атаки, фланговые атаки, окружения. Вот непосредственно использование ракетного оружия, оно полностью меняет характер боевых действий.
2: Сейчас соотношение сил определяет не столько количество танков и бронетехники, сколько эффективность беспилотной авиации, добавляет эксперт. Зона боевых действий – это скорее шахматная доска, когда два противника через дроны и спутники видят размещенные фигуры, но побеждает тот, чья стратегия и тактика окажутся лучше. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр? И какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
5: Сама по себе это очень сложная акватория. Там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию. Это высоченный риск на что-то там сесть, напороться. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
6: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
5: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования.
1: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводился с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечается Международный день кофе. Дата праздника, 1 октября, выбрана не случайно. Именно в начале этого месяца в странах-производителях начинается сбор урожая кофейных зерен. Максим Петренко этим утром решил выяснить, как пьют кофе в разных странах, и узнал, что такое фика в Швеции, подвешенный кофе в Италии и зачем в брони кофе добавляют масло.
7: У каждой культуры действительно свой подход. В Италии обожаемые эспрессо часто пьют стоя у бара. Быстро заказали, выпили за пару минут и пошли дальше. Так, кстати, чашка получается дешевле. Сядете за столик и в счет добавят плату за обслуживание. Концентрированный эспрессо, по одной из версий, не приглянулся американским солдатам в Италии во время Второй мировой. Те разбавляли его горячей водой, и так по миру разошелся кофе по-американски или американо. В Эфиопии, стране, которая считается родиной кофе, все выглядит сродни церемонии, рассказывает чемпион мира 2008 года по приготовлению кофе в Турке автор книги «Баристология» Глеб Невейкин.
8: Примерно занимает около часа, чтобы попить кофе в Эфиопии. Вы выбираете зеленое зерно, при вас его обжаривают, потом толкут в такой большой ступе и заварят в специальном сосуде, называется бунаджибена. Это маленькая чашечка, достаточно насыщенного будет напитка. И обязательно в угле, на котором готовился кофе, кидают ладан. Ты сидишь вот в таком благовонии и пьешь маленькую чашку.
7: Когда крепкий черный кофе покрывают шапкой холодных взбитых сливок, сверху может еще присутствовать шоколадная стружка, то это кофе по-венски. Точно неизвестно, кто его придумал, но легенда гласит, что так делали для извозчиков. Под сливками кофе дольше оставался горячим. В скандинавских странах есть традиция заливать горячим кофе кусочки сыра, лежащие на дне чашки. После размягчения сыр дает интересный вкус. В Гонконге и вовсе любят смешивать кофе и чай в определенной пропорции, бывает, добавляя сгущенку. Для нас удивительно. Но вот ловите еще один непривычный вариант. Брони-кофе – напиток, вдохновленный тибетским чаем с маслом, рассказывает гендиректор кофейни «Кофейная гавань» Ольга Гусарь.
9: Популярный напиток среди кето-диеты. Классический рецепт, он включает в себя крепкий черный кофе и несоленое сливочное масло. Ну и, соответственно, все эти ингредиенты взбиваются в блендере до состояния однородного латте с густой пеной. Масло само добавляют, чтобы была длительная энергия, чувство сытости.
7: Иногда в европейских кафе кофе сразу подают стакан воды. Делается это по нескольким причинам. Выпить глоток воды перед кофе, чтобы освежить рецепторы. Глоток в конце уберет излишнюю горечь и вяжущий эффект. Ну и в целом это защита желудка, ведь кофе имеет кислую природу. А вы слышали про подвешенный кофе? Это традиция благотворительности из Неаполя, продолжает Ольга Гусарь.
9: Клиенты заказывают кофе, один эспрессо, но оплачивают два. Бариста заносит второй, он называется подвешенный кофе, специальную книгу или чек. В течение дня в кофейню может зайти любой нуждающийся, бездомный, и спросить, есть ли сегодня подвешенный кофе. Если кто-то проявил щедрость, бариста бесплатно наливает человеку горячий эспрессо.
7: Шведы тоже нация, обожающая кофе. Если они произносят «фика», это не значит, что с напитком что-то не так. Напротив, слово обозначает перерыв в работе на кофе со сладостями, который перерос в этой стране в обязательный ритуал. Так шведы замедляются в современном ритме жизни. Что ж, сотрудники «Радио Звезда» тоже ушли на кофе-брейк. С чашкой эспрессо Максим Петренко, Наталья Савина с кофе по-венски.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему местом трибунала для нацистов выбрали Нюрнберг. Что ценят в брачном договоре влюбленные прагматики? О чем писали в первых отрывных календарях? Речь не только про засолку огурцов.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Авиакомпания Fly Dubai приостановила выполнение рейсов в Израиль и из него до завершения расследования инцидента на борту самолета, который следовал в Тель-Авив. Fly Dubai также принесла извинения пассажирам, чьи планы были нарушены, и пообещала предоставить поддержку и альтернативные варианты перелета там, где это возможно. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, регулирующий работу маркетплейсов, сервисов доставки, такси и других цифровых платформ. Площадки должны будут заранее уведомлять партнеров об изменении условий, а в карточках товаров размещать предусмотренные законом сведения о продавце, сертификатах, лицензиях и маркировке. Умер британский киномонтажер Джон Гроувер, известный по работе над классическими фильмами о Джеймсе Бонде. Кинематографисту было 87 лет, сообщает «Голливуд Репортер». Наибольшую известность Гроуверу принесла работа над 6 фильмами «Бондианы». Кроме того, Гроувер поучаствовал в создании фильма Стэнли Кубрика 2001 год «Космическая Одиссея». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
14: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине XVIII века после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
10: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории. Радиозвезда.
15: Ломоносов дошел до Москвы.
16: Партанцы вообще сбрасывались.
17: Отравился
18: Керри. Шлемы с рогами носили.
19: Аляску продали, а денег не заплатили.
20: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
21: Опасно было быть передовым ученым в Средневековье.
22: Особенно астрономом. Взять отца-основателя этой науки Коперника. Ведь его тоже церковь преследовала.
20: А вот и нет.
23: На Николая Коперника почему-то часто хотят примерить судьбы Джордано Бруно и Галилео Галилея. Первого, напомним, казнили, второго судила инквизиция. Однако польский астроном Коперник, автор гелиоцентрической системы, при жизни никаким преследованиям не подвергался. Более того, с церковью он дружил и даже находился в должности советника для некоторых епископов. Свои соображения по астрономии также ни от кого не скрывал.
20: Исторические мифы и заблуждения.
23: Труд Коперника 1543 года о вращении небесных сфер, где говорилось, что Солнце, а не Земля, центр мироздания, действительно окажется в папском списке запрещенных книг. Но важный нюанс. Случится это через 70 с лишним лет после смерти ученого. А до этого издания спокойно распространялись.
21: А Коперник первым заговорил о гелиоцентризме?
23: Отнюдь. Мысль эту высказал еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Третий век до нашей эры, на минуточку. Но именно Николай Коперник математически обосновал и оформил эту гипотезу.
20: А вот и да.
0: Радиозвезда.
24: Как вас звать величать-то?
25: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
26: Он дважды правил Византией, пережил чудовищную пытку, но нашел силы вернуться к жизни и вернуть престол. Последний представитель Ираклийской династии, Юстиниан II Безносый.
27: За что же он получил такое прозвище?
26: Византия VII века. Эпоха дворцовых переворотов. Юстиниан II был известен умом и храбростью, а еще жестокостью и жадностью. Непопулярного императора сверг собственный полководец Леонтий. А чтобы низложенный монарх никогда не вернулся на трон, ему отсекли нос. По византийскому обычаю калека не мог править.
0: История одного прозвища.
26: Юстиниана сослали в Крым. Но однажды он сбежал из заточения и отправился к хазарам и болгарам за поддержкой. Спустя 10 лет свергнутый император вернул себе византийскую корону. Но теперь на его лице вместо носа красовался золотой протез. С тех пор его прозвали Юстиниан II Ренотмет, в переводе с греческого «безносый».
25: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: 30 серебряников. Плата, которую получил Иуда за предательство Иисуса Христа. О том, что деньги были, сообщают 3 из 4 Евангелий. От Матфея, от Марка и от Луки. А конкретную сумму называет только Матфей. После того, как Иуда вернул монеты и повесился, на них был куплен участок земли в Иерусалиме под кладбище для странников. Вопрос. 30 серебряников – это сколько? Что за деньги получил предатель? Есть версия, что это были греческие тетрадрахмы. Серебряная драхма равнялась тогда 4 римским динариям. Умножаем 30 на 4 – получаем 120 динариев. Огромная сумма по тем временам. Зарплата рядового солдата или крестьянина за полгода. На нее можно было купить 360 литров оливкового масла, около 2 тонн зерна или 1 раба. В 21 веке американцы приравняли цену 1 древнеримского динария к современным 32 долларам. Получается, что 30 серебряников – это около 4000 долларов. 1 средняя месячная зарплата американца. И одновременно цена самого известного в истории предательства.
0: Все деньги мира. Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В Москве 7:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Президент России поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне. Страны реализуют крупные совместные проекты и координируют усилия на международной арене. Путин выразил уверенность, что предстоящая в ноябре встреча на саммите в Шэньчжэне будет результативной. Путин также отметил успехи Китая в экономике и науке и пожелал народу КНР счастья и процветания. Сегодня начался призыв в армию в России. На службу отправятся 120 тысяч военнослужащих. Уже полтора года в России действует электронная система повесток. Войти туда можно через личный кабинет на портале госуслуг или в едином реестре воинского учета. Повестка считается официально врученной через 7 дней после ее размещения в реестре. Подробнее о системе рассказал телеканалу «Звезда» заместитель начальника единого центра призыва Алексей Полилов.
3: Сведения на студентов, отцов двух и более детей, IT-специалистов актуализируются автоматически на основе данных от государственных органов и работодателей. Кроме того, в электронном виде можно подать заявление о постановке или снятии с воинского учета, а также внесению изменений в документы.
2: Руководство военкоматов подчеркивает, военнослужащие срочной службы не участвуют в специальной военной операции и не проходят службу на территории Донбасса и Новороссии. Туда отправляют исключительно бойцов, подписавших контракт с Министерством обороны. Российское лазерное оружие показало высокую эффективность, утверждает глава Академии наук Геннадий Красников. Он отметил, что ученые активно участвуют в его совершенствовании, увеличивают мощность и дальность луча, сокращают время сопровождения цели. Испытания провели в Ленинградской области. Мобильная лазерная установка была оснащена на внедорожнике. Проверили ее возможности по борьбе с коптерами разных моделей в условиях, близких к боевым, сообщает РИА Новости. Почти 1400 москвичей достигли возраста 100 лет. Еще 65 тысяч перешагнули отметку в 90 лет. Об этом сообщила мэрия столицы. Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице превысила 80 лет. Город планирует добавить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет превентивной медицины и развития городской среды. О погоде. В Москве в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него – это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-591-65-02-2022 года.
8: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
10: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 40 томов правды. 80 лет назад в Нюрнберге огласили приговор нацизму. Что вошло в доказательную базу? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Почему мы перестали бояться этого документа? На радио «Звезда» премьера. Рубрика «Этот день в истории». Вспомним главный гаджет наших прабабушек – отрывной календарь. Ровно 80 лет назад в городе Нюрнберг завершилось оглашение приговора Международного военного трибунала по итогам Второй мировой войны. Как проходил этот исторический процесс? Кто оказался на скамье подсудимых? И какими были приговоры для обвиняемых? Ким Андреев о самом известном судебном заседании 20 века.
11: Решение создать Международный военный трибунал страны-победители приняли еще в феврале 45 года во время Ялтинской конференции. Местом проведения судебного процесса выбрали Нюрнберг. В отличие от Берлина, он подвергся меньшим разрушениям, а еще считался любимым городом Гитлера. На скамье подсудимых оказались 24 человека. Все бывшие высокопоставленные лица нацистской Германии, включая Германа Геринга. Состав судей и обвинения был спланирован по паритетному принципу. По два человека от Советского Союза, Франции, Британии и США, рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
12: Англичанин Джеффри Лоуренс будет председателем суда, главным судьей от каждой страны, которая будет судить нацистских агрессоров, будет тоже свой обвинитель. Джексон от Америки, а у нас был Руденко, который потом был тоже выдающимся юристом, непосредственно уже и прокурором. Ну, конечно, у каждого был целый штат людей, которые занимались нацистскими военными преступлениями.
11: При этом у каждого из подсудимых

0: Уже тогда существовала система синхронного перевода. А вот самим обвинителям синхронности мысли порой не доставало, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Дмитрий Суржик.
1: Подсудимые чувствуют сложившуюся политическую ситуацию, то есть начало обострений между США и Советским Союзом, умело тянули время, рассчитывая уйти от наказания, ожидая, что суд развалится. Появление в зале суда бывшего командующего 6-й германской армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, тайно доставленного Нюрнберга, не оставило равнодушными ни подсудимых, ни прессу.
0: Поначалу защита не пыталась отрицать факт совершения военных преступлений, но брать на себя ответственность за геноцид и расовую ненависть подсудимые не желали. Вместо этого уклончиво говорили, что лишь выполняли приказы Гитлера. Его имя, кстати, прозвучит в стенограммах суда более 12 тысяч раз. Но после свидетельских показаний узников концлагерей и снятой там же кинохроники аргументов у адвокатов уже не осталось. Продолжает Михаил Мягков.
2: Был продемонстрирован документальный фильм «Зверств нацистов, фашистов, немецких солдат, освобожденные нашей Красной Армией концлагеря, тысячи и тысячи погибших в этих концлагерях». Было продемонстрировано человеческая кожа, да, то, что из нее нацисты делали там абажуры для ламп. Это действительно правда того процесса, доказательная база.
0: Приговор суда озвучили 1 октября 1946 года. 12 обвиняемых, то есть половину, приговорили к смертной казни, еще семерых к различным тюремным срокам. Троих оправдали, одного признали неизлечимо больным, еще один покончил с собой до начала процесса. В общей сложности суд продолжался 316 дней и оставил после себя более 40 томов стенограмм и доказательств. Но, пожалуй, главное, он показал всему миру, что на любое, даже абсолютное зло нужно отвечать справедливостью. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Новый сервис размещен на странице «Заключение брачного договора». Для чего россияне обращаются к этому документу? И почему с каждым годом процедура становится все более популярна? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
5: Поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор – это прежде всего про имущество. В нем можно определить, кому принадлежит недвижимость, автомобиль, доли в бизнесе, как оно будет распределяться после расторжения брака. Как семейный юрист я всегда говорю, что хороший брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать из отношений финансовую неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу является совместным. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. Пока отношения хорошие, супругам часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
4: По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин считает, что брачный договор скорее защищает права супругов, чем ограничивает их. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда». Рубрика «Этот день в истории». Мы будем рассказывать о великих людях, громких победах и ключевых датах нашей страны и армии. А вот раньше, до появления цифровых и аудиоформатов, о памятных событиях люди узнавали из газеты на стене, старого доброго отрывного календаря. Как появилось это мини-издание? Листаем время вместе с Анной Елисеевой.
6: Долгое время печатные календари в России могла выпускать только Академия наук. Издания назывались «Месяцы Словы» и были настоящими предметами роскоши. В кожаных переплетах и с шикарными иллюстрациями. Такое великолепие простым крестьянам, конечно, было не по карману. Все изменилось в 1885-м, когда издатель Иван Сытин придумал всеобщий русский календарь.

0: Тот самый легендарный настенный отрывной. Он печатался на простенькой серой бумаге, стоил копейки, но в нем было все. От полезных советов и дат ярмарок до народных пословиц, рассказов и стихов. Идею мини-формата издателю подсказал Лев Толстой, видевший в этом доступный способ просвещения простых людей, рассказывает историк, писатель, экскурсовод музея-квартиры Ивана Дмитриевича Сытина Алексей Шаламов.
1: По мысли Сытина, каждый такой календарь должен быть энциклопедией, где крестьянин найдет все нужные ему в данный период времени знания об окружающем мире. И практические, природные, хозяйственные, экономические и общекультурные. И такой подход оказался очень успешным. Сытинские календари каждый год расходились многомиллионными тиражами.
0: По сути, они стали окном в мир для крестьян из глухих деревушек, где не было других печатных изданий. На обороте календарных листков публиковали сведения о разных странах, приводили статистику по экономике, сельскому хозяйству, образованию, печатали изображения картин, которые появились в Третьяковской галерее. А когда в моду ненадолго вошло вегетарианство, Иван Сытин мгновенно отреагировал публикацией рецептов блюд без мяса. Любопытно, что работала и обратная связь. По совету читателя, однажды в календарь включили таблицу умножения. После революции 17 года, конечно, все радикально изменилось, продолжает Алексей Шаламов.
1: Издаются они теперь под жестким контролем большевистской власти, наполняются пропагандистскими материалами. Например, там появляются положения нового советского законодательства, новой советской конституции, появляются новые революционные даты, появляются очень злые, часто несправедливые карикатуры на царя, на представителей вот бывшей культуры, бывшей власти.
0: Отрывные календари всегда были тесно связаны с политикой. Власти отлично понимали, каким инструментом пропаганды они могут быть. В Советском Союзе на листках печатали портреты первых лиц ЦК партии и обязательно отмечали их дни рождения. И хотя в послевоенные годы тематика снова сместилась в сторону быта, все эти книжечки с отрывными листами объединила любопытная деталь, говорит историк и писатель Александр Васькин.
2: Календари были для садоводов, для школьников, спортивные календари. Но они были разные, но была одна общая черта. Наверху на каждом листочке было написано, какой год советской власти идет. Вот это я очень хорошо помню. То есть как вот у нас от Рождества Христова, вроде как мы ведем свое летоисчисление, да? А там вот велось такой-то год, там, я не знаю, 70-й год советской власти.
0: Наш собеседник признается, что до сих пор хранит листки календарей, используя их в качестве закладок. И такие архивы наверняка найдутся во многих домах. Наши мамы и бабушки держат пожелтевшие странички с рецептами блюд и советами по садоводству. А папа и дедушки собрали целые тематические коллекции – спортивные, военные, охотничьи. Специальные календари всегда выходили меньшим тиражом, чем общие. Поэтому в наши дни они считаются редкостью, и за ними гоняются коллекционеры. У этого хобби есть даже название – филотаймия. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, в чем суперсила пехоты. Почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей? Что такое бронекофе?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 7:47 в Москве. Главное к этой минуте. Ночью на Тульской области сбили 22 украинских беспилотника. Пострадавших нет, разрушений предварительно тоже. Это сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Владимир Путин направил поздравления Си Цзиньпину по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Президент отметил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. С 1 октября в системе быстрых платежей заработает новый сервис «Кэшин». Наличные, внесенные через банкомат одного банка, можно будет зачислить на свой счет в другом банке через СБП. Лимит составит 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч в месяц. В Московском музее современного искусства открылась выставка «Рухин. Шаг в беспредметность». Она приурочена к 50-летию со дня смерти советского художника Евгения Рухина, представителя неофициального искусства, одного из лидеров ленинградского андеграунда. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
6: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине XVIII века, после победы над шведами в Северной войне.
3: 1 октября. Этот день в истории.
6: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
3: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
7: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой».
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Фёдор Достоевский.
1: В юности, будучи студентом инженерного училища, Фёдор Михайлович был очень беден. Что еда? Денег часто не хватало даже на чай. А позже, уже с каторги, из Омского острога, он писал брату, что только чай помогал ему выживать. Вообще, с этим напитком у Федора Михайловича в жизни сложились непростые отношения.
0: На первый взгляд.
1: Достоевский писал по ночам и только в компании с черным чаем. Ходил по комнате и не просто бормотал про себя, размахивал руками, активно декламировал, менял интонации, говорил разными голосами. Останавливался, переводил дух, делал несколько глотков чая, и все начиналось снова.
0: В чем изюминка?
1: Федор Михайлович был настоящим увлеченным чаевником. Он считал чай напитком мира и взаимопонимания. Чай заваривал только сам. При этом он каждый раз требовал свою ложечку, которую домашние так и называли «папиной ложечкой». Иногда уносил стакан в кабинет, но позже возвращался.
2: «Нальешь чай? Кажется, хорош цветом. А вернешься в кабинет? Нет, не тот цвет!»
1: В среднем возрасте он боялся, что у него после очередной крепкой чашки подскочит давление. Бегал мерить пульс. В конце жизни, наоборот, заваривал суперкрепкий чай. Боялся впасть в летаргический сон.
0: Федор Достоевский. Человек с изюминкой. Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны рассказало подробности освобождения Егоровки в Запорожской области. Противник заранее подготовил оборону, укрепил позиции, оборудовал огневые точки в домах и подвалах, вырыл ходы сообщения. Штурмовики группировки войск «Восток» заходили с нескольких направлений. Малыми группами просачивались между позициями и брали противника в кольцо. В ходе боев было уничтожено более роты личного состава противника. Осенью на военную службу планируют направить около 120 тысяч призывников. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Генерал-полковник уточнил, что отправка в войска начнется 10 октября. Призывники, по его словам, как и прежде, не будут проходить службу в зоне СВО. Там находятся только контрактники. Правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета. Главные приоритеты – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, помощь участникам спецоперации и обеспечение обороны. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вырастут почти на 7%. Пенсии проиндексируют в следующем году дважды. Расходы в следующем году запланированы на уровне почти 49 триллионов рублей. Президент России поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне. Страны реализуют крупные совместные проекты и координируют усилия на международной арене. Путин выразил уверенность, что предстоящая в ноябре встреча на саммите в Шэньчжэне будет результативной. Израиль установит мотивы, по которым второй пилот самолета авиакомпании Fly Dubai попытался устроить теракт и разбить летевший в Тель-Авив самолет. Это заявил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.
2: Пилот, совершивший нападение, сейчас проходит допрос в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в Эмираты, откуда он родом, или, по крайней мере, откуда он вылетел. И мы будем следить и, возможно, также участвовать в этом расследовании. Нам поступало много информации о том, что иранские прокси планируют нападение на Израиль и на наших граждан за рубежом. Конкретных предупреждений именно об этом нападении не было. Но Израиль будет принимать участие в допросе, так что очень скоро мы выясним, имел ли Иран какое-то отношение к произошедшему.
1: Накануне пассажирский лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Выровнять падающее судно смог пассажир самолета. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в центре Москвы возможно локальное перекрытие движения. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее, предупреждает департамент транспорта столицы. Теперь о пробках. К этой минуте информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. 40 минут займет путь по Новосходинскому шоссе от остановки Ускова до остановки Филина. Также 40 минут потратите на Новорижское шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Пробка на полчаса на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. В Москве 8 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День сухопутных войск. Как они решают исход сражений. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? С перчинкой, желтком и сливочным маслом. Как пьют кофе в разных уголках планеты. Сегодня День сухопутных войск России. Памятная дата была установлена ровно 20 лет назад. Но свою историю этот вид вооруженных сил ведет с 16 века, когда Иван Грозный подписал указ о формировании первой регулярной армии. Как с тех пор менялся состав сухопутных войск? Какую роль они сыграли в Великой Отечественной войне? И что сейчас определяет исход боевых действий? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: С первых войн пехота штурмует позиции противника и отбивает контратаки. Сейчас дорогу ей расчищают танки, а глазами и ушами работают дроны-разведчики. Ну а так, что называется лоб в лоб, это не отменяет. В эпоху Ивана Грозного вперед шли стрелецкие полки. Позднее в отдельный род выделилась артиллерия. А со второй половины XIX века, после реорганизации русской армии, сухопутные войска дополнились инженерными подразделениями. Осады и обороны крепостей, закладка мин и разминирование полей, также устройство переправ и телеграфных линий. Все это обеспечивали военные инженеры. К концу того же столетия в воздух поднялись дирижабли и воздушные шары. Они вели разведку и передавали сведения артиллеристам для корректировки огня. Следовательно, в это время возникли первые задачи для противовоздушной обороны, рассказывает историк этих войск, военный эксперт Юрий Кнутов.
3: Как оказалось, во время ведения стрельб уничтожить воздушный шар было не так просто. На это выходило более десятка снарядов, и то при этом, как правило, шар получал лишь повреждения, поэтому борьба с такими вот привязными воздушными шарами, она в последующем потребовала создания специального вида артиллерии, зенитной артиллерии.
2: Основа созданной после революции рабоче-крестьянской Красной армии, также сухопутные войска. Они включают кавалерию, артиллерию, броневые силы и действуют в связке с инженерными, автомобильными и химическими войсками. Напавшая в 1941 году на Советский Союз гитлеровская Германия имела огромное техническое преимущество. Это была война моторов. В наступлении шли десятки тысяч самолетов, систем артиллерии и бронетехники. Основной удар приняли на себя сухопутные войска Красной армии. В отсутствие мощного вооружения им пришлось проявить тактическую гибкость, говорит военный эксперт, капитан первого ранга в запасе, член экспертного совета офицеров России Василий Дандыкин.
4: То есть корпуса превращались в дивизии, бригады по необходимости. Пока, в общем-то, заводы, эвакуированные на восток страны, могли на производство оружия, пока союзники могли наладить поставку нам по дивизию техники, снарядов. Тем не менее, вот это сказалось, и мы выстояли в таких враждебных жестоких боях. И дальше у нас усилились авиационные ресурсы, и уже это была армия наступательная.
2: Именно в период Великой Отечественной сложилась структура сухопутных войск в ее классическом понимании. Официально, как вид вооруженных сил СССР, она оформилась 23 марта 1946 года с учреждением главкомата сухопутных войск во главе с маршалом Георгием Жуковым. Вторая половина века – это становление технических войск – танкисты, мотострелки, противовоздушная оборона и ракетные вооружения. Последние значительно меняют подходы к тактике и стратегии боевых действий, отмечает Юрий Кнутов.
3: Появление ракетного оружия, тем более оснащенного ядерными боевыми частями, конечно, превращает сухопутные войска из обычных частей, которые бились непосредственно за какие-то укрепленные районы, когда тактика сводилась лобовые атаки, фланговые атаки, окружение. Вот непосредственно использование ракетного оружия, оно полностью меняет характер боевых действий.
2: Сейчас соотношение сил определяет не столько количество танков и бронетехники, сколько эффективность беспилотной авиации, добавляет эксперт. Зона боевых действий – это скорее шахматная доска, когда два противника через дроны и спутники видят размещенные фигуры, но побеждает тот, чья стратегия и тактика окажутся лучше. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр? И какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
5: Сама по себе это очень сложная акватория. Там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию. Это высоченный риск на что-то там сесть, напороться. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
6: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
5: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования.
1: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводился с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечается Международный день кофе. Дата праздника, 1 октября, выбрана не случайно. Именно в начале этого месяца в странах-производителях начинается сбор урожая кофейных зерен. Максим Петренко этим утром решил выяснить, как пьют кофе в разных странах, и узнал, что такое фика в Швеции, подвешенный кофе в Италии и зачем в броне кофе добавляют масло.
7: У каждой культуры действительно свой подход. В Италии обожаемые эспрессо часто пьют стоя у бара. Быстро заказали, выпили за пару минут и пошли дальше. Так, кстати, чашка получается дешевле. Сядете за столик и в счет добавят плату за обслуживание. Концентрированный эспрессо, по одной из версий, не приглянулся американским солдатам в Италии во время Второй мировой. Те разбавляли его горячей водой, и так по миру разошелся кофе по-американски или американо. В Эфиопии, стране, которая считается родиной кофе, все выглядит сродни церемонии, рассказывает чемпион мира 2008 года по приготовлению кофе в турке, автор книги «Баристология» Глеб Невейкин.
8: Примерно занимает около часа, чтобы попить кофе в Эфиопии. Вы выбираете зеленое зерно, при вас его обжаривают, потом толкут в такой большой ступе и заваривают в специальном сосуде, он называется бунаджибена. Это маленькая чашечка, достаточно насыщенного будет напитка. И обязательно в угле, на котором готовился кофе, кидают ладан. Ты сидишь вот в таком благовонии и пьешь маленькую чашку.
7: Когда крепкий черный кофе покрывают шапкой холодных взбитых сливок, сверху может еще присутствовать шоколадная стружка, то это кофе по-венски. Точно неизвестно, кто его придумал, но легенда гласит, что так делали для извозчиков. Под сливками кофе дольше оставался горячим. В скандинавских странах есть традиция заливать горячим кофе кусочки сыра, лежащие на дне чашки. После размягчения сыр дает интересный вкус. В Гонконге и вовсе любят смешивать кофе и чай в определенной пропорции, бывает, добавляя сгущенку. Для нас удивительно. Но вот ловите еще один непривычный вариант. Брони-кофе – напиток, вдохновленный тибетским чаем с маслом, рассказывает гендиректор кофейни «Кофейная гавань» Ольга Гусарь.
9: Популярный напиток среди кето-диеты. Классический рецепт. Он включает в себя крепкий черный кофе и несоленое сливочное масло. Ну и, соответственно, все эти ингредиенты взбиваются в блендере до состояния однородного латте с густой пеной. Масло само добавляют, чтобы была длительная энергия, чувство сытости.
7: Иногда в европейских кафе кофе сразу подают стакан воды. Делается это по нескольким причинам. Выпить глоток воды перед кофе, чтобы освежить рецепторы. Глоток в конце уберет излишнюю горечь и вяжущий эффект. Ну и в целом это защита желудка, ведь кофе имеет кислую природу. А вы слышали про подвешенный кофе? Это традиция благотворительности из Неаполя, продолжает Ольга Гусарь.
9: Клиенты заказывают кофе, один эспрессо, но оплачивают два. Бариста заносит второй, он называется подвешенный кофе, специальную книгу или чек. В течение дня в кофейню может зайти любой нуждающийся, бездомный, и спросить, есть ли сегодня подвешенный кофе. Если кто-то проявил щедрость, бариста бесплатно наливает человеку горячий эспрессо.
7: Шведы тоже нация, обожающая кофе. Если они произносят «фика», это не значит, что с напитком что-то не так. Напротив, слово обозначает перерыв в работе на кофе со сладостями, который перерос в этой стране в обязательный ритуал. Так шведы замедляются в современном ритме жизни. Что ж, сотрудники «Радио Звезда» тоже ушли на кофе-брейк. С чашкой эспрессо Максим Петренко, Наталья Савина с кофе по-венски.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему местом трибунала для нацистов выбрали Нюрнберг, что ценят в брачном договоре влюбленные прагматики, о чем писали в первых отрывных календарях. Речь не только про засолку огурцов.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В России начался осенний призыв. Около 120 тысяч призывников отправятся на места срочной службы в осенний период, сообщили в Генеральном штабе. Отправка начнется с 10 октября, на Крайнем Севере с 1 ноября. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет в 2027 году до 95 тысяч рублей в месяц. Это следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда России. В настоящий момент сумма пособия составляет 83 тысячи рублей. Южная Корея вложит почти 200 миллиардов долларов в энергетические проекты в США, в том числе 54 миллиарда в проект сжиженного природного газа на Аляске. Это заявил Дональд Трамп. Деньги пойдут на энергопроекте в Техасе, а также на строительство 8 атомных электростанций в Соединенных Штатах. В честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, культурные площадки Москвы подготовили специальную программу, сообщает мэрия. Горожан ждут концерты классической и современной музыки, фестивали, творческие встречи, лекции, мастер-классы и выступления уличных артистов. Всего запланировано более 70 событий примерно на 60 площадках. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
15: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине 18 века после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
15: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории.
16: От слов к делу. Военные училища России. Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков. От слов к делу. Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. От слов к делу. Жизнь Родине – честь никому. Московское Суворовское военное училище.
0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
17: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
18: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
19: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о колесе.
20: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
21: Колесо изобрели не для транспорта. Первые колеса появились в Месопотамии почти 6000 лет назад. Их использовали как гончарные круги.
0: Факт второй.
21: Инки не знали колеса. Величайшая цивилизация Южной Америки создала сеть дорог длиной 40 тысяч километров. Но у инков не было тягловых животных. Без лошадей технология оказалась бесполезной.
0: Факт третий.
21: Изобретение колеса со спицами стало первой в истории гонкой вооружений. Облегченная конструкция позволила создавать боевые колесницы, быстрые и маневренные, как современные танки. Это привело к мгновенному падению древних царств, не обладавших этой технологией.
0: Факт четвертый.
21: У трех высочайших колес обозрения в мире – в Лондоне, Дубае и Лас-Вегасе – период обращения составляет полчаса. Пассажиры часто даже не ощущают их движения.
0: Факт пятый.
21: В Азии обитает маленькая тростниковая змейка – уж кантера. В случае опасности она сворачивается колесом и укатывается с приличной скоростью – 1,5 метра за 5 секунд. Причем уж может катиться колесом не только с горки, но и по ровной поверхности –

0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Радиозвезда в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с Днем сухопутных войск. Министр обороны отметил, что во все времена пехотинцев отличали высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге. Сегодня в условиях современных вызовов и угроз воины-сухопутчики демонстрируют истинное мужество, отвагу и взаимовыручку, подчеркнул глава военного ведомства. Он выразил уверенность в том, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство, отстаивать интересы и суверенитет страны в ходе специальной военной операции. Российские подразделения материально-технического обеспечения приняли участие в учении «Эшелон». Как рассказал начальник штаба МТО Центрального военного округа Сергей Спиридонов, наши военнослужащие показали коллегам из стран Организации договора о коллективной безопасности, как выполняются задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке. Особое внимание во время учения уделили развертыванию полевых пунктов заправки и организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия дронов. В одном из районов отработали задачи по доставке грузов на передовую с использованием наземных роботов и дронов, а также эвакуацию раненых и поврежденной техники. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Андрей Кузнецов действовал в составе штурмовой группы. Была задача захватить вражеский опорник. Основную часть штурмовиков противник обнаружил. Их атаковали дроны, затем артиллерия. Находясь впереди и понимая, что группа не может продолжить движение, Андрей Кузнецов решил атаковать в одиночку. Рывком преодолев открытый участок местности, рядовой ворвался на вражеские позиции и уничтожил несколько боевиков. Так он выполнил задачу и взял опорный пункт под контроль. В день сухопутных войск в тыловом районе зоны проведения спецоперации состоялось торжественное награждение военнослужащих группировки войск «Центр». Среди них был и механик-водитель Игорь Тяжкороб. Он эвакуировал раненого товарища.
3: Приходилось на себя, как говорится, брать всю тяговую силу. Попался крупный, конечно, этот боец. Доставили до места, как положено. Ну, потом, в результате ранения, эвакуация самого. Во время продвижения удалось сбить одного ждуна и фипку наблюдателя. Выполнить поставленные задачи командира. Эта победа будет за нами. Благодарен командирам, руководству.
2: Военнослужащие были удостоены медалей за храбрость второй степени и медалей Суворова, а также медалей за боевые заслуги и за воинскую доблесть. Кроме этого, отличившимся бойцам вручили памятные подарки и грамоты от командования группировки войск «Центр». Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно!
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 40 томов правды. 80 лет назад в Нюрнберге огласили приговор нацизму. Что вошло в доказательную базу? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Почему мы перестали бояться этого документа? На радио «Звезда» премьера. Рубрика «Этот день в истории». Вспомним главный гаджет наших прабабушек – отрывной календарь. Ровно 80 лет назад в городе Нюрнберг завершилось оглашение приговора Международного военного трибунала по итогам Второй мировой войны. Как проходил этот исторический процесс? Кто оказался на скамье подсудимых? И какими были приговоры для обвиняемых? Ким Андреев о самом известном судебном заседании 20 века.
5: Решение создать международный военный трибунал страны-победители приняли еще в феврале 45 года во время Ялтинской конференции. Местом проведения судебного процесса выбрали Нюрнберг. В отличие от Берлина, он подвергся меньшим разрушениям, а еще считался любимым городом Гитлера. На скамье подсудимых оказались 24 человека. Все бывшие высокопоставленные лица нацистской Германии, включая Германа Геринга. Состав судей и обвинения был спланирован по паритетному принципу. По два человека от Советского Союза, Франции, Британии и США, рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
7: Англичанин Джеффри Лоуренс будет председателем суда, главным судьей от каждой страны, которая будет судить нацистских агрессоров, будет тоже свой обвинитель. Джексон от Америки, а у нас был Руденко, который потом был тоже выдающимся юристом, непосредственно уже и прокурором. Ну, конечно, у каждого был целый штат людей, которые занимались нацистским военным преступлением.
5: При этом у каждого из подсудимых были свои адвокаты. Страны-союзники прекрасно понимали, только при соблюдении всех процессуальных норм решение суда будет считаться справедливым и взвешенным. Само заседание решили проводить на четырех языках – немецком, русском, французском и английском. Именно поэтому на исторических снимках процесса подсудимые сидят в наушниках. Уже тогда существовала система синхронного перевода. А вот самим обвинителям синхронности мысли порой не доставало, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Дмитрий Суржик.
8: Подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, то есть начало обострений между США и Советским Союзом, умело тянули время, рассчитывая уйти от наказания, ожидая, что суд развалится. Появление в зале суда бывшего командующего 6-й германской армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, тайно доставленного Нюрнберга, не оставило равнодушными ни подсудимых, ни прессу.
5: Поначалу защита не пыталась отрицать факт совершения военных преступлений, но брать на себя ответственность за геноцид и расовую ненависть подсудимые не желали. Вместо этого уклончиво говорили, что лишь выполняли приказы Гитлера. Его имя, кстати, прозвучит в стенограммах суда более 12 тысяч раз. Но после свидетельских показаний узников концлагерей и снятой там же кинохроники, аргументов у адвокатов уже не осталось. Продолжает Михаил Мягков.
7: Был продемонстрирован документальный фильм «Зверств нацистов, фашистов, немецких солдат, освобожденные нашей Красной Армией концлагеря, тысячи и тысячи погибших в этих концлагерях». Было продемонстрировано человеческая кожа, да, то, что из нее нацисты делали там абажуры для ламп. Это действительно правда того процесса, доказательная база.
5: Приговор суда озвучили 1 октября 1946 года. 12 обвиняемых, то есть половину, приговорили к смертной казни, еще семерых к различным тюремным срокам. Троих оправдали, одного признали неизлечимо больным, еще один покончил с собой до начала процесса. В общей сложности суд продолжался 316 дней и оставил после себя более 40 томов стенограмм и доказательств. Но, пожалуй, главное, он показал всему миру, что на любое, даже абсолютное зло нужно отвечать справедливостью. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на радио «Звезда».
6: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Новый сервис размещен на странице заключения брачного договора. Для чего россияне обращаются к этому документу? И почему с каждым годом процедура становится все более популярна? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
9: Поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие.

0: брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать из отношений финансовую неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу, является совместным. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. Пока отношения хорошие, супругам часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
1: По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин считает, что брачный договор скорее защищает права супругов, чем ограничивает их. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Рубрика «Этот день в истории». Мы будем рассказывать о великих людях, громких победах и ключевых датах нашей страны и армии. А вот раньше, до появления цифровых и аудиоформатов, о памятных событиях люди узнавали из газеты на стене, старого доброго отрывного календаря. Как появилось это мини-издание? Листаем время вместе с Анной Елисеевой.
3: Долгое время печатные календари в России могла выпускать только Академия наук. Издания назывались «Месяцы Словы» и были настоящими предметами роскоши. В кожаных переплетах и с шикарными иллюстрациями. Такое великолепие простым крестьянам, конечно, было не по карману. Все изменилось в 1885-м, когда издатель Иван Сытин придумал всеобщий русский календарь. Тот самый легендарный, настенный, отрывной. Он печатался на простенькой серой бумаге, стоил копейки, но в нем было все. От полезных советов и дат ярмарок до народных пословиц, рассказов и стихов. Идею мини-формата издателю подсказал Лев Толстой, видевший в этом доступный способ просвещения простых людей, рассказывает историк, писатель, экскурсовод музея-квартиры Ивана Дмитриевича Сытина Алексей Шаламов.
4: По мысли Сытина, каждый такой календарь должен быть энциклопедией, где крестьянин найдет все нужные ему в данный период времени знания об окружающем мире. И практически природные, хозяйственные, экономические и общекультурные. И такой подход оказался очень успешным. Сытинские календари каждый год расходились многомиллионными тиражами.
3: По сути, они стали окном в мир для крестьян из глухих деревушек, где не было других печатных изданий. На обороте календарных листков публиковали сведения о разных странах, приводили статистику по экономике, сельскому хозяйству, образованию, печатали изображения картин, которые появились в Третьяковской галерее. А когда в моду ненадолго вошло вегетарианство, Иван Сытин мгновенно отреагировал публикацией рецептов блюд без мяса. Любопытно, что работала и обратная связь. По совету читателя однажды в календарь включили таблицу умножения. После революции 17-го года, конечно, все радикально изменилось, продолжает Алексей Шаламов.
4: Издаются они теперь под жестким контролем большевистской власти, наполняются пропагандистскими материалами. Например, там появляются положения нового советского законодательства, новой советской конституции, появляются новые революционные даты, появляются очень злые, часто несправедливые карикатуры на царя, на представителей вот бывшей культуры, бывшей власти.
3: Отрывные календари всегда были тесно связаны с политикой. Власти отлично понимали, каким инструментом пропаганды они могут быть. В Советском Союзе на листках печатали портреты первых лиц ЦК партии и обязательно отмечали их дни рождения. И хотя в послевоенные годы тематика снова сместилась в сторону быта, все эти книжечки с отрывными листами объединила любопытная деталь, говорит историк и писатель Александр Васькин.
5: Календари были для садоводов, для школьников, спортивные календари. Но они были разные, но была одна общая черта. Наверху на каждом листочке было написано, какой год советской власти идет. Вот это я очень хорошо помню. То есть как вот у нас от Рождества Христова, вроде как мы ведем свое летоисчисление, да? А там вот велось такой-то год, там, я не знаю, 70-й год советской власти.
3: Наш собеседник признается, что до сих пор хранит листки календарей, используя их в качестве закладок. И такие архивы наверняка найдутся во многих домах. Наши мамы и бабушки держат пожелтевшие странички с рецептами блюд и советами по садоводству. А папа и дедушки собрали целые тематические коллекции – спортивные, военные, охотничьи. Специальные календари всегда выходили меньшим тиражом, чем общие. Поэтому в наши дни они считаются редкостью, и за ними гоняются коллекционеры. У этого хобби есть даже название – филотаймия. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».

0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем суперсила пехоты, почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей, что такое бронекофе.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ударили по логистическим и коммуникационным центрам на Украине, передает Министерство обороны России. В Киеве атакован транспортно-логистический центр «Рента-Логистик», в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. Попытки Евросоюза закрыть финансовые потребности Киева похожи на поливание пустыни, цитирует издание МОН, источник в европейской дипломатии. По данным газеты, министр финансов Украины Сергей Марченко во время последнего визита в Брюссель заявил о необходимости дополнительно найти 69 миллиардов евро на 2027 год. С сегодняшнего дня микрофинансовые организации в России не смогут выдавать новый заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых человеку, у которого уже есть два непогашенных займа с такой же высокой полной стоимостью. Для проверки организации должны будут запрашивать сведения из кредитной истории заемщика. С апреля 2027 года ограничения ужесточат. В России из-за аномально теплой осени продлился пик активности клещей, сообщают в Институте естественных наук Балтийского федерального университета имени Канта. С приходом осени главную угрозу для человека представляют не крупные взрослые клещи, а микроскопические нимфы. При этом в ряде регионов доля зараженных боррелиями членистоногих достигает 35%. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
3: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
3: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории.

0: Берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости бойца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
1: Форма и содержание. Берцы.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Ну ты, Кулибин! Удивительные изобретения гениев-самоучек.
2: Чудо звукозаписи сначала на дисках, а затем на пленке часто заставляло творческих людей задаваться вопросом: почему бы не записывать изображение? Одним из таких любопытствующих был сын зажиточного русского крестьянина Александр Матвеевич Понятов, инженер-самоучка, подаривший миру видеомагнитофон. Учился он недолго и большей частью самостоятельно. В 1927 году переехал жить в США, а в 1944 основал в Калифорнии свою фирму. Назвал ее «Ампекс». Взял свои инициалы и первые буквы слова «excellence», что переводится как «превосходство» или «высшее качество».
0: Ну ты, Кулибин!
2: Его внимание привлекли немецкие магнитофоны для записи звука. Он использовал тот же принцип. Представьте себе кассету с лентой. Она протягивается мимо быстро крутящегося диска, на котором установлены маленькие, как иглы проигрывателя, головки, которые рисуют на движущейся ленте невидимые глазу магнитные дорожки. И каждый из них – крошечный кусочек картинки и звука. В 1956 году команда Понятова совершила прорыв в видеозаписи, создав первый в мире коммерческий видеомагнитофон VR-1000, использующий 2-дюймовую магнитную ленту. Он был огромный, как шкаф. Благодаря изобретению компании Понятова телестудии получили возможность записывать передачи заранее, а не вещать только в прямом эфире. За свой вклад в киноиндустрию Александр Матвеевич даже получил престижные премии «Эмми» и «Оскар». Понятов не гнался за славой. Он просто хотел, чтобы техника служила людям. Его сотрудники вспоминали, что он любил точность, уважал труд и верил в то, что наука и техника способны изменять судьбы людей.
0: «Ну ты, Кулибин!» Удивительное изобретение гениев-самоучек.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам ВСУ. В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр «Рента-Логистик». В его складах был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одессе поражен дата-центр «Хостинг UA», через который обрабатывалась разведывательная информация. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с военным имуществом. Президент России поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне. Страны реализуют крупные совместные проекты и координируют усилия на международной арене. Россия выступает против инициатив, к которым присоединится лишь часть стран группы 20. Об этом заявил министр экономического развития нашей страны Максим Решетников, беседуя с журналистами на полях встречи G20 в Соединенных Штатах.
2: Чем, наверное, хорошо, что здесь действительно идет такой диалог, и американская сторона не боится дискуссий, не боится, в общем, где-то выдвигать сложные концепции, которые, может быть, и не все принимают. Но коллеги, по крайней мере, за столом сидят все и выслушивают все точки зрения без особой политизации. Но при этом нам бы хотелось, конечно, не допустить, чтобы двадцатка отошла вот от этой практики принятия решений консенсусом. Потому что пытаются, что, может быть, будут инициативы, которые присоединятся только часть стран и так далее. Но это, к сожалению, как бы уже не формат двадцатки, не то, наверное, чего все ждут.
1: Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки», которая проходит в американском Милуоке. Авиакомпания Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Причина – инцидент с рейсом, который накануне выполнялся из Дубая в Тель-Авив. Самолет подал сигналы о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка. По данным СМИ, один из летчиков ранил второго ножом и якобы хотел устроить катастрофу. Fly Dubai возобновит полеты в Израиль после расследования. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие кнопки заморозит значимые онлайн-операции. Мошенник не сможет перевести деньги или сменить пароли, считают в правительстве. С 1 октября в системе быстрых платежей заработает новый сервис «Кэшин». Наличные, внесенные через банкомат одного банка, можно будет зачислить на свой счет в другой кредитной организации через СБП. Лимит составит 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 3 и 4 октября будет временно ограничено движение автомобилей на ряде улиц и набережных в связи с проведением полумарафона «Моя столица», предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 50 минут потребуется на шоссе энтузиастов от 3-й Владимирской до Авиамоторной улицы. Также 50 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой на участке от Дмитровского до Путилковского шоссе. Пробка на 40 минут на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День сухопутных войск. Как они решают исход сражений. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? С перчинкой, желтком и сливочным маслом. Как пьют кофе в разных уголках планеты. Сегодня День сухопутных войск России. Памятная дата была установлена ровно 20 лет назад. Но свою историю этот вид вооруженных сил ведет с XVI века, когда Иван Грозный подписал указ о формировании первой регулярной армии. Как с тех пор менялся состав сухопутных войск? Какую роль они сыграли в Великой Отечественной войне? И что сейчас определяет исход боевых действий? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: С первых войн пехота штурмует позиции противника и отбивает контратаки. Сейчас дорогу ей расчищают танки, а глазами и ушами работают дроны-разведчики. Ну а так, что называется лоб в лоб, это не отменяет. В эпоху Ивана Грозного вперед шли стрелецкие полки. Позднее в отдельный род выделилась артиллерия, а со второй половины XIX века, после реорганизации русской армии, сухопутные войска дополнились инженерными подразделениями. Осады и обороны крепостей, закладка мин и разминирование полей, также устройство переправ и телеграфных линий – все это обеспечивали военные инженеры. К концу того же столетия в воздух поднялись дирижабли и воздушные шары. Они вели разведку и передавали сведения артиллеристам для корректировки огня. Следовательно, в это время возникли первые задачи для противовоздушной обороны, рассказывает историк этих войск, военный эксперт Юрий Кнутов.
3: Как оказалось, во время ведения стрельб уничтожить воздушный шар было не так просто. На это уходило более десятка снарядов, и то при этом, как правило, шар получал лишь повреждения, поэтому борьба с такими вот привязными воздушными шарами, она в последующем потребовала создания специального вида артиллерии, зенитной артиллерии.
2: Основа, созданная после революции рабоче-крестьянской Красной армии, также сухопутные войска. Они включают кавалерию, артиллерию, броневые силы и действуют в связке с инженерными, автомобильными и химическими войсками. Напавшая в 1941 году на Советский Союз гитлеровская Германия имела огромное техническое преимущество. Это была война моторов. В наступлении шли десятки тысяч самолетов, систем артиллерии и бронетехники. Основной удар приняли на себя сухопутные войска Красной армии. В отсутствие мощного вооружения им пришлось проявить тактическую гибкость, говорит военный эксперт, капитан первого ранга в запасе, член экспертного совета офицеров России Василий Дандыкин.
4: То есть корпуса превращались в дивизии, бригады по необходимости. Пока, в общем-то, заводы эвакуированные на восток страны могли на производство оружия, пока союзники могли наладить поставку нам по линдизу техники, снарядов. Тем не менее, вот это сказалось, и мы выстояли в таких оборонительных жестоких боях. И дальше у нас усилились авиационные ресурсы, и уже это была армия наступательная.
2: Именно в период Великой Отечественной сложилась структура сухопутных войск в ее классическом понимании. Официально, как вид вооруженных сил СССР, она оформилась 23 марта 1946 года с учреждением главкомата сухопутных войск во главе с маршалом Георгием Жуковым. Вторая половина века – это становление технических войск – танкисты, мотострелки, противовоздушная оборона и ракетные вооружения. Последние значительно меняют подходы к тактике и стратегии боевых действий, отмечает Юрий Кнутов.
3: Появление ракетного оружия, тем более оснащенного ядерными боевыми частями, конечно, превращает сухопутные войска из обычных частей, которые бились непосредственно за какие-то укрепленные районы, когда тактика сводилась лобовые атаки, фланговые атаки, окружения. Вот непосредственно использование ракетного оружия, оно полностью меняет характер боевых действий.
2: Сейчас соотношение сил определяет не столько количество танков и бронетехники, сколько эффективность беспилотной авиации, добавляет эксперт. Зона боевых действий – это скорее шахматная доска, когда два противника через дроны и спутники видят размещенные фигуры, но побеждает тот, чья стратегия и тактика окажутся лучше. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр? И какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
5: Сама по себе это очень сложная акватория. Там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию. Это высоченный риск на что-то там сесть, напороться. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
6: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
5: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования.
1: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводился с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечается Международный день кофе. Дата праздника, 1 октября, выбрана не случайно. Именно в начале этого месяца в странах-производителях начинается сбор урожая кофейных зерен. Максим Петренко этим утром решил выяснить, как пьют кофе в разных странах, и узнал, что такое фика в Швеции, подвешенный кофе в Италии и зачем в броне кофе добавляют масло.
7: У каждой культуры действительно свой подход. В Италии обожаемые эспрессо часто пьют, стоя у бара. Быстро заказали, выпили за пару минут и пошли дальше. Так, кстати, чашка получается дешевле. Сядете за столик и в счет добавят плату за обслуживание. Концентрированный эспрессо, по одной из версий, не приглянулся американским солдатам в Италии во время Второй мировой. Те разбавляли его горячей водой, и так по миру разошелся кофе по-американски или американо. В Эфиопии, стране, которая считается родиной кофе, все выглядит сродни церемонии, рассказывает чемпион мира 2008 года по приготовлению кофе в турке, автор книги «Баристология» Глеб Невейкин.
8: Примерно занимает около часа, чтобы попить кофе в Эфиопии. Вы выбираете зеленое зерно, при вас его обжаривают, потом толкут в такой большой ступе и заваривают в специальном сосуде, он называется буна-джибена. Это маленькая чашечка, достаточно насыщенного будет напитка. И обязательно в угле, на котором готовился кофе, кидают ладан. Ты сидишь вот в таком благовонии и пьешь маленькую чашку.
7: Когда крепкий черный кофе покрывают шапкой холодных взбитых сливок, сверху может еще присутствовать шоколадная стружка, то это кофе по-венски. Точно неизвестно, кто его придумал, но легенда гласит, что так делали для извозчиков. Под сливками кофе дольше оставался горячим. В скандинавских странах есть традиция заливать горячим кофе кусочки сыра, лежащие на дне чашки. После размягчения сыр дает интересный вкус. В Гонконге и вовсе любят смешивать кофе и чай в определенной пропорции, бывает, добавляя сгущенку. Для нас удивительно. Но вот ловите еще один непривычный вариант. Брони-кофе – напиток, вдохновленный тибетским чаем с маслом, рассказывает гендиректор кофейни «Кофейная гавань» Ольга Гусарь.
9: Популярный напиток среди кето-диеты. Классический рецепт, он включает в себя крепкий черный кофе и несоленое сливочное масло. Ну и, соответственно, все эти ингредиенты взбиваются в блендере до состояния однородного латте с густой пеной. Масло само добавляют, чтобы была длительная энергия, чувство сытости.
7: Иногда в европейских кафе кофе сразу подают стакан воды. Делается это по нескольким причинам. Выпить глоток воды перед кофе, чтобы освежить рецепторы. Глоток в конце уберет излишнюю горечь и вяжущий эффект. Ну и в целом это защита желудка, ведь кофе имеет кислую природу. А вы слышали про подвешенный кофе? Это традиция благотворительности из Неаполя, продолжает Ольга Гусарь.
9: Клиенты заказывают кофе, один эспрессо, но оплачивают два. Бариста заносит второй, он называется подвешенный кофе, специальную книгу или чек. В течение дня в кофейню может зайти любой нуждающийся, бездомный, и спросить, есть ли сегодня подвешенный кофе. Если кто-то проявил щедрость, бариста бесплатно наливает человеку горячий эспрессо.
7: Шведы тоже нация, обожающая кофе. Если они произносят «фика», это не значит, что с напитком что-то не так. Напротив, слово обозначает перерыв в работе на кофе со сладостями, который перерос в этой стране в обязательный ритуал. Так шведы замедляются в современном ритме жизни. Что ж, сотрудники «Радио Звезда» тоже ушли на кофе-брейк. С чашкой эспрессо Максим Петренко, Наталья Савина с кофе по-венски.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему местом трибунала для нацистов выбрали Нюрнберг, что ценят в брачном договоре влюбленные прагматики, о чем писали в первых отрывных календарях. Речь не только про засолку огурцов.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России вновь ударили по логистическим и коммуникационным центрам на Украине, передает Министерство обороны. В Одессе поражен дата-центр «Хостинг UA», через который обрабатывалась разведывательная и другая служебная информация в интересах ФСУ. Администрация Трампа отменила действие более 250 тысяч виз, заявил официальный представитель Государственного департамента США. Американская виза – привилегия, а не право. Если человек злоупотребляет этой привилегией, то теряет ее, пояснил представитель Госдепа. С начала октября пенсии бывших военнослужащих и силовиков проиндексируют на 4%. Точная сумма зависит от размера денежного довольствия, выслуги лет и установленных надбавок. Повышение затронет также получателей страховых пенсий, у которых основание для перерасчета возникло в сентябре. В частности, речь идет о пенсионерах, достигших 80 лет. Аэрофлот выполняет первый с марта рейсы из Москвы в Абу-Даби. Самолет «Боинг 737» этим утром вылетел из Шереметьево. Время в пути почти 6 часов. В марте российские авиакомпании приостановили полеты на Ближний Восток из-за военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
14: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине 18 века после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
14: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории. Радиозвезда. Человек с изюминкой. Федор Достоевский.
15: В юности, будучи студентом инженерного училища, Федор Михайлович был очень беден. Что еда? Денег часто не хватало даже на чай. А позже, уже с каторги из Омского острога, он писал брату, что только чай помогал ему выживать. Вообще, с этим напитком у Федора Михайловича в жизни сложились непростые отношения.
0: На первый взгляд.
15: Достоевский писал по ночам и только в компании с черным чаем. Ходил по комнате и не просто бормотал про себя, размахивал руками, активно декламировал, менял интонации, говорил разными голосами. Останавливался, переводил дух, делал несколько глотков чая, и все начиналось снова.
0: В чем изюминка?
15: Федор Михайлович был настоящим увлеченным чаевником. Он считал чай напитком мира и взаимопонимания. Чай заваривал только сам. При этом он каждый раз требовал свою ложечку, которую домашние так и называли «папиной ложечкой». Иногда уносил стакан в кабинет, но позже возвращался.
16: «Нальешь чай? Кажется, хорош цветом. А вернешься в кабинет? Нет, не тот цвет!»
15: В среднем возрасте он боялся, что у него после очередной крепкой чашки подскочит давление. Бегал мерить пульс. В конце жизни, наоборот, заваривал суперкрепкий чай. Боялся впасть в летаргический сон.
0: Федор Достоевский. Человек с изюминкой.
14: Радиозвезда.
17: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золотой человек кургана Иссык.
18: Конец 60-х годов 20 века. Казахские археологи приступили к раскопкам одного непримечательного кургана, расположенного неподалеку от Алма-Аты. Вокруг были курганы побольше, высотой до 15 метров. Но внимание ученых привлекла небольшая 6-метровая насыпь, которую позже назовут Иссык, то есть «узкая дверь». И скоро выяснится, что за ней спрятаны бесценные сокровища.
17: Цена вопроса.
18: Внутри археологи нашли то, что сейчас именуют золотым человеком кургана Иссык. А именно, погребальную камеру с останками неизвестного воина и множеством золотых артефактов. Мечи, кинжалы, перстни, украшения, одежда, обувь и серебряную чашу V века до нашей эры с письменными знаками, которые до сих пор не расшифровали. В общей сложности в кургане обнаружили более 4000 уникальных предметов.
17: Кладоискатели.
18: Находку казахских ученых считают удивительной. Ведь все курганы вокруг были разграблены еще в глубокой древности. Да и сам Иссык был хорошо изучен. Вот только искатели золота, к несчастью для себя и к счастью для науки, всегда интересовались центральным захоронением, игнорируя боковое. Но именно в этом неприметном месте и хранилась веками главная тайна. По внешнему облику и атрибутам ученые смогли установить, что погребенный был сакским или скифским воином, которые традиционно хорошо сражались на мечах. А еще, как известно, скифы не оставили после себя письменности. Поэтому чаша с неразгаданным посланием из кургана Иссык может значить гораздо больше, чем мы думаем. Сегодня на месте раскопок расположен археологический музей под открытым небом. Впрочем, говорят, туда заглядывают не только туристы, но и те, кто надеются увидеть еще что-то бесценное и пока не найденное.
17: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
19: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов сухопутных войск с профессиональным праздником. В телеграме на сайте Кремля говорится, что ратные и патриотические традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих. По словам главы государства, это помогает с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции и на других стратегических направлениях. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам ВСУ. В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр «Рента-Логистик». В его складах был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одессе поражен дата-центр «Хостинг-QA», через который обрабатывалась разведывательная информация. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с военным имуществом. На Украине полностью остановилось производство стали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов страны. Выведенные из строя последние работавшие предприятия. В 2025 году Украина произвела больше 7 миллионов тонн стали, а в 2021 втрое больше. Металлургия приносила стране более 6 миллиардов долларов в год. В Москве начали включать отопление. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно его начнут подавать в жилые дома и офисы, затем на предприятия. Процесс займет несколько дней. К зиме подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе 34 тысячи жилых домов. В Китае сдали в эксплуатацию технопарк для испытаний так называемого искусственного солнца, экспериментального термоядерного реактора. Установка находится на этапе сборки, выполнено более половины работ. Строительство планируют завершить к концу следующего года, а первую генерацию энергии ожидают к 30-му. Токамак воспроизводит процессы солнца и может стать практически неисчерпаемым источником чистой энергии, утверждают создатели. Больше полумиллиона животных ежегодно вакцинируются Государственной ветеринарной службой Москвы. Это сообщил агентству ТАСС председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
2: Проводится достаточно большая и широкая информационная кампания. Это информационные стенды, это информационные баннеры на основных трассах города Москвы. Это и листовки, это и организация дополнительных прививочных пунктов. Сейчас мы пересмотрели политику и стараемся организовывать прививочные пункты вблизи массового скопления животных. Это выгульные площадки. В городе их более 600, и на каждой мы стараемся быть по несколько раз в год.
1: Председатель комитета ветеринарии напомнил, что вакцинация против бешенства в Государственной ветеринарной службе остается бесплатной услугой. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
10: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 40 томов правды. 80 лет назад в Нюрнберге огласили приговор нацизму, что вошло в доказательную базу. На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Почему мы перестали бояться этого документа? На радио «Звезда» премьера. Рубрика «Этот день в истории». Вспомним главный гаджет наших прабабушек – отрывной календарь. Ровно 80 лет назад в городе Нюрнберг завершилось оглашение приговора Международного военного трибунала по итогам Второй мировой войны. Как проходил этот исторический процесс? Кто оказался на скамье подсудимых? И какими были приговоры для обвиняемых? Ким Андреев о самом известном судебном заседании 20 века.
6: Решение создать международный военный трибунал страны-победители приняли еще в феврале 45 года во время Ялтинской конференции. Местом проведения судебного процесса выбрали Нюрнберг. В отличие от Берлина, он подвергся меньшим разрушениям, а еще считался любимым городом Гитлера. На скамье подсудимых оказались 24 человека. Все бывшие высокопоставленные лица нацистской Германии, включая Германа Геринга. Состав судей и обвинения был спланирован по паритетному принципу. По два человека от Советского Союза, Франции, Британии и США, рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
11: Англичанин Джеффри Лоуренс будет председателем суда, главным судьей от каждой страны, которая будет судить нацистских агрессоров, будет тоже свой обвинитель. Джексон от Америки, а у нас был Руденко, который потом был тоже выдающимся юристом, непосредственно уже и прокурором. Ну, конечно, у каждого был целый штат людей, которые занимались нацистскими военными преступлениями.
6: При этом у каждого из подсудимых были свои адвокаты. Страны-союзники прекрасно понимали, только при соблюдении всех процессуальных норм решение суда будет считаться справедливым и взвешенным. Само заседание решили проводить на четырех языках – немецком, русском, французском и английском. Именно поэтому на исторических снимках процесса подсудимые сидят в наушниках. Уже тогда существовала система синхронного перевода. А вот самим обвинителям синхронности мысли порой не доставало, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Дмитрий Суржик.
12: Подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, то есть начало обострений между США и Советским Союзом, умело тянули время, рассчитывая уйти от наказания, ожидая, что суд развалится. Появление в зале суда бывшего командующего 6-й германской армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, тайно доставленного Нюрнберга, не оставило равнодушными ни подсудимых, ни прессу.
6: Поначалу защита не пыталась отрицать факт совершения военных преступлений, но брать на себя ответственность за геноцид и расовую ненависть подсудимые не желали. Вместо этого уклончиво говорили, что лишь выполняли приказы Гитлера. Его имя, кстати, прозвучит в стенограммах суда более 12 тысяч раз. Но после свидетельских показаний узников концлагерей и снятой там же кинохроники, аргументов у адвокатов уже не осталось. Продолжает Михаил Мягков.
11: Был продемонстрирован документальный фильм «Зверств нацистов, фашистов, немецких солдат, освобожденные нашей Красной Армией концлагеря, тысячи и тысячи погибших в этих концлагерях». Было продемонстрировано человеческая кожа, да, то, что из нее нацисты делали там абажуры для ламп. Это действительно правда того процесса, доказательная база.
6: Приговор суда озвучили 1 октября 1946 года. 12 обвиняемых, то есть половину, приговорили к смертной казни, еще семерых к различным тюремным срокам. Троих оправдали, одного признали неизлечимо больным, еще один покончил с собой до начала процесса. В общей сложности суд продолжался 316 дней и оставил после себя более 40 томов стенограмм и доказательств. Но, пожалуй, главное, он показал всему миру, что на любое, даже абсолютное зло нужно отвечать справедливостью. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
10: Брачный договор теперь можно составить на портале Госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Новый сервис размещен на странице заключения брачного договора. Для чего россияне обращаются к этому документу? И почему с каждым годом процедура становится все более популярна? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
13: Поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор – это прежде всего про имущество. В нем можно определить, кому принадлежит недвижимость, автомобиль, доли в бизнесе, как оно будет распределяться после расторжения брака. Как семейный юрист я всегда говорю, что хороший брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать

0: пока отношения хорошие с супругом, часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
1: По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин считает, что брачный договор скорее защищает права супругов, чем ограничивает их. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Рубрика «Этот день в истории». Мы будем рассказывать о великих людях, громких победах и ключевых датах нашей страны и армии. А вот раньше, до появления цифровых и аудиоформатов, о памятных событиях люди узнавали из газеты на стене, старого доброго отрывного календаря. Как появилось это мини-издание? Листаем время вместе с Анной Елисеевой.
3: Долгое время печатные календари в России могла выпускать только Академия наук. Издания назывались «Месяцесловы» и были настоящими предметами роскоши. В кожаных переплетах и с шикарными иллюстрациями. Такое великолепие простым крестьянам, конечно, было не по карману. Все изменилось в 1885-м, когда издатель Иван Сытин придумал всеобщий русский календарь. Тот самый легендарный настенный отрывной. Он печатался на простенькой серой бумаге, стоил копейки, но в нем было все. От полезных советов и дат ярмарок до народных пословиц, рассказов и стихов. Идею мини-формата издателю подсказал Лев Толстой, видевший в этом доступный способ просвещения простых людей, рассказывает историк, писатель, экскурсовод музея-квартиры Ивана Дмитриевича Сытина Алексей Шаламов.
4: По мысли Сытина, каждый такой календарь должен быть энциклопедией, где крестьянин найдет все нужные ему в данный период времени знания об окружающем мире. И практически природные, хозяйственные, экономические и общекультурные. И такой подход оказался очень успешным. Сытинские календари каждый год расходились многомиллионными тиражами.
3: По сути, они стали окном в мир для крестьян из глухих деревушек, где не было других печатных изданий. На обороте календарных листков публиковали сведения о разных странах, приводили статистику по экономике, сельскому хозяйству, образованию, печатали изображения картин, которые появились в Третьяковской галерее. А когда в моду ненадолго вошло вегетарианство, Иван Сытин мгновенно отреагировал публикацией рецептов блюд без мяса. Любопытно, что работала и обратная связь. По совету читателя, однажды в календарь включили таблицу умножения. После революции 17 года, конечно, все радикально изменилось, продолжает Алексей Шаламов.
4: Издаются они теперь под жестким контролем большевистской власти, наполняются пропагандистскими материалами. Например, там появляются положения нового советского законодательства, новой советской конституции, появляются новые революционные даты, появляются очень злые, часто несправедливые карикатуры на царя, на представителей вот бывшей культуры, бывшей власти.
3: Отрывные календари всегда были тесно связаны с политикой. Власти отлично понимали, каким инструментом пропаганды они могут быть. В Советском Союзе на листках печатали портреты первых лиц ЦК партии и обязательно отмечали их дни рождения. И хотя в послевоенные годы тематика снова сместилась в сторону быта, все эти книжечки с отрывными листами объединила любопытная деталь, говорит историк и писатель Александр Васькин.
5: Календари были для садоводов, для школьников, спортивные календари. Но они были разные. Но была одна общая черта. Наверху на каждом листочке было написано, какой год советской власти идет. Вот это я очень хорошо помню. То есть как вот у нас от Рождества Христова, вроде как мы ведем свое летоисчисление, да? А там вот велось такой-то год, там, я не знаю, 70-й год советской власти.
3: Наш собеседник признается, что до сих пор хранит листки календарей, используя их в качестве закладок. И такие архивы наверняка найдутся во многих домах. Наши мамы и бабушки держат пожелтевшие странички с рецептами блюд и советами по садоводству. А папа и дедушки собрали целые тематические коллекции – спортивные, военные, охотничьи. Специальные календари всегда выходили меньшим тиражом, чем общие. Поэтому в наши дни они считаются редкостью, и за ними гоняются коллекционеры. У этого хобби есть даже название – филотаймия. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем суперсила пехоты – почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей? Что такое бронекофе?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин поздравил сухопутные войска с профессиональным праздником. Патриотические традиции ветеранов подразделений служат достойным примером для нынешнего поколения военных и помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции и на других стратегических направлениях, отметил президент в поздравительной телеграмме. Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций, немедленно покинуть страну после провала переговоров. Это сообщает издание «Эксиос» со ссылкой на источники. С 1 октября налоговые органы начнут передавать Министерству внутренних дел сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в Россию для заработка. Мера связана с правилами, которые начнут действовать с 2027 года. Иностранцы, работающие в России, должны будут подтверждать доход, достаточный для содержания себя и проживающих с ними членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подаче тепла в здания Москвы. В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады и больницы. Позже в жилые дома, офисные здания, на предприятия, сообщили в мэрии столицы. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались.
5: Отравился нерестом.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Сбрасывали
3: шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Опасно было быть передовым ученым в Средневековье.
7: Особенно астрономом. Взять отца-основателя этой науки Коперника. Ведь его тоже церковь преследовала.
5: А вот и нет.
8: На Николая Коперника почему-то часто хотят примерить судьбы Джордано Бруно и Галилео Галилея. Первого, напомним, казнили, второго судила инквизиция. Однако польский астроном Коперник, автор гелиоцентрической системы, при жизни никаким преследованиям не подвергался. Более того, с церковью он дружил и даже находился в должности советника для некоторых епископов. Свои соображения по астрономии также ни от кого не скрывал.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Труд Коперника 1543 года о вращении небесных сфер, где говорилось, что Солнце, а не Земля, центр мироздания, действительно окажется в папском списке запрещенных книг. Но важный нюанс. Случится это через 70 с лишним лет после смерти ученого. А до этого издания спокойно распространялись.
6: А Коперник первым заговорил о гелиоцентризме?
8: Отнюдь. Мысль эту высказал еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Третий век до нашей эры, на минуточку. Но именно Николай Коперник математически обосновал и оформил эту гипотезу.
5: А вот и да.
9: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
8: Сложно.
9: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
10: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
13: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него – это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов сухопутных войск с профессиональным праздником. В телеграме на сайте Кремля говорится, что ратные и патриотические традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих. По словам главы государства, это помогает с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции и на других стратегических направлениях. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах беспилотниками по объектам ВСУ. В Киеве поражен транспортно-логистический центр «Рента-Логистик». В его складах производили безэкипажные катера. В районе Одессы уничтожен дата-центр «Хостинг.UA», обрабатывавший разведданные. В порту Черноморск ударом уничтожен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения. Осенью на военную службу планируют направить около 120 тысяч призывников. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Генерал-полковник уточнил, что отправка войска начнется 10 октября. Призывники, по его словам, как и прежде, не будут проходить службу в зоне СВО. Там находятся только контрактники. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании еще троих участников банды Басаева и Хаттаба. Оперативные мероприятия провели в Ингушетии, Башкирии и Татарстане. Задержанные, причастны к нападениям на военных и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 99-м и 2000-м годах. Тогда погибли 58 человек, еще 130 получили ранения. Ночью украинские беспилотники атаковали энергообъекты Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света, сообщили в компании «Крымэнерго». Там отметили, что обстановка с подачей электроэнергии остается сложной. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Пенсии проиндексируют дважды в следующем году. В феврале на 6,8% и в апреле еще на 3,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Индексация коснется и работающих пенсионеров. Замглавы правительства напомнила, что в стране действует программа активного долголетия. Они охватывают более 15 миллионов человек. Голикова заверила в развитии системы долговременного ухода. Помощью охвачены больше 184 тысяч граждан, уточнила она. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует работу маркетплейсов, сервисов доставки, такси и других цифровых платформ. Площадки должны будут заранее уведомлять партнеров об изменении условий, а в карточках товаров размещать предусмотренные законом сведения о продавце, сертификатах, лицензиях и маркировке. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 3 января на участках Валаамской улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, предупредил департамент транспорта столицы. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается уже в 4 балла. Час потребуется на проезд по шоссе энтузиастов от 3 Владимирской до Авиамоторной улицы. 50 минут займет путь по Волоколамскому шоссе от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Пробка на полчаса на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Также полчаса уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День сухопутных войск. Как они решают исход сражений. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? С перчинкой, желтком и сливочным маслом. Как пьют кофе в разных уголках планеты. Сегодня День сухопутных войск России. Памятная дата была установлена ровно 20 лет назад. Но свою историю этот вид вооруженных сил ведет с 16 века, когда Иван Грозный подписал указ о формировании первой регулярной армии. Как с тех пор менялся состав сухопутных войск? Какую роль они сыграли в Великой Отечественной войне? И что сейчас определяет исход боевых действий? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: С первых войн пехота штурмует позиции противника и отбивает контратаки. Сейчас дорогу ей расчищают танки, а глазами и ушами работают дроны-разведчики. Ну а так, что называется лоб в лоб, это не отменяет. В эпоху Ивана Грозного вперед шли стрелецкие полки. Позднее в отдельный род выделилась артиллерия, а со второй половины XIX века, после реорганизации русской армии, сухопутные войска дополнились инженерными подразделениями. Осады и обороны крепостей, закладка мин и разминирование полей, также устройство переправ и телеграфных линий. Все это обеспечивали военные инженеры. К концу того же столетия в воздух поднялись дирижабли и воздушные шары. Они вели разведку и передавали сведения артиллеристам для корректировки огня. Следовательно, в это время возникли первые задачи для противовоздушной обороны, рассказывает историк этих войск, военный эксперт Юрий Кнутов.
3: Как оказалось, во время ведения стрельб уничтожить воздушный шар было не так просто. На это уходило более десятка снарядов, и то при этом, как правило, шар получал лишь повреждения, поэтому борьба с такими вот привязными воздушными шарами, она в последующем потребовала создания специального вида артиллерии, зенитной артиллерии.
2: Основа, созданная после революции рабоче-крестьянской Красной армии, также сухопутные войска. Они включают кавалерию, артиллерию, броневые силы и действуют в связке с инженерными, автомобильными и химическими войсками. Напавшая в 1941 году на Советский Союз гитлеровская Германия имела огромное техническое преимущество. Это была война моторов. В наступлении шли десятки тысяч самолетов, систем артиллерии и бронетехники. Основной удар приняли на себя сухопутные войска Красной армии. В отсутствие мощного вооружения им пришлось проявить тактическую гибкость, говорит военный эксперт, капитан первого ранга в запасе, член экспертного совета офицеров России Василий Дандыкин.
4: То есть корпуса превращались в дивизии, бригады по необходимости. Пока, в общем-то, заводы, эвакуированные на восток страны, могли на производство оружия, пока союзники могли наладить поставку нам по лендизу техники, снарядов. Тем не менее, вот это сказалось, и мы выстояли в этих вредных жестоких боях. И дальше у нас усилились радиационные ресурсы, и уже это была армия наступательная.
2: Именно в период Великой Отечественной сложилась структура сухопутных войск в ее классическом понимании. Официально, как вид вооруженных сил СССР, она оформилась 23 марта 1946 года с учреждением главкомата сухопутных войск во главе с маршалом Георгием Жуковым. Вторая половина века – это становление технических войск – танкисты, мотострелки, противовоздушная оборона и ракетные вооружения. Последние значительно меняют подходы к тактике и стратегии боевых действий, отмечает Юрий Кнутов.
3: Появление ракетного оружия, тем более оснащенного ядерными боевыми частями, конечно, превращает сухопутные войска из обычных частей, которые бились непосредственно за какие-то укрепленные районы, когда тактика сводилась лобовые атаки, фланговые атаки, окружение. Вот непосредственно использование ракетного оружия, оно полностью меняет характер боевых действий.
2: Сейчас соотношение сил определяет не столько количество танков и бронетехники, сколько эффективность беспилотной авиации, добавляет эксперт. Зона боевых действий – это скорее шахматная доска, когда два противника через дроны и спутники видят размещенные фигуры, но побеждает тот, чья стратегия и тактика окажутся лучше. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр? И какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
5: Сама по себе это очень сложная акватория. Там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию. Это высоченный риск на что-то там сесть, напороться. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
6: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
5: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования.
1: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводился с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечается Международный день кофе. Дата праздника, 1 октября, выбрана не случайно. Именно в начале этого месяца в странах-производителях начинается сбор урожая кофейных зерен. Максим Петренко этим утром решил выяснить, как пьют кофе в разных странах, и узнал, что такое фика в Швеции, подвешенный кофе в Италии и зачем в броне кофе добавляют масло.
7: У каждой культуры действительно свой подход. В Италии обожаемые эспрессо часто пьют стоя у бара. Быстро заказали, выпили за пару минут и пошли дальше. Так, кстати, чашка получается дешевле. Сядете за столик и в счет добавят плату за обслуживание. Концентрированный эспрессо, по одной из версий, не приглянулся американским солдатам в Италии во время Второй мировой. Те разбавляли его горячей водой, и так по миру разошелся кофе по-американски или американо. В Эфиопии, стране, которая считается родиной кофе, все выглядит сродни церемонии, рассказывает чемпион мира 2008 года по приготовлению кофе в турке, автор книги «Баристология» Глеб Невейкин.
8: Примерно занимает около часа, чтобы попить кофе в Эфиопии. Вы выбираете зеленое зерно, при вас его обжаривают, потом толкут в такой большой ступе и заваривают в специальном сосуде, он называется буна-джибена. Это маленькая чашечка, достаточно насыщенного будет напитка. И обязательно в угле, на котором готовился кофе, кидают ладан. Ты сидишь вот в таком благовонии и пьешь маленькую чашку.
7: Когда крепкий черный кофе покрывают шапкой холодных взбитых сливок, сверху может еще присутствовать шоколадная стружка, то это кофе по-венски. Точно неизвестно, кто его придумал, но легенда гласит, что так делали для извозчиков. Под сливками кофе дольше оставался горячим. В скандинавских странах есть традиция заливать горячим кофе кусочки сыра, лежащие на дне чашки. После размягчения сыр дает интересный вкус. В Гонконге и вовсе любят смешивать кофе и чай в определенной пропорции, бывает, добавляя сгущенку. Для нас удивительно. Но вот ловите еще один непривычный вариант – брони-кофе, напиток, вдохновленный тибетским чаем с маслом, рассказывает гендиректор кофейни «Кофейная гавань» Ольга Гусарь.
9: Популярный напиток среди кето-диеты. Классический рецепт, он включает в себя крепкий черный кофе и несоленое сливочное масло. Ну и, соответственно, все эти ингредиенты взбиваются в блендере до состояния однородного латте с густой пеной. Масло само добавляют, чтобы была длительная энергия, чувство сытости.
7: Иногда в европейских кафе кофе сразу подают стакан воды. Делается это по нескольким причинам. Выпить глоток воды перед кофе, чтобы освежить рецепторы. Глоток в конце уберет излишнюю горечь и вяжущий эффект. Ну и в целом это защита желудка, ведь кофе имеет кислую природу. А вы слышали про подвешенный кофе? Это традиция благотворительности из Неаполя, продолжает Ольга Гусарь.
9: Клиенты заказывают кофе, один эспрессо, но оплачивают два. Бариста заносит второй, он называется подвешенный кофе, специальную книгу или чек. В течение дня в кофейню может зайти любой нуждающийся, бездомный, и спросить, есть ли сегодня подвешенный кофе. Если кто-то проявил щедрость, бариста бесплатно наливает человеку горячий эспрессо.
7: Шведы тоже нация, обожающая кофе. Если они произносят «фика», это не значит, что с напитком что-то не так. Напротив, слово обозначает перерыв в работе на кофе со сладостями, который перерос в этой стране в обязательный ритуал. Так шведы замедляются в современном ритме жизни. Что ж, сотрудники «Радио Звезда» тоже ушли на кофе-брейк. С чашкой эспрессо Максим Петренко, Наталья Савина с кофе по-венски.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему местом трибунала для нацистов выбрали Нюрнберг, что ценят в брачном договоре влюбленные прагматики, о чем писали в первых отрывных календарях. Речь не только про засолку огурцов.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Трое участников банды Басаева и Хатаба задержаны в Татарстане, Ингушетии и Башкирии, сообщили сегодня в Федеральной службе безопасности. Задержанные причастны к нападениям на военных и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 99-м и 2000-м годах. Киев может остаться без исправных истребителей F-16, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей простаивают из-за проблем с их обслуживанием. И при текущих темпах эксплуатации Киев израсходует оставшуюся часть к концу года. С 1 октября меняется порядок оказания медицинской помощи взрослым при стоматологических заболеваниях. Если медицинская манипуляция может вызвать болевые ощущения, ее обязаны проводить с анестезией. Также фельдшеры и гигиенисты получат право самостоятельно принимать экстренные меры при острой боли. Почти 1500 жителей Москвы достигли возраста 100 лет. Еще 65 тысяч москвичей перешагнули отметку в 90 лет. Об этом сообщили столичные власти. Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Цель праздника – привлечь внимание общества к проблемам старшего поколения и подчеркнуть вклад пожилых людей в жизнь общества. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
13: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – первой половине 18 века после победы над шведами в Северной войне.
14: 1 октября.
15: Этот день в истории.
13: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
15: Этот день в истории.
16: От слов к делу. Военные училища России. Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков. От слов к делу. Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях. Потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. От слов к делу. Жизнь Родине – честь никому. Московское Суворовское военное училище.
15: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
17: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
18: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
19: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
15: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
20: Бракованные монеты встречаются во всех странах мира. В США, например, можно найти центы 1236 года выпуска. Как такое может быть? Все просто. Во время чеканки произошла путаница со штемпелями. Набрали не те цифры, и вот результат. У коллекционеров такие деньги называются перепутками. Но, несмотря на ошибки, они считаются законными платежными средствами. Их обязаны принимать в любом магазине и в любом банке. А вот монеты аверс-аверс или реверс-реверс, проще говоря, два номинала или два герба, тоже брак. Вместо классической пары штемпелей поставили два одинаковых. Представьте, к примеру, рубль, у которого две лицевые стороны. Такие деньги встречаются крайне редко. Их быстро изымают из обращения. Но самыми необычными бракованными деньгами считаются залипушки. Представьте, чеканный штемпель со всей силы бьет по заготовке. Заготовка к этому самому штемпелю прилипает, а затем следует еще один удар. Итог. На лицевой стороне монеты виден номинал, а на обратной стороне тоже номинал, только в зеркальном отображении.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем сухопутных войск. Андрей Белоусов отметил, что сегодня воины демонстрируют мужество и отвагу, эффективно решают задачи по укреплению безопасности России. Министр выразил уверенность, что личный состав продолжит следовать лучшим традициям предшественников и отстаивать суверенитет страны в ходе специальной военной операции. 1 октября начался призыв в армию России. На военную службу отправится 120 тысяч военнослужащих. Большинство призывников пришли после университетов и техникумов. Так, после учебы в колледже повестка пришла Святославу Троицу. У него семья военных. Отец, полковник запаса, служил в Чечне, сестра служит в Росгвардии. Дедушка тоже прошел армию. С детства Святослав слушал рассказы о службе и хотел пойти в армию, рассказал он корреспонденту телеканала «Звезда».
2: Девушка у меня есть. Она, конечно, переживала, когда узнала, что я решил пойти по такому пути. Я ее успокоил, сказал, что все-таки это мой долг, долг родине. И я решил все-таки его отдать. Но она всячески поддерживала, да, и родители тоже.
1: Призывники со сборных пунктов начнут убывать к месту прохождения военной службы уже с 10 октября. Следственная группа в Арабских Эмиратах считает попытку совершения теракта как одну из причин инцидента на борту самолета Fly Dubai. Об этом сегодня сообщило агентство ВАМ. Лайнер подал сигналы о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии накануне. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка. По данным СМИ, один из летчиков ранил второго ножом и якобы хотел устроить катастрофу. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подаче тепла в здания Москвы. В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады и больницы. Позже в жилые дома, офисные здания. На предприятия торговли и промышленности сообщили в мэрии столицы. В честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, культурные площадки Москвы подготовили специальную программу, сообщает мэрия столицы. Горожан ждут концерты классической и современной музыки, фестивали, творческие встречи, лекции, мастер-классы и выступления уличных артистов. Всего запланировано более 70 событий примерно на 60 площадках. О погоде. Устойчивое похолодание придет в Москву во второй половине октября, сообщил синоптик Евгений Тишковец. В этот период среднесуточная температура уже будет держаться ниже плюс 8 градусов. Осадки большую часть месяца ожидаются в виде дождя. Сегодня в Москве сухо и до плюс 15. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-805-852-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 40 томов правды. 80 лет назад в Нюрнберге огласили приговор нацизму. Что вошло в доказательную базу? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Почему мы перестали бояться этого документа? На «Радио Звезда» премьера. Рубрика «Этот день в истории». Вспомним главный гаджет наших прабабушек – отрывной календарь. Ровно 80 лет назад в городе Нюрнберг завершилось оглашение приговора Международного военного трибунала по итогам Второй мировой войны. Как проходил этот исторический процесс? Кто оказался на скамье подсудимых? И какими были приговоры для обвиняемых? Ким Андреев о самом известном судебном заседании 20 века.
3: Решение создать Международный военный трибунал страны-победители приняли еще в феврале 45 года во время Ялтинской конференции. Местом проведения судебного процесса выбрали Нюрнберг. В отличие от Берлина, он подвергся меньшим разрушениям, а еще считался любимым городом Гитлера. На скамье подсудимых оказались 24 человека. Все бывшие высокопоставленные лица нацистской Германии, включая Германа Геринга. Состав судей и обвинения был спланирован по паритетному принципу. По два человека от Советского Союза, Франции, Британии и США, рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
7: Англичанин Джеффри Лоуренс будет председателем суда, главным судьей от каждой страны, которая будет судить нацистских агрессоров, будет тоже свой обвинитель. Джексон от Америки, а у нас был Руденко, который потом был тоже выдающимся юристом, непосредственно уже и прокурором. Ну, конечно, у каждого был целый штат людей, которые занимались нацистскими военными преступлениями.
3: При этом у каждого из подсудимых были свои адвокаты. Страны-союзники прекрасно понимали, только при соблюдении всех процессуальных норм решение суда будет считаться справедливым и взвешенным. Само заседание решили проводить на четырех языках – немецком, русском, французском и английском. Именно поэтому на исторических снимках процесса подсудимые сидят в наушниках. Уже тогда существовала система синхронного перевода. А вот самим обвинителям синхронности мысли порой не доставало, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Дмитрий Суржик.
10: Подсудимые чувствуют сложившуюся политическую ситуацию, то есть начало обострений между США и Советским Союзом, умело тянули время, рассчитывая уйти от наказания, ожидая, что суд развалится. Появление в зале суда бывшего командующего 6-й германской армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, тайно доставленного Нюрнберга, не оставило равнодушными ни подсудимых, ни прессу.
3: Поначалу защита не пыталась отрицать факт совершения военных преступлений, но брать на себя ответственность за геноцид и расовую ненависть подсудимые не желали. Вместо этого уклончиво говорили, что лишь выполняли приказы Гитлера. Его имя, кстати, прозвучит в стенограммах суда более 12 тысяч раз. Но после свидетельских показаний узников концлагерей и снятой там же кинохроники аргументов у адвокатов уже не осталось. Продолжает Михаил Мягков.
7: Был продемонстрирован документальный фильм «Зверств нацистов, фашистов, немецких солдат, освобожденные нашей Красной Армией концлагеря, тысячи и тысячи погибших в этих концлагерях». Было продемонстрировано человеческая кожа, да, то, что из нее нацисты делали там абажуры для ламп. Это действительно правда того процесса, доказательная база.
3: Приговор суда озвучили 1 октября 1946 года. 12 обвиняемых, то есть половину, приговорили к смертной казни, еще семерых к различным тюремным срокам. Троих оправдали, одного признали неизлечимо больным, еще один покончил с собой до начала процесса. В общей сложности суд продолжался 316 дней и оставил после себя более 40 томов стенограмм и доказательств. Но, пожалуй, главное, он показал всему миру, что на любое, даже абсолютное зло нужно отвечать справедливостью. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
9: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Новый сервис размещен на странице «Заключение брачного договора». Для чего россияне обращаются к этому документу? И почему с каждым годом процедура становится все более популярна? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
11: Поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор – это прежде

0: неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу является совместным. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. Пока отношения хорошие, супругам часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
1: По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин считает, что брачный договор скорее защищает права супругов, чем ограничивает их. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Рубрика «Этот день в истории». Мы будем рассказывать о великих людях, громких победах и ключевых датах нашей страны и армии. А вот раньше, до появления цифровых и аудиоформатов, о памятных событиях люди узнавали из газеты на стене, старого доброго отрывного календаря. Как появилось это мини-издание? Листаем время вместе с Анной Елисеевой.
3: Долгое время печатные календари в России могла выпускать только Академия наук. Издания назывались «Месяцесловы» и были настоящими предметами роскоши. В кожаных переплетах и с шикарными иллюстрациями. Такое великолепие простым крестьянам, конечно, было не по карману. Все изменилось в 1885-м, когда издатель Иван Сытин придумал всеобщий русский календарь. Тот самый легендарный, настенный, отрывной. Он печатался на простенькой серой бумаге, стоил копейки, но в нем было все. От полезных советов и дат ярмарок до народных пословиц, рассказов и стихов. Идею мини-формата издателю подсказал Лев Толстой, видевший в этом доступный способ просвещения простых людей, рассказывает историк, писатель, экскурсовод музея-квартиры Ивана Дмитриевича Сытина Алексей Шаламов.
4: По мысли Сытина, каждый такой календарь должен быть энциклопедией, где крестьянин найдет все нужные ему в данный период времени знания об окружающем мире. И практически природное, хозяйственное, экономическое и общекультурное. И такой подход оказался очень успешным. Сытинские календари каждый год расходились многомиллионными тиражами.
3: По сути, они стали окном в мир для крестьян из глухих деревушек, где не было других печатных изданий. На обороте календарных листков публиковали сведения о разных странах, приводили статистику по экономике, сельскому хозяйству, образованию, печатали изображения картин, которые появились в Третьяковской галерее. А когда в моду ненадолго вошло вегетарианство, Иван Сытин мгновенно отреагировал публикацией рецептов блюд без мяса. Любопытно, что работала и обратная связь. По совету читателя, однажды в календарь включили таблицу умножения. После революции 17-го года, конечно, все радикально изменилось, продолжает Алексей Шаламов.
4: Издаются они теперь под жестким контролем большевистской власти, наполняются пропагандистскими материалами. Например, там появляются положения нового советского законодательства, новой советской конституции, появляются новые революционные даты, появляются очень злые, часто несправедливые карикатуры на царя, на представителей вот бывшей культуры, бывшей власти.
3: Отрывные календари всегда были тесно связаны с политикой. Власти отлично понимали, каким инструментом пропаганды они могут быть. В Советском Союзе на листках печатали портреты первых лиц ЦК партии и обязательно отмечали их дни рождения. И хотя в послевоенные годы тематика снова сместилась в сторону быта, все эти книжечки с отрывными листами объединила любопытная деталь, говорит историк и писатель Александр Васькин.
5: Календари были для садоводов, для школьников, спортивные календари. Но они были разные. Но была одна общая черта. Наверху на каждом листочке было написано, какой год советской власти идет. Вот это я очень хорошо помню. То есть как вот у нас от Рождества Христова, вроде как мы ведем свое летоисчисление, да? А там вот велось такой-то год, там, я не знаю, 70-й год советской власти.
3: Наш собеседник признается, что до сих пор хранит листки календарей, используя их в качестве закладок. И такие архивы наверняка найдутся во многих домах. Наши мамы и бабушки держат пожелтевшие странички с рецептами блюд и советами по садоводству. А папа и дедушки собрали целые тематические коллекции – спортивные, военные, охотничьи. Специальные календари всегда выходили меньшим тиражом, чем общие. Поэтому в наши дни они считаются редкостью, и за ними гоняются коллекционеры. У этого хобби есть даже название – филотаймия. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Вот таким

0: Сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 10:46 в Москве. Главное к этой минуте. В России начался осенний призыв. Около 120 тысяч новобранцев отправятся на места срочной службы в осенний период, сообщили в Генеральном штабе. Отправка начнется с 10 октября, на Крайнем Севере с 1 ноября. Глава Пентагона объявила о создании в составе вооруженных сил США нового автономного боевого командования. Оно будет специализироваться на беспилотных системах. Командование начнет работу через год. С 1 октября границы территорий вокруг школ и других учебных заведений, где нельзя продавать табачную и никотиносодержащую продукцию, будут устанавливать местные власти. Ранее действовал единый федеральный радиус 100 метров от школы. В Москве для учеников 3-6 классов запускают проект по математике и естественным наукам «Лига юного олимпиадника», сообщили в мэрии. Более чем в 40 школах начнут работу специальные кружки, которые помогут развивать потенциал учеников с младшей школы. Устойчивое похолодание придет в Москву во второй половине октября, сообщил синоптик Евгений Тишковец. В этот период среднесуточная температура уже будет держаться ниже плюс 8 градусов. Осадки большую часть месяца ожидаются в виде дождя. Сегодня в Москве сухо и до плюс 15 градусов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
3: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
3: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории.

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: мундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Река истории. История реки. Волга.
3: В 30-е годы с возведением на Волге Угличской ГЭС прибрежная часть города Калязина оказалась в зоне затопления. Людей из этого района переселили, все здания разобрали, а колокольню бывшего Никольского собора оставили стоять в качестве маяка посреди рукотворного моря. Однажды молодой, но уже известный журналист Борис Полевой решил совершить к колокольне прогулку пешком по дну водохранилища. Идея понравилась и его коллеге из «Союзрадио».
4: А что? Идет человек под водой и на всю страну рассказывает о том, что видит. В прямом эфире, а? Давай, это будет бомба!
3: Нарядили катер обеспечения. В медный шар водолазного шлема вмонтировали микрофон. И журналист отправился в подводный путь. Не один, конечно, в сопровождении опытного водолаза. Костюм со свинцовыми подошвами был тяжел. Из-под ног взмыло облако ила. Видимость упала до нуля. Но не молчать же. Полевой бойко выдавал в эфир заранее написанный текст. Они шли и шли. И вдруг... Дно ушло из-под ног, и корреспондент куда-то полетел. Да так испугался, что радиослушатели услышали панический вскрик, ну, совсем, совсем не предназначенный для радиоэфира. Все обошлось. Водолаз подхватил несчастного и быстро поставил на ноги. Еще пребывая в шоке, Полевой на автомате закончил репортаж. Оказалось, там, на дне, среди старых фундаментов, остался открытый подвал, затянутый илом. Вот в него-то он и угодил. Но мат в прямом эфире стыд на всю страну. На удивление, радиокомитет отнесся к происшествию с пониманием. А коллеги по журналистскому цеху еще долго зубоскалили. «Ты, Борис, теперь не полевой». Ты, Борис, водяной.
2: Волга. Река истории. История реки.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах беспилотниками. В Киеве поражен логистический центр, где производили безэкипажные катера. В районе Одессы уничтожен дата-центр с разведданными ВСУ. В порту Черноморск – сухогруз с военным имуществом. На Украине полностью остановлено производство стали. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов страны. Выведены из строя последние работавшие предприятия. В 2025 году Украина произвела больше 7 миллионов тонн стали, а в 2021 втрое больше. Металлургия приносила стране более 6 миллиардов долларов в год. Трое участников банды Басаева и Хатаба задержаны в Ингушетии, Башкирии и Татарстане. Детали сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: По данным следствия, они участвовали в нападениях на сотрудников сводного отряда милиции Пермской области и военнослужащих Министерства обороны России у станицы Червленой и вблизи села Джанивидино. В ходе этих нападений были убиты 58 и ранены 130 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
1: Задержанным предъявили обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Они под стражей. Россия приступит к разработке танков нового поколения, сообщил газете «Красная звезда» главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. Для повышения огневой мощи внедрят системы управления с элементами искусственного интеллекта и высокой автоматизации, отметил главком. Правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета. Главные приоритеты – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, помощь участникам спецоперации и обеспечение обороны. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вырастут почти на 7%. Пенсии проиндексируют дважды в следующем году. Рассмотрение проекта федерального бюджета запланировано на 29 октября. Малый ракетный корабль «Удомля» проекта «Каракурт» отправился во Владивосток для прохождения испытаний. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. После проверок корабль передадут Министерству обороны. «Удомля» вооружена комплексом на 8 ячеек для ракет «Калибр» и «Оникс», а также артиллерийской установкой. Власти американского штата Теннесси приостановили казни до конца года. Это произошло после того, как смертельная инъекция не подействовала на осужденную Кристи Пайк. Ей ввели две дозы препарата, но она осталась жива. Губернатор назначил независимую проверку. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннессе за более чем 200 лет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня во второй половине дня в центре города возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого время в пути на автомобиле может увеличиться, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час 50 потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Рублева-Успенского шоссе. Час займет путь по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Бикининского шоссе. Пробка на 40 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Боровского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по Ильинскому шоссе от развилки в Глухово до Рублевского шоссе. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что такое генная инженерия? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
3: Многие моменты, которые мы будем обсуждать сегодня, могут показаться слушателям какими-то фантастическими. Тем не менее, это уже даже не вчерашний, а зачастую позавчерашний день генетических технологий. И сегодня мы достигли в этой области грандиозного прогресса, потому что закончим мы сегодняшний разговор уже передним краем, то есть генетическим редактированием. ДНК — это очень длинная молекула, в которой записан генетический текст. То есть это не метафора, там действительно с помощью генетических букв, то есть нуклеотидов, записана информация, причем информация о различных признаках, и таким образом можно этот текст читать и получать данные для того, чтобы каким-то это образом применять в медицине, сельском хозяйстве и так далее. А с другой стороны, этот текст, как говорится, можно копипастить, то есть вырезать, вставлять, причем вырезать из одного организма, из генома одного организма, вставлять в геном другого организма и получать совершенно новые существа с новыми свойствами, которых раньше не было. И фактически мы приходим сегодня к тому, что называется синтетическая биология, когда можно сочетать, ну, совершенно, казалось бы, несочетаемые признаки. Можно, например, делать поросенка, у которого будет светиться пятачок за счет того, что вы встроили в этого самого поросенка ген из медузы, который и заставляет ее светиться. Это может казаться чем-то странным, фантастическим, но, тем не менее, уже практически 20 лет прошло с тех пор, как эти результаты были получены. Вот таким манипулированием с ДНК и занимаются генные инженеры. Соблазн заняться манипулированием генетической информации, то есть переносом ее из одного организма в другой, возник достаточно быстро, сразу же после того, как в 1953 году стало понятно, что ДНК устроена вот таким образом, как это установили Уотсон и Крик. Ну и достаточно быстро после расшифровки структуры ДНК у биологов появился целый набор инструментов, с помощью которых стало возможно манипулировать ДНК. Ну, это, в общем-то, такие инструменты, которые позволяют вырезать и вставлять генетическую информацию. Очень часто, когда я говорю, что я занимаюсь генетикой, да, и связан с ДНК, люди спрашивают, а каким же таким сильным микроскопом мы пользуемся, чтобы разглядывать ДНК, и уж тем более ее как-то разрезать. Но вполне логично, потому что если есть такой сильный микроскоп, то должны быть какие-нибудь еще и очень маленькие ножнички или, там, не знаю, пилочки какие-нибудь, чтобы можно было ДНК разрезать и распиливать. На самом деле молекулярные биологи в микроскоп-то особенно и не смотрят. Тем более, что ДНК под микроскопом не сильно различима, а мы используем совершенно другие инструменты. Это тоже молекулярные инструменты. Дело в том, что в нашем организме очень важную роль играют ферменты, то есть такие молекулярные машины, которые позволяют осуществлять те или иные химические реакции. Ученые давно стали подбирать специальные инструменты, то есть специальные ферменты, которые, например, позволяют разрезать молекулу ДНК. Это так называемые рестриктазы. Ну, правильно их по-умному называть эндонуклеазы рестрикции, но часто их называют рестриктазы. Это как бы такие ножнички, которые строго в определенном месте ДНК могут разрезать. То есть есть вот определенный текст, да, некую последовательность генетических буквок, которые эти ферменты узнают и вносят разрез. С другой стороны, есть специальные ферменты, которые называются лигазы. Они, наоборот, позволяют склеивать. Ну и вот фактически мы имеем уже целый набор инструментов. Есть ножнички, есть клей. Ну и важную роль в процессе переноса информации из одного организма в другой играют так называемые генетические векторы. То есть это такая штука, такая конструкция, которая позволяет доставить нужный генетический фрагмент в какой-то другой организм. Ну и сейчас мы подробнее в этом будем разбираться.
2: Что такое генная инженерия?
1: Область знаний.
3: Классическим генетическим вектором, который стали использовать очень давно, уже почти 50 лет, мы пользуемся так называемыми плазмидами. Дело в том, что у бактерий есть такое замечательное свойство, как горизонтальный перенос генов. Вот мы с вами не можем взять и поделиться с друзьями и подругами нашей генетической информацией. Кстати, по этой причине у нас имеется такая сфера деятельности, как образование. Дело в том, что я не могу передать знания о генетике своим студентам вот с помощью генетической информации. Было бы очень легко, да? Мы бы встретились один раз, я бы им передал эти данные в виде ДНК, и они бы каким-то образом вот получили это замечательное свойство. А у бактерий такая суперспособность имеется. Дело в том, что сам размер геномов бактерий, он относительно небольшой, но помимо основного генома, то есть основной ДНК, у бактерий есть еще такие небольшие, так называемые кольцевые ДНК, которые они могут передавать друг другу, и вот встречается бактерия со своей подруженькой, и, соответственно, от одной бактерии эта плазмида передается другой, а вместе с этой плазмидой и какое-то количество генов, чаще всего это гены, которые отвечают за устойчивость, ну, например, в том числе, кстати, и устойчивость к антибиотикам. Поэтому, кстати, нужно очень аккуратно принимать антибиотики, потому что у бактерий есть вот такое свойство делиться наследственной информацией, да, и вот этими своими свойствами устойчивости друг с другом. Так вот, генетики, молекулярные биологи, генные инженеры позаимствовали у бактерий эту замечательную конструкцию, которая называется плазмида, и вместо тех генов, которые бактерии передают друг другу, люди научились вставлять в эти самые кольцевые плазмиды те гены, которые нужно, чтобы бактерия получила, но нужно уже не самой бактерии, да, а нужно ученому. Классическим примером использования генной инженерии, это один из самых старых примеров, это получение так называемого рекомбинантного инсулина. Ну, мы знаем, что инсулин – это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой, и он необходим для того, чтобы у человека не было проблем с обменом глюкозы. Соответственно, если такие проблемы возникают, инсулин, если не вырабатывается, то возникает заболевание сахарный диабет. В причинах сахарного диабета люди разобрались достаточно давно, еще в начале 20 века, и, в общем-то, стала понятна терапия, да, то есть введение инсулина, однако возникла проблема, откуда этот инсулин взять? Частично таким решением было использование инсулина животных, но тут тоже возникают проблемы. С одной стороны, сколько животных нужно убить для того, чтобы из их поджелудочных желез получить дозу инсулина. С другой стороны, это не родной человеческий инсулин, то есть он вызывает аллергические реакции. И долгое время мечтой было создать какой-нибудь такой организм, который не жалко, например, бактерии никого не жалко, и чтобы эти бактерии производили не свиной, а именно человеческий инсулин. И вот это было долгое время фантастикой, пока в конце 70-х годов это не стало реальностью. Ученые выделили ген человеческого инсулина с помощью вот тех инструментов, о которых мы говорили, вшили фактически этот ген в плазмиду, то есть в кольцевую молекулу ДНК. И поскольку бактерии сами достаточно эффективно обмениваются этими самыми плазмидами, то встроить такую плазмиду с человеческой ДНК ничего не стоило в бактерию. И вот у вас уже, пожалуйста, есть бактерия, которой никогда не было на свете, то есть это бактерия, в которой находится ген человеческого инсулина. Бактерии, они очень хороши тем, что они очень быстро размножаются и не сильно требовательны в плане питательных сред, да, то есть вы можете за небольшое количество времени и за небольшие деньги вырастить значительную биомассу этих бактерий, а затем специальными методами выделить оттуда человеческий инсулин, соответственно, затем его очистить, и вот, пожалуйста, у вас есть препарат, который не вызывает аллергических реакций, вы можете производить его в большом количестве, и вот таким вот образом проблема людей с сахарным диабетом, для которых получить инсулин 70 лет назад было достаточно сложно, вот с конца 70-х годов подход к решению этой проблемы был найден благодаря как раз генной инженерии.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Что такое генная инженерия? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
3: Значительная часть препаратов, которые производятся сегодня, они производятся как раз различными трансгенными бактериями, которые вырабатывают те или иные компоненты, которая затем используется в медицине. По этой причине, кстати, все, кто является ярыми противниками ГМО, должны знать, что вот именно подходы генной инженерии, то есть создание фактически генетически модифицированных организмов, как раз и позволили существенно сократить страдания человечества от различных заболеваний. Вполне естественно, что генная инженерия стала использоваться не только в медицине, но и в других областях, в частности, в сельском хозяйстве. Здесь также достаточно быстро был подобран механизм доставки генетической информации, но уже в растительную клетку. Вообще, ученые, биологи, они очень любят использовать те механизмы, которые уже открыты природой для того, чтобы каким-то образом манипулировать, ну, в частности, генетической информацией. Дело в том, что есть так называемые агробактерии. Это бактерии, которые вызывают опухоли у растений. Они имеют специальные тоже плазмиды, которые встраиваются в геном растения и заставляют клетки растения разрастаться. Это происходит потому, что в составе такой плазмиды есть специальные гены, которые отвечают за выработку гормонов растений. Когда бактерия встраивает эту плазмиду в геном растения, она фактически как бы порабощает растение и заставляет растение работать на эту самую бактерию. Разрастается ткань растения, и растение начинает вырабатывать те вещества, которые бактерии с удовольствием поедают. То есть, фактически, растение становится и домиком для бактерий, и, значит, столовой для бактерий. Но генные инженеры оказались еще хитрее. Они научились использовать эти плазмиды, выкидывать все, что не нужно генным инженерам, то есть как раз вот эти гены, которые отвечают за образование опухолей, и встраивать различные гены, которые, наоборот, нужно, чтобы работали в растении, и те гены, которых раньше в этих растениях не было. Когда мы говорим о создании трансгенных растений в таких уже значительных масштабах, нужно сказать, что в первую очередь выводятся растения, устойчивые к различным вредителям. Ну, например, это растения хлопка, это растения картофеля, это растения кукурузы, которые устойчивы к поеданию насекомыми, и вот на таком примере можно остановиться. Есть такая бактерия, которая называется тюрингская палочка, по латыни Bacillus thuringiensis. Эти бактерии выделяют так называемый БТ-токсин, ну, то есть яд, токсин – это яд, который связывается с кишечником у насекомых, и у нее возникают проблемы с пищеварением, насекомое погибает. Так вот, данную бактерию было решено в свое время использовать для обработки растений, чтобы эти растения становились устойчивыми к поеданию насекомыми. Эта стратегия отчасти эффективно, но только отчасти. Дело в том, что если пройдет дождь, то такие бактерии легко смываются. Кроме того, есть насекомые, которые поедают растения не снаружи, а вообще изнутри, да, то есть фактически там выгрызают, например, стебли. В случае с такими насекомыми вот использование такого подхода не сильно эффективно. Значительно лучше было бы, если бы само растение каким-то образом начало производить вот такой бета-токсин. И такие растения были выведены вот как раз с помощью тех технологий, о которых я рассказал. Причем это произошло тоже несколько десятков лет тому назад. Такие растения действительно стали устойчивы к поеданию и широко применяются во многих странах мира.
2: Что такое генная инженерия?
1: Область знаний.
3: Тут нужно отметить, что значительная часть, например, хлопка, которая сейчас выращивается, это как раз то, что называется ГМО-хлопок. Поэтому, если вы носите джинсы, то больше, чем 50% вероятность того, что они сделаны именно из генетически модифицированного хлопка. Есть, конечно же, противники подобного подхода. Чаще всего они являются противниками именно потому, что не сильно хорошо разбираются в этих технологиях, а все, в чем мы плохо разбираемся, нам кажется страшным. Дело в том, что применение генетически модифицированных организмов, в том числе растений, позволяет, например, сократить использование ядохимикатов и различных других вредных компонентов, которые используются в сельском хозяйстве. Тут нужно пару слов сказать о противниках ГМО. Большинство генных инженеров, да и вообще биологов, к этой проблеме относятся таким образом, что ГМО – это вещь не вредная, а наоборот очень полезная, особенно с точки зрения экономических эффектов и пользы, которую она приносит. Большинство противников ГМО просто не разбираются в том, как это сделано. Ну и главный их аргумент, что это все не натуральное. Ну, на самом деле, те фрукты, овощи, которые мы употребляем, они тоже не сильно натуральные, потому что они не встречались в дикой природе, да, и они такие, какими мы их едим и любим, они такие вкусные и питательные, именно потому, что мы с ними проделали долгий путь селекции. Еще один аргумент противников ГМО – это то, что вот эта генетическая конструкция каким-то образом должна встроиться в наш организм. Но тут нужно помнить, что в нашем организме есть, опять же, специальные ферменты, в том числе, которые расщепляют ДНК, которая входит в наш организм в составе пищи. И мы едим тысячелетиями яблоки, но ни в кого из нас не встроился ни один ген яблока, и, естественно, никто из нас от этого не стал яблоком. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите истории про страшные генетически модифицированные организмы, вы должны помнить, что большинство исследователей, которые работают в этой области, ГМО ничем опасным не считают. Более того, вообще выведение на рынок генетически модифицированного, например, растения требует соблюдения целого ряда процедур, да, которые не проходят растения, которые выведены с использованием традиционной селекции, и в этом плане растения ГМО, они еще и более проверенные, чем обычные растения, выведенные с помощью традиционной селекции.
2: Рассказывал генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

просто музыка, просто музыка, просто слава.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Силовики задержали в Ингушетии, Башкирии и Татарстане еще троих участников банды Басаева и Хаттаба. Они причастны к нападениям на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 годах. Тогда погибли 58 человек, 130 получили ранения. Задержанным предъявлены обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Прорывные методы лечения онкологии стали доступны россиянам по ОМС. Первые пациенты уже получают бесплатно индивидуальные терапевтические вакцины и CAR-T клеточную терапию. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Пациент-ориентированные инновации». По его словам, это меняет логику оказания медпомощи от стандартных схем к персонализированным решениям, рассчитанным на конкретного человека. Министр подчеркнул, что работа продолжится и будет подкреплена ресурсами. В России ведется последовательная работа, направленная на улучшение качества жизни людей серебряного возраста. В Международный день пожилых людей вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о работе правительства по улучшению качества жизни старшего поколения.
2: Основу доходов старшего поколения составляет пенсионное обеспечение. Мы последовательно ведем работу по его повышению. С 2025 года индексация возобновлена для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсий будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%. Для тех людей старшего возраста, кто продолжает трудиться, действует программа бесплатного переобучения по национальному проекту «Кадры».
1: Вице-премьер напомнила слова Владимира Путина о том, что поддержка людей старшего поколения является нравственным долгом граждан. В штате Теннесси в США не смогли казнить женщину. 50-летней Кристи Гейл Пайк ввели две смертельные инъекции, но она осталась жива и громко храпела. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Губернатор Билл Ли приостановил казни до конца года и назначил проверку. Адвокаты осужденные потребовали остановить процедуру из-за неоправданных мучений. Пайк увезли в больницу. Женщину осудили за убийство в 1995 году. И о погоде. По данным Центра Фобос, во второй половине дня в Москве будет малооблачно, без осадков. Максимальная температура воздуха 15 градусов. Сейчас в столице плюс 13. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Федор Достоевский.
2: В юности, будучи студентом инженерного училища, Федор Михайлович был очень беден. Что еда? Денег часто не хватало даже на чай. А позже, уже с каторги, из Омского острога, он писал брату, что только чай помогал ему выживать. Вообще, с этим напитком у Федора Михайловича в жизни сложились непростые отношения.
1: На первый взгляд.
2: Достоевский писал по ночам и только в компании с черным чаем. Ходил по комнате и не просто бормотал про себя, размахивал руками, активно декламировал, менял интонации, говорил разными голосами. Останавливался, переводил дух, делал несколько глотков чая, и все начиналось снова.
1: В чем изюминка?
2: Федор Михайлович был настоящим увлеченным чаевником. Он считал чай напитком мира и взаимопонимания. Чай заваривал только сам. При этом он каждый раз требовал свою ложечку, которую домашние так и называли «папиной ложечкой». Иногда уносил стакан в кабинет, но позже возвращался.
3: «Нальешь чай? Кажется, хорош цветом. А вернешься в кабинет? Нет, не тот цвет!»
2: В среднем возрасте он боялся, что у него после очередной крепкой чашки подскочит давление. Бегал мерить пульс. В конце жизни, наоборот, заваривал суперкрепкий чай. Боялся впасть в летаргический сон.
1: Федор Достоевский. Человек с изюминкой. Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
4: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
4: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный.

0: Сухопутское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился.
3: Шлемы с рогами
4: носили. Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Опасно было быть передовым ученым в Средневековье.
7: Особенно астрономом. Взять отца-основателя этой науки Коперника. Ведь его тоже церковь преследовала.
5: А вот и нет.
8: На Николая Коперника почему-то часто хотят примерить судьбы Джордано Бруно и Галилео Галилея. Первого, напомним, казнили, второго судила инквизиция. Однако польский астроном Коперник, автор гелиоцентрической системы, при жизни никаким преследованиям не подвергался. Более того, с церковью он дружил и даже находился в должности советника для некоторых епископов. Свои соображения по астрономии также ни от кого не скрывал.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Труд Коперника 1543 года о вращении небесных сфер, где говорилось, что Солнце, а не Земля, центр мироздания, действительно окажется в папском списке запрещенных книг. Но важный нюанс. Случится это через 70 с лишним лет после смерти ученого. А до этого издания спокойно распространялись.
6: А Коперник первым заговорил о гелиоцентризме?
8: Отнюдь. Мысль эту высказал еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Третий век до нашей эры, на минуточку. Но именно Николай Коперник математически обосновал и оформил эту гипотезу.
5: А вот и да.
8: Один за всех и все за одного.
0: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Сегодня из Рязани до Владимира на автомобиле можно добраться за 3 часа. На автобусе выйдет подольше, где-то 5. Расстояние по современным меркам небольшое. А ведь были времена, когда никто даже подумать не мог о таком счастье. Были. Вплоть до 1891 года. Тогда два города соединяла самая протяженная на тот момент в России узкоколейная Мещерская магистраль, целых 211 километров.
1: Пути сообщения. Мещерская магистраль.
2: Как раз между Владимиром и Рязанью расположена та самая Мещера, которую так любил Константин Георгиевич Паустовский. Известна нам о ней во многом благодаря его повести «Мещерская сторона». Но откуда сам писатель узнал об этих местах? Не верится, но, похоже, случайно. Покупал хлеб в московской булочной, и ему завернули батон в обрывок географической карты. Паустовский местностью, изображенной на ней, заинтересовался – и ранней осенью 1930 года решил туда приехать.
3: За гусем хрустальным на тихой станции Дума я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефансона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище – Мерин. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Узкоколейка в Мещерских лесах – самая неторопливая железная дорога в Союзе.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Как это ни парадоксально, но своим рождением и завершению своей жизни Мещерская узкоколейка во многом обязана лесным пожарам. Мещера горела всегда. Испокон веков. И очень сильно. Ничего не попишешь. Болото. Торфяники. В 1890 году в тех краях случились серьезные пожары. Встала проблема вывоза выгоревшей древесины. Обозы с этой задачей не справлялись. Поэтому решили проложить временный подъездной путь. 40 километров от берега Оки напротив Рязани. До лесных дач в районе деревни Криуши. К 1895 году весь сухостой вывезли. Но узкоколейное сообщение так понравилось губернатору и промышленникам, что дорогу стали строить дальше. В итоге в 1901 году по ней открылось сквозное сообщение «Рязань-Владимир». Грузовое и пассажирское. Да такое активное, что в 1924 году от станции Тума до Владимира узкую колею заменили на полноценную, взрослую. Поэтому в Туме-то Паустовскому и пришлось пересаживаться на узкоколейный поезд. Примерно до 50-х годов прошлого века оставшийся участок узкоколейки от Тумы до Рязани чувствовал себя хорошо. Оброс множеством ответвлений, успешно вывозил из глухомани лес и пассажиров. Но однажды почти параллельно ему построили шоссе. С этого момента начался закат легендарной дороги. Она стала умирать. Постепенно. Участками. Паровозы давно сменились тепловозами. Но что толку? В коварные 90-е годы мародеры разбирали станции, ломали кассы, корчевали рельсы. К 2003 году движение по Мещерской узкоколейке встало. В новогоднюю ночь сгорел мост через реку Пра. А в 2010-м случился страшный пожар, уничтоживший станцию Криуши. Все. Через год ветку полностью разобрали. Сегодня здесь мало что напоминает о бывшей когда-то глуши и самой неторопливой в Союзе железной дороге. Разве что просеки в лесу и спрятанные в траве ряды шпал.
1: Мещерская магистраль. Пути сообщения.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
5: Банановое дерево на самом деле гигантская трава высотой до 9 метров. То, что мы называем стволом, это ложный стебель из плотно скрученных листьев. А сам банан с точки зрения ботаники – ягода.
0: Факт второй.
5: Бананы радиоактивны. В них много калия. А часть его – изотоп калий-40, распадаясь, испускает радиацию. Один банан создает фон в 0,1 микрозиверта. Но это не опасно. Чтобы умереть, нужно съесть 10 миллионов бананов за раз.
0: Факт третий.
5: В ультрафиолете бананы светятся ярко-синим. Это эффект хлорофилла, который распадается в кожуре по мере созревания. Синее свечение привлекает животных, которые едят бананы и разносят семена.
0: Факт четвертый.
5: Бананы выделяют этилен, газ, который запускает созревание. В промышленности бананы срывают зелеными, а перед продажей обрабатывают этиленом в специальных камерах.
0: Факт пятый.
5: Сорт бананов, который ели наши бабушки, Гросс Мишель, исчез в 1960-х из-за грибка. Сейчас мы едим сорт Кавендиш, но и он в опасности. Его косит болезнь, поражающая корни. Бананы вскоре могут стать деликатесом.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
12: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
11: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за сутки взяли под контроль села Нестерное и Рубленое, а также Высокая Яруга в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Там добавили, что северяне сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Кроме того, вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли 93 здания и ликвидировали более 30 украинских боевиков в Доброполье. В проекте федерального бюджета на 2027 год предусмотрено свыше 1,8 триллиона рублей на здравоохранение. В последующие два года эта цифра будет только расти. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета. Кроме того, перераспределение средств между ведомствами обеспечит увеличение зарплат врачей и среднего медперсонала. Младший и прочий персонал проиндексируют на индекс потребительских цен. Первое чтение проекта федерального бюджета в Госдуме намечено на 29 октября. Запад на встрече группы 20 показывает настрой на слом мировой торговой системы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, беседуя с журналистами на полях совещания.
2: То, что мы видим по торговой повестке, все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный, с другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил. Попытка может быть найти новые правила, но новые правила пока непонятны. Да, скорее, слом всей международной конструкции, которая мешает заключать сделки, идти в логику двухсторонних отношений, использовать право сильного и так далее.
1: Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки», которая проходит в американском Милуоке. Стороны обсуждают проблему использования торговли продовольствием в политических целях, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. США не пригласили Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу рабочей группы НАТО. Об этом сообщает Политико со ссылкой на дипломатов. Встреча пройдет в Польше в следующем месяце. Ее возглавит замминистра обороны США Элбридж Колби. Главная тема – будущее альянса. Дипломаты упомянутых выше стран не понимают причин исключения. Они опасаются, что избирательность Вашингтона расколет альянс. Ранее Белый дом составил список хороших и плохих союзников. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойная воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
3: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
4: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
5: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в России Центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем. Центр предлагается организовать на базе Института системного программирования имени Иванникова РАН. Автономные системы – это программное обеспечение и оборудование, которое вместе обеспечивают самостоятельное принятие решений и выполнение задач без участия человека. К ним относятся микроконтроллеры, процессоры, навигационные модули и алгоритмы искусственного интеллекта. Проблемы с регулированием популяции медведей в России заложены еще в 80-х годах. Тогда ограничили охоту на бурого медведя. Сейчас радикальные зоозащитники лоббируют сохранение нынешних лимитов на добычу. Об этом заявил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко. По его словам, выходы медведей не связаны с сокращением лесов. Только в Красноярском крае численность медведей за последние годы выросла в 2,5 раза. Чтение любовных романов может снижать риск деменции. Ученые Кембриджского университета выяснили, что чтение даже в течение 5 минут снижает уровень стресса на 20%. Кроме того, оно защищает мозг в старости, снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на треть. Можно ли привить любовь к чтению? Радиозвезда рассказал психофизиолог Вячеслав Лебедев.
2: Чтение – это не врожденный какой-то рефлекс, и тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия. Если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение.
1: Выяснилось также, что те, кто начал читать для удовольствия еще в детстве, лучше учатся, меньше нервничают и крепче спят. Чтение, помимо этого, развивает память и языковые навыки. В Китае начал работу технологический парк для испытаний экспериментального термоядерного реактора BEST. Его называют искусственным солнцем. Основной блок реактора вошел в ключевую стадию – сборку 4 колец. Завершить строительство планируют к концу следующего года, а к 2030-му впервые продемонстрируют генерацию энергии за счет термоядерного синтеза дейтерия и трития. Ожидается, что искусственное солнце станет практически неисчерпаемым источником чистой энергии. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Висит груша, нельзя скушать.
3: Отличный способ выпустить пар.
4: Станок будущих Тайсонов.
1: Вот это вещь.
5: Бойцы ринга используют его для отработки удара. А вот для снятия стресса это сомнительный инструмент. Во всяком случае, для неподготовленного спортсмена. Удар по тяжелому снаряду может закончиться походом к травматологу. Боксерский мешок. Вплоть до начала 20 века бокс был под запретом, да и к спорту почти не имел никакого отношения. Без перчаток и правил это просто драка. А удары боксеры отрабатывали непосредственно во время боя. Зрелищные матчи собирали толпы. Предприимчивые люди поняли, что на этом можно заработать. Американский промоутер Текс Рикард переносит бои из забегаловок на профессиональный ринг. Со временем бокс превращается в бизнес-индустрию. На поединках зарабатывают не только участники, но и арендодатели. А предприниматели запускают производство амуниции и спортивных снарядов.
1: Вот это вещь!
5: В 1872 году некое подобие боксерского мешка представил Саймон Кехо, владелец производства гимнастического оборудования. Снаряд описывался так. Мешок в форме вытянутого сфероида, в середине которого находится песок, окруженный эластичным материалом и внешним покрытием из холста и кожи. Отличный инструмент для тренировки силовых ударов. И вес у снаряда приличный. Боксерская груша – другое дело. Она меньше и легче мешка. В 1877-м ее придумал боксер Майк Донован, а именно подвесил мяч для регби к потолку. Маневренный снаряд имитировал движение соперника. Тренируясь, спортсмен развивал координацию и скорость реакции. Впрочем, некоторые боксеры насмешливо называют грушей тот же мешок, когда набивка у снаряда оседает, и верх становится пустым. Современные боксерские снаряды – это маленькое спортивное семейство. Мешок до 180 килограммов, груша на растяжках, щадящие суставы водяной мешок, а еще та самая капля, с которой и начинается дорога в профессиональный

0: бог-богатырь. Мать рожала его тяжело, и призвала она на помощь Богородицу, которая дала новорожденному силу медведя, стойкость оленя и высокий рост. Говорят, именно Пека предсказал появление Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Перед тем, как уйти умирать в пещеру, он воткнул на священной горе свой посох и сказал: «Если из этого посоха вырастет дуб, значит, народ Сету будет жить». Так и случилось, и народ сохранился. И в монастыре сегодня растет дуб, которому более 600 лет.
1: Сету. Малые коренные народы России.
0: Сету – это древний финно-угорский народ, проживающий на границе русских и эстонских земель, а именно в Печорском районе Псковской области и восточных окраинах Эстонии. Регион расселения Сету в России и Эстонии называют Сету-Маа, что означает «земля Сету». Русские же иногда именуют эту область Сету-Кезией. В Эстонии их больше – несколько тысяч. В России же, согласно переписи 2010 года, оставалось всего 214 человек. Хотя местные утверждают, что на сегодняшний день количество сету увеличилось вдвое, что не может не радовать. Дети растут.
1: Не теряя корней. Сету.
0: Сету – типичные финно-угры. Круглолицые и светловолосые. Глаза светло-зеленые или серые. Мужчины в юном возрасте бреются. Будучи постарше, иногда носят бороды, которые в зрелом возрасте часто перестают сбривать вовсе. Считают так солиднее. Язык сету похож на эстонский, но в нем больше финских, а также самобытных оригинальных слов и словосочетаний. А самое главное отличие – сету православные, тогда как большинство эстонцев – лютеране. Говорят, что Богородица носила костюм сету, чему есть доказательства. На одной из икон у Девы Марии виден кусочек сетузского пояса.
1: Малые коренные народы России.
0: Об одежде. Женщины сету обычно носили рубашки с рукавами из беленого льна, которые украшали вышивкой, и сарафаны с глухим воротом с красной каймой внизу. На сарафан надевали широкий пояс и передник без кармана. И как же без украшений? Уже к 12 годам девочкам надевали ожерелье из монет. После свадьбы женщине полагалось носить на груди фибулу, некое подобие большой серебряной броши. Большое количество украшений – показатель статуса женщины и ее богатства. Некоторые красавицы сету носили на груди примерно по 6-7 килограммов серебра. В отличие от эстонцев, которые в основном вели хуторской образ жизни, сету селились в деревнях. Каждое подворье – это обязательно дом, баня, амбар и другие хозпостройки. Кстати, раньше деревянную фигуру бога Пека хранили именно в амбаре какой-то одной семьи. И выносили его оттуда весной и осенью, чтобы помолиться об урожае и сохранности скота. Осенью после праздника по случаю завершения сезона бога передавали на хранение семье, которая собрала самый маленький урожай.
1: Не теряя корней. Сету.
0: Сету выращивали зерновые культуры и лен. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, держали домашнюю птицу. Впрочем, многие представители этого народа, который проживает в Печорском районе, и сейчас активно ведут домашнее хозяйство. Так что сету продолжают свою историю на Псковской земле. Смогли сохранить родной язык, традиции и обряды. А благодаря фестивалям и туристам, которые с удовольствием посещают музеи в деревне Сигово, об этом малом народе узнает все больше и больше людей.

0: свету малые коренные народы России.
1: Один за всех и все за одного.
2: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Всех вас.
1: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день сухопутных войск. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Литовский полк. В 1811 году российский император Александр I записал в своем дневнике: «Я усилил гвардию, чтобы сделать ее достойную сравнения с гвардией Наполеона».

0: началась история элитной воинской части русской армии Лейб-гвардии Литовского полка. Почему его назвали именно так, история умалчивает. На комплектование нового полка были направлены опытные солдаты и офицеры из состава Преображенского, Воронежского и Ярославского полков, а также выпускники Пажеского и Первого кадетского корпусов. Всего 1599 человек. В том числе 3 штаб-офицера, 26 обер-офицеров, 104 унтер-офицера и 1466 рядовых. Командир полка – флигель-адъютант Иван Федорович Удом. В начале войны с Бонапартом Литовский пехотный полк находился в составе 5-го резервного корпуса 1-й Западной армии. В Бородинском сражении гвардейцы-литовцы прикрывали левый фланг русской армии, отразили все атаки вражеской кавалерии. После бегства Наполеона из России солдаты и офицеры литовского полка участвовали в заграничном походе наших войск. Отличились в сражениях при Кульме, а также в битвах под Лейпцигом, Бауценом и Люцином. Одними из первых вошли в Париж. В октябре 1817 года, на 5-ю годовщину изгнания неприятеля из Москвы, состоялась закладка храма Христа Спасителя в честь победы над французской армией. Именно тогда личный состав лейб-гвардии Литовского полка был удостоен уникальной награды в истории России. В особом приказе по военному ведомству было сказано: «Проливший столько крови на полях Бородина, истяжавший себе неувидаемую славу при первом же боевом крещении, по высочайшему повелению императора, Литовский полк переименовывается в лейб-гвардии Московский».
1: Личный состав.

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними с утепленной подкладкой, облегченными из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
1: Форма и содержание. Берцы.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Страны, желающие разместить ядерное оружие у российских границ, глубоко заблуждаются. Это не принесет безопасности НАТО, а лишь усилит эскалацию и напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя предупреждение о готовности России применить ядерное оружие при блокаде Калининграда, он подчеркнул, что такие заявления не стоит воспринимать как конфронтационные. Калининград – неотъемлемая часть России, и Москва будет обеспечивать его безопасность. Масштабы коррупции на Украине препятствуют мирному урегулированию, заявили в службе внешней разведки России. По данным ведомства, новое руководство СБУ организовало схему кражи денег на поставках пистолетов из Евросоюза. При прохождении через посредников в Восточной Европе цена одной единицы выросла в три раза с 250 до 750 евро. С каждой партии в 5000 пистолетов доверенные лица получают 625 тысяч евро. Расходы оплачивают Министерство обороны Бельгии и Германии. Ключевую роль играет польская фирма. В СВР уверены, что Зеленский и его окружение отказываются от мира из-за наживы. В России ведется последовательная работа, направленная на улучшение качества жизни людей серебряного возраста. В Международный день пожилых людей вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о работе правительства по улучшению качества жизни старшего поколения.
2: Основу доходов старшего поколения составляет пенсионное обеспечение. Мы последовательно ведем работу по его повышению. С 2025 года индексация возобновлена для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсий будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%. Для тех людей старшего возраста, кто продолжает трудиться, действует программа бесплатного переобучения по национальному проекту «Кадры».
1: Вице-премьер напомнила слова Владимира Путина о том, что поддержка людей старшего поколения является нравственным долгом граждан. В штате Теннесси в США не смогли казнить женщину. 50-летняя Кристи Гейл Пайк ввели две смертельные инъекции, но она осталась жива и громко храпела. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Губернатор Билл Ли приостановил казнь до конца года и назначил проверку. Адвокаты осужденной потребовали остановить процедуру из-за неоправданных мучений. Пайк увезли в больницу. Женщину осудили за убийство в 1995 году. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу внесли проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фиодовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: По лётному полю посёлка, в Заполярье.

0: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Здравствуйте, друзья! Это «Радио Звезда», и сегодня с нами Ксения Алферова, актриса театра и кино и телеведущая. Ксения, приветствуем вас.
2: Добрый вечер.
1: В этой программе мы говорим о новой кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Собственно, новая страница в истории мирового кинематографа. Вот так ни много ни мало. Почему? Потому что совершенно очевидно, мы в последнее время погрузились в эпоху серьезного противостояние двух ценностных систем. И если говорить о кино, то, естественно, кино, которое отражает нашу жизнь, разные хитросплетения, вопросы, которыми задаются люди, оно не может быть не подвержено тем общим политическим тенденциям, в которых мы существуем. И в связи с этим, ну, чего греха таить, одна из главных премий мира – кинопремия мира «Оскар», она в последнее время очень значительно была политизирована.
2: Уже давно.
1: «Бриллиантовая бабочка». Что это такое? Это кинопремия, которая ставит в центр не только художественное качество, но и духовно-нравственные принципы, среди которых семья, любовь, уважение к старшим, милосердие. И вы когда-то, Ксения, говорили о том, что если речь идет про семейное кино, то в целом вот нельзя говорить об отдельном жанре. Хорошее кино, оно в целом всегда должно объединять всю семью около экрана. А чем тогда отличается, с вашей точки зрения, кино, которое действительно способно объединить семью у экрана, от кино, которое, ну, просто получает такую пометку семейное? Давайте с этого начнем.
2: Есть плохое кино, есть хорошее кино, есть талантливое кино и неталантливое кино. Если мы возьмем советские фильмы, или даже европейские, то есть советские, то есть фильмы определенной эпохи, то есть, предположим, там, я не беру уже там немое кино, там, 50-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, до определенного момента, вот когда начало что-то идти не так во всем мире, то эти фильмы, я просто точно знаю, вот у меня дочери 19 лет, и я с какого-то момента, там, с определенного возраста, стала показывать ей, ее друзьям, вот мы часто, они приезжают к нам на, предположим, зимние праздники, и я думаю, ну, как-то надо их приобщать к мировому кинематографу, я стала, вопреки тому, что принято говорить, то есть она, получается, относится к тем самым зумерам, которые якобы у них клиповое мышление, они там, не знаю, цветные картинки, долго внимание держать не могут, ну, не знаю, вот это точно не про моего ребенка, не про ее друзей. То есть я помню, мы с огромным удовольствием они все смотрели черно-белые советские фильмы, там, включая «Штирлица», например. Это очень сложное кино для, поверьте, для вот я когда смотрела их глазами, я думаю, батюшки мои, ну, то есть там, если кто помнит, мы все помним это кино хорошо, там очень мало действия, ну, как такового, там очень много размышлений, статики, они ждали, там в какой-то серии, я помню, почему я это прям запомнила, в какой-то серии мало становится его «Штирлиц подумал». А они, им так это понравилось, ну, то есть видеть то, что думает человек. Ты же не можешь в другую голову влезть. И их было не оторвать от этого фильма. Там «Пролетает гнездо кукушки», «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли. Ну, разные фильмы. Французское кино, там «Новые волны» мы смотрели. И каждый фильм, то есть это была абсолютно гробовая тишина, смотрели с большим интересом. Но это очень талантливое кино, во главе которого стоит человек, который талантливый художник, режиссер. То есть в этом смысле кино, оно не живет, на мой взгляд, по законам. То есть любое художественное произведение живет по одним и тем же законам. То есть если что-то, что мне хочется как бы, чем мне хочется поделиться со зрителем, ну, что-то хорошее. То есть, в принципе, если вот мы любимые все фильмы наши посмотрим, делились люди чем-то хорошим. Все-таки, если мы будем на классику, например, опираться там на литературу, да, то все равно задача-то привести человека к какой-то точке, то есть не
1: к чему-то разумному, доброму, вечному.
2: Утопить его, да, а наоборот, вот показать ему, где выход, куда, в какую сторону надо идти. И поэтому, то есть, вот я не зря назвала фильм, там, предположим, «Пролетая над гнездом кукушки», но это совсем не детское кино и как будто бы не семейное, согласитесь. Это был не мой выбор на тот момент, и я так немножко думаю, ну ладно, эксперимент. Но какие-то важные вопросы же поднимаются, да, там что-то я объясняла, какие-то вещи, но оно в итоге, то есть мы смотрели его всей семьей, и было много там разного возраста молодых людей и девушек, которые смотрели, и потом обсуждали. Когда ты смотришь вместе, взрослый, Тарковского я им... Да, кто-то что-то понял меньше, кто-то больше, но это вопрос на потом обсудить и поговорить, и тогда вам будет намного больше, чем, о чем поговорить с вашим ребенком, если вы... Потому что все равно сейчас родители разговаривают в основном, ну, там, об учебе, о школе, какие-то проблемы у всех решают, что-то, а это ты выходишь за уровень, то есть ты обсуждаешь какие-то вещи, которые, ну, о которых стоит задуматься, например. И дети наши, они вообще очень мудрые. И когда они начинают задавать вопросы или свой взгляд на тот или иной хороший фильм высказывать, я вам хочу сказать, вы начинаете относиться к ним значительно еще лучше. И ты смотришь и думаешь, батюшки мои, ну, то есть они увидели что-то, чего я не увидела, не поняла, просто потому что они, ну, как бы у них другая реальность, в которой они выросли. И этот фильм, он как бы, и ты понимаешь, что это как хорошая классика, то есть он вечный, поэтому это классика. Поэтому я вот сейчас просто, я вот была на нескольких фестивалях, и есть такая тенденция, я не знаю, как... Причем, мне кажется, это именно в нашей стране, потому что там были фильмы, ну, из разных других каких-то стран, которых дружественных нам стран, там, азиатские страны, да, арабские, из арабского, из разных арабских стран. Вот их фильмы, которые были на, предположим, на фестивале, брендированном как семейное кино, они были очень глубокие и умные такие фильмы. То есть, да, там, предположим, если главный герой молодой человек или девушка, но она... Как правило, в этом возрасте люди сталкиваются с очень серьезными вопросами, и они должны их решить. Самостоятельно это сделать невозможно. То есть вот тут нужны родители, которые своим опытом могут поделиться и подкрепить, укрепить, дать уверенность, там, объяснить, что еще вся жизнь впереди, ты потихонечку, ну, как бы придешь там к каким-то ответам. Наши фильмы, в основном, они были, вот, ну, на мой взгляд, такие глупые. Ну, то есть они... Это как Ералаш, вот то, во что он превратился. Я имею в виду, детское кино не должно быть глупым или такое яркое, там какая-то музыка, там что-то, что-то, что-то. И...
1: Такая попытка заигрывания.
2: Да, и такая пустота. Ну, то есть, да, как-то все было весело, радостно и ни о чем. И ты выходишь, ты забываешь, и тебе, ну, и скучновато какие-то моменты. Потому что дети, потому что оно семейное, подразумевает, что должны сидеть дети смотреть, да, разных возрастов, они откликаются на искренность. То есть если ты в это вкладываешь свою любовь, свои размышления, свою боль, свои страдания, тогда это отзывается.
3: А что не так с теми фильмами, которые в последнее время или там на протяжении очень долгих последних лет побеждали на «Оскаре» и снимались специально для того, чтобы быть представленными на «Оскаре». Ну, согласно тем критериям, которые задает глобалистская повестка.
2: Но это же уже мем, в принципе, про... То есть, если ты хочешь, чтобы твое кино обязательно хотя бы просто было, ну, как бы рассмотрено, да, в качестве фильма, могущего, который сможет претендовать там на эту награду, то там обязательно должен быть негр, должна быть, значит, человек на коляске, лучше, чтобы еще какой-нибудь с особенностями, еще с какими-нибудь... Обязательно пара, либо... Значит,
3: представитель
2: мужчин,
3: ЛГБТ-сообщества, напомним, экстремистское движение запрещено в России.
2: Они должны быть обязательно не... То есть негодяй не может быть нетрадиционной сексуальной ориентацией или негром. Негодяй может быть
3: только белым
2: русским.
3: Желательно
2: китайцам или кем-то, может быть. А вот, соответственно, хорошие, какие-то благородные люди, ну, это уже доходит до абсурда. Особенно, если берутся классические произведения, и там вдруг герой какой-нибудь, чернокожий, еще что-то. Но это вызывает смех, но это до поры до времени вызывает смех. Потом люди к этому привыкают, и там и Никита Сергеевич любит часто говорить про то самое окно Авертона. То есть это становится все равно постепенно нормой. Я, например, очень расстраиваюсь, потому что наши... Вот мейнстримовские фильмы, которые, да, у нас там, ну, нет такого набора, к счастью, да, но они все равно сняты по кальке вот тех фильмов, в которых очень много денег вложено.
3: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Бриллиантовая бабочка.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: «Звезда аналитика». Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
3: Ксения, вы говорили, что в современном искусстве вам часто не хватает содержания, и содержание гораздо важнее формы. А вот если этот принцип переложить на «Бриллиантовую бабочку», что такое содержательный фильм?
2: Я бы все равно аналогию проводила с книгами, с классическими. Ну, просто здесь другой способ воздействия на зрителя. Их больше. То есть здесь и музыка, и визуальный ряд. То есть можно какие-то вещи короче вложить в людей, просто потому что соединив музыку, там, не знаю, правильный кадр или еще что-то, и тогда... То есть мне надо прочитать 5 страниц, а здесь за несколько минут меня та же мысль войдет или ту же эмоцию я испытаю, например, какую-то. А так принцип-то один. То есть любое хорошее произведение, ну, то есть есть классики наши, и они классики, потому что они вечные. И они, да, они, с одной стороны, задают вопросы, которые мы сами себе не задаем. Тем более сейчас жизнь наша, она настолько ускорена, информационная повестка настолько плотная, громкая, шумная и часто бессмысленная.
3: Что ты не принадлежишь себе и не думаешь.
2: Так громко кругом. А мысли, они все-таки в тишине возникают. Поэтому, безусловно, должны задавать вопросы, должны определенные эмоции. Ну, просто когда задаешь вопросом, есть ситуация, ты влюбляешься в героя, он тебе там милый, дорог, он попадает в какие-то перипетии, ты за него переживаешь. Ты становишься частью, ты становишься соучастником или книги. То есть ты же себя начинаешь соединять с этим героем, например. А как бы я? Или как будто бы он становится твоим родным, любимым ребенком, или мамой, или папой, или дочкой. И ты проходишь этот путь вместе с этим человеком.
3: С вашего позволения, еще одна небольшая пауза, и мы с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
7: «Бриллиантовая бабочка». «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
2: Я вот что хотела сказать еще про семейное кино, что про хорошее кино. Есть такая опасность, на мой взгляд. Я очень надеюсь, что «Бриллиантовая бабочка», но все-таки за этим фестивалем стоят люди, которые выросли и были воспитаны еще в советское время, и люди с большой такой базой, да, то есть культурные люди.
3: С прочным фундаментом.
2: Сильным, да. Просто есть такая опасность, и вот сейчас многие фильмы такие, вот то, что вот я говорю, видела на фестивалях, как бы семейные детские фильмы, они такие про хороших людей. Там все очень хорошие. Мама хорошая, папа хороший, ребенок там, он может быть что-то такое, но он хороший, собака, и все хорошие. И вот значит, такой мир хороших людей, но это неправда. Ну, то есть, это неправда. И у тебя поэтому ощущение такое, у тебя прям у всего зала, у детей особенно, дети начинают ёрзать, а тебе так становится стыдно, ну, как бы и нехорошо немножко. Потому что люди разные. Если мы возьмем вот те фильмы, которые для нас пример, советское кино, да, ну, там что, все благородные герои? Нет. Но там есть путь человека, там есть прости или нет прости. И тогда мы понимаем, о, вот все-таки как же он, какой же он эгоист. Как, например, «Утиная охота», почему-то мне сейчас пришло в голову. Это что? Ну, то есть какой-то супергерой, герой Даля? Нет, это такой эгоцентрист, который использует всех вокруг, да. Ну, это очень талантливое кино, и оно явно и пьеса написана, и кино снято так, чтобы... То есть это как бы антипример. Но, как говорит мой духовник, отец Алексей Потокин, я с ним совершенно согласна, что часто такие фильмы, если они сделаны хорошо и талантливо, они как раз имеют правильное очень, ну, как бы, ну, послевкусие, что ли. То есть я понимаю, что так я не хочу жить. И это намного сильнее и правильнее, и честнее. И ребенок это точно понимает, или подросток, потому что люди разные, мы двойные, у нас есть и хорошее, и плохое.
1: А я поняла, кажется, почему так, потому что мы прошли через эпоху безвременья, вот эта вот абсолютная свобода, которая привела к вседозволенности, а теперь, когда мы пытаемся в себе преодолеть вот эту вседозволенность, мы упадаем в другую крайность, хорошести абсолютной.
2: Но эта крайность значительно более опасна, на мой взгляд, потому что это, ну, то есть это фарисейство в чистом виде, это вот тот самый, да, то есть это лицемерие в чистом виде. Потому что мамы разные, мамы кричат. В таких фильмах мамы не... Там, а если они там, ну, не знаю. Мамы разные, и в этом нету. Ну, то есть ей тяжело, и так, и сяк. И дети, он может обмануть, своровать. И это я, как зритель, должна уже его, ну, знаю, судить, или ему сочувствовать, или сорадоваться. Ну, то есть со, я должна быть со... Ну, то есть,
1: сопричастна.
2: К этому. Но тогда, но это должно быть честно. Этот честный разговор должен быть со мною. Да, есть такие, есть и негодяи. А откуда они, как моя бабушка, например, она, царство небесное, она адвокат. Я помню, я ей говорила все время: бабушка, ну как, ты защищала? Там в детстве я часто ее мучила. Ты что, вот и убийц защищала? Говорит, и убийц защищала. И вот там, не знаю, насильников и там маньяков, да. Я говорю, как ты могла защищать убийц, насильников и маньяков? Они же такие. Она говорит, ну я не защищала убийц, насильников и маньяков, я защищала людей. Я защищала человека. А человек, он, ну как бы, он же как-то вот стал таким, он же таким не родился. Соответственно, ну, вот она... Это очень верно. Поэтому фильм должен быть про людей, а не про каких-то трафаретных, кем-то определенных. Это к ценностям, к традиционным тоже не относится. Сейчас тоже есть такая опасность, на мой взгляд. Но я просто вижу ее. Те, кто про них очень много говорят, как будто бы они мало уже... То есть это просто какие-то слова, за которыми ничего не стоит. А традиционные ценности живут у нас на полках книжных, если они у кого-то еще остались.
1: То есть, иными словами, получается картина такая. С одной стороны, у нас глубоко политизированный западный мир, который задает свои стандарты и который глубоко не близки абсолютному большинству нормальных людей здравого смысла. А с другой стороны, когда мы пытаемся преодолеть в себе вот эту вот либеральную эпоху, да, если говорить о нас, о русских, то мы тоже
2: создаем
1: какой-то путь проб и ошибок проходим сегодня и сейчас. И вот это как раз тот самый момент, когда мы должны осознать вообще в целом ситуацию, момент, в котором мы оказались, с тем, чтобы сделать правильные выводы и пойти вперед.
2: Потому что мы уже как будто бы создали, то есть вот у них эти до смешного, да, вот набор требований, чтобы быть кино достойным Оскара, а у нас, значит, чтобы тебя пропустили в прокат, теперь надо вот такой набор требований. Ну, условно, все хорошие, например. Или русская сказка. И это начинает превращаться в лубок. Тоже нечестный, тоже не искренний, а просто очень дорогой такой вот. И это никак не отзывается. Потому что все же, когда семейное кино, ну, вот там я все равно, люди моего возраста, ну, там 40+, они выросли, у нас все равно база достаточно уже есть, да, хорошая. Мы же все равно как бы апеллируем к детям. Им нужно формировать вкус. Поэтому то, на что сейчас тратят много денег, потому что очень стараются, чтобы это было патриотично, а значит, кокошник, сказка, там еще что-то. Поскольку за этим нету души тех, кто создает, все-таки любовь стоит во главе всего. Любовь к тому, что ты делаешь, любовь к произведению, к автору, к зрителю, который придет и будет смотреть, а не просто желание...
1: Технически взять кокошник и интегрировать его
2: и
1: в картину,
2: сделать американское.
1: Так, чтобы это было...
2: Вот мы, с одной стороны, у нас такое сейчас... И вот «Бриллиантовая бабочка», она в этом смысле, мне кажется, то есть есть шанс вырваться вот из этого плена. То есть мы, с одной стороны, их ругаем, с другой стороны, мы меряем уровень фильма американскими фильмами.
1: Американскими категориями.
2: И если это мейнстрим, то мы говорим, вот оно как американское кино. Да, они действительно учились.
1: Это комплекс вторичности.
2: Так вернитесь к первичности. А во главе угла стоит что? Смысл. Я тут недавно видела интервью одного японца, который великолепный, молодого парня, студента. Он изучает русский язык. И он влюблен в русскую культуру. Это вообще очень полезно слушать иностранцев, которые влюблены в русскую культуру. Ты начинаешь себя по-другому воспринимать и еще больше влюбляться. И вот он говорит, я так люблю русские. Он говорит, вот у нас у японцев, ну там он объясняет, как у них. Он говорит, ну как, у вас же есть такие авторы, сякие, говорит ведущий. Это достаточно глубоко. Он говорит, ну да, конечно, но это не сравнить с русской литературой, например. Соответственно, с нашим... Ведь она же тоже выросла, все наши. Гоголь, Достоевский, Пушкин, Булгаков и же с ними Чехов. Это наши, ну, как бы до глубины души, это наша ДНК. Тот самый код, который все ищет, а его искать не надо. Вот он на полках стоит. Это, ну, то есть, это такая рефлексия постоянная. Это вот мы сейчас про все советские фильмы можем вспомнить. У нас же ее очень много. И мы, если уж углубляемся, то мы уж так глубоко, куда другие взглядывать и глядеть не хотят, потому что, ну, это неприятно так глубоко в себя глядеть, как у Достоевского, например, и у Чехова. Соответственно, у нас кино такое было советское во многом. Это никто не говорит, то есть это не исключает комедий. Но они тоже другие. Они уровень не здесь, а здесь. Они умные. И юмор, ну, как бы...
3: Не внизу, а сверху. Это для тех, кто радио слушает.
2: А, ну да. Я имею в виду, то есть, я показываю, да, что... То есть это не про вот то, что находится у нас ниже пупка, потому что сейчас юмор, он в какой-то момент опустился туда и никак не может оттуда выбраться. Да, поэтому анекдотов нет ничего. И фильмов примерно так же. И перестать себя мерить, да, технологически они действительно там как-то очень куда-то далеко, но опять вот возвращаясь к тому, что я говорила про наших там детей, ну, они этого тоже уже наелись. И им этого недостаточно. Вы обратите внимание, если вы возьмете вот любого, возьмите подростка, вы удивитесь, если включить радио. Вот я помню, я там несколько лет назад страшно была удивлена. Они знают все, они знают советские песни, они знают вот время там нашего рока, предположим, эти группы. Они у них любимые. Я говорю, откуда вы это знаете? Подпевают, сидят. Потому что там были настоящие люди. Там, то есть это проблемы, которые там, о чем поют люди. То есть они вот отсюда, от сердца это достают. Иногда из кишок, иногда это очень больно, иногда это... Но это настоящий человек, живой, со всеми своими проблемами и с непривлекательными сторонами в том числе. И им это интересно, потому что они такие, они же живые.
3: Настоящего человека мы поставим многоточие и продолжим через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
8: Бриллиантовая бабочка.
9: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Культурное, историческое и патриотическое образование через музеи – основа воспитания граждан и сохранения наследия страны. Об этом заявил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. По его словам, только через такое образование вырастут настоящие граждане. Эти вопросы обсуждаются в рамках подготовки к заседанию Госсовета по культуре, которое пройдет до конца года. Члены профильной комиссии предлагают активнее использовать цифровые технологии и искусственный интеллект, чтобы сделать наследие доступнее для молодежи по всей стране. Специалисты Государственного Эрмитажа планируют виртуально восстановить полный облик Венеры Таврической, установив, как располагались руки на античной статуе. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Петровский.
2: Сейчас виртуальные возможности есть, можно сделать так, чтобы пытаться восстановить, как это было на самом деле. Понимаете, вот и получается, когда Венера придерживает руки, она оказывается хуже, чем когда она без рук. Мы привыкли воспринимать уже вот это искусство. Это не настоящее античное искусство. То было крашено, там было все по-другому. Виртуально, да, надо, конечно, попробовать и посмотреть, как это будет. Только главное, не надо трогать то, что есть. Это мы твердо все во всем мире решили. А виртуально, конечно, это замечательная возможность. Мы можем посмотреть, как это было бы, если бы это было не такое, как у нас.
1: Известно о 2 попытках восстановить руки Венеры. Впервые это попытались сделать итальянские реставраторы, когда нашли статую в Риме. Второй раз статуя обрела руки уже в России, но и эта попытка реставрации была признана неудачной. В Париже в ноябре откроется музей «Дом русской памяти». Он появится при консерватории Сергея Рахманинова. Об этом сообщил директор Арно Фрилле. Это будет необычный музей. Здесь продолжат проходить музыкальные занятия и концерты, а для посетителей создадут интерактивный маршрут с QR-кодами. С их помощью можно узнать, где бывал, например, Федор Шаляпин. Кроме того, филиал Института Рахманинова планируют открыть в Ницце. Там создадут музей русской эмиграции. В Москве прошел 4-й саммит моды «БРИКС+.» За 4 сезона он объединил представителей более 100 стран, половины мира. В этот раз участвовали эксперты из России и еще свыше 60 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Бразилию, Китай, Индию и Мексику. Главной темой стало влияние глобальных экономических и технологических трансформаций на моду. Благодаря прошлым сезонам 23 российских модельера получили приглашение на отраслевые события в разных странах. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-0-05-891-65-03-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
4: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Ксения Алферова, актриса театра и кино и телеведущая. Продолжая разговор о новой кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Мы знаем, что один из смыслов этой новой кинопремии – поддержать кино, которое сохраняет культурную память и традицию. А вы, Ксения, в свою очередь, в ваших литературных посиделках возвращаете читателя, зрителя сегодняшнего к Пушкину, к Чехову, к Пастернаку, к Булгакову. Вот как сделать, с вашей точки зрения, то же самое средствами кино, чтобы традиция не превращалась в музейный экспонат, а чтобы она становилась частью нашей сегодняшней повседневной жизни?
7: Ну, надо любить то, что... То есть надо любить Пушкина, Чехова, Пастернака для того, чтобы о них рассказывать и знать. Фоменко, там, если театр брать, да, там, Тарковский, Никита Сергеевич Михалков. Ну, все наши... То есть если взять их фильмы, то есть это огромная работа режиссера. То есть он несколько лет шел к этому произведению, он прочитал все о нем, про него, исследовательскую работу провел, что же хотел сказать. Вот, например, я сейчас сказала Никита Сергеевича, вспомнила фильм, как правильно называется, «Для механического пианино».
4: Неоконченная пьеса
7: для механического пианино. Вот вы обратите внимание, то есть, чтобы снять такое кино, сейчас бы такое кино, вот те, кто, вот у того, кого есть, ну, кому дают деньги для того, чтобы снимать фильмы, оно по определению невозможно было бы, потому что они ничего не знают про ту эпоху.
4: Какая потрясающая история. Мне 36 лет.
7: Ну, там много...
4: 36 лет.
7: Но там же ничего не происходит, по сути. То есть люди, которые бесконечно разговаривают, да, вот на этой веранде.
4: И это так захватывает, что просто невозможно оторваться.
7: И ты, выходя оттуда, то есть у тебя много вопросов внутри возникает, ответов, не ответов. То есть ты понимаешь, сначала слушал какие-то бездельники, что они ничего не делают, а бесконечно, значит, там...
4: И даже утопиться не могут.
7: С одной стороны, но с другой стороны, вопросы-то, которые их волнуют,
4: да.
7: Но чтобы снять такой фильм, это невероятно долгий и сложный путь до этого, и там условный, хотя он не условный, Никита Сергеевич, но я имею в виду, как вот представитель поколения, которое понимало, что оно не имеет права, да, делать каких-то вещей, просто потому что это невозможно, потому что это невозможно. Ты должен знать и понимать быт того времени. Ну, там, психологию этих... Почему? Как? Прочитать очень много произведений. Плюс воспользоваться еще услугами людей, которые знают про это больше, чем ты. Там, литературу, там...
4: Консультантов,
7: но которые действительно разбираются. И тогда получается вот это волшебство. И тогда 17-летняя девочка сидит, и фильм, где ничего не происходит, где бесконечные какие-то тексты, которые, понимаете, настолько далеки от этого ребенка, сидит и смотрит, не шелохнувшись. Я говорю, Дуняш, там еще там несколько друзей. Я говорю, правда же, какой замечательный фильм. Да, да. И вот тогда происходит. А сейчас, поэтому я сейчас ушла от вашего вопроса, наверное, далеко. Но просто это как будто бы так быстро невозможно решить, потому что очень много пропущено в смысле воспитания и взращивания отношения. И оно все равно, мы опять возвращаемся к литературе. Мы без нее, ну, правда, никуда не двинемся. И, я не знаю, курсами тут не обойдешься, но то есть чудесные еще люди, такие осколки, они остались. Литературоведы, критики, ну не критики, исследователи там творчества, они очень интересно, как правило, лекции читают. Я бы прям кинематографистов молодых, вот которые учатся в ВГИКе в том числе, там, это прекрасно, то есть профессию нужно знать в смысле ремесла, но вы не станете художниками, если у вас нет вот этого культурного уровня. Их прямо в принудительном порядке надо отводить туда, и чтобы они были на спектаклях или там литературных посиделках, я прям, ну, тоже являюсь этим же, ну, как бы, я то же самое делаю. Или лекциях сидели люди, которые этим живут, дышат и любят. Это невозможно не заразиться любовью. Я просто знаю, что зритель, если я вот пропитана этим, они этим заражаются, им хочется. Ну, как бы, хочется дальше выйти и продолжать читать, смотреть и узнавать. И этим там нашим кинематографистам юным захочется. Но это задача взрослых, еще оставшихся немножко. Их просто мало уже осталось, тех, кто может передать. Это, кстати, тоже беда вот того периода, о котором вы говорили, когда преемственность поколений, ну, специально, это же во всем мире, то есть, понятно, все мы знаем, там, для чего это делается. У нас есть шанс еще, потому что еще живы некоторые, но на каком-то уже просто, как правило, каждый из них это делает там, ну, таком, ну, как бы, на личной инициативе, можно подхватить и сделать это чуть, ну, помочь государству, да, чтобы это увидели больше людей.
10: Ну, поясним тогда для наших зрителей, слушателей, подписчиков, для чего это делается, разрыв вот той самой преемственности, потому что когда стоит задача построить совершенно новый mm-hmm. мир на новых принципах, надо сделать так, чтобы человек забыл, откуда он и в чем его корни. Расщепление.
7: Поэтому сейчас в основном приходит то поколение, которое не то чтобы забыло, но им привлекательнее вот все то, что их взрастили на том, что а вот в Америке, а вот там. Они там, может, и не были, они не знают, что там тоже обычные люди живут, и огромное количество проблем, которые своих, которых надо решать.
10: Но мне нравится тот факт, что мы сегодня даже полустихийным образом, хотим мы того или не хотим, мы разворачиваемся
7: да.
10: в другую сторону.
7: Это
10: а
7: правда.
10: Что такое глобальное большинство сегодня? То самое, которое задействовано и в Евразийской киноакадемии, вновь учрежденной, которая задействована в новом фестивале «Бриллиантовая бабочка». Это те люди здравого смысла, которые на самом деле и не собирались терять той самой нити преемственности и очень заземлены на чем-то фундаментальном, а что позволяет воспроизводиться человечеству.
7: Я правильно понимаю, что ведь Евразийская академия – это не только представители как бы нашей интеллигенции, да? То есть это же представители там,
10: международная академия.
7: Международная академия, которая просто, как я понимаю, вот просто имея возможность смотреть фильмы на фестивалях там, китайские, корейские, арабских каких-то стран, сербские фильмы, у них как раз с этим проблем нет. Они не стесняются того, что они сербы. Они гордятся тем, что они китайцы, сербы, пакистанцы, я не знаю, там, иранцы, иракцы. Они этим гордятся. И их фильмы как раз... Ты сразу видишь, что это кино... То есть ты, может быть, не определишь Ирак или Иран, условно говоря, но ты понимаешь, то есть как бы какой стране это принадлежит кино. Наше... Большей частью нет. Это не значит, что у нас совсем этого нет, я сейчас так как-то говорю. У нас есть, их надо поддержать. Я очень надеюсь, что академики,

0: там какими-то, да, вот тем, как там прекрасно, которые гордятся тем, что они русские, что они любят эту землю, язык, они влюблены в свой родной язык. Это очень важно, кстати, язык, на котором мы все говорим. Такой момент X, потому что вот это поколение, которое я все время, ну, условно, изумеры, то есть 19-летние, 16-летние, 17-летние, они как раз очень отзываются искренне на все то, что происходит в нашей стране. И им очень нравится. Вот как будто бы я просто, ну, много общаюсь с молодежью вот именно этого возраста, Вот они настолько вот подхватили, да, вот и то, что связано с СВО, и то, что вот стали появляться там русские бренды, какие-то русские фильмы, им это прям отзывается, и их это питает очень сильно. И их сейчас нельзя разочаровать. То есть если это, потому что я вот прям вижу по их настроениям, много появляется лубка, и неправды. Мы возвращаемся в начале нашего разговора. И это вызывает внутреннюю, знаете, как когда ты понадеялся на что-то, когда у тебя крылья вот так вот прям, да, я русский, я там, ну не как шаман русский, а вот тихо русский. Не громко, понимаю, ну вот, да, по-настоящему, когда вот это. И если сейчас мы их обманем, это очень, мы прям, то есть мы не можем их потерять. На нас очень большая ответственность, и поэтому здорово, что именно сейчас она возникла, как будто бы чуть позже уже, может быть, было бы поздно.
1: О чем еще хотелось бы поговорить? В критериях бриллиантовой бабочки, ну, есть такие категории, как человек, любя, забота об окружающих, социальная справедливость, альтруизм. А для вас это ведь, Ксения, совсем не отвлеченные слова, потому что много лет вы занимаетесь людьми с особенностями развития, говорите о том, что кино вообще способна очень серьезно менять отношение общества к тем, кого оно прежде не замечало. Вот может ли фильм, который заставляет зрителя увидеть другого человека, там, перестать его бояться или стесняться, быть важной формой искусства даже ну, без большого сюжета или каких-то громких художественных эффектов? Вот что здесь?
0: Это один из самых главных инструментов. То есть даже на уровне правильного снятого маленького, там, предположим, 10, там, полутораминутного, трехминутного ролика, это можно сделать, потому что охват-то большой. Вот у нас есть, например, у фонда «Вот я есть», который я возглавляю, у нас есть несколько социальных роликов, но они такие, как маленькие документальные фильмы, где главными героями являются, там, предположим, там, вот мой опекаемый мной там, Влад Саноцкий, который человек с синдромом Дауна, и мы такой эксперимент делали социальный в свое время, он в книжном магазине, а он очень много читал. И он как консультант работал. Вот мы это снимали там скрытой камерой, потом... То есть это позволяет тебе увидеть себя со стороны, с одной стороны, тебя как общество, вот как ты реагируешь. Ты даже внимания же не обращаешь на то, что ты не обращаешь внимания на что-то. Или игнорируешь, или даже не задумываешься. И этого человека увидеть со стороны. Неважно, с особенностями. Это вообще-то важное кино. То есть это вообще возможность посмотреть на себя со стороны. Раньше это были только книги. Это Чехов все нам показывает себя со стороны. Сейчас есть кино. И сейчас, кстати, вот, кстати, в этой части у нас вот один за другим. Это сейчас тоже стало модное. Слава богу, мы 14 лет я к этому, ну, то есть этим занималась, и теперь, слава богу, это проросло.
1: Какой фильм сняла бы Ксения Алферова, будь ей представлена возможность поучаствовать в фестивале «Бриллиантовая бабочка»?
0: Вот я об этом думала, и как будто надо еще раз повторить. Есть опасность, что правда, вот есть, что будет, вот нужна обязательно собака, многодетная семья, я не знаю, что-то и что-то, чтобы этот фильм соответствовал там традиционным ценностям. А, например, на мой взгляд, и это прекрасно, если хороший фильм снять про это, но это не единственное, что, про что нужно снимать кино. Например, вот сейчас весь мир, он... Ну, это такое, это уже многолетняя, ну, как бы, политика, да, специальная, и мы тоже в ней живем, ну, как бы, одиночество. Что человек растаскивают, ну, как бы, на кусочки. То есть, что ты один. Во-первых, там вся эта псевдопсихология на это направлена. Ну, многое все.
1: На самом деле, тоже одно из направлений глобалистской повестки. Если человек вырывается из семьи, из своего контекста, то им гораздо проще манипулировать и управлять.
0: И это у них получается очень хорошо, и мы не исключение. Ну, то есть вот молодое поколение, если мы посмотрим, я в центре всего, я все могу сам, то есть Бога там, в принципе, исключен Бог из этого, из этой системы координат. Одному удобнее, одному собачку завел, и прекрасно, и ходи, стучайся с друзьями в кафе и так далее. Но это приводит к глубочайшей форме уныния, потому что человек не может и не должен быть один. То есть главное в человеческих взаимоотношениях, и на этом построено христианство, в том числе на взаимности с другим человеком, и значит, сбор.

0: другом. И если снять фильм про пронзительное одиночество, вот к чему приводит? Я бы такой фильм, пожалуй, я долго думала, я думаю, хотя мне свойственно вот это наоборот, мне хочется про радость, счастье, как все хорошо, но я думаю, вот на меня бы большее впечатление, наверное, произвел, ну, как бы вот фильм про одиночество, чтобы я увидела себя со стороны или то, к чему меня приведет. Вот это вот я сначала сейчас поработаю, потом я это, потом я то, а потом заморожу яйцеклетку и, может быть, захочу, рожу ребенка там 40 лет, это не поздно. Это сейчас я так утрирую, но тем не менее, да, и я буду себя любить и для себя, и все, и все, и все, и все. И это приведет к чудовищным совершенно, к очень страшной жизни в итоге. То есть я приду. И если про это снять талантливо, по-настоящему, глубоко...
1: К чему приводит гимн эгоцентризма?
0: Это очень, я хочу сказать, многих заставит задуматься над очень важными вещами. И там не обязательно должна быть собака и многодетная семья или еще что-то. Слава Богу, да, оно возникнет само собой, я думаю. И без него никуда. Но вот понимаете, к чему я? Что это очень опасный такой путь.
1: Как складывается ситуация в нынешнем современном искусстве по причине тех глобальных геополитических процессов, которые в целом все человечество переживает, претерпевает, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что этот вызов, он является побуждением к той здоровой части человечества, с тем, чтобы, преодолев его, выйти на какой-то новый качественный уровень. И вот, возвращаясь к теме непосредственно кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая является международной, которая вообще в целом создана для того, чтобы объединить те здоровые силы мира, которые могут позволить человечеству, преодолевая всевозможные перипетии, воспроизвестись в новом качестве, но на основании прочного фундамента. Почему, как вы считаете, мы не можем не одержать победу в этом движении?
0: Ну, как будто бы все вводные для того, чтобы это получилось же есть. То есть есть живые люди, которым надо, которые любят, которым хочется, да, чтобы было так. Они же есть, они есть. Они есть не только у нас. Вообще родиться из кокона бабочки непросто, расправить крылья. Я очень надеюсь, что то есть, если те люди, которые это создают, а это вроде очевидно так, любят это... Это же притягивает. Любовь притягивает любовь. Бабочка, я сейчас подумала, какой хороший образ. Прям правильный образ. Верный. С одной стороны, он беззащитный и такой хрупкий, но очень красивый и очень гармоничный. И для того, чтобы бабочке родиться. То есть это, ну, как бы бабочки, кстати, я вот сейчас подумала, есть правда. Потому что человек не может родиться, как в мультике Вали, да, когда у него все хорошо и хэппи-энд все время бесконечный. Он только через испытания очень серьезные, через очень серьезные потери, через боль человек становится человеком. К сожалению, по-другому у нас не получается. А это работает и как на отдельно взятом человеке, так и на стране. И мы, ну, как бы это очевидно. Вот, поэтому бабочка, чтобы ей родиться, ей надо большое испытание пройти. Из куколки-то там ей непросто. Поэтому с Богом, и дай Бог, чтобы все получилось.
1: Ксения, спасибо вам большое за этот разговор. Ксения Алферова была сегодня с нами, актриса театра и кино и телеведущая. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Бриллиантовая бабочка. Сегодня в программе «Область знаний». Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда». Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России. Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века после победы над шведами в Северной войне. 1 октября. Этот день в истории. И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск. Этот день в истории.
3: 20 величать-то?
4: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
5: Он дважды правил Византией, пережил чудовищную пытку, но нашел силы вернуться к жизни и вернуть престол. Последний представитель Ираклийской династии. Юстиниан II Безносый.
6: За что же он получил такое прозвище?
5: Византия VII века. Эпоха дворцовых переворотов. Юстиниан II был известен умом и храбростью, а еще жестокостью и жадностью. Непопулярного императора сверг собственный полководец Леонтий. А чтобы низложенный монарх никогда не вернулся на трон, ему отсекли нос. По византийскому обычаю калека не мог править.
2: История одного прозвища.
5: Юстиниана сослали в Крым. Но однажды он сбежал из заточения и отправился к хазарам и болгарам за поддержкой. Спустя 10 лет свергнутый император вернул себе византийскую корону. Но теперь на его лице вместо носа красовался золотой протез. С тех пор его прозвали Юстиниан II Ренотмет, в переводе с греческого «безносый».
4: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Один за всех и все за одного.
2: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем сухопутных войск. Верховный главнокомандующий отметил, что сегодня традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи специальной военной операции. Глава государства выразил уверенность в том, что воины-сухопутчики и впредь будут демонстрировать высокий уровень подготовки, верность присяге и долгу, надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерная и Рубленая, а также Высокая Яруга в Харьковской области. Как отметили в нашем Минобороны, бойцы группировки сжимают кольцо окружения боевиков на северо-востоке региона и расширяют внешнюю зону контроля. Ведут активные бои за освобождение населенного пункта «Приколотная». Около 120 тысяч призывников планируется направить осенью на военную службу. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгений Бурдинский. В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что отправка со сборных пунктов начнется с 10 октября. Благодаря автоматизации процессов отсрочку или освобождение от призыва без личной явки получили более 350 тысяч граждан. Важное преимущество системы – проактивное предоставление отсрочек. Например, сведения о студентах, отцах двух и более детей и IT-специалистах. Разведчики 72-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» в день сухопутных войск провели очередную тренировку. В тыловом районе зоны проведения спецоперации они отработали важные элементы боевой подготовки, рассказал командир разведывательной роты с позывным «Малек».
2: Сейчас мы отрабатывали взятие КПП. Это нужно для того, чтобы были успешно выполнены задачи. И также освобождение территорий. Все изначально подготавливается. То есть мы сначала прорисовываем маршруты все, позиции просматриваем максимально, собираем как можно больше развединформации. И только после этого начинаем отрабатывать ее. Место тренировки нам подготавливает командир. Все тренировки максимально приближены. Рельеф местности, растительность, виды деревьев также приближены к задаче. Мы хоть и разведка, но день сухопутных войск, так как мы пехота также. Все равно тоже наш праздник.
1: Полученные навыки напрямую влияют на успех операции по расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Спартанцы вообще сбрасывались.
3: Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Опасно было быть передовым ученым в Средневековье.
1: Ха-ха, особенно астрономом. Взять отца-основателя этой науки Коперника. Ведь его тоже церковь преследовала.
2: А вот и нет.
3: На Николая Коперника почему-то часто хотят примерить судьбы Джордано Бруно и Галилео Галилея. Первого, напомним, казнили, второго судила инквизиция. Однако польский астроном Коперник, автор гелиоцентрической системы, при жизни никаким преследованиям не подвергался. Более того, с церковью он дружил и даже находился в должности советника для некоторых епископов. Свои соображения по астрономии также ни от кого не скрывал.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Труд Коперника 1543 года о вращении небесных сфер, где говорилось, что Солнце, а не Земля, центр мироздания, действительно окажется в папском списке запрещенных книг. Но важный нюанс. Случится это через 70 с лишним лет после смерти ученого. А до этого издания спокойно распространялись.
0: А Коперник первым заговорил о гелиоцентризме?
3: Отнюдь. Мысль эту высказал еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Третий век до нашей эры, на минуточку. Но именно Николай Коперник математически обосновал и оформил эту гипотезу.
2: А вот и да.
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
5: Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву. Курчатов. Самый благоустроенный и чистый город Курской области. И, конечно, самый молодой. В 1968 году в 37 километрах западнее Курска решили построить атомную электростанцию. Поселок, выросший рядом, назвали в честь легендарного физика Игоря Курчатова. Конечно, здесь нет исторических зданий, кремлевских стен и древних соборов. Зато есть современные жилые высотки и интересные скульптуры. Например, на Николаевской площади, бывшей Комсомольской, установлен памятник первому главному инженеру Курской АЭС Тому Петровичу Николаеву. Гостям города это имя не говорит ничего. Но местные жители на вопрос, кто такой Николаев, обязательно ответят: человек, который спас наш город.
2: Имя на карте.
5: Для начала Том. Странное имя для советского человека. А на самом деле ничего странного. Просто мама будущего энергетика очень любила книгу американской писательницы Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Вот в честь главного героя и назвала своего сына. Он родился в 1926 году в Куйбышевской, ныне Самарской области. После окончания индустриального института работал под руководством Игоря Курчатова на плутониевом комбинате, известном еще как «Челябинск-40». Там изготавливали изделия из плутония для первой ядерной бомбы. При ликвидации аварии получил дозу облучения в 100 рентген. Врачи думали, не выживет. Выжил. И даже потом стал отцом троих детей. Далее были Сталинская и Ленинская премии, государственные награды, Сибирская атомная станция в Томске и, наконец, Курская АЭС и город Курчатов, который Том Николаев спас. Эта история похожа на легенду. И звучит она так. Причиной аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года стал некий эксперимент. Изначально с предложением провести его обратились к руководству Курской станции. Но главный инженер Николаев отказался. Иначе страшная авария произошла бы не в Чернобыле, а в Курчатове. Правда ли это? Специалисты говорят, что некий эксперимент действительно имел место. Правда и то, что первоначально его проведение планировали на Курской станции. Но Том Николаев, первый главный инженер станции, посчитал его проведение нецелесообразным, ненужным, бестолковым. После чего и развернулись трагические события в Чернобыле.
2: Имя на карте.
5: Однако сложно выделить одну причину аварии. На самом деле к ней привело стечение сразу многих обстоятельств. Но вот что говорят те же специалисты. Даже если бы эксперимент на Курской АЭС провели, в любом случае ничего бы не случилось. Потому что по личной инициативе Николаева задолго до 1986 года на станции в Курчатове были внедрены дополнительные меры ядерной безопасности. А точнее, другой, более совершенный алгоритм работы системы управления и защиты реактора. В Курчатове внедрили, а в Чернобыле нет. Так что не зря, совсем не зря, благодарные жители Курчатова поставили памятник главному инженеру Курской атомной станции Тому Петровичу Николаеву. Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву.
2: Имя на карте.
6: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Савельев сегодня дома один. Жена и дети в гостях у родственников. А наш герой разместился на диване с книгой в руках. Вечер обещает быть приятным и беззаботным. Но вскоре Савельев начинает ощущать неприятный сигаретный запах. Оказалось, сосед снова курит на площадке. Можно ли его оштрафовать? Или лучше попробовать договориться? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
6: На всякий случай.
7: Первое. По закону запрещено курить в лифтах и в помещениях общего пользования, к которым относится и подъезд жилого дома. Но вступать в конфликт не стоит. Попробуйте договориться мирным путем и объяснить, что неприятный запах ощущается у вас в квартире. Второе. Если беседа не помогла, попробуйте установить дополнительное напоминание о том, что за курение в общественном месте предусмотрен штраф. Иногда яркая настенная брошюра в подъезде решает проблему. Третье. Если с сигаретой в руках вы встречаете собственника помещения, то можно пожаловаться на его действия в управляющую компанию. Возможно, этот вопрос поднимут на следующем собрании жильцов или с курильщиком поговорит старший по дому. Четвертое. Если ситуация никак не меняется, то придется собирать улики и обращаться в полицию. Подойдут фотографии или видео факта курения в общественном месте. Не лишним будет приложить письменные показания соседей, которые стали очевидцами нарушения. Подведем итоги. Курение в подъезде строго запрещено. Попробуйте объяснить курящим, что вам мешает запах их сигарет. Разместите предупреждение о последствиях курения в подъезде. Поднимите вопрос на собрании собственников или обращайтесь в полицию, но не забудьте приложить доказательства. К счастью, Савельев смог убедить соседа не курить в подъезде. Но если бы жилец оказался не столь отзывчивым, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
8: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
14: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

лица, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день сухопутных войск. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Измайловский полк. В 1730 году российская императрица Анна Иоанновна подписала особый указ. «Повелеваю сформировать новый пехотный полк из 3 батальонов, а офицеров для сего полка взять из курлянцев, лифлянцев, а также из прочих наций иноземцев. Да русских взять». Так в нашей стране появился 3-й по старшинству после Семеновского и Преображенского лейб-гвардии пехотный полк «Измайловский». Это был уникальный случай в истории России. Впервые гвардейский пехотный полк учредила царица, женщина. И уже в феврале 1731 года новая воинская часть получила боевые знамена и присягнула на верность императрице. Личный состав – 2192 человека, в том числе 6 штаб-офицеров, 192 гренадера, 1728 мушкетеров и 33 барабанщика. Шефом полка был назначен генерал-адъютант граф Карл Левенвольде. Полковником Измайловского полка стала сама Анна Иоанновна. Многие историки называют Анну Иоанновну женщиной глупой и недальновидной. Но это не совсем так. Она взошла на престол в апреле 1730 года. И уже через пару месяцев для препровождения летнего времени переехала в подмосковное село Измайловское, родовую вотчину дома Романовых. Там же находились лагеря Семеновского и Преображенского полков. Старой Петровской гвардии Анна Иоанновна не доверяла. А вдруг переворот учинят? И вот тогда царица приказала сформировать личную охрану. Новый гвардейский полк. Измайловский. По названию села. Однако паркетным этот полк был лишь отчасти. Уже в 1737 году он принимал участие в русско-турецкой войне. Отличился при штурме Очакова. За отвагу и храбрость в бою главные ворота захваченной крепости назвали Измайловскими. В Бородинском сражении измайловцы обороняли левый фланг русской армии в районе села Семеновское. Отразили несколько атак французской кавалерии. Каждый второй солдат полка был убит. Но зато кирасиры Наполеона так и не смогли захватить Семеновские высоты. В 1813-м, во время заграничного похода, измайловцы сражались при Кульме, Бауцене, Лейпциге, дошли до Парижа. И сегодня на Бородинском поле можно увидеть величественный монумент. Памятник отважным солдатам и офицерам лейб-гвардии Измайловского полка. И надпись: «В сражении 26 августа покрыли себя в виду всей армии неоспоримую славу».
0: Личный состав.

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: обмундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
3: Радиозвезда.
4: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Кремле подвели итоги переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США. Реализация совместных крупных экономических проектов была бы выгодна и Москве, и Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: К нашему сожалению, по-прежнему американцы увязывают весь этот процесс, несмотря на очевидную выгоду, с украинским урегулированием. То есть говорят, что сначала урегулирование, потом уже реализация проекта. Мы полагаем, что могли бы и не ждать, могли бы работать в собственной выгоде прямо сейчас. Но в данном случае контакты продолжаются, диалог продолжается, и это весьма положительный процесс.
2: В конце сентября Дмитриев провел переговоры в Нью-Йорке. Накануне CNN сообщила о его встрече со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. На ней обсуждались российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине. Группу венгерских дипломатов обязали покинуть Россию в течение 2 недель. По сообщению российского МИДа, это ответ на высылку 10 сотрудников российской дипмиссии из Венгрии в начале сентября. Временному поверенному в делах Венгрии выразили решительный протест. Будапешт заявлял, что высланные россияне занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов. При этом новое правительство Венгрии говорит о намерении поддерживать прагматичные отношения с Россией, особенно в энергетике, указали в ведомстве. Зависимость от иностранных систем спутниковой связи в Арктике усиливает риски для радионавигационной безопасности, заявил помощник президента Николай Патрушев. Правительство с морской коллегией разрабатывает комплексный проект развития арктической зоны. По словам Патрушева, нужно синхронизировать связь, энергетику и транспорт. Минцифры обещает спутниковую связь в акваториях коридора до конца 2030 года. В московском регионе начинается отопительный сезон. В этот период сухой воздух в квартирах может ослабить защитный барьер организма, предупредила врач-методист Ольга Сергачева. Слизистые носа и горло пересыхают, и инфекциям проще проникнуть в организм. Кожа теряет влагу, появляются сухость, шелушение и микротрещины. Организм теряет влагу через дыхание и кожу, отсюда усталость и головные боли. В отопительном сезоне врачи рекомендуют увлажнять воздух в помещениях. О погоде. По данным центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, с прояснениями, осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью 3 градуса, днем будет не выше 13. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
3: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
4: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
5: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
1: Очень важные вопросы. Теперь так не принято. История правил поведения.
6: 1745 год. Пруссия, Потсдам. Именно здесь, в северо-восточной части города на Винной горе,

0: уединения и отдыха самого короля. И никого больше. Никаких фрейлин, послов и министров. Компанию Фридриху составили только его любимые собаки, лошади, а также солдаты-гвардейцы и несколько слуг.
1: Мне осточертели все, без исключения, берлинские вертихвостки. Они болтают без умолку, жеманничают и постоянно танцуют. Не дают заниматься государственными делами. Надоели!
0: Фридрих Великий не любил женщин. Терпеть их не мог. Потомство он не оставил. А единственная дама, с которой король хоть как-то поддерживал отношения, его родная сестра Вильгельмина. В память о ней в Сан-Суси даже построили храм дружбы. Фридрих установил во дворце строгий распорядок дня. Подъем в 5 утра. Чашка кофе, обсуждение новостей. В 11 часов смотр полка. В полдень обед, после которого король трудился над своими сочинениями, а если он уставал, то звал дежурного офицера, и тот читал ему какую-нибудь книгу. Вечером концерт, причем Фридрих сам играл на флейте и очень часто собственные пьесы.
1: «Послушайте, господа, это великолепно!»
0: Старый Фриц, так называли его. Фридрих Великий любил все военное, а полное отсутствие женщин позволяло ему не придерживаться этикета. Король занашивал одежду до неприличия, и у него не было ночного колпака, халата и даже туфель, только армейский мундир и сапоги, которые он носил, не снимая. Во дворце Сан-Суси находилась огромная псарня на 50-80 борзых. Любимицей Фридриха считалась собака по кличке Альклина. Король в ней души не чаял. Разрешал сидеть за королевским столом и спать в королевской кровати. Когда Альклина издохла, ее похоронили в гробнице, которая предназначалась самому Фридриху. Дальше больше.
2: Ко мне, Цезарь.
1: Иди ко мне, мой красавец.
0: Своему старому коню по кличке Цезарь король приказал построить открытую конюшню, чтобы его любимый скакун мог свободно выходить в парк. Когда в Потсдаме проходил армейский смотр, Цезарь, заслышав военную музыку, всегда вставал на дыбы, неистово ржал, прибегал на плац, становился возле короля и не отходил от него до тех пор, пока тот не возвращался в свою резиденцию. После смерти Фридриха Великого в 1786 году во дворце Сан-Суси практически ничего не изменилось. Разве что туда стали пускать женщин. Старые законы давно не работают.
3: Теперь так не принято.
4: Один за всех и все за одного.
5: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Давным-давно в США, на территории современного штата Массачусетс, на берегах небольшого озера жили два гордых индейских племени. Хорошо жили, домами дружили, вернее, вигвамами. Трубку мира по кругу пускали, охотились вместе, а вот озеро поделить почему-то не могли. Кто где должен рыбачить, чтобы друг другу не мешать? Вот где? Призадумались вожди и решили для начала хоть как-то этот водоем назвать, чтобы потом в официальных документах зарегистрировать, где чья доля. Получилось не совсем удачно. В названии 40 букв. Произнести его без остановок и с первого раза практически невозможно. Вот оно. Наберитесь терпения. Итак. Чаргок, Гагок, Манчауг, Гагок, Чаубуна, Гунгамауг. В переводе на русский язык это индейское абракадабра звучит так. Я буду ловить рыбу на этой стороне, ты будешь ловить на другой стороне, а посередине никто ничего не ловит. Что ж, и слоган красивый придумали, и реку заодно поделили. Молодцы! Озеро до сих пор так и называется. Чаргок, Гагок. Люди добрые, а можно я не буду это повторять? Хорошо? Спасибо. В книге рекордов Гиннесса есть раздел «Самый большой железнодорожный билет в мире». Его длина аж 15 сантиметров. Но не потому, что жители небольшой железнодорожной станции где-то между Уэльсом и Великобританией шили скатерть, а получился билет. Нет. Название самой станции состоит из 54 букв. В переводе с уэльского наречия звучит это примерно так. Церковь в низменности, которая поросла белым орешником и находится возле реки с водоворотом недалеко от пещеры. Вот. Придумал это название местный шутник. Однажды выпил он сразу несколько пинт газировки, и мозги у него закипели. Именно в этот момент решил весельчак прославить свой ничем не примечательный поселок и железнодорожную станцию. Решил и прославил. 54 буквы. Вот они. Держитесь, друзья. Ланфайр, Пулгу и Гую, Гогери, Кутрид, Робул, Лантисилио, Го-го-гок. Но не будем о грустном. Говорят, правда, что совсем недавно со стены вокзала этой самой железнодорожной станции была украдена вывеска с полным названием уникального уэльского городка. Скажу сразу, это был не я. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: 16 августа 1857 года. День свадьбы Афанасия Фета и Марии Боткиной в русской посольской церкви в Париже. Газеты того времени писали:
4: сегодня в 4 часа дня великолепная карета, запряженная парой прекрасных серых лошадей с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к подъезду. Жених был в полной офицерской уланской форме. Свидетелем со стороны жениха был Иван Тургенев.
3: Мария Петровна Боткина. Младшая сестра известного русского профессора медицины Сергея Боткина. Эта семья считалась в России очень богатой и очень плодовитой. У самого лейб-медика императорского двора было 14 детей. Два его сына женились на дочерях Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи. Родная сестра Боткина, Мария Петровна, вышла замуж за Афанасия Фета, а старшая профессорская сестра Екатерина Петровна стала матерью будущего знаменитого коллекционера и благотворителя Сергея Щукина. Боткины, Феты, Щукины, Третьяковы.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. 90% организаций, признанных в России нежелательными, пагубно влияли на молодежь через образование и просвещение. Об этом генпрокурор России Александр Гуцан заявил, выступая с докладом на 24-м заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС. В качестве примера он назвал Барт-колледж, финансируемый фондом Сороса. Его проекты в России свернуты. Встреча была посвящена защите традиционных семейных ценностей и борьбе с деструктивным контентом среди несовершеннолетних. Стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике оценивается более чем в 20 триллионов долларов. При этом степень геологической изученности региона не превышает 20%. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Если экстраполировать эти данные, капитализация российской Арктики составляет не менее 100 триллионов долларов, сообщил Чекунков в ходе заседания Совета Приморской коллегии. Минтрансы России и Белоруссии подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил на заседании Совета министров союзного государства. Высокоскоростное движение сократит время в пути между столицами с 7 часов до 3. Также планируется расширить пригородное сообщение. Электропоезда пойдут из Великих Луг в Витебск и Полоцк. Эти проекты нужны для развития регионов и укрепления связи между гражданами союзного государства. Ранее Россия и Белоруссия запустили маршруты Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Новая российская вакцина от аллергии «Аллергарда» поступит в гражданский оборот в октябре. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она также не исключила возможность экспорта вакцины.
2: «Аллергарда» вызвала целый бум в обществе мировом иммунологов-аллергологов. И в настоящее время абсолютно из разных стран, в том числе недружественных России, ученые и пишут, и приглашают наших авторов этой вакцины выступать спикерами на крупнейших конгрессах. Безусловно, встанет вопрос и о экспортном потенциале. Но приоритетом являются, безусловно, удовлетворение потребностей населения нашей страны.
1: Скворцова добавила, что уже перед следующим сезоном цветения в России смогут привиться свыше 60 тысяч пациентов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Один за всех и все за одного.
4: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

встречали. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал: «Мой

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне.

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Один за всех и все за одного.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – девизы в мировой истории. Слово это французское. Девиз – короткая фраза, некая лаконичная надпись, первоначально помещавшаяся на щите или в гербе и служившая напоминанием о выдающемся событии. Девизом может быть слоган, хвалебное изречение или правило, по которому кто-то живет. Даже воинские кличи могут считаться девизом. Примеры? Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Средневековый и, кстати, ныне действующий девиз Оксфорда. «Господь мой свет». Девиз английского футбольного клуба «Арсенал». «Победа возрастает с гармонией». Один из самых известных девизов в истории – лозунг мушкетеров. Мало кто сегодня знает, во время перезахоронения праха Александра Дюма во французский национальный пантеон в 2002 году гробницу писателя покрыли огромным синим флагом, на котором были вышиты всем известные слова «Один за всех и все за одного». Дюма теперь уже окончательно упокоился в той части католического храма, где находятся могилы двух других легендарных писателей – Эмили Золя и Виктора Гюго. Такое решение приняли власти Франции. А вот что писал сам Дюма в своем знаменитом романе о старинном девизе капитана королевских мушкетеров де Тревиля.
7: Де Труавиль, как до сих пор зовут его родственников в Гасконе, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, в самом деле начинал как Д'Артаньян, то есть без гроша в кармане, но с капиталом смелости, рассудительности и упрямства, с которым самый бедный гасконец получает лишь от надежд на отцовское наследство больше, нежели самый богатый берийский или перегорский дворянин от своего реального благосостояния. Дерзкая храбрость его и удачливость, еще более дерзкая в то время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на труднодоступную вершину лестницы, называемой успехом при дворе, по которой он преодолевал по 3-4 ступени за шаг. Он был другом короля, весьма уважавшего, как всем известно, память своего отца Генриха IV. Отец де Тревиля так преданно служил тому во время войн против Лиги, что за недостатком денег, которых Биарнцу всю жизнь не хватало, а посему он уплачивал все долги своей единственной вещью, которую ему никогда не нужно было занимать, остроумием, король позволил ему после взятия Парижа внести в герб свой льва на красном поле с девизом «Верный и сильный». В этом, конечно, было много чести, но мало пользы. Когда знаменитый сподвижник великого Генриха умер, то оставил сыну в наследство лишь свою шпагу и девиз.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое упоминание девизов в геральдике датируется примерно 14 веком. Это был даже не какой-то определенный лозунг, а боевой клич. Что-то вроде «Мы бесстрашны, мы сильны». Армейские командиры использовали его для сплочения войск, для поднятия духа солдат. Затем девизы появились у отдельных рыцарей, а также рыцарских объединений. В этом случае лозунг мог быть специально зашифрован, а его толкование понятно только посвященным. Что-то вроде «Не на птиц, а на змей». О чем идет речь? Поди догадайся. Но так делали не всегда. Существовали и доступные всем варианты. Иерусалимский орден Святого Гроба Господня. Девиз «Этого желает Бог». Тевтонский орден «Помогать, защищать, исцелять». Орден Дракона «Справедливостью и миром». Самое интересное, что девиз рыцарского ордена мог, что называется, родиться буквально на пустом месте, практически из ничего.
6: История награды.
8: Орден подвязки. Весной 1698 года в Англию приехал царь Петр I. Во время торжественного приема король Вильгельм III предложил ему стать рыцарем благороднейшего ордена подвязки. Но Петр отказался. Он посчитал, что если примет награду, то формально станет английским подданным.
9: Не обессудь, братец, но у нас в России ордена на ноги не вешают.
8: Старейшая награда британской короны «Орден подвязки» представляла собой золотой, украшенный бриллиантами медальон с изображением святого Георгия. Мужчины носили его на левой ноге чуть ниже колена. Так повелось с давних пор. В 1348 году на королевском балу произошел курьезный случай. Во время танца у королевской фаворитки графини Солсбери соскользнула с ноги шелковая подвязка. Окружающие дружно рассмеялись. Но король Эдуард III с невозмутимым выражением лица поднял дамскую подвязку и со словами «Пусть стыдится, подумавший об этом плохо», завязал ее у себя на ноге. Так, по легенде, родился девиз нового рыцарского объединения «Ордена подвязки». Только король Англии имел право принимать в этот орден. Рыцарями могли стать члены монаршей семьи, а также европейские императоры, союзники Великобритании. Этой чести были удостоены все русские цари от Александра I до Николая II. А вот германского императора Вильгельма...
10: За то, что он во время Первой мировой войны стал врагом Британии,
8: ордена подвязки лишили. Кстати, долгое время считалось, что Иван Грозный по указу английской королевы Елизаветы I тоже получил орден подвязки. Но это ошибка. То, что современные историки долгое время принимали за британскую награду, оказалось всего лишь ювелирным украшением. Эта золотая подвеска с изображением святого Георгия, очень похожая на орден подвязки, в наши дни хранится в оружейной палате Московского Кремля. А царь Петр I так и остался единственным императором в истории, кто от английского ордена подвязки отказался. Орден подвязки.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вы слушаете
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшней программы – девизы в мировой истории. Лаконичные надписи на родовом гербе могут быть написаны на любом языке. Ограничений нет. В прошлом, правда, предпочтение отдавалось латыни. В средневековой Европе она воспринималась как носительница великого классического наследия, выражавшая высшие духовные ценности. Латинские девизы появились в России благодаря Петру I после его знаменитого великого посольства в заморские земли – аглицкие, голландские и другие. Прошло совсем немного времени, и гербовые лозунги стали писаться уже на русском языке. «В древности сила» – девиз князей Гагариных. «Постоянство все преодолевает» – лозунг графов Тормасовых. «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя» – графы Строгановы. А ведь это не просто слова. Нет, это руководство к действию.
15: «Служивые люди». Воинские династии России.
10: Начиная с XIV века, их фамилия менялась неоднократно. Во времена князя Ивана Калиты московскими боярами значились Андрей Кобыла и сын его Семен Жеребец. Правнук последнего, Иван по прозвищу Коновница, и стал родоначальником династии Коновницыных. Стольники патриарха Филарета и цесаревича Петра. Воеводы и генерал-губернаторы. Они служили Екатерине Великой и Николаю I. Сражались с французами, шведами, поляками, следуя заветам своего древнего фамильного девиза: «То, чего желаю, бессмертно».
16: Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. И заслуга эта сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из памяти.
10: Так говорил о герое Отечественной войны 1812 года его современник, военный историк Андрей Михайловский-Данилевский. Генерал от инфантерии Петр Коновницын участвовал в 47 битвах и никогда не покидал поле боя побежденным. В день Бородинского сражения его дивизия занимала оборону на старой Смоленской дороге. Когда выяснилось, что главное направление удара французов произойдет совсем в другой стороне, против русского левого фланга, Коновницын тут же отправил свои войска на помощь и ударом в штыки выбил неприятеля с батареи Раевского. Этот внезапный маневр ошеломил французов. Легионы Бонапарта отступили. Так было выиграно драгоценное время. Лекари смогли перевязать раненого Багратиона и увести его в тыл наших позиций, а Коновницын успел перестроить армию. Он отвел ее на 200 шагов назад и приказал стоять насмерть. Наполеон все видел. Говорят, именно тогда император Франции понял: победителя на Бородинском поле не будет. «Хорошие офицеры нужны самому», считал Михаил Кутузов. Он назначил Петра Коновницына дежурным генералом штаба русской армии. Один из лучших русских полководцев стал первым докладчиком, через которого проходила вся боевая переписка.
17: «Я жив, но замучен должностью. Готов идти под пули и картечь, лишь бы здесь не оставаться. Если меня бумажными делами не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилят».
10: Становиться паркетным генералом Петр Петрович не хотел, но он пообещал Кутузову больше никогда не рисковать своей жизнью и слово держал честно, но недолго, всего пару месяцев. Случилось так, что отступающие французы заняли Малый Ярославец, а выбить их оттуда никак не удавалось. И вот тогда главнокомандующий вынужден был послать в бой Петра Коновницына. Один мощный удар, и не приятель город оставил навсегда. Военный министр России –

0: главный директор пажеского корпуса. Его уважали в армии, любили при дворе. Император Николай I называл военачальника своим другом. Генерал от инфантерии Коновницын скончался в 1822 году. Впоследствии только одно упоминание имени прославленного полководца спасет жизнь двум его сыновьям-декабристам. Старшего сына Петра всего лишь разжалуют в солдаты, а Ивана, младшего, и вовсе простят ради заслуг покойного отца.
1: Служивые люди, Коновницыны,
2: воинские династии России.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Изначально развитие правил русской геральдики царь Петр поручил своему ближайшему соратнику Якову Брюсу. Но тот не то чтобы отказался, просто очень был занят реформой нашей артиллерии. Много преподавал в армейской школе, занимался науками всяческими. В общем и целом, придумывать девизы для различных там малопоместных дворян шотландцу было совершенно некогда. Поэтому первым герольдмейстером Российской империи назначили Степана Калычева, опытного государственного деятеля. А Брюс в накладе не остался. У него-то свой родовой девиз уже был, причем давно.
5: Московская область, район Монино, развилка рек Вори и Клязьмы, усадьба Глинки. Эти места буквально притягивают туристов своими легендами. Связаны они с бывшим владельцем усадьбы Яковом Вильямовичем Брюсом. Все началось в 1727 году, когда он в чине генерал-фельдмаршала ушел в отставку и купил себе небольшой участок земли возле села Глинково в Подмосковье. Яков Брюс назвал свою резиденцию Глинки. Она ничем не отличалась от усадеб того времени. Основное здание дворца и парадный двор с флигелями, французский парк с живописными прудами и музыкальная беседка. Но были в усадьбе особые помещения, куда никто, кроме хозяина, попасть не мог. Астрономическая обсерватория, хранилище археологических находок, химическая лаборатория, научная библиотека и собрание курьезных вещей. Яков Брюс проводил здесь большую часть своего времени. Он занимался математикой и астрономией, историей и химией. Жители ближайших сел считали отставного генерала чародеем и чернокнижником.
6: Что он там целыми днями делает, а? Небось, отраву какую варит, колдун.
7: Да не говори.
5: Усадьбу Якова Брюса местные жители откровенно побаивались. Еще бы, ведь на фасадах основного здания красовались демонические каменные маски. Одни улыбались, другие жутко кривлялись. Крестьяне называли их добрые и злые маски.
8: Ох, и жуткие рожи, барин на дом налепил.
9: Да не говори, страсти какие.
5: О резиденции Брюса рассказывали всякие небылицы. Мол, под усадьбой есть глубокие подземелья и тайные ходы, где хранятся магические книги и сокровища загадочного генерал-фельдмаршала. После смерти Брюса в 1735 году усадьба Глинки переходила из рук в руки. В разные годы здесь находились бумажная фабрика, приют, склад хлопка, школа. В годы Великой Отечественной войны в Глинках размещался военный госпиталь. В 20 веке обсерватория и библиотека бесследно исчезли. Была утрачена и семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старой усадьбы остались маски и девиз на родовом гербе Брюса. «Фуимус», что в переводе означает «Мы были». Усадьба Глинки. Сегодня здесь открыт дом-музей Якова Брюса. Вырезанные из камня маски по-прежнему усмехаются и гримасничают. Историки утверждают, что одна из них является портретом самого хозяина усадьбы. Будто бы Яков Брюс лично охраняет свои тайны. Усадьбу посещают сотни туристов и искателей приключений. Они мечтают найти знаменитые подземелья и сокровища Якова Брюса – его колдовскую библиотеку. Московская область, район Монино, усадьба Глинки. Это моя Россия.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Зависимость от иностранных систем спутниковой связи в Арктике усиливает риски для радионавигационной безопасности, заявил помощник президента Николай Патрушев. Правительство с морской коллегией разрабатывает комплексный проект развития арктической зоны. По словам Патрушева, нужно синхронизировать связь, энергетику и транспорт. Не меньшее значение имеет повышение доступности и оперативности предоставления информации о гидрометеорологической и ледовой обстановке. Археологи обнаружили около 100 ранее неизвестных поверхностей с наскальными рисунками в долине реки Пектымель на Чукотке. Памятник находится за полярным кругом в тысячах километров от других образцов наскального искусства. Об этом рассказала начальник петроглифической экспедиции Института археологии РАН Елена Ливанова.
2: Почему так далеко люди, зайдя почти на самый край света, такой потрясающий памятник создали? Памятник этот уникален еще и тем, что на нем мы видим несколько сюжетов, которые, казалось бы, не должны были соединиться в одном месте. С одной стороны, главный наш герой вот этих изображений – это северный олень. Но при этом есть и совсем другой сюжет, который связан с морской охотой. Хотя Пектымель находится 60 километров от берега Восточно-Сибирского моря, все равно здесь много сюжетов, связанных с охотой на морских млекопитающих. И, то есть эти люди встречались, и вот эти сюжеты в камне рассказывали.
1: По словам экспертов, петроглифы Пектымеля находятся под угрозой. Скалы разрушаются из-за природных процессов. Часть изображения уже утрачена. Проблема с регулированием популяции медведей в России заложена еще в 80-х годах. Тогда ограничили охоту на бурого медведя. Сейчас радикальные зоозащитники лоббируют сохранение нынешних лимитов на добычу. Об этом заявил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко. По его словам, выходы медведей не связаны с сокращением лесов. Только в Красноярском крае численность медведей за последние годы выросла в 2.5 раза. Вулканологи предупредили о риске внезапного извержения подледного вулкана Катла на юге Исландии. Последний раз он извергался в 1918 году. За последнюю 1000 лет Катла пробуждался около 20 раз, в среднем каждые 50 лет. Сейчас сейсмическая активность высока. Ученые предполагают, что магматическая система уже наполнена магмой. Главная угроза – мощный ледниковый паводок, который может достичь деревни Вик. Однако, по данным моделирования, времени на эвакуацию будет достаточно. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ о девизах в мировой истории. Первые монеты в Европе появились приблизительно в 7 веке до нашей эры. Коллекционеры называют их сегодня немыми, так как они не содержали абсолютно никаких надписей. Прошло время, и уже древнеримские деньги стали вдруг очень даже разговорчивыми. Современные нумизматы в шутку нарекли их «болтливыми», потому что на монетах стали чеканить всевозможные изречения, афоризмы и, естественно, девизы. А что, отличная реклама? Вы только послушайте. Знамена и воинские знаки от парфян возвращены. Светлость, блеск, слава, чистота. Счастливые времена. Благочестие императора, счастье для каждого. Мир кругу земному. Красиво. А вот самым известным советским денежным девизом принято считать лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Его еще называют призывным. Кстати, надписи на монетах, причем в разных странах, могли чеканиться полностью, частично, а также путем сокращения слов, аббревиатурами и даже стихами. Это очень забавная история, поверьте на слово.
7: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
8: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетки для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги «попугайными». Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку, сочиненного герцогом двустишия. «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку. «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
7: Все деньги мира.
6: Интересный и немаловажный факт. В наше время глобальная проблема голода в бедных странах мира выразилась в девизе на серии монет продовольственного и сельскохозяйственного отдела Организации Объединенных Наций. Лозунг там такой: «Еда и работа для всех».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Первым, а значит самым старейшим европейским университетом, считается Университет Болоньи, основанный в 1088 году. Его девиз «Мать-кормилица учения». А вот преподаватели Академии Платона, когда-то она находилась близ Афин, оказались людьми с юмором. Они выбрали себе вот такой лозунг: «Не знающий геометрию, да не войдет». В России свои учебные девизы. «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума». Это слоган МГУ, Московского государственного университета. «Дерзай знать, иначе осмелься быть мудрым». Девиз столичного физтеха. «Дорогу осилит идущий» — МИФИ. А у знаменитой Бауманки следующий девиз: «Мужество, воля, труд и упорство». К слову, помимо гражданских учебных заведений, девизы есть и у военных училищ нашей страны. Практически у всех. Многие из них сохранились со времен еще императорской России.
4: От слов к делу. Военные училища России.
9: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братьев. История этого образовательного учреждения началась в 1778 году, когда в Могилевской губернии основали училище для детей бедных дворян и служивых людей. сменив 5 мест своего расположения, на это ушло почти 60 лет, будущие офицеры добрались до Москвы и стали именоваться первым кадетским корпусом.
4: От слов к делу.
9: В свое время его директором был генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков, а выпускниками стали очень известные люди, в том числе маршал Михаил Тухачевский, а также Иван Ларионов, автор знаменитой на весь мир песни «Калинка». Нет-нет, это не народная песня, как многие ошибочно считают.
4: От слов к делу.
9: И сегодня первый московский кадетский корпус – одно из лучших учебных заведений не только в столице, но и в России. Воспитанникам преподают несколько языков. Английский или немецкий идут под первым номером. Вторым иностранным в некоторых подразделениях становится испанский, китайский, итальянский или французский. А вот основами военного образования неизменно остаются рукопашный бой, дзюдо и новый вид прикладного спорта – лайф-рестлинг, то есть навыки оказания первой медицинской помощи.
4: От слов к делу.
9: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братья.
4: Первый московский кадетский корпус.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о девизах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, и наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
12: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
6: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Бенгальцы, а затем британцы.
1: Что?
3: Бунгало. Это слово родилось в Индии. Так жители округа Бенгалия называли свои традиционные дома. Так что бунгало можно дословно перевести с хинди как строение в бенгальском стиле. Но настоящую славу этим одноэтажным хижинам с соломенными крышами принесли британские колонисты.
1: Где?
3: Вид и простота бунгало очень нравились английским военным, чиновникам и просто состоятельным туристам, которые подолгу жили в Индии. Они покупали или строили уютные хижины в самых живописных местах. Особенно престижными считались дома на побережье. Примерно в 17 веке концепцию индийских построек привезли и в Британию. Одноэтажный дом с просторной открытой верандой, который можно было построить легко и дешево, сразу завоевал популярность. Особенно у сельских жителей. И в скором времени, как это ни странно звучит, бунгало стали неотъемлемой частью жизни английских крестьян и фермеров. На рубеже 19 и 20 веков такие дома появились и в Соединенных Штатах. Отдельный дом со всеми удобствами стал воплощением американской мечты. Правда, бунгало довольно скоро утратили свой первоначальный вид и значительно преобразились в угоду времени.
1: Из чего?
3: Изначально жители Индии строили бунгало из дерева, покрывая их односкатной соломенной крышей. С развитием прогресса британцы добавили к этим материалам каменную кладку, фундамент и черепицу. А к 20 веку в Америке, Испании, Голландии и других странах вид этого жилища изменился до неузнаваемости. Даже в самой Индии стали возводить бунгало с совсем другим дизайном. Из материалов, наиболее распространенных в той или иной местности.
1: Как?
3: Индийские бунгало в своей основе имели обычную конструкцию из бревен средней толщины. Ее устанавливали на сваи, что позволяло возвести дом почти на любой поверхности, от подножий гор до песчаных пляжей. Но в дальнейшем принцип постройки существенно изменился. Англичане и американцы вложили в бунгало новый смысл. Дом, где можно расположить максимальное пространство на одном этаже. Специалисты называют это горизонтальным типом здания. Так что настоящие бунгало – это вытянутый приземистый дом без второго этажа. Вместо него обычно строят небольшую мансарду или чердак. Они отрезаны от всех удобств и чаще используются для хранения старых вещей.
1: А что теперь?
3: Иронично, что именно бунгало, которые считались символом близости к природе, стали типичным строением городов и пригородов. Сейчас в разных странах можно увидеть и двух- и трехэтажные дома, которые утратили все преимущества и особенности настоящего бунгало, сохранив лишь название. А в первозданном виде они сохранились, быть может, только на тропических курортах. Бунгало.
1: Кто так строит? Премьера на радио «Звезда».

0: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории.

0: Федор Достоевский.
1: В юности, будучи студентом инженерного училища, Федор Михайлович был очень беден. Что еда? Денег часто не хватало даже на чай. А позже, уже с каторги из Омского острога, он писал брату, что только чай помогал ему выживать. Вообще, с этим напитком у Федора Михайловича в жизни сложились непростые отношения.
0: На первый взгляд.
1: Достоевский писал по ночам и только в компании с черным чаем. Ходил по комнате и не просто бормотал про себя, размахивал руками, активно декламировал, менял интонации, говорил разными голосами. Останавливался, переводил дух, делал несколько глотков чая, и все начиналось снова.
0: В чем изюминка?
1: Федор Михайлович был настоящим увлеченным чаевником. Он считал чай напитком мира и взаимопонимания. Чай заваривал только сам. При этом он каждый раз требовал свою ложечку, которую домашние так и называли «папиной ложечкой». Иногда уносил стакан в кабинет, но позже возвращался.
2: «Нальешь чай? Кажется, хорош цветом. А вернешься в кабинет? Нет, не тот, не тот цвет!»
1: В среднем возрасте он боялся, что у него после очередной крепкой чашки подскочит давление. Бегал мерить пульс. В конце жизни, наоборот, заваривал суперкрепкий чай. Боялся впасть в летаргический сон.
0: Федор Достоевский. Человек с изюминкой. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В российской системе ПВО создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом заявил главком сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. Это нужно для защиты войск и объектов тыла. Продолжается перевооружение на современные средства ПВО. Наибольшую результативность показали ЗРК С-300, В-4, БУК-М3 и ТОР-М2. Хорошо зарекомендовала себя верба при поражении внезапных целей на малых высотах. В уничтожение дронов вносят вклад мобильные огневые группы, отметил Мордвичев. Свыше 700 интернет-ресурсов, склонявших подростков к терактам и диверсиям, блокированы в этом году по требованию Генеральной прокуратуры России. Об этом на заседании генпрокуроров стран ШОС сообщил генпрокурор России Александр Гуцан. Он связал рост деструктивного контента с подрывной деятельностью украинских спецслужб. Они угрозами и шантажом склоняют подростков к преступлениям и снабжают инструкциями по изготовлению взрывных устройств. Также генпрокуратура разработала методический комплекс для старшеклассников. Он учит безопасному поведению в цифровой среде и распознаванию манипулятивных техник. Комплекс уже внедрен в учебный процесс. Международная организация гражданской авиации проведет расследование инцидента с самолетом Fly Dubai и при необходимости выпустит рекомендации по усилению безопасности. Об этом заявил глава Минтранса России Андрей Никитин. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. Во время полета один пилот ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Экипаж взял ситуацию под контроль и посадил лайнер в Саудовской Аравии. Поезда на высокоскоростной магистрали Москва-Минск смогут развивать скорость до 400 км в час. Время в пути сократится с 7 до 3 часов, говорится в заявлении информцентра ВСМ. Прогнозируемый пассажиропоток до 5,8 миллиона человек в год. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной магистрали. Финансово-экономическую модель планируют утвердить в 2028-2029 годах. Магистраль свяжет Москву не только с Минском, но и с Петербургом. Также планируются дороги в Екатеринбург, Адлер и Рязань. Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Об этом он рассказал агентству ТАСС. Последним клубом, за который он играл, был тольяттинский «Акрон». Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. 248 голов. В составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом страны. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Сегодня день основания Московского Суворовского военного училища.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Жизнь Родине, честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты, дети погибших фронтовиков.
2: От слов к делу.
3: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
2: От слов к делу.
3: Жизнь Родине, честь никому.
2: Московское Суворовское военное училище.
4: Служивые люди. Воинские династии России.
5: При жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции два брата. Одного из них звали Сувор. И по их челобитию приняты они были в российское подданство. Именуемые «честные мужи» разделились на разные поколения. И по Сувору стали называться Суворовы.
6: В родословной генералиссимуса Александра Суворова действительно говорится, что его предки произошли из древней благородной скандинавской фамилии. Шведские слова «сувор» или «свор» переводятся как «тяжелый», «сильный». Но есть и другая версия. Старинное русское прозвище «сувор» означает «суровый», и якобы поэтому знаменитая воинская династия истинно русского происхождения. Служивые люди, иначе не скажешь. В начале 17 века Федор, Тарас и Алексей Суворовы были воеводами в различных областях Московского государства. Впоследствии еще один Суворов числился поручиком пехотного полка, воевал с легионами Наполеона и геройски погиб в сражении при Полоцке в 1812 году. И все же самым известным представителем древнего рода по праву считается полководец Александр Васильевич Суворов. Щуплый, седой, маленький старичок. Постоянно кричит и подпрыгивает на месте. Так говорили о нашем полководце в Европе. Все это сказки. У Суворова и вправду был громкий командный голос, а для своего времени, для 18 века, он считался очень даже высоким человеком. Рост 170 сантиметров. То есть выше среднего. Большинство отборных французских солдат Бонапарта были намного ниже. Суворов действительно часто подпрыгивал при ходьбе, но не от того, что куда-то торопился. То ли еще в детстве, то ли уже в зрелом возрасте Александр Васильевич нечаянно наступил на иглу. Она вошла в пятку, как нож в масло, и сломалась пополам. Извлечь металлическую занозу так и не удалось, поэтому Суворов постоянно прихрамывал, а в походах использовал для удобства длинную деревянную трость. 60 сражений и ни одного поражения. 1789 году за победу над турками возле реки Рымник Александр Васильевич получил к своей фамилии почетную приставку «Суворов-Рымникский». Странная все-таки штука судьба. Спустя несколько лет именно в той самой речке Рымник утонул единственный сын Суворова, Аркадий. Но династия на этом не прервалась. Дети погибшего, Константин и Александр, еще долгое время служили России, а последним представителем древнего рода стал скончавшийся в 1893 году прапраправнук генералиссимуса Суворова, князь Аркадий.
4: Служивые люди. Суворовы. Воинские династии России.
2: Радио «Звезда».
4: История награды.
0: Знак отличия ордена Святого Георгия, Георгиевский крест 4-й степени.
7: Вручается за боевые заслуги, в том числе за проведение боевых операций на территории других государств.
0: Этот наградной знак сделан из серебра. У него 4 степени. В центре креста расположен круглый медальон и рельефное изображение Святого Георгия. 20 ноября 2021 года президент России подписал указ.
7: Установить, что Георгиевский крест считается знаком отличия ордена Святого Георгия, высшей военной государственной награды нашей страны.
0: Его зовут Николай. Звание гвардии ефрейтор, участник специальной военной операции. Фамилии своей не называет. Скромный парень. А ведь совсем недавно он вместе с товарищами вынес с поля боя своего тяжело раненого командира взвода.
8: Под обстрелом мы находились около полутора часов. По нам работали снайперы, вели точный огонь. Противника мы отбросили и закрепились на установленном рубеже. Не отступили, а значит, и боевое задание выполнили.
0: За мужество и храбрость, проявленные в ходе боевых действий, гвардии ефрейтор был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия Георгиевским крестом 4-й степени.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день сухопутных войск.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Казенные сторожа. В 1535 году дворцовый дьяк Московского Кремля зачитал перед народом особую царскую грамоту.
4: В каждом городе иметь на службе особых людей пушкарского чину и быть среди них кузнецам, чертежникам, колодезникам и казенным сторожам.
3: Казенные сторожа. Опытные мастера-оружейники. В мирное время занимались сельским хозяйством, во время войны призывались на военную службу. В середине 16 века в каждом русском городе было от 3 до 10 казенных сторожей. Основные обязанности – изготовление, ремонт и обслуживание крепостной артиллерии. Подчинялись казенные сторожа осадным головам или городовым приказчикам. Казенным сторожем мог стать любой вольный человек в возрасте 18 лет, но при этом за него должен был поручиться один из опытных воинов-артиллеристов. Служба казенного сторожа была вечной. Отставку можно было получить только в преклонном возрасте или, как тогда говорили, за старостью, а также по причине тяжелых ранений или увечий. Казенные сторожа расселялись в отдельных слободах. Мастера-оружейники изготавливали небольшие пушки, порох, охраняли орудия. Во время осады должны были участвовать в обороне города. Раз в 3 года казенные сторожа отправлялись на пушечные дворы, чаще всего в Москву, где принимали новую крупную артиллерию и перевозили ее в свою крепость. Получал казенный сторож 1 рубль в год, но при этом ему выдавалось хлебное жалование и 2 пуда соли. Продукты можно было обменять на деньги в любом городе по тамошней цене. Казенные сторожа служили в русской армии до 1695 года, когда в составе Преображенского полка была учреждена 1-я бомбардирская рота. Тогда-то и началась история регулярной артиллерии России.
2: Личный состав.

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Мундирование.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы.
3: Радиозвезда. Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости искусства и культуры. Артистка Центрального академического театра Российской армии Ольга Богданова удостоена высокой награды. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени ей вручил заместитель министра обороны, генерал армии Виктор Горемыкин. Торжественная церемония прошла на большой сцене после спектакля «Капитанская дочка». Награда присуждена по указу президента за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Замминистра отметил большой вклад артистки в поддержку военнослужащих. Ольга Богданова не раз выступала перед бойцами в горячих точках и госпиталях. На форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге министр культуры Ольга Любимова предложила создать единое кинопространство СНГ с единой системой проката и расширением совместного производства фильмов. Инициативу поддержал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, указав на возможности технологий и близость ценностей стран СНГ. Посол Казахстана в России, в свою очередь, Дурен Абаев, привел примеры сотрудничества. Например, съемки российских фильмов в Казахстане и выход в прокат СНГ ленты «Почтальон Победы», созданной тремя странами – Россией, Казахстаном и Белоруссией. Книга Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии после рецензии от местного футболиста Густаво Скарпа в соцсетях. Его видеообзор набрал 700 тысяч просмотров, а повесть русского писателя заняла первое место в топе продаж бразильских маркетплейсов. Вместе с тем, сам Толстой часто отказывался, отзывался о своих работах совсем нелестно, рассказал радио «Звезда» доктор филологических наук Сергей Шараков.
2: Вот он написал Афанасию Фету в 71 году, что вот такой многословный дребедень, как «Война и мир», больше не напишу. Но когда в конце жизни спросят, какое вот самое все-таки значимое произведение, которое он написал, он скажет «Война и мир». Это вот то, что можно назвать парадоксами Льва Толстого. С одной стороны, гениальный художник, который написал трактат философский «Что такое искусство», где резко критикует искусство. С другой стороны, человек, который проповедовал идеалы Руссо, естественного человека, вторую половину жизни критикует эти идеалы с точки зрения такого вот рационализма.
1: Густаво Скарпа также планирует прочитать и сделать рецензии на «Войну и мир» Толстого, «Шинель» и другие повести Николая Гоголя. 1 октября в российский прокат вышел фильм «Я стану капитаном» режиссера Дарьи Беднарской. Это история о семье, дружбе, героизме, взрослении и поиске своего пути. Картина получила приз зрительских симпатий на 6-м международном фестивале правильного кино. Подросток Ваня Голованов из сибирской деревни мечтает об океане и найти отца, капитана дальнего плавания. Вместе с другом он хочет попасть во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Чтобы осуществить мечту, им предстоит совершить подвиг. Это были новости искусства и культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65-03-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: Владимир Абрамович Этуш. Актер театра и кино, народный артист СССР. Ветеран Великой Отечественной войны. Однажды очень ранним летним утром студент Щукинского училища Владимир Этуш возвращался домой из шумной актерской компании. Светало. Запах лип, который как раз зацвели по всей Москве, хорошо освежал после винных паров и табачного дыма. Этуш прошел через пустую Манежную площадь. Из Кремля на большой скорости выехал посольский автомобиль. На его капоте трепетал красный флажок с черной свастикой в белом круге. Эту машину юноша почему-то запомнил навсегда, хотя в тот момент даже не мог предположить, кто и зачем в ней находился. А был в ней посол Германии Шуленбург. Он только что передал советскому руководству ноту о начале войны. Об этом страшном событии страна узнает днем. Этуша разбудила мать и рассказала об обращении Молотова. Фашистские танки пересекли границу, авиация бомбит наши города.
2: Никогда больше, даже в самые отчаянные мгновения на фронте, мне не было так страшно. Мама стояла и в ужасе смотрела, как меня трясет мелкой дрожью. Белая рубашка ходуном ходила у меня на груди.
1: Через неделю студентов Щуки, как и всех москвичей, кто мог держать в руках лопаты, отправили под Вязьму строить укрепления. Говорили на 3 дня, получилось на 3 месяца. Когда вернулись, немецкие самолеты уже сбрасывали бомбы на Москву. Этуш с друзьями дежурили на крышах, тушили зажигалки. Как и у многих представителей творческой интеллигенции, у молодого артиста была бронь от службы в действующей армии. Кто-то же должен был поддерживать искусством патриотический дух. Студенты-щукинцы выходили на сцену Вахтанговского театра, при котором действовало их училище. Стояла осень 41-го года. Играли фельдмаршала Кутузова. Большой спектакль с привлечением всей труппы, от народных до студийцев. Перед третьим звонком Этуш пошел проверять реквизит. Заглянув в щелку занавеса, артисты часто так делают, он увидел, что зрителей в зале гораздо меньше, чем актеров за рампой. В театр, рассчитанный на 1000 мест, в тот вечер пришли всего 13 человек.
2: Я был потрясен. Отсутствие людей на спектакле, талантливом, живом, созвучном событием времени, произвело на меня ужасное впечатление. Я впервые задумался о том, нужен ли театр людям в этих трагических для страны обстоятельствах. На следующий день я отправился в военкомат и записался на фронт добровольцем.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: Владимиру было 19 лет. Он немного знал немецкий, поэтому из военкомата его отправили в школу военных переводчиков. Сразу после нее Этуша неожиданно назначают заместителем начальника отдела разведки. Положение Красной Армии было сложным.

0: пост. Этуша поставили его комендантом. Представьте, узкий проход, в который стекаются тысячи людей, машин, пушек. И каждый застрявший обоз стоит жизни тем, кто остается на том берегу.
1: Я все время находился на мосту, регулируя движение колонн. И, как выяснилось, это было самое безопасное место. Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания. Поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.
0: Пройдет очень много лет, даже война уже начнет забываться. Поклонники завалят известного артиста письмами в благодарность за талант. Но среди них вдруг обнаружится одно, совсем другого толка. В нем бывшая фронтовая медсестра Дина Гурвич благодарила его за ту самую переправу из 1942 года.
2: Уважаемый товарищ Владимир Этуш, мне привелось видеть вас в роли, в которой не видел вас никто из ваших товарищей по искусству. Между тем, роль эта была сыграна блистательно. И все те тысячи людей, которые видели вас в этой роли, несомненно, вас никогда не забудут. Мне не раз приходилось встречаться с участниками тех событий. И не было ни одного человека, в разговоре с которым не возникла бы эта тема. Тема коменданта моста.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
0: После боев за Аксай, где Владимир Этуш получил свой первый фронтовой опыт, долгое и тяжелое отступление наших войск продолжилось. Путь лежал через Кавказский хребет. Заранее к этому переходу, понятно, никто не готовился. Альпинистского снаряжения нет. Из еды немного гречки.
1: Днем жара, ночью жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. Голод. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть, особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по карнизам вдоль отвесных скал.
0: На счету Этуша было много боев и много убитых немцев. Тяжелое ранение – награда. Десятки раз он сам мог погибнуть. Видел много картин, которые очень хотел забыть, но забыть их оказалось нельзя. Как в 43-м, когда всем полком лежали в цепи, обороняя город.
1: Один из бойцов получил ранение в легкое. У него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него. Как мне это забыть?
0: Орден Красной Звезды Этуш получил в 43-м году на Украине. Ожесточенные бои шли много дней подряд. Владимир Абрамович вспоминал, что один из них был особенно страшным. Все взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и бойцы побежали. На ходу командир полка сунул ему в руку коробочку. «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может, тебя убьют, а может, меня!» В Центральном архиве Министерства обороны сохранился документ к той награде.
4: В наступательных боях в районе Моспина товарищ Этуш, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага. Причем своим умелым маневром выбил противника из района городок, уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет. Наступая на Куйбышево, первым ворвался в село и в уличных боях уничтожил 8 фашистов.
0: В том же 43-м в Запорожье война для Владимира Этуша завершилась. 13 суток перед этим наши бойцы пролежали в окопах под шквальным огнем. Невозможно было даже голову поднять. Когда все закончилось, старший лейтенант, потеряв осторожность,

0: встал в полный рост и повернулся спиной к линии фронта. Разрывная немецкая пуля в тот же момент разворотила ему тазобедренную кость. Дальше госпиталь, сложные операции. Этуша комиссовали со второй группой инвалидности. Спустя год в пробитой осколками старенькой шинели с палкой он снова шел через Манежную площадь в родное Щукинское училище. Вдали его ждали новые роли и долгая мирная жизнь, в возвращение которой так сильно вложился он сам.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
2: Радиограмма.
3: Самым пожилым героем Советского Союза на момент совершения подвига стал 83-летний крестьянин Матвей Кузьмич Кузьмин. Он повторил подвиг Ивана Сусанина. В ночь на 14 февраля 1942 года гитлеровцы потребовали провести их в тыл советских войск на Малкинских высотах под Великими Луками. Кузьмин согласился и вывел их прямо под пулеметный огонь.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем сухопутных войск. Верховный главнокомандующий отметил, что сегодня ратные патриотические традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения бойцов сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи специальной военной операции. Глава государства выразил уверенность в том, что воины-сухопутчики и впредь будут демонстрировать высокий уровень подготовки, верность присяге и долгу, надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области. В Российском министерстве обороны отметили, что бойцы группировки сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке региона и расширяют внешнюю зону контроля. Ведут активные бои за освобождение населенного пункта Приколотное. Кроме того, уже установлен контроль над селом Высокая Яруга, там же в Харьковской области. А подразделения группировки войск «Центр» в Доброполье Донецкой Народной Республики наступают в северной, северо-западной, центральной и восточной частях города. За сутки освободили 93 здания, уничтожили более 30 украинских боевиков. В день сухопутных войск в тыловом районе зоны проведения спецоперации состоялось торжественное награждение государствами наградами военнослужащих группировки войск «Центр». Среди награжденных был и механик-водитель Игорь Тишкороб. Он эвакуировал раненого товарища.
2: Приходилось на себя, как говорится, брать всю тяговую силу. Попался крупный, конечно, этот боец. Доставили до места, как положено. Ну, потом, в результате ранения, эвакуация самого. Во время продвижения удалось сбить одного ждуна и фипку наблюдателя. Выполнить поставленные задачи командира. Эта победа будет за нами. Благодарен командирам, руководству.
1: Бойцы были удостоены государственных медалей за храбрость второй степени, медалей Суворова, а также медалей за боевые заслуги и за воинскую доблесть. Кроме того, бойцам вручили памятные подарки, грамоты от командования группировки войск «Центр». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Александр Мясников со штурмовой группой брал вражеский опорник. В этот момент с укрепленной позиции противник открыл сосредоточенный огонь из пулемета. Офицер с фланга подобрался к позиции противника и уничтожил пулеметный расчет. Потом прикрыл движение группы и отдал команду на продолжение штурма. Благодаря точным и грамотным действиям лейтенанта Александра Мясникова штурмовая группа взяла под контроль опорный пункт и выполнила боевую задачу. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев.

Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать. И сегодня наша беседа посвящена императору французов Наполеону Бонапарту, а именно его походу в Россию, который задумывался как триумфальное шествие, а в итоге обернулся позором и крахом для всей Наполеоновской империи. Стоит отметить, что Наполеон давно обращал внимание на Российскую империю. Более того, еще даже до того, как случилась французская революция, еще до того, как события вынесли его на верхушку власти, Наполеон мог сам оказаться в Российской империи. В середине 1780-х годов, когда он еще был молодым, подающим надежды артиллеристом, ему пришло приглашение присоединиться к русской императорской армии. В частности, это было в 1788 году, когда шла очередная русско-турецкая война. Это эпоха Екатерины II, это времена победоносных войн, особенно на юге, это выход к Черному морю, присоединение Крыма, создание Черноморского флота. И, конечно же, в это время русской императорской армии требовалось большое количество новобранцев, и нередко это были, конечно, иностранные специалисты. Тем более, что в Екатерининской армии прилично платили по тем временам. И Наполеон рассматривал такой вариант, опять же, в силу не только своего честолюбия, но и для того, чтобы поправить материальное положение. Но всего одна деталь решила вопрос по-другому. А именно, Наполеон узнал, что перевестись в русскую императорскую армию он может только с понижением в чине. То есть на одну ступеньку вниз. Это, конечно, его не устраивало. Поэтому в Россию он не поехал. Кто знает, вся история могла бы пойти совершенно по другому сценарию. Может быть, мы знали бы русского генерала Наполеона Бонапарта, ну или просто крупного деятеля. Но Наполеон остался тогда дома во Франции, но, тем не менее, на Россию все равно обращал внимание. Тем более, что ему придется схлестнуться с Россией во время итальянских походов. Он воюет непосредственно с Австрией, но австрийцы приглашают в качестве союзников Россию, и император Павел I отправляет свои войска во главе с прославленным Суворовым, чтобы воевать в Альпах. При том, что в это время Наполеон взял остров Мальта, которому Павел оказывал покровительство, будучи гроссмейстером Мальтийского ордена, и, конечно, императору всероссийскому это не понравилось. Но, тем не менее, Наполеон в то время почти не сталкивался непосредственно с русской армией, то есть война идет в основном с австрийцами, которые воюют довольно-таки плохо и в основном проигрывают. В конечном итоге Наполеон предпочитает идти не на конфронтацию, а даже на союз с Россией. И это нравится императору Павлу. Ведь англичане, взяв Мальту, освободив ее от французов, тут же присоединили ее к своим владениям. Да и в целом и австрийцы вели себя не очень-то по-союзнически, довольно-таки серьезно предав русские войска. Поэтому император Павел I решил переменить союз. Вышел из отношений с Великобританией и Австрией и попытался заключить союз с Наполеоном. Идея у них была общая. Павел и Наполеон хотели дойти до Британской Индии и ее завоевать. И более того, Павел даже отправил своих казаков, атамана Платова, в соответствующем направлении. Но этого не произошло. Император Павел I был убит, по всей видимости, не без участия англичан. Судя по всему, они участвовали в заговоре против Павла. И не случайно Наполеон, когда узнал об убийстве русского монарха, воскликнул: «Они промахнулись по мне в Париже, но попали в Петербурге». До этого Наполеона пытались застрелить в Париже неудачно, но гибель Павла, конечно, была серьезным ударом для Наполеона. Так что союз вскоре был отменен, совместного похода в Индию не случилось. В дальнейшем Россия будет сражаться на стороне антифранцузской коалиции в первое десятилетие XIX века и будет противницей Наполеона до поры до времени. Но, тем не менее, тогда, во многом из-за действий союзников, Россия не встречает успеха во время наполеоновских войн, однако и нельзя сказать, что она потерпела поражение. Заключен знаменитый Тильзитский мир в 1807 году. В местечке Тильзит. Сегодня это Советск, сегодня это город в Калининградской области России, а тогда это часть Пруссии, тогда это город Тильзит, прямо на реке Неман, то есть сегодня это русско-литовская граница, и ведутся соответствующие переговоры.
2: Наполеон в России. От триумфа до позора.
1: Область знаний.
3: У нас очень часто в историографии любят писать, что, мол, этот мир был позорным для России, что он был очень плох, что это было чуть ли не унижение. Это, мягко говоря, неправда. Потому что на самом-то деле Россия ничего не потеряла согласно этому миру. У других противников Наполеон забирал обширнейшие земли. У австрийцев, у германских княжеств, в Италии, на Балканах и так далее. Здесь Наполеон по полной программе присоединял земли к своей империи. У Российской империи он не забрал ровным счетом ничего. Даже наоборот, помог России получить город Тернополь, сегодняшний украинский Тернополь, в состав Российской империи. К сожалению, потом, после окончания всех наполеоновских войн по Венскому конгрессу, Тернополь пришлось вернуть обратно австрийцам. И вот это тот случай, когда прошлое аукается в настоящем. Тернополь вместе со Львовом станет одним из центров как раз русофобии и, в общем-то, сохранит этот статус до наших дней. Увы, возможно, если бы он тогда остался в составе России, все было бы совершенно иначе. Но, увы. Так что Наполеон тогда ничего не отнял у России. Просто Россия обязалась не воевать больше против Наполеона. Были установлены дружественные отношения, и Россия присоединилась к континентальной блокаде против Великобритании. Ну, чтобы подавить британские острова экономическими санкциями. Это, правда, было проблемно для самой России, потому что с Англией были очень тесные экономические связи. Многие русские купцы с нее напрямую торговали. Да, здесь были проблемы, но далеко не такие катастрофические, как часто об этом пишут и как это себе представляют. То есть, в общем и целом, Тильзитский мир был неплохой для России. Наполеон считал скорее мирно сосуществовать с Россией в этот момент. В то же время тогда многие говорили, что это затишье перед бурей, что Наполеон скорее желает сконцентрировать силы для нового рывка в России. Но в это время действительно появилась возможность перевооружить русскую армию, появилась возможность закончить некоторые старые конфликты. Шла война с Турцией в Молдавии в это время. Потом еще будет война со Швецией, в результате которой Россия получит Финляндию. Тоже при молчаливом согласии Наполеона. Здесь он совершенно не собирался противоречить. Но в 1812 году ситуация меняется. У Наполеона есть ряд европейских союзников, которые сами не прочь поживиться за счет России. Особенно Польша, особенно поляки. Ведь еще в конце 18 века Речь Посполитая, польско-литовское государство было уничтожено, разделили его между Россией, Пруссией и Австрией, но Наполеон создал на осколках Польши, ну, такой кусочек сердцевину, скажем так, Великое герцогство Варшавское. С Варшавой и некоторыми другими городами, но это далеко не вся прежняя Польша, причем составил он это Великое герцогство только из владений Австрии и Пруссии. Опять же, что интересно, у России он ничего тогда не забрал для этого образования. Но в 1812 году поляки – ближайшие союзники Наполеона, и они, конечно, мечтают о восстановлении Речи Посполитой, о том, чтобы вернуть себе земли, то есть это Западная Белоруссия, часть Западной Украины, некоторые другие земли, то есть восстановить Речь Посполитую, как было раньше, до всех разделов. Поэтому, конечно, они поход в Россию буквально жаждут, чтобы он произошел. У Наполеона и были свои также интересы. Когда он объявлял поход в Россию, ну, во-первых, он желал отторгнуть часть западных рубежей, это вот Прибалтика, Западная Белоруссия, Западная Украина, некоторые другие земли, возможно, кое-что на Черном море, но главное было для него даже не это. Он по-прежнему грезил походом в Индию, чтобы там нейтрализовать англичан, чтобы ударить в них с тыла. А Александр I своего разрешения на проход наполеоновских войск, разумеется, не давал через территорию России. По-другому попасть уже невозможно. До этого Наполеон пробовал через Египет это сделать, а кончилось все это неудачей. И тогда Наполеон в результате и объявляет войну России. В июне 1812 года он форсирует Неман, и начинается то, что мы называем Отечественной войной 1812 года. Сами французы ее по-разному называют. Для французов это часть наполеоновских войн, по сути, оказывается. Но для нас это действительно Отечественная война. Это не просто война за присоединение земель, не просто какой-то мелкий пограничный конфликт, как раньше бывало. Это именно война за независимость, за свободу своей страны. Не случайно она и получит такое название. Война, на которую, конечно, жестко ответит и сам народ партизанской борьбой, знаменитая дубина народной войны, то, о чем писал Толстой. Война, которая будет вестись весьма специфически и очень необычно для Наполеона. Он-то мечтал, что он въедет триумфально в эти земли. Более того, он рассчитывал поступить, ну, примерно как во Франции. Ведь дал он французам кодекс Наполеона, дал новое, очень либеральное законодательство и тем самым привлек на свою сторону много новых союзников. Вот он и мечтал. Приеду, мол, в Россию, отменю крепостное право, русские крестьяне тут же меня полюбят.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
9: Ничего из этого не случилось. Крестьяне не думали присягать Наполеону и совершенно не собирались его любить. Воспринимали именно как иностранного захватчика. Он пытался привлечь на свою сторону дворянство, сплошь говорившее по-французски. Тоже неудачно, тоже все выбрали именно патриотическую позицию. То есть в России Наполеону не на кого было опереться. В отличие от ряда германских государств, где он быстро находил себе союзников и тех, кто готов был перейти на его сторону, а здесь в России получилось примерно как в Испании. Испанцы начали герилью, то есть кровавую партизанскую борьбу против Наполеона. И то же самое он встречает в России, только в еще больших масштабах соответственно. Но самое главное даже не это. Главное то, что Наполеон привык, что города ему покоряются торжественно, что к нему выходят депутации с ключами, что ему кланяются в ножки, что называется. В общем, он привык именно чувствовать себя победителем. Ничего этого в России не будет. Более того, города ему оставляют, ну, фактически на разграбление, но именно такого склонения с ключами от города не будет ни в коем случае, и Наполеону никак не дают генерального сражения. То, чем он был шокирован, прямо скажем, потому что он привык, что есть определенная решающая битва, как, скажем, было под Аустерлицем, которая и решает исход войны в одну или другую пользу. А тут ему не дают этого сражения. Его заманивают все глубже и глубже. Тактика, которую многие в России-то не понимали. Но тем более она в дальнейшем оказалась как раз-таки выигрышной, и она станет залогом будущей победы. Наполеон еще не понимал, что это начало конца для него. Он пробирался все глубже, глубже, завоевывал один город за другим, естественно, грабил местные города, местное население, разорил Смоленскую дорогу, по которой он двигался в центр России. И он отправился не на Петербург, а именно на Москву. Он был убежден, что это важнейший военный узел, это центр торговли, что, в общем-то, было действительно так, и полагал, что нейтрализуя Москву, он сможет склонить императора уже к заключению мира. Именно поэтому он следует сюда, и именно поэтому он так легко заходит в эту ловушку. Хотя знаменитый совет в Филях, ну, то, что было запечатлено на картине, то, что, опять же, хорошо изображено Толстым в «Войне и мире», совет в Филях оказался очень непростым. Конечно, было тяжело принять это решение об оставлении Москвы. Но, опять же, как мы знаем, это оказалось решением правильным. Наполеон действительно ожидал ключей возле Поклонной горы и с удивлением услышал донесение своего человека о том, что Москва пуста. В Москве никого не осталось. Поэтому он въехал действительно в опустевший город, жителей в нем почти что не осталось, зато остались поджигатели. И вот тут-то Наполеон начинает все-таки осознавать, что дело принимает опасный оборот. На дворе уже осень, времени на завоевание России у него все меньше и меньше остается. Он-то рассчитывал, ну, как бы мы сегодня сказали, провести блицкриг, быструю молниеносную войну и закончить до наступления зимы, чтобы не оставаться на зимних квартирах. А тут у него ничего не получается, он понимает, что скоро зима, и зимовать в России ему никак нельзя. Поэтому он остается в Москве. 40 дней будет продолжаться французская оккупация Москвы. Что-то поджигали партизаны, что-то загоралось из-за небрежного отношения с огнем. Но в конечном итоге Москва действительно серьезно пострадала от пожара. Москва не сгорела 100%, как многие полагают, но, тем не менее, около 2/3 города были в значительной степени сожжены. Более того, тогда не пострадали только отдельные кварталы, например, армянский квартал Москвы в районе нынешнего Армянского переулка рядом с Покровкой, потому что армянская диаспора Москвы быстро выяснила, что телохранитель Наполеона по имени Рустам является армянином. Нашли с ним контакты, попросили о помощи, и через своего телохранителя Наполеон предоставил армянской диаспоре целый батальон в защиту территории. Заодно соседние переулки, ну, сегодняшние Потаповские, Сверчков и так далее, почему так много сохранилось старинных древних палат и вообще старой застройки. Потому что все это не сгорело в 1812 году. Но в целом, опять же, питаться в Москве нечем. Запасы фуража быстро заканчиваются. Французы, кроме того, грабят именитые дома, церкви. В Успенском соборе, например, вообще устроили конюшню. Разграбили Новодевичий монастырь, многие другие обители. Это тяжелейший удар был по православным храмам и монастырям Москвы. Но в конечном итоге Наполеон вынужден покинуть город. Он сам несколько раз меняет место своего жительства, спасаясь от пожара. Самая знаменитая его точка в Москве – это Петровский путевой дворец, сохранившийся до наших дней близ станции метро «Динамо». То, что изобразил Александр Сергеевич Пушкин в своих стихотворениях, в своем творчестве, о том, как Наполеон как раз с ужасом наблюдает за пожаром Москвы и тщетно ждет покорения от русского населения.
2: Наполеон в России. От триумфа до позора.
1: Область знаний.
9: Он пытается вести переговоры с императором и направляет из Москвы человека с письмом для Александра I в Петербург. Это был Иван Яковлев, отец Александра Ивановича Герцена, который родился как раз в это время, в 1812 году. Но Яковлев привез это письмо в Петербург, действительно, тем самым спасся от гибели в Москве, но Александр даже не стал на него отвечать. Заявил, что война будет продолжаться. Наполеон вынужден покинуть Москву, и он желает ее уничтожить, но подвела его любовь к эффектным символам и шагам. А именно, он предложил запалить на достаточно длинные шнуры так, чтобы наблюдать за взрывом и пожаром Москвы на расстоянии. Поэтому пока французы выходили, устанавливались бочки с порохом, делались вот эти длинные шнуры, их поджигали, но как только французы вышли из города, горожане быстро стали топтать эти шнуры, плюс к тому вмешалась природа. Пошел сильный дождь, который значительную часть этих шнуров просто-напросто загасил. В том же Новодевичьем монастыре что-то загасил дождь, а остальное загасили сами монахини, которые, увидев, что французы уехали, быстро побежали за водой. Вот тем самым Москва все-таки не была взорвана, хотя предполагалось уничтожить и храм Василия Блаженного, и весь Кремль, и тот же Новодевичий монастырь, и многое другое. Взорвали только часть колокольни Иван Великий, ну, храм Иоанна Лествичника. Так что, в общем и целом, тогда этот эффектный жест Наполеону не удался. Он пытается маневрировать и далее, но становится ясно, что армия уже не так способна, как раньше. Боевой дух ее значительно упал, начинается голод, потом произойдет знаменитый Тарутинский маневр, в результате которого Наполеон не может отступать по неразоренной дороге. Ведь он как предполагал, что он уходит из России на время наступления зимы, перезимует в Европе, а потом со свежими силами вернется обратно. Для этого великую армию, как он называл ее, нужно было вывести по неразоренной дороге. разоренной Калужской дороге. Но тут ему преграждают путь войска Кутузова, и он уже ничего не может с этим поделать. Он вынужден отступать по разоренной Смоленской дороге, где поживиться уже нечем. Вот это будет поистине страшная с человеческой точки зрения история для Великой Армии. Нашествие 2 на 10 языков, как это ранее называли, окончится полным крахом. Почему так называли? Потому что в составе армии Наполеона были отнюдь не одни французы. Там почти все европейские народы были. И немцы, и хорваты, и итальянцы, и даже испанцы, и много кто еще, не говоря уже про поляков с литовцами. Так что, действительно, почти все народы Европы тогда участвовали в походе против России. И значительная часть их тогда полегла как раз на русских просторах. В конце бегство наполеоновской армии превратится просто в настоящую катастрофу. Это будет не отступление, а именно что бегство. В битве на реке Березина Наполеона едва не взяли в плен. И только из-за оплошности одного из генералов этого тогда не произошло. Наполеон вынужден бросить великую армию в Россию и уехать из распространения. Положение действующей армии как можно скорее в Париж. Когда его спросили по приезде, где же армия, Наполеон сокрушенно ответил: армии больше нет. Это было действительно так. То есть ожидавшийся триумф сменился настоящим позором и истинным крахом, который довольно долго еще будут помнить в Европе.
2: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Если НАТО попытается реализовать угрозы в адрес Калининградской области, Россия даст быстрый и адекватный ответ. Об этом заявил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он подчеркнул, что любые агрессивные действия НАТО против региона обернутся для Альянса печальными последствиями. Ранее Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Калининградской области, и соответствующие структуры выполняют эти указания с особой тщательностью, отметил Патрушев. Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что учения НАТО рядом с Калининградом – это прямая угроза применения силы, а не оборонительные меры. Министерство транспорта России и Белоруссии намерены подписать меморандум о создании высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства. Новая магистраль сократит время в пути между столицами с 7 до 3 часов. Кроме того, планируется развитие пригородного сообщения. Электропоезда будут ходить из Великих Луцк, Луг, Витебск и Полоцк. Эти проекты направлены на развитие регионов и укрепление связи между гражданами союзного государства. Уже в этом месяце в гражданский оборот поступит новая российская вакцина от аллергии Аллергарда. Пациенты смогут пройти курс терапии перед следующим сезоном цветения березы, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
3: Отличается двумя принципиальными вещами. Первое, что значительно снижает аллергенную нагрузку, не провоцирует аллергических реакций, безопасно и хорошо переносится, не вызывая каких-то значительных побочных нежелательных эффектов. И, кроме того, обладает очень высокой эффективностью защитной.
2: По словам Вероники Скворцовой, эффективность вакцины у привитых в этом году оказалась в 7 раз выше, чем у контрольной группы в прошлом году. В московском регионе стартовал отопительный сезон. Врач-методист Ольга Сергачева предупредила, что сухой воздух в квартирах может ослабить защитные функции организма. Слизистые носа и горло становятся уязвимыми, что облегчает проникновение инфекций. Кожа теряет влагу, появляются сухость, шелушение и мелкие трещины. Организм теряет воду через дыхание и кожу, что вызывает усталость и головные боли. Врачи советуют в этот период увлажнять воздух в помещениях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

время цинизма, в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих, жаль, своих почти нет никого.

0: Радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине 18 века, после победы над шведами в Северной войне.
1: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
1: Этот день в истории.
3: Однажды юноша и девушка полюбили друг друга. На каждом свидании они подолгу гуляли вместе и были счастливы. Только делать это им приходилось тайно. Родители запрещали им встречаться. Как ни упрашивали они своих родных, о свадьбе даже речи не шло. Отчаявшись, влюбленные поднялись на самую высокую скалу, обнялись и прыгнули в бурные волны. И в ту же минуту на поверхность океана всплыли два невиданных зверя. Говорят, так на земле появились каланы. Еще их называют морскими бобрами или морскими выдрами.
4: Алеуты. Малые коренные народы России.
3: Остров Беринга. Самый одинокий в Камчатском крае, крупнейший в Командорском архипелаге и единственный обитаемый. Открыт экспедицией Витуса Беринга в 1741 году. Здесь находится могила мореплавателя и памятник ему. На острове есть поселок Никольское, в котором проживает около 700 человек. 400 из них – последние российские алеуты. Это единственное в России место, где можно встретить представителей этого народа. Впервые мир познакомился с алеутами или с народом Унанган, так они сами себя называют, после открытия Алеутских островов в 1741 году. Знакомились немирно. Поначалу алеуты жгли корабли и разоряли поселения пришельцев, а их самих пускали в расход. Но постепенно все наладилось. Русские оставались зимовать на островах, брали алеуток в жены. Значительную роль в развитии Алеутских Командорских островов сыграла российско-американская компания. Добывали китов и каланов.
4: Не теряя корней, алеуты.
3: Алеуты с их культурой и образом жизни мало отличались от других северных народностей. Испокон веков они выходили в море на каяках или многоместных грибных лодках, ловили рыбу, охотились на морского зверя, тюленей, котиков, каланов и китов. Ловили птиц. Жили в барабарах, полуземлянках, по несколько семей в каждой. Стены жилища укрепляли китовыми костями и корягами, выброшенными морем на берег. Крышу покрывали дерном, сухой травой и шкурами. Внутрь попадали сквозь люк в крыше, а лестницей служило бревно, с зарубками ступенями.
4: Малые коренные народы России.
3: Но отличия от других народов все-таки были. До распространения христианства у алеутов существовал групповой брак. Женщины и мужчины обладали почти равными правами. Родство считали по материнской линии, хотя власть вождя, например, передавалась только мужчинам. При этом лица и тела алеутов сплошь покрывали татуировки. Каждый рисунок, места и интенсивность его нанесения имели сакральное значение. И еще. У алеутов были рабы. Да-да, самые настоящие рабы. Наиболее бесправные члены общества. За любую провинность их жестоко наказывали, а за особо тяжкие проступки убивали. Конечно, чаще всего рабами становились военнопленные. За одного раба можно было получить каменный нож, а вот традиционная лодка-каяк обходилась дороже. За нее отдавали семейную пару.
4: Не теряя корней, алеуты.
3: В 1867 году Россия продала Аляску Америке за 7 200 000 рублей. А с ней и Алеутские острова. Командоры остались за Россией, включая остров Беринга, вместе с 1500 алеутов. А большая часть алеутов стали американцами. Но сколько лет прошло, а связь по обе стороны границы народ пытается поддерживать. По телефону. Разговаривают по-алеутски. К сожалению, получается плохо. Молодежь языка почти не знает. Но и там все так же ловят рыбу, и так же охотятся на калана, хоть он и в Красной книге с 1911 года. Такое право во всем мире есть только у алеутов. Как у коренного

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя,

пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: Обмундирование.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами-ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
3: Очень важные вопросы.
4: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
5: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
6: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
3: Очень важные вопросы.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
7: А есть такое со створками, посмотреть на себя сбоку.
8: Мамина тумба с зеркалом.
9: Да, советский раритет. Выбросить жалко, увезли на дачу.
2: Вот это вещь.
10: Кто-то не делает разницы с туалетным столиком, а другой вспоминает громоздкий трильяж. Ну, во-первых, это зеркало в полный рост, а во-вторых, оно одинарное. Французы размещали его на стене между оконными проемами и называли трюмо. С французского буквально «простенок». Но речь о большом зеркале между окнами, которое создавало иллюзию пространства. Мода появилась в эпоху барокко. В первых будуарах, женских комнатах для приема гостей, начали устанавливать зеркала. Дамы обсуждали светские новости и любовались своим отражением в полный рост. Позднее трюмо стали называть «любое одинарное зеркало с полочкой». Был также вариант на тумбе с двумя дверцами. аромат духов стоял там не всегда. На нижних полках хранился ночной горшок. В 18 веке комнаты знатных дам украсил трильяж или трехстворчатое зеркало. Вслед за Европой любовь он завоевал и в царской России. О трильяже мечтала каждая девушка.
2: Вот это вещь!
10: После Октябрьской революции трюмо из спальни убрали. Но отправили не на свалку, а в коридор. Как и вся советская мебель, тумба с зеркалом имела простую форму и была начисто лишена декоративности. Однако женщины приходили в восторг. В тумбу складывали любимую косметику, духи и бигуди. На мебель копили, за ней стояли в очередях, а в позднем Советском Союзе ждали импорта из Восточной Германии и Чехословакии. Именно чехословацкие стенки и немецкие серванты-горки окончательно вытеснили трюмо в прихожую. Маловместительная тумба проиграла и зеркальным шкафам. На новом месте у входной двери она стала хранилищем ключей, квитанций и газет. Сейчас трюмо относят к бабушкиному интерьеру. Но выбросить раритетную мебель рука не поднимается. Зеркала вместе с тумбами переехали на дачу. А еще они встречаются в антикварных магазинах и, говорят, находят все больше покупателей.
2: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
1: Звезда.
0: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Если НАТО попытается реализовать угрозы в адрес Калининградской области, Россия даст быстрый и адекватный ответ. Об этом заявил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он подчеркнул, что любые агрессивные действия НАТО против региона обернутся для Альянса печальными последствиями. Ранее Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Калининградской области, и соответствующие структуры выполняют эти указания с особой тщательностью, отметил Патрушев. Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что учения НАТО рядом с Калининградом – это прямая угроза применения силы, а не оборонительные меры. Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов для формирования общего транспортного пространства. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства.
2: В апреле началось движение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам. Это Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Пора рассматривать такие востребованные направления, как Великие Луки-Витебск, Великие Луки-Полоцк. Также, как и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Министерство транспорта сейчас России и Белоруссии подписывают меморандум о сотрудничестве по этому проекту. Ну и переход на высокоскоростное движение позволит, конечно же, сократить время поездок поездов между Российской и Белорусской столицами с 7 часов до 3.
1: Планируется, что после создания высокоскоростной магистрали Москва-Минск пассажиропоток по этому маршруту увеличится более чем в 3 раза и достигнет почти 4 миллионов человек в год. Российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно, которое следовало в порт Силаамя в Эстонии. Об этом сообщает эстонское издание ЕРР. Факт задержания подтвердили полиция и погранохрана Эстонии. Позже появилась информация, что российские пограничники проверили и разрешили судну продолжить движение. В феврале эстонские силовики задержали контейнеровоз «Балтик Спирит», который следовал в Санкт-Петербург. На борт высадился спецназ, на судне находилось 23 члена экипажа из России. Через два дня Эстония разрешила судну покинуть порт. Ранее катер МВД Эстонии также нарушил границу территориальных вод России. Артем Дзюба, рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной, объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен рассказал агентству ТАСС. Последним клубом нападающего стал тольяттинский «Акрон», за который он выступал в последние сезоны. На счету Дзюбы 248 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Кроме того, он является рекордсменом сборной России с 31 голом. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Сегодня день основания Московского Суворовского военного училища.
1: По Красной площади с оркестром.
2: Прошло больше 30 лет. Я на Красной площади. Иду медленной, далеко не парадной походкой. Рубиновые звезды Кремля сияют на солнце и слепят глаза. На мгновение зажмуриваюсь, и словно в тумане возникают образы моих друзей-сослуживцев, с которыми мы столько испытали вместе. Это было давно, кажется, в другой жизни. 1990 год. Москва, Лужники. Между стадионом и станцией метро «Спортивный Южный выход» находится высокий длинный земляной вал. На нем сверху железная дорога. Под насыпью сделаны просторные бетонные тоннели-переходы. Так болельщики попадают сначала к билетным кассам, а затем и на арену. Это занимает не более 15 минут. Рядом с кассами какие-то бензоколонки и огромная асфальтовая площадка. Здесь мы и тренируемся. Мы – воспитанники Московского Суворовского училища. Готовимся к параду Победы.
3: Смирно! Равнение направо! Отставить! Еще раз повторяю. Голову поворачиваем резко вправо, подбородок повыше, чуть в сторону, где будет стоять мавзолей. Здесь его нет, но на Красной площади он будет. Репетируем пока на месте, а потом в движении. Итак, смирно! Равнение направо! Отставить! Не пойдет! Еще раз! Смирно!
2: Ноги совсем не болят. Они привыкли. Сейчас середина апреля, а это значит, что мы тренируемся уже почти 2 месяца. Почему Лужники? Говоря современным языком, смена локации. Раньше наш парадный расчет маршировал на Ходынском поле, на старом аэродроме. Сейчас там жилые дома. А еще строевой подготовкой мы занимаемся в стенах родного училища. Это в Филях, намоленное место. Рядом храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его построили в 1694 году. Говорят, здесь часто бывал Петр I.
3: Становись! Равняйсь! Смирно! Для встречи слева на кру!
2: В училище между двумя корпусами, жилым и учебным, находится армейский плац, большущий. На нем специальная белая разметка, прямоугольники. Внутри каждого прямоугольника по периметру расположены квадраты. Один квадрат – один суворовец. Занял свое место и... Бум-бум-бум. Какой же надоедливый этот барабан. Он просто огромный. Поэтому солдат военного оркестра крепит его к себе спереди 2 кожаными плечевыми лямками. Так удобнее. Но все равно видно, что парня время от времени покачивает. Тяжелый труд. А тут еще одна напасть. Трам-тарарам, трам-тарарам. В ушах все звенит от этого мелкого барабана. Но это только поначалу. Привыкаешь быстро. И мы идем по квадратам, оттачивая шаг.
3: Товарищи суворовцы, вы не балерины и не танцоры диско. Ногу ставим на плац всей подошвой, всей ступней, а не на пятку или носок. Я должен слышать хлопок. Бац, бац. Вот так, правильно. Как громкий хлопок руками.
2: Время от времени возле твоего прямоугольника появляется офицер. Он становится рядом и протягивает руку параллельно плацу на высоте примерно 1 метр, ладонью вниз. Проходя мимо, мы должны коснуться этой ладони носком своего ботинка. Стандарт.
3: Горбатым! На параде не место! Не сутулимся! Ровно идем! Красиво!
2: И ты маршируешь. Руки назад, но не как у военнопленных или заключенных. Нет, локти согнуты, руки за спину, параллельно земле. И ладонями делаешь что-то вроде замка. Буквально связываешь руки, чтобы они не болтались, как бесхозные плети. Так надо, для осанки. Но это в училище, а в Лужниках атмосфера совсем иная. Время от времени по высокой насыпи проходит товарняк. Погода хорошая, окна в кабине машиниста открыты.
4: Эй, папаша, а ну-ка дай гудок! Два коротких, один длинный. Ну чего ты? Ну здесь же все свои!
2: Кто-то из наших делает специальное движение рукой, словно рычаг вниз опускает. Давай, дядя, погуди! Аплодисменты. Как сейчас помню, сколько составов рядом не проезжало, гудок давали абсолютно все. И это в городе, в Москве, между прочим. Рядом жилые кварталы. Возможно, такие сигналы и были запрещены, но мы всегда благодарили железнодорожников за понимание. Они же видят, парни не на дискотеке. Мы делом заняты, готовимся к параду.
3: Внимание! Курс! В одну шеренгу! По ранжиру! Становись!
2: Вот оно, началось. Сейчас нас по росту делить будут. От самого высокого до метра с кепкой. Курс — это три роты по четыре взвода. В каждом взводе три отделения по 10 человек. Вот и считайте. Ребята, которые по ранжиру окажутся в самом конце строя, на парад, скорее всего, не попадут. Слишком мелкие. Это не ирония и не злорадство. Их жаль. Искренне. Пройти по Красной площади 9 мая на глазах у всей страны и всего мира – честь особая. Но у таких суворовцев все же есть еще один шанс. Можно стать запасным. Нет, не как в футболе выпустят, когда захотят. Тут совсем другая история. Представьте, Ходынское поле, очередная репетиция, и вдруг...
5: Смотрите, смотрите, матрос упал. Обморок. Это из парадного расчета радиоэлектроники имени Попова. Нет? Питерский вроде. Раз и обмяк. Выносят бедолагу. А его место тут же другой занимает. Да, теперь понятно, зачем запасные.
2: Марш! Стоять приходится долго. Часами. Ходить тоже. Многие не выдерживают. Но есть один способ мгновенно очухаться. Парадные перчатки у нас белые, красивые. На указательные пальцы левой и правой руки капаешь нашатырный спирт. Почувствовал, что закружилась голова или становится плохо, тут же палец резким движением к носу, раз, чтобы никто не заметил, и стоишь, кайфуешь, приходишь в себя. Это всего пару секунд. Где я? Кто здесь? А, все понятно. Я в норме, я в порядке. Так и живем. Вернее, тренируемся.
1: По Красной площади с оркестром.
2: Парадный расчет, другое название коробка, это 10 шеренг по 20 человек. Я вроде не маленький, 1,87 м, а стою лишь шестым в третьей шеренге. Впереди какие-то баскетболисты, на голову выше меня. Почему парадная коробка? Если сверху посмотреть, а именно так иногда показывает телекамера во время трансляции, то вылитая коробка и есть. Ровненькая такая, аккуратная.
3: Товарищи суворовцы, теперь только от вас зависит, как вы пройдете во время генеральной репетиции.
2: В армии нет двоечников, троечников и хорошистов. В войсках только две оценки. Удовлетворительно и неудовлетворительно. Третьего не дано. Если ты во время смотра прошел откровенно плохо, могут пустить на второе, то и на третий круг. Это несколько лишних километров. А ноги-то не железные. Зато если мы сделали на репетиции все правильно, нас ждет поощрение. Тортики. Вафельные. Вроде бы с кремом. Три торта на одну шеренгу. На 20 человек. Почему-то именно твой кусок кажется самым вкусным. А что, заслужили.
3: Машине!
2: Все, приехали. Команда к машине, значит, выпрыгнуть из кузова и построиться. Где же мы на этот раз? Опять ходынка. Сегодня тренируются все коробки. Все участники парада победы. После двух прохождений делают небольшой перерыв. Минут 15. И мы рассыпаемся, вернее, разбегаемся кто куда. Все перемешалось. Синяя форма зеленая. Вон черные береты, это морпехи. Белые бескозырки, это нахимовцы из Ленинграда. Нахимоны. Далее дивизия Дзержинского, а это... это курсанты-кремлевцы или МОСВОК. А здесь кто? Голубые береты, ВДВ, десантура. Какие же они крутые!
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: По Красной площади с оркестром.
2: Тренировки, тренировки, тренировки. Каждый день, по будням. На параде мы не единственные суворовцы.
9: Привет кадетам Москвы. Как вам, ребята, в казармах живется? Весело?
10: Эй, Калина, проходи мимо.
2: Это кадеты из Калинина. Везунчики.
9: Вы вот по казармам живете. А нас знаете, где разместили? В столичной средней образовательной школе.
2: Форма у всех почти одинаковая. Можно легко перепутать. Вот, к примеру, юные барабанщики. Вы их знаете. Именно они открывают пешую часть парада. Многие недалекие тележурналисты называют их суворовцами военно-музыкального училища. Уши вянут. Да вы хоть на погоны посмотрите. У них что написано? ВМУ. А у нас СВУ. Мы суворовцы. Они музыканты. Между нами, скажем, легкое взаимное недолюбливание. Вон они топают со своими дудками. Готовность номер один.
11: Эй, парень, смотри, бубен не потеряй.
12: Эй, скоморохи, лови гонорар.
2: И на асфальт летит мелочь. Копейки. А вот это грубовато. Что с нас взять? Маленькие, еще глупые. По гражданским меркам десятиклассники. Но музыканты, та еще бестолочь, вроде нас. В ответ летят подковы. Не лошадиные, естественно, для обуви. Барабанщики называют нас сапогами, мол, тупые. Только маршировать и умеем. Пройдет время, и мы станем друзьями. А при встречах будем обниматься и вспоминать былые деньки. Все нормально, без претензий. Повзрослели,

0: Это было больше 30 лет назад, а я до сих пор помню свои впечатления от единственной парадной ночной репетиции. Звезды Кремля как-то по-особому переливались в лучах прожекторов и специальной подсветки. Мы стоим возле храма Василия Блаженного. Здесь наше место. Красная площадь отцеплена. Никого не пускают. Да, темновато с непривычки, но мы подготовились настолько, что хоть глаза завяжи, а все равно пройдем как надо и не ошибемся. Маршируем едва ли не предпоследними. Такой порядок. Вот она, финишная прямая. До мавзолея пара сотен метров. Ждем особую команду. Ее подает один из офицеров.
1: Счет. И раз.
0: И голову вправо, подбородок повыше. Все, прошли. Как, уже? Готовишься месяцами, а пролетаешь по Красной площади за пару минут, если не быстрее. Теперь в училище, спать. Осталось главное. Сам парад Победы 9 мая. Мы еще не знаем, что он будет последним в Советском Союзе. Парадную форму мы готовим себе сами. Хотя белошвейки из нас те еще. Все пальцы исколоты. Нужно ровно пришить погоны, шевроны, аксельбант, чтобы правильно висел. Мундир погладить. Ботинки начистить до блеска, да так, чтобы в них было видно отражение своего же лица. Теперь фуражка. На случай сильного ветра у нас есть страховка. Тонкая, длинная бежевая резинка. Мы привязываем ее к пуговицам на фуражке. На подбородок раз и все. Шапка не слетит. Нас не проведешь.
1: Становись! Равняйся! Фирме!
0: Отправляемся на парад. На этот раз не на грузовиках, а на автобусах. Высаживаемся в центре города, возле набережной, и неспешной походкой идем к храму Василия Блаженного. Парад в 10 часов утра, а сейчас еще нет и 9. Людей в центре города уже много. Вот пожилая женщина машет нам вслед платочком и смахивает слезу. А это кто? Ну, конечно, как же. Девушки-красавицы. Откуда их столько? Телефончик? Потом, барышни, потом. Мы сейчас немного заняты. Главная площадь страны. Занимаем свое место. Сверху грозно смотрят Минин и Пожарский. Есть время оглядеться, оправить форму, пуговицу непослушную застегнуть, фуражку поправить. На трибунах потихоньку собираются зрители. Телевизионщики настраивают аппаратуру. Камеры пока не включены. У меня в кармане 5-копеечная монета. Для чего? Примета такая. Почти как у студентов перед экзаменом. На удачу. Только прятать ее в ботинок я не стану. Беру пятак. Какой там у него год? Ага, 1961. Древность какая! Ставлю его ребром между камнями брусчатки и ботинком вдавливаю вниз. Говорят, поможет. Беду отведет. Верится с трудом, но если такая традиция есть, нужно соблюдать. Все, мы готовы. Время.
2: Здравствуйте, товарищи суворовцы и рахимовцы. Поздравляю вас с 45-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне.
0: Теперь осталось совсем чуть-чуть. Сейчас министр всех поздравит, а это не больше 5 минут. И вот оно. Начинается. Сначала пройдут наши старые друзья.
3: Торжественный марш открывают юные барабанщики-фанфаристы, воспитанники.

0: Военные академии, училища, сводные полки дивизий. Потом наша очередь. Наконец-то. Да неужели?
1: Суворовцы и нахимовцы. Первый звонок в этих училищах прозвенел в годы войны. И благо, что история не повторила подобной картины, когда за партами собирались мальчишки с боевыми наградами и нашивками за ранения.
2: Если взглянуть на нашу историю, то, в общем-то, все передовые люди России имели какое-то отношение к армии. Это и Лев Толстой, и Александр Сергеевич Пушкин, и Лермонтов.
0: Мы пролетаем мимо мавзолея, словно на крыльях. Раз — и все. Что это было? Получилось? Да. На Красную площадь выезжает боевая техника, а суворовцы в это время уже возле набережной Москвы-реки. Теперь заслуженный отпуск. Я прыгаю в метро и еду домой. В самом конце вагона сидит старушка. Она смотрит на меня, улыбается и плачет одновременно. Я ее понимаю и аккуратно в ответ киваю головой. Возможно, напомнил кого-то. Кто знает?
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Мир подошел к решающему поворотному моменту развития. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии клуба «Валдай». Востоку и западу, северу и югу рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве, подчеркнул президент. Кроме того, он отметил, что сегодня перед Россией стоят и другие задачи, достаточно острые. Многие прежние нормы права в мире отброшены, а новые пока не появляются. Мировая ситуация будет меняться к лучшему по мере ухода от западной гегемонии. Об этом заявил Владимир Путин. Российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно, которое следовало в эстонский порт, пишет Балтньюс. Факт задержания подтвердили полиция и пограничная охрана Эстонии. Позже появилась информация, что российские пограничники проверили судно и разрешили ему продолжить движение. В феврале эстонские силовики задержали контейнеровоз «Балтик Спирит», который следовал в Санкт-Петербург. На борт высадился спецназ. На судне находились 23 члена экипажа из России. Через два дня Эстония разрешила судну покинуть порт. Ранее катер МВД Эстонии нарушил границу территориальных вод России. Высокоскоростные поезда на будущей магистрали между Москвой и Минском смогут развивать скорость до 400 км в час, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
2: Это 700 километров, сокращение сроков пути до 3 с небольшим часов для пассажиров. И примерно 5,5-5,6 миллионов пассажиров в год. Тот расчетный пассажиропоток, который мы сегодня видим. Кроме этого, это еще и освобождение существующих путей для уже грузов, что позволит кратно нарастить еще и грузопоток на этой железной дороге, соответственно. Мы начинаем эту работу, с синхронизации соответствующих нормативных, технических документов, отраслевых стандартов.
1: Высокоскоростная железнодорожная магистраль свяжет Москву не только с Минском, но и с Петербургом. Также планируются дороги в Екатеринбург, Адлер и Рязань. Артистка Центрального академического театра Российской армии Ольга Богданова удостоена высокой награды. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени ей вручил заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин. Торжественная церемония прошла на большой сцене после спектакля «Капитанская дочка». Награда присуждена по указу президента за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Заместитель министра отметил большой вклад артистки в поддержку военнослужащих. Ольга Богданова не раз выступала перед бойцами в горячих точках и госпиталях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65-02-2022 года. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Сегодня день основания Московского Суворовского военного училища.
6: По Красной площади с оркестром.
7: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Каширская.
8: Наконец-то я дома. Быстро открываю дверь и вбегаю в квартиру.
9: Здравия желаю. Разрешите доложить? Участник парада прибыл.
10: Здравствуй, сынок. Ты молодец. Мы так тобой гордимся.
9: Пап, как дела?
11: Все видел. Поздравляю.
9: А дедушка где?
12: В большой комнате. Он тебя ждет. Иди, сынок.
8: Мой дед фронтовик, участник первого парада Победы. В годы войны служил под командованием маршала Рыбалка. Рассказывать об этом не любит, а военную форму надевает исключительно 9 мая.
9: Разрешите доложить, товарищ гвардии подполковник.
11: Здравствуй, дорогой. Да я тебя обниму.
9: Ну, как мы прошли?
11: Не хуже остальных. Это главное.
8: Я смотрю на его армейский мундир. Орден Отечественной войны, 2 ордена Красной звезды, 2 медали за отвагу, медаль за взятие Берлина. Да уж, иконостас.
11: Садись, внучок. Я тут, глядя на вас по телевизору, вспомнил парад 45-го. Ты что-нибудь о нем знаешь?
9: Так ты сам же рассказывал.
11: Рассказывал. Да не все. Понимаешь, это ведь было не просто торжество, всенародный праздник. Это было еще и место встречи.
9: В каком смысле?
11: Война людей разбросала, развела. Целые семьи не виделись годами. К примеру, сын воевал в Прибалтике, его мама в Одессе, отец в Берлине, а сестра где-то под Минском в госпитале. И вот парад Победы их объединил, понимаешь? Они встретились на Красной площади. Взять хотя бы маршала Баграмяна.
9: А что с ним?
11: Сейчас расскажу. В 1943-м он командовал 11-й гвардейской армией. В одной из деревень Калужской области солдаты нашли мальчика, который прятался в полуразрушенном доме. Ребенка накормили и отвели к Баграмяну. И вот что было дальше.
13: Как тебя звать, сынок?
14: Какой я вам, дяденька, сынок? У меня фамилия есть. Фирса. Зовут Афоний. Мне уже 10 лет. Так-то.
13: А родители твои где?
14: Погибли. Сиротая.
13: Значится так. Мы тебя на довольствие возьмем. Хочешь остаться с нами?
14: Конечно, хочу, дяденька.
9: А дальше? Что стало с этим парнем?
11: Баграмян решил оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения, веселил солдат, цыганочкой, барыней. Но на фронте его долго держать не стали и отправили на учебу в Калининское Суворовское училище.
9: Ох ты! Проходи, Калина, мимо.
11: Что ты сказал?
9: Да это я так, приятеля одного вспомнил. Он как раз из Калинина. Недавно виделись. И что было дальше с этим Афоней?
11: Баграмян и сын полка даже не подозревали, где, когда и при каких обстоятельствах они встретятся. А произошло это в 45-м, на Красной площади, представляешь?
9: Они, значит, увиделись, узнали друг друга?
11: Конечно, узнали. Баграмян возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев, да. В тот день таких встреч было много. Если бы не погода...
9: А что погода?
11: Так ведь во время парада шел очень сильный дождь. Помню, жена маршала Еременко, Нина, попала тогда в очень неловкую ситуацию. Она потом сама рассказывала на встрече ветеранов-фронтовиков.
15: Мы приехали на Красную площадь вместе. Муж поздоровался со сводным полком своего 4-го Украинского фронта и повел меня за руку на трибуну А, после чего сказал: «Стой здесь. Когда парад закончится, я за тобой приду». Но тут пошел дождь, а у меня ни плаща, ни зонта. Чешский костюм намок и начал съеживаться. Шествие закончилось, а за мной никто не следовал.

0: приходит. Я стою под ливнем и жду. Костюм становится все меньше. Слава богу, встретила начальника политуправления фронта. Он отвез меня в гостиницу. Потом выяснилось, что всех командующих Сталин пригласил к себе. А костюм тут пришлось выбросить.
1: Вот такая история, внучок, да. В тот день многие натерпелись от дождя, но больше всех досталось, конечно же, маршалу Рокоссовскому.
2: А с ним что случилось?
1: Так ведь он не мог укрыться под специальным навесом. Он командовал войсками. Помню, дружок мой давнишний, Миша Клыков, он был адъютантом у Рокоссовского, рассказывал, что командир не обращал на дождь абсолютно никакого внимания. Только произнес: «Оказанная честь командовать парадом – это нам награда за большой и трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина».
2: Дедушка, получается, что маршал Рокоссовский промок тогда буквально до нитки. Так что ли?
1: Не то слово. Когда он вернулся домой, то с него невозможно было снять военный мундир. И вот тогда дочь маршала Ариадна взяла ножницы и разрезала форму по швам. Да. А ведь вовсе не Рокоссовский должен был командовать парадом.
2: Как не Рокоссовский? А кто?
1: Конев. А началась эта история задолго до парада в кабинете Сталина.
3: Товарищ Конев, мы тут посоветовались и решили, именно вы должны командовать парадом Победы. Что скажете?
4: Товарищ Сталин, я не кавалерист, и у меня нет необходимой выправки. Прошу разрешения пройти по Красной площади со своими войсками.
3: Товарищ Конев, вы сознались.
2: Вот так история. Отказал самому Сталину.
1: Конев правду сказал. Ну, не умел он управляться с лошадьми. Но и это еще не все. Специально к параду всем полководцам шили новые сапоги. Кожаные, узкие, но высокие. К ним полагались даже шпоры. Незадолго до торжества сын Конева, Гелий, решил поехать со своей будущей женой в лес погулять. Но у него не нашлось подходящей обуви, и он взял те самые отцовские парадные сапоги. Каков, а? После прогулки по лесу они уже ни на что не годились.
2: Представляю себе реакцию Конева.
1: Он был в ярости, потому что в последнюю минуту ему пришлось сшить вторую пару. Кстати, успели.
2: Ну хорошо, а вот для Жукова где такого коня нашли? Война только закончилась. Неужели в цирке взяли? Говорят, что эту лошадь сам Сталин утверждал.
1: Это потом. А сначала коня выбирал начальник генерального штаба Антонов. Он приехал в манеж Министерства обороны в Хамовниках. Но подходящего экземпляра там не оказалось. На решение проблемы Антонов дал подчиненным всего 5 дней.
2: И где же нашли лошадку-то?
1: В кавалерийском полку госбезопасности, который располагался тогда возле Хорошовского шоссе. Там-то и обнаружился подходящий белый жеребец по кличке Кумир. Но сначала его утверждал не Сталин, а главный кавалерист страны Буденный. Говорят, он как увидел скакуна, тут же воскликнул: «Ничего себе! Это где же вы такого красавца разыскали?» И попросил пустить его рысью, потом галопом. Долго восхищался и коня утвердил.
2: Скажи, дед, а вот Жуков, он перед парадом тренировался? Шутка ли, на коне и по брусчатке, к тому же мокрый?
1: Не то чтобы тренировался, скорее вспоминал былые навыки. Его ведь первичное военное образование — кавалерист. Мне мой товарищ фронтовик, сотрудник того самого армейского манежа в Хамовниках, Коля Овчинников, рассказывал. Когда Жуков появился в манеже и сел на кумира, то все сразу поняли,

0: Сейчас. Ага. В тот день я был дежурным по штабу маршала Рыбалка. Как сейчас помню, стоял ясный денек. Что-то около полудня. И вдруг к командиру пришел член военного совета генерал-лейтенант Мельников. Их разговор я волей-неволей услышал. Рыбалка, а мы его все звали батей, был чуть ли не в отчаянии.
1: Все достойные, все заслужили. Одних героев Советского Союза сколько, а кавалеров Ордена Славы, а сколько тех, у кого на груди не умещаются ордена, не считая медалей за отвагу. Семен Иванович, как быть?
2: Так это же здорово, что у нас такая геройская армия. Разве нет?
1: Здорово-то здорово. Но я не хочу никого пропустить. Забыть о ком-то, понимаешь? Работаю много. Дня не хватает, приходится занимать время у ночи. Садись, будем выбирать вместе. Все-таки парад победы.
0: После того разговора Рыбалка шел мимо меня. Остановился, посмотрел на мои награды, взглядом сосчитал и сказал: «Готовься, герой, маршировать будем». Так я и оказался на параде победы.
3: Здорово.
0: Ничего здорового. Ты видел, сколько времени, а? Ох, достанется нам сейчас от моей дочки, вернее, от твоей мамы. Праздничный стол накрыт, а мы с тобой что-то заговорились. Ну, пойдем, внучок, пойдем. Держи на память командирские часы. С праздником, дорогой.
4: С тех пор прошло больше 30 лет. Я снова в центре Москвы, иду мимо мавзолея в сторону храма Василия Блаженного. Иду, потому что есть повод. Совсем недавно брусчатку Красной площади опять переложили. Это хорошо, но традиция должна соблюдаться. В кармане моего пиджака лежит 5-копеечная монета советского образца. Интересно, какого она года? Сейчас проверим. Опа! 61-го! Как тогда? Неожиданное совпадение. Что ж, это к лучшему. Найти место, где в 1990-м стояла парадная коробка Московского Суворовского училища, не так уж и трудно. Ориентируюсь быстро. Примерно вот здесь. Ага, третья шеренга, 6-й справа. Все правильно. Беру пятак, ставлю его ребром между камнями брусчатки и вбиваю ногой вниз. Готово. Я иду обратно в метро, весело насвистывая старинную строевую песню русской армии «Взвейтесь, сокол».

0: Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
1: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого, в первой половине XVIII века, после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
1: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории. Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
4: Он дважды правил Византией, пережил чудовищную пытку, но нашел силы вернуться к жизни и вернуть престол. Последний представитель Ираклийской династии, Юстиниан II Безносый.
5: За что же он получил такое прозвище?
4: Византия VII века, эпоха дворцовых переворотов. Юстиниан II был известен умом и храбростью, а еще жестокостью и жадностью. Непопулярного императора сверг собственный полководец Леонтий. А чтобы низложенный монарх никогда не вернулся на трон, ему отсекли нос. По византийскому обычаю калека не мог править.
0: История одного прозвища.
4: Юстиниана сослали в Крым. Но однажды он сбежал из заточения и отправился к хазарам и болгарам за поддержкой. Спустя 10 лет свергнутый император вернул себе византийскую корону. Но теперь на его лице вместо носа красовался золотой протез. С тех пор его прозвали Юстиниан II Ренотмет, в переводе с греческого «безносый».

0: история одного прозвища. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения, в том числе по причине конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения.
1: Владимир Путин добавил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.
2: Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем.
1: Президент также заявил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию.
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз, где правда. А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией.
1: Президент также уличил позднее советское руководство в наивности и слепом доверии Западу. По его словам, западные элиты давно пытались разрушить Россию и все еще хотят это сделать. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. С нами сегодня Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели.
1: Давайте вот такую тему сегодня обсудим. Это изменение настроения в Европе. Казалось бы, никто не ждал, однако же, все-таки на что-то они гипотетически еще способны. Эммануэль Макрон во время визита папы Льва XIV, который завершился накануне, неожиданно заявил, что Европа выросла на греко-римском и иудео-христианском фундаменте и является прежде всего цивилизацией. А сам понтифик одновременно призвал Европу помнить христианскую историю, но сохранять открытость к другим культурам и рассматривать диалог с ними как социальную и политическую необходимость. В этом завязка. А заявления, собственно, все эти прозвучали на фоне многолетнего европейского спора о миграции, о религии, о национальной идентичности. Сейчас они активизируются. Ну и в чем суть? Политики, которые вот традиционно говорили языком универсальных европейских ценностей, сегодня все чаще начали обращаться к вопросу о том, что вообще является фундаментом культурным Европы, его ядром. Вот почему европейская политика вновь возвращается сегодня к понятиям цивилизации, религии, исторических корней? Что это? Ситуативная реакция на рост правых партий или вообще признание того, что модель идентичности, которая построена на так называемых общегражданских ценностях, она в целом оказывается нежизнеспособна? Что там происходит? Давайте об этом.
2: Давайте поговорим. Но на самом деле сразу немножечко предупрежу наших слушателей, что пока что мы толком понять, что там происходит, именно четко мы не можем дать однозначный диагноз или ответ. Я думаю, что мы можем поразмышлять над этим и попробовать определить, какие тенденции сейчас в Европе начинаются. Мы начинаем только наблюдать за этим процессом, и, скорее всего, мы увидим развитие этого процесса в ближайшие годы, десятилетия. Ну, тот, кто доживет, может быть, еще и в полстолетия. Молодые люди, наверное, точно доживут и, наверное, увидят. Мы, скорее всего, нет. Как там было у Некрасова? «Жаль, что в эту пору чудесную жить не придется ни мне, ни тебе». Проблема в чем?
1: Хотя время сжимается в 21 веке. Посмотрим.
2: Это наше восприятие. Это только наше восприятие, которое воспринимает бытие немножко иначе, просто в силу очень большой информационной психологической загрузки. Крестьянин 19 века, он жил в совершенно другом ритме, у него был цикличный ритм, треть дней в году это были праздники церковные, он жил очень неспешно. Иногда он очень сильно напрягался, но в целом он жил очень неспешно.
1: Ну хорошо, вернемся
2: тогда к генеральной линии. Вернемся к Европе, да. Проблема в чем? Если окинуть взглядом европейскую историю, то, безусловно, конечно, Европа – это цивилизация. Конечно. И, безусловно, это цивилизация христианская, хотя и раздираемая некоторыми противоречиями, но все равно она именно христианская. Прежде всего, это, конечно же, католическая церковь, потом это протестантизм лютеранского или кальвинистского извода, англиканского извода. Но в целом это очень прочная база именно христианства. Если мы уже перейдем к новому времени, то мы увидим, что Европа – это конгломерат, с одной стороны, империи, с другой стороны, национальных и гражданских государств. То есть то, что вот сейчас вы называли общегражданским сознанием, изначально было национальным сознанием. Наполеон превратил Францию в национальное государство. Из королевства, которое было собрано из разных герцогств, земель, из разных территорий, с разными традициями, языками, даже языками, например, как в Аквитании или там на Корсике, он превратил Францию в национальное государство, разделил его на департаменты. Департамент каждый назвал по названию той реки, которая там протекает, то есть чтобы избежать каких-то исторических традиций, и начал постепенно приводить сознание жителей этого государства к национальным, что мы все французы. Но это были именно французы, там еще не было людей, которые сейчас в большом количестве проникают в Европу, несут совершенно другие культурные, этнические традиции и совершенно другие религии и языки. Сейчас Европа, на мой взгляд, находится в кризисе, в очень жестком кризисе. Потому что тот христианский фундамент, на котором она всегда строилась, благодаря которому она, в общем-то, стала очень агрессивной, стала ведущим центром геополитическим в мире, который колонизировал фактически всю остальную планету, Ну, в общем-то, ведь не секрет, что оба американских континента колонизировали европейцы. Африку европейцы разделили между собой в конце XIX века на Берлинском конгрессе, 1884 год. При этом половину как раз Африки, почти половину, 46% территории себе забрала Франция. Потом колонизировали Юго-Восточную Азию, Австралию, Океанию и так далее. То есть в этом отношении Европа была очень мощным, определяющим почти всю мировую политику, центром. И сейчас этот центр переживает очень большой кризис. Потому что тот христианский фундамент, на котором всегда этот геополитический центр базировался, он размывается. Он размывается как в силу того, что за 19-20 век общество стало гораздо более секулярным, нерелигиозным, так и за счет того, что сейчас, за последние десятилетия, начиная где-то с 70-80-х годов, благодаря политике социалистов, либералов, в Европу хлынула большая масса людей, несущих совершенно иные традиции. И сейчас это количество людей, оно уже начинает превышать некоторые критические пределы. Ну, например, в Швеции там 20%, пятая часть населения – это уже не шведы. Это арабы, уроженцы Африки, уроженцы стран Юго-Восточной Азии, мусульмане, как правило, которые живут практически закрытыми анклавами, которых невозможно фактически ассимилировать. Это то, что вот вы так элегантно назвали в анонсе привлечением к местной культуре и традициям и так далее. То есть из этих людей шведов уже полноценных сделать невозможно. Ну, можно, конечно, заставить их изучить шведский язык, но они, как правило, этим тоже пользуются только для того, чтобы наращивать свою собственную экспансию. То же самое мы видим происходит в Британии, например, или, как правильно говорить, в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве мы видим, что там это приводит даже к вполне страшным последствиям, к таким, что порядка 200 тысяч девушек, девочек даже, можно сказать, подверглись сексуальному насилию со стороны мигрантов в пригородах Лондона. И полицейские, как правило, ничего не делали. Почему? Потому что боялись обвинений в расизме, в ксенофобии, кстати, вам на заметку, и вообще в нетерпимость. И когда эта проблема даже дошла до парламента, то там тоже не стали ничего делать. Некоторые британские публицисты, блогеры, они вообще задаются вопросом, скажите, а вот наш король Карл III, он не мусульманин ли случайно? Почему? Потому что он с Пасхой не поздравил, но поздравлял мусульманское сообщество Соединенного Королевства со всеми мусульманскими праздниками. В этом отношении это тоже очень большая проблема, которая сейчас вызывает у местного населения уже просто отчаяние, и они выходят на 100-тысячные митинги с тем, чтобы как-то этому пытаться сопротивляться. Был такой замечательный проповедник Анджей Чудари, он и сейчас есть, просто он сидит в тюрьме, который открыто говорил, что мы в Соединенном Королевстве постучимся в каждую дверь, и мы спросим о вашем отношении, в вашем статусе по отношению к исламу. И если оно будет негативным, то у вас будет очень... Ну, я не буду перечислять, какой конкретно он предлагал выбор, но поверьте, что он очень негативный. Это тоже следствие того, что европейский вот этот базис, этнический, религиозный, он очень сильно размывается. В этом отношении, конечно, Западная Европа страдает больше. Почему? Потому что Западная Европа, она всегда считалась вот на европейском континенте некой метрополией. Самая богатая часть европейского континента, самая развитая, самая агрессивная, самая империалистически успешная. Ну, то есть, как правило, вот когда мы смотрим исторически на развитие европейских колоний, кто был основным колонизатором? Это было Соединенное Королевство, ну, то есть Британия. Это была Франция, вот, которая, как я говорю, в конце XIX века захватила 46% африканской территории. Это были испанцы, которые потом уступили португальцы. Отчасти это были немцы, у которых тоже были колонии в Африке, но в более значительно меньшем количестве. Например, это была Намибия или Того, небольшое государство. И, в принципе, еще этим пытались заниматься итальянцы, но достаточно неуспешно. В том числе и потому, что, кстати, сопротивляться итальянцам помогали мы, русские.
1: С вашего позволения, небольшую паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но все-таки вот эта ситуация, которую мы начали с вами обсуждать, это такая реакция в моменте на происходящее событие, или все-таки это знак того, что некие тектонические движения начинаются, и это только вершина айсберга, а все самое главное мы еще позже увидим, и все главное впереди?
2: Анна Борисовна, на ваш вопрос на самом деле сейчас ответить невозможно. Прямо скажу, я не знаю. Макрон – это человек, который является, по большому счету, марионеткой. Он работал в банке Ротшильдов, ему создали партию, его очень активно рекламировали, воздействовали на избирателей, его выбрали, причем два раза подряд. Но при этом те люди, которые в нем заинтересованы, семья Ротшильдов, например, они никак не заинтересованы в том, чтобы Европа была по-прежнему вот таким христианским геополитическим центром, который строил бы политику вот именно на основании тех ценностей, которые когда-то были там раньше. Ротшильды – это тоже одни из глобалистов, которые, в принципе, заинтересованы скорее в размывании и христианства, и европейских каких-то традиций. Почему? Потому что теми людьми, которые заселят европейские континент, которые сами оторвались от своих собственных корней. Ротшильды, которые управляют Макроном или которые заинтересованы в правлении Макрона, это люди, семья, которые заинтересованы скорее в том, чтобы размывалась какая-то этническая, национальная составляющая европейских государств, а также христианский базис европейского континента. Национальными государствами, даже если там уже нет христианских монархий, нет империй, таких как Австро-Венгерская там, или Германская, или Французское, или Соединенное Королевство, такими государствами управлять все-таки сложнее, чем управлять территориями, которые, сохранив флаг, герб и номинальный статус суверенного государства, давно уже превратились в зависимые структуры, у которых уже нет ни христианского базиса, ни какого-то четкого этнического ядра.
1: Еще одна пауза – это радиозвезда.
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Давайте еще одну краску добавим к этой общей картине. Правительство Джорджа Мелани утвердило новые правила интеграции иностранцев. С 27-28 учебного годов доля некоторых категорий иностранных учеников классов начальной школы не должна будет превышать 30%. В школах также запрещаются полностью закрывающее лицо головные уборы, а родителям детей, которые не владеют итальянским, предлагается обязательное изучение языка. Иностранцы сейчас составляют около 11,6% учащихся страны. А политический фон здесь не менее интересен. На правом фланге Мелани теснит новая партия бывшего генерала Роберто Ваначчи. Она делает миграцию и национальную идентичность одной из главных тем. И поэтому спор уже идет не между сторонниками и противниками ограничения миграции, а о степени жесткости этих ограничений. Вот наблюдаем ли мы смену самой европейской модели интеграции сегодня от принципа «общество приспосабливается к разнообразию» к принципу «приезжающий должен адаптироваться к принимающей культуре». Все-таки, если о больших тенденциях глобально говорить сегодня, по вашим словам, сложно, ну, наверное, оно действительно так и есть, мы пока не понимаем, что происходит. А вот именно ситуативно, действительно все-таки мы наблюдаем какой-то слом парадигмы?
2: Но это не слом. Проблема в том, что Италия, даже если там у власти очень долго будут находиться Мелани или вот этот генерал, она одна не сможет изменить эту парадигму. Во-первых, она находится в составе Европейского Союза, Италия. Между странами Европейского Союза нет границ. То есть даже, допустим, вот они установят какие-то правила, нормы, но к ним в Италию будет заезжать масса людей из Австрии, из Франции. Будет просто идти по балканскому маршруту и тоже направлять свои стопы в Италию. То есть в этом отношении это должна быть политика вообще всего Евросоюза, и она прежде всего должна быть направлена на то, чтобы полностью закрыть свои границы. Вот мы что наблюдали сейчас в Сеуте? Тысячи человек, даже десятки тысяч спокойно нарушили границы Европейского Союза, переправились через морской залив, перелезли там через все эти ограждения, и они с ними ничего не могут сделать.
1: И поэтому был поднят вопрос, на самом деле, закрытие границ очень активно.
2: Но их же не закрыли. У Евросоюза, у него есть достаточно большое количество норм, посвященных там социальным правилам, нормам, экологическим стандартам. У них есть целая куча законов, легализирующих какие-то там меньшинства, там этнические, национальные, сексуальные, какие угодно, ЛГБТ.
1: Экстремистская запрещена,
2: да,
1: в России.
2: Не пропагандируем. Но у них открыты границы. У них декларируется свободное передвижение капитала, людей, у них декларируется единое гражданство, но при этом нет единой армии, единой погранслужбы и нет закрытых границ. То есть в этом отношении итальянцы, конечно, могут пытаться защищаться, но если к ним будут люди не только плыть через Средиземное море, например, из Туниса, где там расстояние достаточно небольшое до Италии, но если они просто к ним будут посуху идти через Балканы, из Австрии, из Франции, из других государств, они ничего не смогут сделать. Ну, хорошо, приняли норму, вот, 30%. Но если в государстве просто будет находиться гигантское количество детей, вот, иноэтнических, иноязычных, инорелигиозных, Италия все равно погибнет. Но они не будут учиться в школе, хорошо. Они будут просто бегать по улице, заниматься, там, не знаю, подростковым бандитизмом, воровством, сбиваться в какие-то стаи, там, и так далее. Будут организовываться в гетто в какие-то, и так далее. Это Италию не спасет. Вот эта политика по принуждению к ассимиляции, не просто к адаптации. Адаптироваться – это значит, я хочу сделать что-то плохое, но я знаю, что вот так это делать нельзя, поэтому я сделаю это вот так, на законных основаниях, обойду. А нужно принуждать к ассимиляции, чтобы эти люди, которые приехали, они говорили, что мы хотим стать итальянцами, мы будем учить итальянский язык, культуру, вот нам нравится итальянская идентичность, и несмотря на то, что мы арабы из Туниса, мы теперь итальянцы. Мы вот говорим, мы итальянцы, все.
1: Итальяно веро.
2: Да, итальяно веро. Вот мы торжественно клянемся на портрете там Папы Римского и всех итальянских королей, что мы вот... Присягаем на верность Италии. Не просто как люди, которые хотят получить гражданство, социальные пособия и более высокооплачиваемую работу или вообще работу, а как именно люди, которые хотят, стремятся стать культурно итальянцами. Есть масса анекдотов на эту тему, я их рассказывать в эфире не буду. Но в любом случае, если бы политика строилась так, то тогда это было бы действительно полезно. Но, может быть, они и подразумевают подобного рода политику, просто они не называют ее конкретно ассимиляцией. Но, опять же, если этого не будет в других странах Евросоюза, это будет совершенно бесполезно. Есть некоторые, называли европейские политики, Европа нескольких скоростей, разных скоростей.
1: Европа разных скоростей, да.
2: Поэтому, конечно, когда араб из Туниса, он вот смотрит на карту Европы, он думает, ну что я буду делать в Польше? Польше там, или в Словакии. Что мне там делать вообще?
1: В Финляндии вообще снег идет.
2: В Финляндии, ну, да там и денег мало дают. Я лучше в Германию, вот меня туда даже не депортируют, потому что там 3-4 года будет суд длиться, пока меня решат депортировать, да и то я уеду тогда во Францию, в Великобританию. Я поеду в богатую страну. Это Франция, Германия или Соединенное Королевство. А, скажем, Босния и Герцеговина, ну, она не входит в Евросоюз, там, не знаю, Словения, например, Венгрия или Словакия, они мне неинтересны.
1: Ну, Венгрию-то и не пустят пока.
2: Да, сейчас, может быть, уже и заставят, там сменился премьер-министр, и они уже политику в отношении миграции смягчают. Опять же, вот что касается миграции, ей очень активно сопротивлялась Венгрия с криками, со скандалом. Чуть тише сопротивлялась Польша, потому что они тоже не принимали мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Но если эта политика не будет распространяться на весь Евросоюз, рано или поздно к ним тоже эти люди начнут ехать. Вот в некоторых африканских странах там население уже едва ли не больше, чем в России. Там все равно слишком много людей. У них нет работы, там дикая коррупция, там нет медицинского какого-то обслуживания. И Польшу все равно постигнет та же участь, что сейчас постигла Швецию, Соединенное Королевство, Францию, где в некоторых городах 80% населения составляют мигранты, и ту же самую Италию, куда постоянно вот направляют свои стопы люди из Африки, из Ближнего Востока. В этом отношении это должна быть единая, жесткая, очень жесткая политика всего Европейского Союза. Все границы Европейского Союза должны быть закрыты. Там должна стоять какая-то погранстража, стены, колючая проволока, пулеметы, заминированная полоса, чтобы человек знал, что я туда не попаду. Я скорее погибну, чем попаду на территорию Евросоюза. Вот тогда действительно миграционные потоки прекратятся, они направятся куда-то в другое место. И в этом случае уже тогда вот Мелани, этот генерал, который, видимо, рвется в политику, Ваначчи, да, и все остальные, если они договорятся между собой, тогда они могут заставить этих людей ассимилироваться или хотя бы их детей. Во Франции отчасти это удалось. Там многие люди, которые, допустим, являются уже внуками мигрантов, они поддерживают Марин Ле Пен, например. Почему? Потому что они говорят, ну мы вот здесь выросли, да, у меня там арабское происхождение, там, или я имею происхождение там откуда-то из Центральной Африки, но я вижу тех людей, которые приезжают сейчас, и я понимаю, какая пропасть между нами в культурном и во всех остальных отношениях. И я не хочу, чтобы эти люди приезжали сейчас сюда. В том числе, потому что они у меня могут отнять работу или повысить уровень криминалитета. Мои же дети тоже будут страдать. Не важно, что у меня кожа там кофейная, как и у него. Мои дети, они воспитаны все равно по-другому. Но в целом политики ассимиляции там нет. Там вот зеленые, например, сейчас выиграли выборы в Берлине. Взяли, по-моему, 25% вместо Ландтага, парламента. Что они предлагают? Больше мигрантов, больше ада. Мы завезем сюда пол Пакистана. Мы будем раздавать всем бездомным и всем мигрантам квартиры, которые просто кто-то купил в качестве инвестиций, которые стоят пустыми. Если квартира стоит год, мы ее вскрываем и даем возможность жить. Знаете, что там произошло? Там начали возмущаться члены еврейской общины, потому что они, как правило, застройщики. Они занимаются строительством этих квартир, этих домов. Они говорят, нет, ребята, как это наши квартиры вы будете вскрывать и раздавать пакистанцам или бездомным. Мы же их не для этого строим. Мы вообще-то зарабатываем деньги. Это бизнес вообще-то. Нет, вот мы за такой социализм и за такую национально-этническую политику. Как вот этот генерал и Джордж Мелани договорятся с этими людьми в Берлине? А вы представьте, что, допустим, вот такие же люди придут к власти в Австрии, не знаю, теоретически, ну, в других странах. Как они все между собой договорятся? Принцип Евросоюза – это принцип консенсуса. Если кто-то один против – мы решение принять не можем. Этим долгое время пользовалась Венгрия.
1: Ну, поэтому они сегодня уже обсуждают отмену этого принципа, потому что в противном случае вообще нет никакой возможности принимать какие-либо решения. Но мы сейчас паузу, с вашего позволения, сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
6: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
5: Продолжим после новостей.
7: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Москва не начинала конфликт на Украине. Об этом напомнил в своей речи Владимир Путин. Заявление президент сделал во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
9: Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо».
8: Президент отметил, что страны Запада организовали в Киеве переворот и сознательно создали ситуацию, в которой Россия была вынуждена защищаться с оружием в руках. Характеризуя международную обстановку, Владимир Путин назвал эскалацией проводимые Западом учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. Говоря о спецоперации, президент подчеркнул, что российские войска никогда первыми не атаковали объекты, которые не относились прямо к военной инфраструктуре противника. При этом затронул глава государства и тему рисков применения в мире оружия, которое может уничтожить все живое.
9: В основе эскалации высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
8: При этом президент напомнил, что таких средств поражения, как у России, сейчас нет ни у кого. Если дойдет до прямого нападения на нашу страну, в повестке дня неизбежно появится вопрос применения ей всех имеющихся вооружений, предупредил глава государства. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
6: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
10: Реклама.
11: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
12: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-05-891-65-02-2022 года.
13: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, с вашего позволения, еще один эпизод к этой общей мозаике добавим. В каталонском национализме возник новый раскол. Правая сепаратистская партия поднялась с 3,8% до 16,7%. Намерение голосовать и в некоторых опросах вообще вышло на второе место в регионе. При этом ее главный акцент уже не столько независимость от Испании, сколько ограничение миграции, безопасности, сохранение каталонской идентичности, то, о чем мы сейчас выше и говорили. А традиционные сепаратистские партии отказываются заключать с ней коалицию, жилье, миграция и преступность вышли на первые места среди проблем Каталонии, тогда как раньше доминировали отношения с Мадридом в вопрос независимости. Поддержка самой независимости при этом остается высокой, около 45%, но вот что происходит с национализмом в Европе, и может ли миграционный вопрос в итоге оказаться сильнее других конфликтов?
2: Любой вопрос можно использовать как таран в двух направлениях, то есть как в пользу, так и наоборот, во вред. Дело в том, что Каталония, с одной стороны, и в лице ряда политиков, которые преследовались с Мадридом, и в лице некоторых партий, она действительно боролась за независимость от Испании. На самом деле, это политика дробления европейских государств национальных для того, чтобы проще было, опять же, управлять всеми этими территориями. То есть это таран во вред. Разбить Испанию на 5-6 государств, вот будет везде своя республика, формально добьется независимости, но она еще больше такая маленькая республика, будет зависеть от Брюсселя. Тоже относится, кстати, к Соединенному Королевству. Но если там объявится независимая Шотландия, независимый Уэльс, но при этом они останутся в составе Евросоюза, то почти ничего не изменится в данной ситуации. Просто уже не будет какого-то единого крупного государства, будет целый конгломерат маленьких. И управлять ими будет гораздо проще. В том числе тем людям, которые, как и Ротшильды, пытаются вот на глобальном уровне управлять всем миром. С другой стороны, да, сейчас есть рост правых партий в Европе, и он вызван вот этими объективными причинами. Это рост криминалитета, миграции, размывание национальной идентичности, которое даже для нынешних либеральных европейцев уже становится, ну, абсолютно неприемлемым. Я, например, был поражен, когда один известный английский публицист, популяризатор науки, человек, который, в принципе, себя всегда выставлял демонстративно неверующим, атеистом, Ричард Докинс, он неожиданно объявил себя культурным христианином. Почему? Потому что он говорит, я понимаю, что вот все наши культурные вот эти вот сокровища, там, архитектура, например, вот английская, британская, это все наследие той цивилизации, которая строилась на христианстве. И в этом отношении он не хочет, чтобы это все стиралось в пыль, в какую-то вот такую общечеловеческую, общегражданскую, общую какую-то такую не совсем понятную. Просто вот когда
1: мировой
2: все смешали...
1: Мировой бульон.
2: Ну, что-то вроде этого. Мировой бульон, каша, что-то такое. Даже этих европейцев это достает. И они начинают голосовать за эти партии. Именно этим же обусловлена, например, популярность альтернативы для Германии в... собственно, в Германии, в Федеративной Республике Германии. Хотя при этом там, скажем так, находятся в руководстве партии люди, которые, ну, совсем к традиционным не относятся, особенно Алиса Вайдель, например. И при этом они всего лишь выступают за ограничение миграции. Они не говорят, что нет, полностью все, мы сейчас возвращаем практику 30-х годов, там, принципы расовой чистоты, Нюрнбергские законы и так далее. Нет, они просто выступают за ограничение, чтобы Германия, ну, избавилась от тех негативных явлений, которые сейчас там присутствуют. В Германии же никто не предлагает ограничить хотя бы 30% мигрантов в школах. Я помню, как-то читал заметки, где, например, некоторые немецкие школьники, обычные ребята из небогатых семей, они жаловались, что их мигрантские собратья, они называют их презрительно, например, свиноедами, салоедами, ну, потому что они, как мусульмане, не едят свинину, а те вот немцы, но при этом они находятся в меньшинстве, они ничего не могут сделать. И многие из этих ребят, они вынуждены были ассимилироваться, адаптироваться уже в мусульманскую среду. Самые радикальные мусульмане в Германии – это ведь не приезжие, как правило, из стран Ближнего Востока или Африки. Это, как правило, либо местные немцы, либо потомки тех мигрантов, которые туда переехали раньше.
1: А как так получается? Во Франции, с одной стороны, потомки мигрантов ассимилировались до французов, а в Германии наоборот?
2: Нет, я только говорил лишь о некоторых потомках мигрантов во Франции, которые все-таки ассимилировались. Как-то эта политика работает, если ей заниматься. А вообще, в принципе, все это называется принцип обратной ассимиляции. Я знаю таких русских, которые, например, в республиках Средней Азии, они тоже ассимилируются в киргизов, в казахов. Хотя, ну, при всем уважении к культуре народов Средней Азии, русская культура, она является одной из мировых культур. Она очень развита, и язык, и литература, и вообще все, что относится к сфере культуры. Но они, русская культура богаче, чем культура киргизов. Без какого-либо презрения к киргизам или казахам. У них своя национальная культура, этническая, она прекрасна. Но в целом это просто демонстрация процесса обратной ассимиляции. То есть русский, он говорит, да, я казах русского происхождения. Или наоборот, соответственно, девушка выходит замуж за киргиза, принимает ислам и говорит, все, я теперь вот киргизстанка там, и так далее. Это демонстрация того, на что Европа уже становится все менее и менее способна. Если там немцы начинают ассимилироваться и принимать ислам, они начинают себя вести и одеваться как арабы времен там, 19 века или раньше, то это как раз говорит уже о слабости европейской, немецкой идентичности, немецкой культуры. Почему? Потому что там государство никак это не поддерживает. Оно не стремится к ассимиляции тех, кто туда приехал. Есть же прекрасная книга Тила Зарацина, которая называется «Самоликвидация Германии». Он это назвал именно так. Просто вот мы сами себя ликвидируем. Но это в целом относится ко всему Европейскому Союзу. Весь Евросоюз, он такой.
1: По поводу всего Европейского Союза. Европейская народная партия – крупнейшая фракция Европарламента. Она создала рабочую группу ВИН-2029 для подготовки к выборам 2029 года и для борьбы за избирателей ультраправых, включая немецкую альтернативу для Германии. Группу запустил председатель партии Манфред Вебер, возглавил ее испанский депутат Эстебан Гонсалес Понс. Обсуждение программы начнется в октябре на Сицилии, продолжится до съезда в Риме весной 27 года. Главный спор внутри партии – сохранять ли правоцентристский курс или смещаться вправо. Цитата. «Это историческая дилемма. Мы правоцентристы или еще одна правая партия?» Эту дилемму сформулировал депутат уже в свою очередь от Финляндии Сирпа Пиетикяйнен. Заместитель председателя партии Зигфрид Мурешан считает, что основная борьба на выборах развернется между Европейской народной партией и антиевропейскими популистами. А представитель фракции Педро Лопес де Пабло призвал готовить собственные альтернативы, поскольку ультраправые вне власти могут обещать что угодно. Вот отношение к сотрудничеству с правыми здесь различается. Польша и Румыния против сближения, тогда как консерваторы Испании, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландов уже участвовали в управлении вот такого рода силами. А в Германии некоторые политики начали обсуждать отказ от Брандмауэра против АДГ, но большинство немецких членов партии, которые обсуждаем, сохраняют прежнюю позицию. Одновременно партия ужесточила риторику по миграции. На июньском заседании в Вене делегаты согласились заменить нерегулярную миграцию на нелегальную. То есть большой шаг вперед сделали.
2: Здесь возникает целый ворох тогда мыслей и направления. Здесь все равно может наблюдаться очень большое количество противоречий между политиками из стран Западной и Восточной Европы. Это первое, что сразу приходит в голову. То есть даже существуя в рамках одной партии, одной фракции, они могут не прийти к какому-то единому выводу, к какому-то единому направлению. Они будут друг с другом бороться и, в конце концов, могут расколоться, ну, если не на две фракции или две партии, то, по крайней мере, на две группы. На правых, собственно говоря, и на центристов. То же самое грозит и партии «Альтернатива для Германии», где тоже есть два достаточно мощных крыла, которые друг другу противоречат, прямо скажем. Я боюсь, что даже в рамках легальной миграции сейчас в Евросоюз может хлынуть достаточно большое количество людей. Что такое легальная миграция? Ну вот идет гражданская война в Сирии. Эти люди бегут оттуда. И они бегут на территорию Евросоюза и легально получают статус беженца. Они же легальные мигранты, получается, но их миллионы человек. И они имеют действительно законное право на получение статуса беженца. Но при этом они все равно меняют этническую, религиозную, культурную, лингвистическую картину европейских стран. И никто не хочет их принимать, вот из стран Восточной Европы, особенно Венгрия, именно потому, что они осознают их как опасность. А западные европейские страны, они напитаны другой идеологией. Они напитаны идеологией либеральных ценностей, где в центре стоит именно индивидуальность, человек, и где национальное, этническое и государственное отходит на второй план. В данной ситуации очевидно, что даже легальная миграция может нанести очень большой и даже непоправимый вред этим государствам. Ну, собственно, если мы говорим о Швеции, то там тоже значительное количество людей, которое попало туда, это легальные мигранты. Это не люди, которые прямо вот на лодках из своих стран, из Сомали, например, попадали в Швецию. Довольно далеко. Нет, это люди, которые попадали туда вполне легально, но которые отказывались от ассимиляции. Которые отказывались от того, чтобы принимать правила и нормы этих государств. Ну, это доходит до смешного. Например, в Германии предлагают отменить некоторые проверки, разъяснения правил и норм пользования бассейнами. Почему? Почему вообще эти были введены, эти ограничения? Потому что многие из тех, кто попал в Германию,

0: наших семей, от женского общества, поэтому мы не могли сдержаться.
1: Я тут вспоминаю культуру просто немецких саун, которая весьма распространена и которая предполагает собой вообще-то пребывание там полностью раздетыми. Ну, кто знаком с культурой Германии современной, тот знает. Насколько это должно было культурно шокировать тех же арабов?
0: Ну, в любом случае, поймите правильно, будет ли счастлив, скажем, отец семейства, если его дочь изнасилует в бассейне легальный мигрант? Ему скажут, ну, он же легальный, братан. Чего ты, какие претензии?
1: Нормально
0: постановка. Он сбежал от войны, да. Или он сбежал от нищеты, или от болезни, или чего-то еще. Кстати, я это говорю без какого-либо сарказма, потому что, да, действительно, там тысячи, сотни тысяч людей гибнут где-нибудь в Южном Судане, например, там и так далее. Поэтому все эти меры, они, конечно, позитивные, но их, может быть, категорически недостаточно для того, чтобы сохранить вот то ядро этническое и религиозное, которое пока еще существует на территории Европейского Союза. Оно уже неоднородное. Один из понтификов, он говорил, что Францию надо крестить заново. Мы видим, насколько сейчас секулярными стали некоторые страны даже Восточной Европы, Чехия, самая атеистическая страна в мире, кажется. Это не значит, что там плохие люди живут. Нет, эти люди точно так же осуждают воровство или убийство, но они уже во многом утратили ту часть своей идентичности, которая когда-то была их базой. И, конечно, в значительной степени те люди, которые обладают другой религиозной традиции, они туда, приехав туда, в Чехию, они этих людей могут очень сильно подвинуть, особенно когда их станет достаточно много. Это не значит, что они станут большинством. Они могут даже быть в меньшинстве, но организованное крепкое меньшинство может подчинить себе довольно рыхлое, вязкое такое большинство.
1: Ну вот, если попробовать осмыслить философски эту картину, понятно, что начались эти разнонаправленные движения в разных отдельных странах Европы, причем одновременно в нескольких, как минимум. И Европа сейчас, ну, как бы объединенная, но она не как бы, она по существу объединенная, Евросоюз, он существует. С другой стороны, если копнуть немного вглубь истории, посмотреть ретроспективу, в истории Европы были попытки ее полностью вот так объединить.
0: О, постоянно, постоянно.
1: И включая Наполеона и Гитлера.
0: Да, и раньше были и Карл Великий, и разного рода императоры.
1: Ну, последнее самое такое, то, что на слуху. А при этом есть другое состояние Европы, полная абсолютная раздробленность. Многочисленные графства, герцогства, вплоть до того, что там может быть, я не знаю, несколько квадратных километров, но это особые курфюрства.
0: Конечно, они, некоторые до сих пор сохранились, например, Андорра.
1: Вот к вопросу о сегодняшнем дне. Может быть, вот этот Евросоюз по своей нынешней итерации тоже подходит к какому-то логическому завершению?
0: Ну, пока нет, пока этого не видно.
1: Нет?
0: Евросоюз, прежде всего, это сообщество, объединенное экономикой, законами, нормами, правилами, стандартами. Ну, вот, собственно говоря, это сообщество, у которого, с другой стороны, нет единой армии, почти нет единой полиции, в общем-то, ее нет, нет единых внешних границ и их защиты. То есть это экономическое сообщество, где люди договорились, что вот у нас есть, правда, принцип единого гражданства, есть единая некое такое не совсем понятное правительство, которое сидит в Брюсселе. Есть единый парламент европейский. Есть Еврокомиссия и Евросовет, которые вообще представляют из себя загадочные органы, потому что их полномочия и их сила, говоря таким примитивным языком, они вытекают друг из друга. То есть они не вытекают из народа, из населения.
1: А это самое длинное в истории Европы объединение? Где-то сейчас уже лет 70, наверное, скоро будет, да?
0: Ну, если начинать от европейского объединения угля и стали, то да, это с 40-х-50-х годов эти усилия предпринимаются. Но такие идеи высказывались и раньше, в начале 20 века. Многие британские политики мечтали о Соединенных Штатах Европы под эгидой Британской империи, конечно, и так далее. Но реализовали все это вот начиная с 90-х годов. И тем более, что этому очень сильно помог распад Советского Союза, конечно, конкурирующей империи. Но Советский Союз был империей вот именно в полном смысле слова. В том смысле, что была все-таки единая армия, были жестко закрепленные границы охранявшиеся, были тоже разные территории со своим статусом, но при этом эта территория, к сожалению, вся территория Советского Союза, она распалась по внутренним причинам, не по внешним. Она не испытала военного поражения, она не испытала даже полноценного экономического поражения. Просто те люди, которые когда-то сидели у руля, они решили, что это все можно выгодно монетизировать под очень хорошим предлогом разрядки, демократизации, под предлогом того, что мы дарим свободу своим союзникам и бывшим республикам там, и так далее. И, собственно говоря, это просто удовольствие.

0: продать. Достаточно выгодно.
1: А здесь какая перспектива ближайшая?
0: Будущее Евросоюза зависит от двух стран. Это Германия и Франция. Это двигатели Евросоюза. Главным образом, конечно, Германия. Если Германия выйдет из Евросоюза, он мгновенно рассыпется. Если она будет в нем оставаться, даже с небольшим количеством государств, Евросоюз сохранится.
1: А может такое случиться? Выход Германии из Евросоюза. Фантастика.
0: Многим ведь казалось совершенно невозможным создание вот такой сытой, благополучной, с устоявшейся политической системой Германии, новой политической партии, очень сильно отличающейся от всех остальных. Альтернативы для Германии. Но она появилась, и она сейчас очень активно набирает вес. Рано или поздно она станет партией уважаемой, может быть, даже правящей партией в Германии. Сейчас, для понимания, если депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» заходит в лифт, с ним вместе в лифт депутаты других партий не заходят. Настолько они не рукопожатные в Германии, АДГ. То есть они даже вот в лифт с ними не заходят. Не дай бог меня заподозрят, что я в лифте о чем-то с ними поговорил. Но рано или поздно эта партия наберет силу, и с ней придется считаться. Также и через 10 лет может возникнуть какая-то еще партия. Могут возникнуть сепаратистские партии. А может быть, возникнут какие-то радикальные крылья, которые приведут Германию к краху. Которые и сейчас, в принципе, движут ее туда же, лишив ее дешевой энергии, рынка сбыта на территории России, которые очень успешно ее деиндустриализируют сейчас, Германию. Я поражался просто, когда некоторые предприятия, которые работали там с 17 века беспрерывно, две мировые войны пережили, а сейчас они обанкротились.
1: Но иными словами, наблюдаем крайне интересные исторические события.
0: Но мы будем их наблюдать еще достаточно долго, поэтому обсуждать их тоже можем в течение, если не месяцев, то лет.
1: Спасибо вам большое за эту беседу, Богдан. Богдан Беспалько был сегодня с нами, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. До новых встреч.
0: До новых встреч, дорогие друзья.
2: Стратегия национальной безопасности. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России. Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине 18 века после победы над шведами в Северной войне. 1 октября. Этот день в истории. И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск. Этот день в истории.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Сбрасывали
3: отравился
4: керосином. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Опасно было быть передовым ученым в Средневековье.
8: Ха-ха, особенно астрономом. Взять отца-основателя этой науки Коперника. Ведь его тоже церковь преследовала.
6: А вот и нет.
9: На Николая Коперника почему-то часто хотят примерить судьбы Джордано Бруно и Галилео Галилея. Первого, напомним, казнили, второго судила инквизиция. Однако польский астроном Коперник, автор гелиоцентрической системы, при жизни никаким преследованиям не подвергался. Более того, с церковью он дружил и даже находился в должности советника для некоторых епископов. Свои соображения по астрономии также ни от кого не скрывал.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Труд Коперника 1543 года о вращении небесных сфер, где говорилось, что Солнце, а не Земля, центр мироздания, действительно окажется в папском списке запрещенных книг. Но важный нюанс. Случится это через 70 с лишним лет после смерти ученого. А до этого издания спокойно распространялись.
7: А Коперник первым заговорил о гелиоцентризме?
9: Отнюдь. Мысль эту высказал еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Третий век до нашей эры, на минуточку. Но именно Николай Коперник математически обосновал и оформил эту гипотезу.
6: А вот

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. События на Украине – агрессия коллективного Запада против России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать самолетов и живьем сжечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу.
1: Владимир Путин также заявил, что в мире нужно снова поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния.
2: Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить.
1: Президент также напомнил, что эскалация не бывает односторонней, и момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
2: Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет.
1: Владимир Путин также заявил о вероятности продолжения международных конфликтов в самое ближайшее время. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия всегда руководствовалась гуманитарными нормами и никогда первой не атаковала невоенные объекты, включая Украину. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Звезда» и программа Алексея Мухина, в которой я, Дмитрий Лысенков, ему в студии помогаю. Добрый день, Алексей.
2: Добрый.
1: Мы в прошлой программе много и подробно говорили о том, что такое Большая Евразия, как она устроена, как она работает, какие у нее перспективы. А сегодня логично напрашивается вопрос о том, что такое глобальный юг. Давайте попробуем порассуждать о том, как работает глобальный юг, почему сам по себе термин этот появился, и что означает в ближайшей исторической перспективе наличие такого гигантского политического, экономического и культурного игрока.
2: Даже сами специалисты сейчас, термин еще устаканивается, что называется. Даже сами специалисты не всегда четко могут определить границы этого глобального юга. Включать ли туда Индию, Китай, к примеру, да? Вроде бы южные страны, но не совсем. Свои собственные центры влияния и так далее. Вообще вот при словосочетании «глобальный юг» у меня, например, ассоциации Айболит, да?
1: Вот. Почему? Как
2: бы Африка, да. Африка, что-то такое колониальное такое, да, пробковый шлем. Но понятно, что это так, какие-то вот, я не знаю, там интересные вайбы, да? А глобальный юг, на самом деле, это территория, которая столетия эксплуатировалась как колонии, и оттуда выкачивались природные ресурсы.
1: Вот, донор, огромный
2: вот,
1: донор.
2: Вот, собственно, да, это причина существования западной цивилизации, на секунду. Причем
1: источник,
2: это
1: да.
2: Не нынешней ее редакции, а редакции античной, например. Я напомню, что в Греции, собственно, ресурсов, кроме оливковых деревьев, скал и овечек, да, ну, маловато, мягко говоря. И неоткуда там взяться. А нет, цивилизация родилась и развивалась именно на торговле, потому что их ноу-хау цивилизационное было это города-фактории по побережью самых разных континентов. И если посмотреть на развитие этой сети, то сразу становится понятным, что любая западная цивилизация, она жить не может без того, чтобы не иметь колонии, откуда она выкачивает ресурсы. А теперь, внимание, вопрос. А что она дает взамен?
1: Бусы.
2: Нет, все сложнее гораздо. Западные идеологи вот этой колонизации, они говорят, ну как же? Свет цивилизации. Мы делаем эти дикие народы цивилизованными. Гениально, да? Продавать идею за материальные ценности, в принципе. Вот. И эти люди действительно создали вот эту систему, когда была крайне привлекательным сам продукт. И многие культы на этом, карго-культ, например, на этом, собственно, основан. Как создавалась система эмоционального и ментального подавления колоний. Элита, местный истеблишмент, покупался следующим. Вы становитесь как мы, на вас падает свет нашей цивилизованности, и мы вас забираем, внимание, мы вас забираем на материк, то есть на метрополию, в метрополию. И вы становитесь частью нас. Я дико извиняюсь, хоть кто-нибудь когда-нибудь становился частью великой западной цивилизации, будь то в Португалии, в Испании, в Британии, во Франции, в Нидерландах, я сейчас называю главных колонизаторов всех времен и народов. Кто-нибудь становился вот из колоний полноценным, полноправным...
1: Имен мы таких не помним.
2: Помним одно. Риши Сунак стал премьер-министром, да, Британии на короткое время. Сейчас, кстати, он в казначействе работает, ну, чтобы вы просто знали.
1: Да что у меня британское казначейство? Нет, это намек, Алексей?
2: Это единственный случай, который, как исключение, подтверждает правило. Когда это стало возможным, стоило ли несколько столетий как бы вот этого выкачивания ресурсов из Индии, скажем так, вот этого одно единственного назначения, где, я не знаю, с какого бодуна она, я не знаю, кто там встал и назначил премьер-министром выходца, да?
1: Ну вот, между прочим,
2: из Индии.
1: Сразу вспоминается нобелевский лауреат Ридьярд Киплинг «С бременем белого человека».
2: То есть практически давайте все... сразу дадим справку. Сотрудник британской разведки,
1: да,
2: литератор прекрасный, да, и так далее. И идеолог вот этого самого колониализма.
1: Об этом я и хотел сказать, что практически в «Бремени белого человека» и прописан весь сценарий, который мы сейчас излагаем не в стихотворной форме.
2: Естественно. Хотелось бы стихотворной, но в следующий раз.
1: Мы не готовились к тому, чтобы говорить стихами.
2: Книга джунглей, да, книга колонизатора. Вот. И, да, глобальный юг, пожалуй, это страны, которые, обладая ресурсным запасом, тем не менее являются в каком-то смысле ущемленными теми странами, которые выкачивали этот ресурсный запас. И именно под эти, это скорее даже не какая-то география, это какая-то судьба. Входит ли Индия в глобальный юг? Да, безусловно, входит. Потому что одна из самых пострадавших стран в колонизации. Входят ли другие страны Юго-Восточной Азии? Абсолютно точно, да. Входит ли Африка? Yes. Входит ли Латинская Америка? Вот здесь у меня вопрос. Я, честно говоря, как вот человек-политолог, изучает геополитические процессы, я не могу понять, входит ли Латинская Америка в страны глобального юга. Некоторые эксперты считают, что да, входит. Некоторые эксперты говорят, нет, это как бы отдельно. Но с учетом того, что это тоже были колонии, и которые тоже имеют вполне себе такой четкий след в истории, как страны, которые пострадали от Испании, от Португалии, там, от Франции, от Англии, я думаю, что да, входит. Но в этой связи возникает другая крайность. Слишком большой глобальный юг. И тогда это понятие просто растворяется в политической науке, потому что объединить Латинскую Америку, Африку, Юго-Восточную Азию, ну, я не знаю, кто за это возьмется.
1: Ну, то есть, иными словами, расползается до неопределяемых геополитических границ.
2: Точно, да. Поэтому мы, вот, эксперты, которые работают в этом плане, мы договорились. Мы не определяем это. То есть, это понятие открытое, как БРИКС, БРИКС плюс, да? Вроде бы БРИКС, Бразилия, Индия, Россия, Китай. А теперь и Южная Америка, Южная Африка, пардон. А теперь дальше вот плюс. И вот здесь то же самое, я думаю, глобальный юг, это вот такая тоже открытая дверь, в которую войти могут лишь только те, кто пострадал в ходе колонизационного вот этого развития Запада. И сейчас он обладает, моральным правом выставить счет западным колонизаторам. Ну, по крайней мере, Индия это делает регулярно. Она запрашивает Британский музей, она запрашивает Букингемский дворец относительно того, когда вы вернете наши ценности, наше культурное наследие. Ситуация, на самом деле, аховая, потому что, я дико извиняюсь, три страны, которые в последнее время пострадали, это Ливия, это Ирак, это Сирия, от разграбления западными колонизаторами. Да. Это делалось руками местных, ДАИШ, запрещенная в России организация, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация и так далее. Я сам был в Сирии в 17 году. И нас проводили по Алеппо, по Пальмире и так далее. И в Дамаске мы были. И, честно говоря, я поразился одному. Я, когда был студентом, учеником, в школе учился. И в учебнике истории был храм Баала на обложке. И в Пальмире я увидел... Мне сказали, вот здесь как бы был храм Баала, его теперь нет. Его разрушили злобные люди из ИГИЛ, запрещенной в России организации. Я историк профессиональный. Я смотрю на это место, и я понимаю, что это не развалины храма. Это кучка мелких камней. Потому что храм Баала – это было монументальное сооружение. И, внимание, вопрос. Где храм Баала? Где огромное количество артефактов, которые из Сирии, Ирака и Ливии вывезли вот эти самые колонизаторы?
1: Так даже из Египетского национального музея, из Каира, растащили
2: вот
1: кучу.
2: Именно. Дальше. Смотрю я как-то выпуск новостей, и веселые американские солдаты грабят дворец Саддама Хусейна. Я вижу там золотой рояль. И камера наводится и говорит, о, золотой рояль, смотрите, какая приколюха. Вот, я такой, раз, окей, да, интересно. Через некоторое время, через пару лет, я смотрю, репортаж про личную жизнь Елизаветы, это королева английская, которая в Бозе почила, и я вижу этот рояль. Вы понимаете мои чувства?
1: На котором она играла.
2: Нет-нет, он просто стоял в ее интерьерах.
1: Я понимаю. Мы вынуждены прерваться на короткое время. Мы скоро вернемся, не уходите.
0: Крупным планом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Что касается британского двора, то там не только золотой рояль попал иракский. Там, между прочим, вот все украшения, которые на себе таскали, они, между прочим, вообще украдены и вывезены из России.
2: Из России, да, во времена так называемых революционных событий, да? 17-18 годов, совершенно верно. И, так сказать, придворные с большим удивлением, либо их потомки, либо историки-специалисты говорят: позвольте, а что это на голове у Елизаветы? Угу. А, так это же большая императорская корона, угу, которую мы знаем и так далее. На самом деле, мы вот сейчас мы смеемся, но я в какой-то период озаботился этим, попытался поднять эту тему в медиа. И не смог, потому что это неинтересно. И люди отводят глаза и так далее. Мне кажется, что нам еще предстоит оценить перевод вот этих артефактов, исторических памятников из разряда общего человеческого достояния в частные коллекции. Потому что все это переведено в частные коллекции. Либо находится в запасниках музеев, актов, исторических памятников из разряда общего человеческого достояния в частные коллекции. Потому что все это переведено в частные коллекции. Либо находится в запасниках музеев Британии, Соединенных Штатов, Франции, Ватикана. В Ватикане очень много всего. Я еще обратил бы внимание на одну тонкость. Практически все религиозные ценности из Украины вывезены

0: Внимание, музеи Франции, Британии и Ватикана. Мы их уже не увидим.
1: Да.
0: Мы их уже не увидим.
1: Да. Короткая пауза, мы скоро вернемся.
2: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: И складывается такое ощущение, что вот это безнаказанное воровство национального достояния в виде национальных ценностей, какими бы они ни были, будь то бриллианты или остатки древнего храма, это не только воровство каких-то вещей, которые дорого стоят, но и перемещение с места на место некого ментального содержания, которое эти вещи в себе несут.
0: Если честно, хорошо, что вы подняли эту тему, потому что это не просто артефакты, это не просто ценные вещи, некоторые из них вообще бесценны. Это свидетельство зарождения цивилизации. И я не зря употребляю слово не исторические артефакты, а именно артефакты, потому что артефакты используются для воздействия на общество. Вот помните, как в свое время на территории Афганистана были взорваны статуи Будды. Будды, их два было. Вот. И мы наблюдали это практически в прямом эфире. И, честно говоря, с большой болью делали это люди, которые называли себя исламистами, которые считали, что это ну, что-то такое мерзкое, идолы и так
1: греховные,
0: далее.
1: Греховные, да.
0: А вот у меня сейчас, честно говоря, сомнения возникают. А были ли они на самом деле взорваны, эти статуи? Либо это монтаж. Потому что вот то, что я увидел в Пальмире, да, якобы разрушенный храм Баала, а там явно его не было уже, он просто вывезен. Не обнаружатся ли они где-нибудь в Британии, да, либо во Франции с течением времени. Эти, безусловно, серьезные артефакты. Потому что это вещи, которые влияют, еще раз говорю, не только на благосостояние, не только на... Это вещи, которые влияют на национальное самосознание целых стран. И, получая эти артефакты в свое распоряжение, страны, которые являются владельцами этих артефактов теперь, они могут влиять на национальное самосознание тех стран, которые мы называем странами глобального юга. К сожалению, можно похихикать на эту тему и сказать, ну, Алексей Мухин занимается эзотерическими какими-то вещами, конспирологией. Нет, это не так. Потому что вот есть вещи, которые действительно влияют на ментальность, и которые могут являться инструментами подчинения, даже шантажа. И мне кажется, не зря Британия с определенного времени, там, 16 века, целенаправленно вывозила вот эти самые ценности, имеющие в том числе и сакральное значение для этих стран, к себе на территорию. Тем самым она как бы привязывала эти территории к себе для того, чтобы дальше высасывать из них ресурсы. Безнаказанно.
1: Это же прямая метафора, да, кольцо всевластия или чаша Грааля.
0: Да, совершенно верно. Так вот, что есть глобальный юг, что с этим делать и какова его судьба дальнейшая? Да, безусловно, эти страны имеют право на сатисфакцию, не только моральную, но и материальную. Но, честно говоря, я даже представить себе не могу, как западные страны, ну, помимо никому не нужных извинений, да, которые они периодически делают, как они могут компенсировать это? Ну, самое простое, самое лучшее – это вернуть награбленное, украденное, что называется, по месту пребывания. Знаете, как они уходят от этого вопроса? Дело в том, что эти, несомненно, ценные вещи, эти сакральные вещи, не будут в безопасности в этих странах. Да, вот можно как бы сказать, что за глупость, что вы несете. Но это серьезно. Я бы здесь обратил внимание на то, как Соединенные Штаты аргументировали отказ передавать часть золотого резерва там, Германии, которая потребовала назад вернуть из Форта Нокс, вернуть себе как бы вот то, что она отдала на хранение, секундочку, на хранение, даже не временное, на хранение США или Китаю. То же самое, та же самая ситуация. Китай потребовал вернуть часть золотых резервов. США сказали, знаете, везти небезопасно. поэтому они никуда не денутся. Да, мало ли что.
1: Ну вот, кстати, напластование времен еще и рождает такие интересные художественные композиции, которые раньше бы в голову людям не пришли. Например, вот знаменитые египетские обелиски, которые натыканы по всей Италии, да, украденные там в Египте. Гениальный Бернини вокруг одного из этих обелисков разместил своих гениальных слоников, да. И теперь поди разбери, это украденные египетские обелиски.
0: Или
1: это уже отдельное произведение.
0: Объект искусства в итальянского происхождения, да, совершенно верно. Нет, западная цивилизация, на самом деле, она глубоко пиратская. Угу. Если вот, я имею в виду западная в том смысле, что средиземноморская, она глубоко пиратская. И это и даже это на фоне проблем глобального юга очень хорошо видно. И вы, наверное, обратили внимание, что сейчас, когда не выходит у Данилы каменный цветок, имеется в виду, ну, нет возможности нормально конкурировать со странами развивающимися, с Китаем, с Россией и так далее, что происходит? Начинают схлопывать так называемый теневой флот, они сами, кстати, его назвали теневым флотом, начинают пытаться конфисковать золотовалютные резервы. Ребята, вы опять вернулись как бы в 18 век, что ли?
1: Они никуда не девались.
0: А, совершенно верно, они никуда не девались, они просто одели костюмы. А раньше были камзолы, а теперь костюмы.
1: И кожаные шляпы.
0: Собственно, и все. Да. Ну и что-то, может, что-то еще кожаное надели, наверное.
1: Я всегда говорил, что вот эти вот господа, демонстрирующие совершенно какие-то звериные повадки, включая не очень умного, к сожалению, человека, бывшего. Да не просто разбой. Разбойники вообще были не лишены некоторого благородства. Ну, вот. Да. А это же люди совершенно беспринципные. Судя по тому, что говорил тот же, значит, не к ночи будь помянутый Жозеп Боррель, да, человек не только мерзавец по сути, но еще и очень глупый, который имел неосторожность говорить вслух то, о чем думают все эти люди, одетые в костюмы за 5-10 тысяч евро. Извините, тут костюмчик не спасет, потому что никуда не девалась суть. Они же в этом не виноваты. У них уже это в прошивке у этих людей. Для того, чтобы они изменились, должно измениться мировоззрение. А у них мировоззрение разбойников.
0: Подождите, раньше, в 16 веке, на секундочку, в 17 веке, пардон, их из Европы вывозили в Соединенные Штаты. Именно за вот...
1: У нас есть еще такая территория.
0: За вот именно этот образ мышления. Потому что британская корона, ну, не знала, как их перевоспитать. Ну, разбойники. Ну, куда деваться? А давайте их в Новый Свет. И вот вам, пожалуйста, получили Новый Свет.
1: У нас таких целых две страны.
0: Тут там религиозные фанатики и разбойники.
1: У нас как минимум две страны.
0: А, ну, в Австралии, вы же знаете происхождение, да, белого населения там. Это просто сосланные каторжники. Да,
1: каторжники.
0: Замечательно, на самом деле. И вот бедный глобальный юг, страны глобального юга вынуждены жить вот с этим и работать вот с этим. Поэтому, честно говоря, вы говорите, не виноваты. Нет, виноваты. Потому что любой разбойник в любой момент может остановиться и сказать: ша, что-то я не то делаю. Может быть, все-таки, да, человеческие ценности надо и придерживаться их и так далее. Потому что я не верю в то, что нормальный человек с нормальным, здоровым менталитетом может продолжать делать то, что делают они. Либо это люди больные. Глубоко больные. Но тогда надо лечиться, а не наслаждаться своей болезнью.
1: А вот мы подошли
0: болезнью.
1: К вопросу критериев. Из чего так. исходим мы, из чего исходят они. Каковы критерии нормальности у русской цивилизации, например, и у цивилизации, которая младше моего университета, я имею в виду США, да? Сама цивилизация на 50 лет младше моего университета.
0: Мы подошли к корню проблемы.
1: Да, и вот к этому мы вернемся после короткой паузы.
2: Крупным планом.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Москва не начинала конфликт на Украине. Об этом напомнил в своей речи Владимир Путин. Заявление президент сделал во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
5: Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо».
4: Президент отметил, что страны Запада организовали в Киеве переворот и сознательно создали ситуацию, в которой Россия была вынуждена защищаться с оружием в руках. Характеризуя международную обстановку, Владимир Путин назвал эскалацией проводимые Западом учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. Говоря о спецоперации, президент подчеркнул, что российские войска никогда первыми не атаковали объекты, которые не относились прямо к военной инфраструктуре противника. При этом затронул глава государства и тему рисков применения в мире оружия, которое может уничтожить все живое.
5: В основе эскалации высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
4: При этом президент напомнил, что таких средств поражения, как у России, сейчас нет ни у кого. Если дойдет до прямого нападения на нашу страну, в повестке дня неизбежно появится вопрос применения ей всех имеющихся вооружений, предупредил глава государства. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
2: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда». Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Итак, у нас вопрос критериев. Мы исходим, очевидно, из какой-то одной системы ценностей,
0: давайте,
1: а они...
0: Давайте не критерии, давайте системы ценностей, ценностные системы. Вот знаменитые западные ценности, что они в себя включали изначально? Ну, скажем так, утописты, да, философы, они формировали западные ценности как права человека, гуманное отношение к остальному миру и к себе в том числе, да, это христианство. И что у нас еще? Что я забыл?
1: Не знаю, но мне кажется, что главный завет, которым они руководствовались, все-таки был, звучал очень просто.
0: Правовое
1: все,
0: сознание.
1: Все под Богом ходим.
0: Правовое сознание. Вот. Вот эти вещи, все вот эти вещи. Да, мы можем сказать, что сформулированные, так сказать, действительно очень сильными умами человечества, эти вещи служат ориентиром. Мы можем сделать скидку на то, что все люди несовершенны, и они этот ориентир воспринимают как не руководство к действию, а как просто, ну, какую-то систему ценностей абстрактную. Но в тот момент, когда эти ребята сказали, международного права не существует, теперь правила, когда они сказали относительно того, что вот русские, как евреи в 20 веке, да, теперь не имеют всех прав человека, они изгои, их надо гнобить, их надо санкционировать всячески и ненавидеть. Вот с этого момента, ребята, поподробнее. Потому что с этого момента вы не являетесь носителями тех традиционных ценностей, которые вы сами объявили как общечеловеческие. Тогда, внимание, куда же вся эта система ценностей? А у них теперь правило. Меня недавно посетило такое сатори. Сатори это по-японски, это не просветление, это такое легкое просветление на определенную тему.
1: Просветленьице.
0: Просветленьице, да, маленькое такое. Мне кажется, что я часто задавал очень таким маститым западным акторам, я говорю, правила, ну, сформулируйте их, может быть, нам понравится, может быть, мы скажем, все нас все устраивает. Глазки долу, как бы не это. И вдруг меня посетило озарение. А вдруг эти правила, сформированные явно нарративным рядом, которые мы периодически слышим с их этих, они только для них. И они, получаясь в состоянии крайней несвободы, вынуждены, возможно, даже не хотят, но они вынуждены их соблюдать. Вы представляете, насколько больным вот сообществом западных стран мы имеем дело, когда они сами отказываются от общечеловеческих прав, говорят, они нам не нужны, и сами себя вгоняют в ментальное рабство этих правил. Вы понимаете, насколько извращенное вот это вот сообщество в результате получается? И,
1: мне кажется, тут
0: и здесь, а здесь я, секундочку, я просто продолжу мысль, а здесь у нас появляется шанс стать, носителями тех самых традиционных ценностей, которые мы, кстати, Владимир Владимирович Путин, там, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, они говорят, да, это наши ценности, мы их будем, окей. И вы представляете, теперь из западного мира, который сам себя загнал в эти правила, сам себя сковал этой цепью, теперь эти общечеловеческие ценности перемещаются на глобальный юг. Ну, и немножко на ресурсный север, я имею в виду Российскую Федерацию. По-моему, картина маслом. А что нам еще нужно? А?
1: Это все так.
0: В этой ситуации.
1: Я бы хотел вернуться вот к правам и к правилам, о которых мы тут рассуждаем. Какие правила? Кто их придумал? Зачем?
0: Да нет, их не существует.
1: А в том-то и дело, что они существуют. Но существует некий разрыв между состоянием правового сознания современного Запада, да, и самыми настоящими правилами, которые на самом деле есть. Я что имею в виду? На чем основано законодательство большинства стран? Законодательство гражданское, уголовное право. На чем? На римском праве. Учебник этот читают на первом курсе всех юридических факультетов всех стран мира. На этом построена основная законодательная база всех стран.
0: Но это параллельно... то, что Римская империя подарила человечеству,
1: да,
0: прямо скажем.
1: Параллельно существует пиратский кодекс. И вот не кажется ли вам, Алексей, что результатом сегодняшнего поведения западного политикума руководит эта дикая смесь попытки пиратский кодекс наложить на римское право?
0: Ох, как кажется. Я в этом смысле вспоминаю старый советский анекдот про джентльменский клуб. Помните, как приходит не джентльмен, джентльменский клуб, начинает садиться играть в карты, вот, и джентльмены бросают карты, говорят, вот, у меня там такое-то, у меня такое-то. Он говорит, а чего вы не смотрите на карты? Он говорит, а у нас джентльменский клуб, мы верим на слово. Он говорит, тут у меня как поперло.
1: Как поперло.
0: Вот, приблизительно то же самое, потому что я сразу скажу, да, конечно, человек, ездящий не по правилам дорожного движения, он выглядит круто, он всех обгоняет, подрезает, но недолго. Потому что основная часть движения, международное право, это все-таки езда по правилам. Он может сказать, теперь правила мои. Как хочу, так и езжу. Ну, извините, долго он будет ездить? По пустому шоссе, да. А по заполненному шоссе он далеко не уедет. Просто будет либо ДТП, либо смертельный исход.
1: Проблема
0: вот,
1: в том, что он еще кого-то угробит, кроме себя.
0: Вот. И это не вот это не хотелось бы, да. Помните, да? Вы хочешь быстрой смерти, желательно помучиться.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Нам бы тоже хотелось бы немножечко в этом смысле помучиться, потому что мы хотим понять и увидеть. Я, во всяком случае, очень хочу увидеть, чем же все это закончится.
1: Это всем любопытно. Ну, давайте все же перейдем. У нас осталось не так много времени, а очень хочется порассуждать немного в более... Ну, это не параллельная ниша, это все содержится в проблеме, которую мы обсуждаем в целом о глобальном юге, об истоках, о том, как это все устроено и почему это все произошло. А вот что касается... Ну, я даже не назвал бы это мягкой силой, потому что, когда мы говорим о культуре, искусстве, науке, космосе, то мы имеем в виду взаимодействие огромного количество накопленного разными цивилизациями багажа ментального и культурного, который, в принципе, как мне кажется, в состоянии быть основой процесса, хотя бы нормализации человеческого сознания, когда человек начинает понимать, что надо двигаться как-то в центр, объединяться.
0: Социализация.
1: Да.
0: Это называется социализация, да. И мне кажется, что асоциальность – это вот проблема западного общества, на мой взгляд, оно начало ломаться ровно тогда, когда ненормальность они объявили нормальностью. И, ну, типа, принимайте это как есть. Не надо лечить, вот оно как есть. Ребят, ну все. Потому что сломались те самые механизмы социализации, приведения к общей норме поведения и так далее. Это все сломалось в этот момент. И появился хаос. Помните, вот есть такой политологический термин относительно того, что управляемый хаос. Американцы придумали. Типа, мы сделаем немножечко хаос, это называется мутная водичка. Да, и в ней будем ловить рыбку. Вот как бы их была мысль. Но хаос-то не может быть неуправляемым. Он неуправляем. И Дональд Трамп столкнулся с этим, когда атаковал Иран. Потому что это древняя цивилизация, гораздо дольше, чем Соединенные Штаты, уж извините. Вот. И он объявил о том, что он эту цивилизацию сотрет с лица земли. Как вы думаете, есть ли у вот такого рода стран инстинкт самосохранения? А он оказался. И Трамп проиграл эту войну. Ну, об этом, не знаю, в Америке не принято говорить, но мы-то можем прямо текстом
1: сказать. В Америке тоже говорят.
0: Да-да-да. Он проиграл эту войну вчистую. Вчистую. Он может, конечно, объявлять свой суверенитет над Ормузским проливом. Это никого не колышет, потому что суверенитет над Ормузским проливом теперь принадлежит Ирану, и он будет брать деньги за проход. Вот, собственно, все, пока не компенсирует все убытки, которые США нанесли ему, и Израиль, США и Израиль нанесли ему в ходе этих военных действий. Вот, собственно, и все. А потом, я так подозреваю, благодаря доброй воле иранского народа, да, Ормузский пролив опять станет свободным. Но пока, извините, это не произойдет. Почему Иран имеет моральное право брать эти деньги? Потому что, за редким исключением, Россия, Китай там, и так далее, никто не вступился за Иран. Да? И поэтому европейцы должны платить. А внимание, российские и китайские корабли ходят как? Бесплатно. А вот все остальные, извините. Так и давай, это справедливо.
1: Давайте вот
0: вы хотели правил, их есть у вас.
1: Да. Вот по поводу Большого Юга, все-таки несколько, давайте немножко
0: глобального
1: вот эту тему, да, глобального Юга, немножко закроем тему вот этого вот культурно-социологического, что ли, взаимодействия. Вот как это нам может помочь?
0: Очень принято считать, что страны Африки, Латинской Америки, не знаю, принято, Юго-Восточной Азии, они как будто бы отсталые. Это на самом деле нарратив, который внедряется вот западной наукой, западным мышлением и так далее. Это не так. Это просто другая культура. Это просто другой срез. Причем гораздо более древний иногда, чем пресловутая хваленая западная цивилизация и так далее. И здесь, в этой связи, надо просто принять эту культуру. Я, например, очень люблю ходить в Музей народов Востока в Москве, где очень видно и по датировке, и по качеству артефактов, насколько эти культуры самобытны, насколько смысл их гораздо более глубокий, чем во многих произведениях западного искусства. Более того, многие произведения западного искусства сейчас черпают свое вдохновение, ну, я имею в виду художники, в этих артефактах. Без этих артефактов, без этих культурного наследия глобального юга не было бы вот этого всего, чем так гордятся европейские лидеры, называют эпохой Возрождения и всего такого.
1: Так делали многие большие художники, да? Тот же Рерих, например. Русских художников,
0: да,
1: до мозга костей.
0: Да. Кстати, там, я не знаю, открылся зал в Рерихов, потому что его закрывали какое-то время, музей народов Востока.
1: Знаю. Не знаю. Так вот, на современном этапе, помимо того, что Алексей Мухин любит ходить в музей народов Востока, а на государственном уровне понимаем ли наши союзники в Индии, в Китае, в Корейской Народно-Демократической Республике, что сближение культур и взаимное познание в этом смысле, познание цивилизационное составляет, между прочим, и довольно энергичную и свежую силу противостояния новой либеральной культурной модели Запада.
0: Это базис. Это базис. Сопряжение культур – это и есть. Это как слаживание вооруженных сил. Да? Если вооруженные силы не слаживаются, то они действуют автономно, иногда мешая себе друг другу, да? А если культуры сопрягаются, кстати, синтез культур – это то, чем славится так территория Российской Федерации. Mm-hmm. У нас 190 народностей разных со своей самобытной культурой, и все живут вместе и находят общий язык, он же русский. Вот. И в этой связи у нас громадный опыт сопряжения культур. И мы можем предложить Китаю, Индии, КНДР, да любой другой стране в Африке и Латинской Америке такое сопряжение культур мало не покажется. И в этом смысле мы выгодно отличаемся от снобистских таких западных этих, которые райский сад, это у нас, да, вот это все. А дальше что, джунгли? Нет, дальше точно такой же райский сад, просто не огороженный. Вот, собственно, и все.
1: И мы в нем пускаем погулять, образно говоря, всех, кто там не гадит.
0: Абсолютно точно, да.
1: Ох, интересно, как нам было сегодня на все эти темы разговаривать. Мы просто вот в

0: как живут люди другие.
1: Другие люди просто, да.
0: На этом наше время сегодня закончилось. И в конце программы хотел бы вам напомнить, что у нас у медиагруппы «Звезда» есть свое приложение. Его можно скачать на смартфон, смотреть и слушать любимые программы в любое время и в любом месте. На этом мы с Алексеем Мухиным с вами прощаемся. Услышимся. До свидания.
1: Услышимся. Счастливо.
2: Крупным планом. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Уважаемые слушатели радио «Звезда», с вами Дмитрий Сосов, группа «Зверобой». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит песня «Доброволец», автором которой я являюсь. Родина – это мать, давшая нам все, и мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы ощущаем себя в одном ряду с предками, в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова, что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира. Прийти на помощь по первому зову, не испугаться и победить подлого врага, спасти мир от войны – великая честь. И в этом заключается бескорыстный подвиг добровольца. И не меньший подвиг совершает его жена. Она ждет, она верит, она любит.

0: Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда». Этот день в истории. 1 октября. День сухопутных войск России.
2: Дата выбрана не случайно. В 1550 году царь Иван Грозный издал указ о помещении в московском и окружающем его уездах избранной тысячи служивых людей. Так появилось первое постоянное русское войско – стрелецкие полки. А вот регулярная сухопутная армия России была сформирована в эпоху Петра Великого – в первой половине 18 века после победы над шведами в Северной войне.
0: 1 октября. Этот день в истории.
2: И сейчас сухопутные войска – самый старейший и многочисленный вид вооруженных сил. В его составе не только мотострелковые части, но и современные ракетные, танковые подразделения, артиллерия, силы ПВО и другие формирования специальных служб. Ежегодно 1 октября в Московской церкви Преображения Господня проходит праздничное архиерейское богослужение, поскольку с 2015-го это главный храм сухопутных войск России. Сегодня торжественные мероприятия будут организованы по всей стране, в военных институтах и академиях. К слову, 1 октября еще и день основания Московского Суворовского училища, где обучаются в том числе будущие офицеры сухопутных войск.
0: Этот день в истории. Человек с изюминкой. Федор Достоевский.
3: В юности, будучи студентом инженерного училища, Федор Михайлович был очень беден. Что еда? Денег часто не хватало даже на чай. А позже, уже с каторги из Омского острога, он писал брату, что только чай помогал ему выживать. Вообще, с этим напитком у Федора Михайловича в жизни сложились непростые отношения.
0: На первый взгляд.
3: Достоевский писал по ночам и только в компании с черным чаем. Ходил по комнате и не просто бормотал про себя, размахивал руками, активно декламировал, менял интонации, говорил разными голосами. Останавливался, переводил дух, делал несколько глотков чая, и все начиналось снова.
0: В чем изюминка?
3: Федор Михайлович был настоящим увлеченным чаевником. Он считал чай напитком мира и взаимопонимания. Чай заваривал только сам. При этом он каждый раз требовал свою ложечку, которую домашние так и называли «папиной ложечкой». Иногда уносил стакан в кабинет, но позже возвращался.
4: «Нальешь чай? Кажется, хорош цветом. А вернешься в кабинет? Нет, не тот, не тот цвет!»
3: В среднем возрасте он боялся, что у него после очередной крепкой чашки подскочит давление. Бегал мерить пульс. В конце жизни, наоборот, заваривал суперкрепкий чай. Боялся впасть в летаргический сон.
0: Федор Достоевский. Человек с изюминкой.
5: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
5: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

Россия выбрала нас. История, которую мы не знаем.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Таких средств поражения, которые есть у России, ни у кого нет. Ракетные войска стратегического назначения России очень современны. Такого нет ни одной другой ядерной державы. Это наше конкурентное преимущество, отметил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент также подчеркнул, что заявление Министерства иностранных дел о защите Калининграда – это не запугивание, а ответ на попытку запугать Москву.
2: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: Президент добавил, что поставки вооружений между государствами не вызывают у Кремля беспокойства, однако участие других стран непосредственно в боевых действиях против России не нравится Москве.
2: Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду.
1: Президент также заявил, что Россия наносит удары только по военным судам в Черном море, в то время как киевские власти целенаправленно наносили удары по российским судам, которые перевозили мирные грузы.
2: Начали они в первые 10 дней, выбили у нас там 40 кораблей, да? А потом за всю эту историю повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратите там. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится.
1: Президент заявил, что Москва готова восстанавливать отношения с европейскими странами и не выдвигает для этого предварительных условий. По словам Владимира Путина, Россия готова выстраивать равноправные отношения с Европой. Он также заявил, что внутри ЕС отдельным странам не дают поддерживать связи с Москвой. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
6: Когда на трон она вступила, как вышний подал ей венец, тебя в Россию возвратила, войне поставила конец. В 1748 году Михаил Ломоносов написал оду на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Произведение было передано государыне через графа Кирилла Разумовского. Елизавета до этого дня о Ломоносове не знала, но была приятно удивлена его литературным талантом и приказала выплатить поэту поистине царский гонорар. 2000 рублей. Огромные деньги по тем временам. Один пуд пшеницы, 16 килограммов, стоил тогда 64 копейки. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна. В середине 18 века Русские золотые и серебряные монеты чеканились в основном для торговли с другими государствами, а внутри страны практически не использовались. В самой России ходили только медные деньги, которые были очень тяжелыми. 1 рубль весил примерно 1 килограмм. Поэтому весь императорский гонорар тянул примерно на 2 тонны. Перед ученым возникла серьезная проблема. Как довезти домой всю эту невероятную груду железа? Пришлось нанимать несколько крепких подвод, чтобы доставить медные деньги на Васильевский остров, где и жил тогда Ломоносов. Кто и сколько времени разгружал телеги, история умалчивает. Тяжелая ноша. Могли бы выдать и банкнотами, но они появились в нашей стране только 20 лет спустя.
5: Все деньги мира. А вот была история.
7: Один богатый купец ввязался в сложную тяжбу. Друзья посоветовали ему обратиться к известному адвокату Федору Никифоровичу Плевака. Адвокат внимательно выслушал клиента, вник в суть дела, согласился его вести, но сразу же попросил аванс. Купец удивился.
8: О, а что такое аванс?
7: Что такое задаток, знаешь?
8: Ну, а то!
7: Ну так вот, аванс в 2 раза больше.
5: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
5: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Интриги». Читает Станислав Федосов.
10: А. Выбор председателя общества. Б. Обсуждение инцидента 2 октября. С. Реферат действительного члена доктора М.Н. фон Брона. Д. Текущие дела общества. Доктор Шелестов, виновник инцидента 2 октября, собирается на это заседание. Он давно уже стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседании с лицом взволнованным, напряженным, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их интригам. Если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспанно, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него, втайне проникнутся уважением и подумают: вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа. Как человек, которого мало интересуют враги и их дрязги, он придет на заседание позже всех. Он войдет в залу бесшумно, томно проведет рукой по волосам и, не поглядев ни на кого, сядет у самого краешка стола. Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно зевнет, потянет к себе какую-нибудь газету, начнет читать. Все будут говорить, спорить, кипятиться, призывать друг друга к порядку, а он будет молчать и смотреть в газету. Но вот, наконец, когда его имя станет повторяться все чаще и чаще, и жгучий вопрос накалится до бела, он поднимет скучающие, утомленные глаза на коллег и скажет как бы нехотя: «Меня вынуждают говорить. Я не готовился, господа, а потому, простите, моя речь будет недостаточно складна. Начну об ОВО с самого начала. В прошлом заседании некоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консилиумах не так, как им хочется, и потребовали от меня объяснений. Находя объяснения излишними, а обвинения недобросовестным, я попросил исключить меня из числа членов общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится новая серия обвинений, я к прискорбию вижу, что мне не обойтись без объяснений. Извольте, я объяснюсь. Далее, небрежно играя карандашом или цепочкой, он скажет, что действительно на консилиумах он иногда возвышает голос и обрывает коллег, не стесняясь присутствием посторонних. Правда и то, что он однажды на консилиуме в присутствии врачей и родных спросил у больного: «Какой это дурак прописал вам опиум?» Редкий консилиум обходится без инцидента. Но почему? Очень просто. На консилиумах его Шелестова всегда поражает в товарищах низкий уровень знаний. В городе врачей 32, и большинство из них знает меньше, чем любой студент первого курса. За примерами ходить недалеко. Конечно, номина сунт одиоза об именах умалчивают, но на заседании все люди свои. И к тому же, чтобы не казаться голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон Брон проткнул зондом пищевод чиновницы Сережкиной. В это время фон Брон вскочит, всплеснет руками и завопит: «Коллега, это вы проткнули, а не я! Вы! И я это докажу вам!» Шелестов не обратит на него внимания и будет продолжать. Всем также известно, что уважаемый коллега Жила у актрисы Семирамидиной принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол, отчего и последовал в скорости экзитус леталис — смертельный исход. Уважаемый товарищ Беструнко, вместо того, чтобы вылущить ноготь на большом пальце левой ноги, вылущил здоровый ноготь на правой ноге. Не могу также не напомнить вам случая, когда уважаемый товарищ Терхарьянс с таким усердием катетеризировал у солдата Иванова Евстахиевые трубы, что у больного лопнули обе барабанные перепонки. Припоминаю, кстати, как этот же самый товарищ, извлекая зуб, вывихнул больному нижнюю челюсть и не вправил ее до тех пор, пока больной не согласился уплатить ему за вправление 5 рублей. Уважаемый товарищ Курицын женат на племяннице аптекаря Грумер и находится с ним в стачке. Всем также известно, что секретарь нашего общества, молодой товарищ Скоропалительный, живет с женою нашего достоуважаемого и почтенного председателя Густава Густавовича Прехтеля. От низкого уровня знаний я незаметно перешел к погрешностям этического свойства. Тем лучше. Этика — наше больное место, господа. И чтобы не казаться голословным, я назову вам уважаемого товарища Пузырькова, который, будучи на именинах у полковницы Трещинской, рассказывал, что будто бы с женою нашего председателя живет не Скоропалительный, а я. Это смеет говорить тот самый господин Пузырьков, которого я в прошлом году застал с женою уважаемого товарища Знобиша. Кстати, о докторе Знобиш. Кто пользуется репутацией врача, у которого лечиться дамам не совсем безопасно. Знобишь. Кто женился на купеческой дочери из-за приданого? Знобишь. Что же касается нашего всеми уважаемого председателя, то он занимается втайне гомеопатией и получает деньги от прусаков за шпионство. Прусский шпион — это уж ультима рацио, последний довод. Доктора, когда хотят казаться умными и красноречивыми, употребляют два латинские выражения — «номина сунт одиоза» и «ультима рацио». Шелестов будет говорить не только по-латыни, но и по-французски, и по-немецки, как угодно. Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски. Председатель утомится звонить. Уважаемые товарищи повскакивают со своих мест, завопьют, замашут руками. Товарищи иудейского вероисповедания соберутся в кучу и загалдят. Гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал. Шелестов же ни на что не глядя будет продолжать. Что же касается всего общества, то при настоящем его составе и порядках оно неминуемо должно погибнуть. Все в нем построено исключительно на интригах. Интриги. Интриги и интриги! Я, как одна из жертв этой сплошной демонической интриги, считаю себя обязанным изложить следующее. Он будет излагать, а его партия аплодировать и торжествующе потирать руки. И вот среди невообразимого гвалта и раскатов грома начинаются выборы председателя. Фон Брон и компания горой стоят за Прехтеля, но публика и благомыслящие врачи шикают им и кричат: «Долой Прехтеля! Просим Шелестова! Шелестова!» Шелестов соглашается, но с условием, что Прехтель и фон Брон попросят у него извинения за инцидент 2 октября. Опять поднимается невообразимый шум, и опять уважаемые товарищи иудейского вероисповедания собираются в кучку и гал-гал-гал-гал-гал-гал. Прехтель и фон Брон, возмущенные, кончают тем, что просят не считать их более членами общества. И прекрасно. Шелестов, председатель. Прежде всего, он почистит Авгиевы конюшни. Знобиша — вон. Тархарианца — вон. Уважаемых товарищей иудейского вероисповедания — вон. Со всей партии он сделает то, что к январю в обществе не останется ни одного интригана. В лечебнице общества он прежде всего велит покрасить в амбулаторные стены и вывесить объявление: «Курить строго запрещается». Засим он прогонит фельдшера и фельдшерицу. Лекарство будет забирать не у Груммера, а у Хрищам Бжицкого. Врачам предложит не делать ни одной операции без его наблюдения и тому подобное. А главное, он у себя на визитных карточках будет печатать: «Председатель общества энских врачей». Так мечтает Шелестов, стоя у себя дома перед зеркалом. Но вот часы бьют 7 и напоминают ему, что пора уже ехать на заседание. Он пробуждается от сладких мечтаний и спешит придать своему лицу томное выражение. Но, увы, хочет он сделать лицо томным и интересным, а оно не слушается и становится кислым, тупым, как у озябшего дворняшки-щенка. Хочет он сделать его солидным, а оно вытягивается и выражает недоумение и ему теперь кажется, что он похож не на щенка, а на гуся. Он опускает веки, щурит глаза, надувает щеки, морщит лоб. Но хоть плюнь, выходит совсем не то, что хотелось бы. Таковы уж должно быть природные свойства этого лица, что с ним ничего не поделаешь. Лоб узенький, маленькие глазки бегают быстро, как у плутоватой торговки. Нижняя челюсть как-то глупо и нелепо торчит вперед, а щеки и шевелюра имеют такой вид, точно уважаемого товарища минуту назад вытолкали из бильярдной. Глядит Шелестов на это свое лицо. Злится, и ему начинает казаться, что и оно интригует против него. Идет он в переднюю, одевается, и кажется ему, что интригуют и шуба, и калоши, и шапка. «Извозчик, в лечебницу!» — кричит он. Дает он двугривенный, а интриганы-извозчики просят четвертак. Садится он в пролетку, едет, а холодный ветер бьет ему в лицо, мокрый снег застилает глаза. Лошаденка плетется еле-еле. Все сговорилось и все интригует. Интриги. Интриги и интриги.
5: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Враги».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Аптекарша». Читает Владимир Шиляев.
2: Городишко Б, состоящий из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко, должно быть за городом, жидким охрипшим тенорком лает собака. Скоро рассвет. Все давно уже уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя Бесской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней. И неизвестно отчего. Сидит она у открытого окна в одной сорочке и глядит на улицу. Ей душно, скучно, досадно. Так досадно, что даже плакать хочется. А отчего? Опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу. Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам Черномордик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками. Аптека находится почти у края города, так что аптекарше далеко видно поле. Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая широколицая луна. Она красна. Вообще, луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфужена. Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Слышатся голоса. «Это офицеры от исправника в лагерь идут», — думает аптекарша. Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях. Одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше. Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна. «Аптекой пахнет», — говорит тонкий. «Аптека и есть. Ах, помню, на прошлой неделе я здесь был... Касторку покупал. Тут еще аптекарь с кислым лицом и со слиной челюстью. Вот, батенька, челюсть. Такой именно Самсон Филистимлян избивал».
3: «Да», — говорит толстый басом, — «спит формация. И аптекарша спит. Тут Аптесов, аптекарша, хорошенькая».
4: «Видел. Мне она очень понравилась. Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослиную челюсть? Неужели?»
3: «Да нет, вероятно, не любит», — вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему жаль аптекаря. «Спит теперь мамочка за окошечком. Аптесов, а? Раскинулась от жары. Ротик полуоткрыт, и ножка с кровати свесилась. А чай болван аптекарь в этом добре ничего не смыслит. Ему небось, что женщина, что бутыль с карболкой, все равно».
4: «Знаете что, доктор?» —
2: — говорит офицер, останавливаясь.
4: «Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь. Аптекаршу, быть может, увидим».
3: «Выдумал. Ночью».
4: «А что же? Ведь они и ночью обязаны торговать, голубчик. Войдемте».
3: «Пожалуй».
2: Аптекарша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на босую ногу туфли и бежит в аптеку. За стеклянной дверью видны две тени. Аптекарша припускает огня в лампу и спешит к двери, чтобы отпереть, и ей уже не скучно и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входят толстяк-доктор и тонкий Аптесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, без ус, женоподобен и гибок, как английский хлыст. «Что вам угодно?» — спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье.
3: «Дайте на 15 копеек мятных лепешек».
2: Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину. Доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен.
3: «Первый раз вижу, что дама в аптеке торгует», — говорит доктор.
2: «Тут нет ничего особенного», — отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Аптесова. «Муж мой не имеет помощников, и я ему всегда помогаю».
3: «Так-с, а у вас миленькая аптечка. Сколько тут разных этих банок. И вы не боитесь вращаться среди ядов?»
2: Аптекарша запечатывает пакетик и подает его доктору. Аптесов подает ей 5-алтынный. Проходит полминуты в молчании. Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются.
3: «Дайте на 10 копеек соды», — говорит доктор.
2: Аптекарша опять, лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке.
4: «Нет ли тут в аптеке чего-нибудь этакого?» — бормочет Аптесов, шевеля пальцами. «Чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги, зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода?»
2: «Есть», — отвечает аптекарша.
3: «Браво! Вы не женщина, а фея! Сочините-ка нам бутылочки 3!»
2: Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью.
3: «Фрукт», — говорит доктор, подмигивая. «Такого ананаса, Аптесов, и на острове Мадейре не сыщете, а? А как вы думаете, а? Однако слышите храп? Это сам господин аптекарь изволит почивать».
2: Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок 5 бутылок. Она только что была в погребе, а потому красна и немножко взволнована.
4: «Тсс, тише»,
2: — говорит Аптесов, когда она, раскупорив бутылку, роняет штопор.
4: «Не стучите так, а то мужа разбудите».
2: «Ну так что же, если и разбужу?»
4: «Он так сладко спит. Видит вас во сне. За ваше здоровье!»
3: «И к тому же», — басит доктор, отрыгивая после зельтерской, «мужья — такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если бы всегда спали. К этой водице до венца бы красненького.
2: Ну, чего еще выдумали, смеется аптекарша.
3: Великолепно бы. Жаль, что в аптеках не продают спиритуозов. Впрочем, вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас винум галликум рубрум?
2: Есть.
3: Ну вот, подавайте нам его, черт его подери, тащите его сюда.
2: А сколько вам?
3: Квантум сатис. Сначала вы дайте нам воду по унцу, а потом мы увидим аптесов, а? Сначала с водой, а потом уже персе.
2: Доктор и Аптесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино.
3: А вино, надо сознаться, препаскуднейшее, винум плохиссимум. А, впрочем, в присутствии оно кажется нектаром. Вы восхитительны, сударыня.
2: Целую вам мысленно ручку.
4: А я дорого дал бы за то, чтобы сделать это немысленно, говорит Аптесов. Честное слово, я отдал бы жизнь.
2: Это уж вы оставьте, говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо.
3: Какая, однако, вы кокетка, а?
2: Тихо хохочет доктор, глядя на нее из-под лобья плутовски.
3: Глазенки так и стреляют. Пиф-паф, пиф-паф. Поздравляю, вы победили, мы сражены.
2: Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже так весело! Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже после долгих просьб покупателей выпивает унца два красного вина.
4: «Ах, вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили, — говорит она, — а то тут ужас, какая скука! Я просто умираю!»
3: «Еще бы! — ужасается доктор. — Такой ананас! Чудо природы и в глуши. Прекрасно выразился Грибоедов. В глушь, в Саратов.
2: Однако нам пора. Очень рад познакомиться. Весьма. Сколько с нас следует? Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами. 12 рублей 48 копеек, говорит она. Аптесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.
4: Ваш муж сладко спит, видит сны, бормочет он, пожимая на прощание руку аптекарши. Я не люблю слушать глупости. Какие же это глупости? Наоборот, это вовсе не глупости. Даже Шекспир сказал: «Блажен, кто с молоду был молод». Пустите руку.
2: Наконец покупатели после долгих разговоров целуют у аптекарши ручку и нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки. А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на 20, потом останавливаются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, в висках тоже стучит, а от чего она и сама не знает. Бьется сердце сильно, точно те двое, шепчась там, решают ее участь. Минут через 5 доктор отделяется от Аптесова и идет дальше. А Аптесов возвращается. Он проходит мимо аптеки раз, другой, то остановится около двери, то опять зашагает. Наконец, осторожно звякает звонок.
3: «Что? Кто там?» — вдруг слышит аптекарша голос мужа. «Там звонят, а ты не слышишь», — говорит аптекарь строго. «Что за беспорядки?»
2: Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепая туфлями, идет в аптеку.
5: «Чего вам?» — спрашивает он у Обтесова.
4: «Дайте на 15 копеек мятных лепешек».
5: С бесконечным сопением, зевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку.
2: Спустя 2 минуты аптекарша видит, как Обтесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепешки. Из-за угла навстречу ему идет доктор. Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане.
5: «Как я несчастна!» — говорит аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать. «О, как я несчастна!» — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. «И никто не знает. Я забыл 15 копеек на прилавке», — бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. «Спрячь, пожалуйста, в конторку».
2: И тотчас засыпает.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Аптекарша».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Антон Павлович Чехов. «Случай мания грандиоза». Читает Иван Литвинов.
2: Что цивилизация, помимо пользы, принесла человечеству и страшный вред, никто не станет сомневаться. Особенно настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации. Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового. Этот человек помешан на тему «сборища воспрещены». И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и тому подобное. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул: «А разве вы не знаете, что сборища воспрещены?» Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство, не помню, за что именно, помешан на тему «А посиди-ка, братец». Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их в заперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест. «Посиди, голубчик», — умоляет он. «Ну что тебе стоит? Ведь выпущу у ваш характеру». Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю не ранее определенного срока. Мой дядя-интендант кушает гнилые сухари и носит бумажные подметки. Он щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему. Мой зять акцизный помешан на идее «гласность фря». Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом полученном номере он ищет предосудительное. Найдя таковое, он вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его кучерам на папиросы и чувствует себя здоровым впредь до получения нового номера.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Случай мания грандиоза».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Доктор». Читает Алексей Войтюк.
1: В гостиной было тихо. Так тихо, что явственно слышалось, как стучал по потолку залетевший со двора слепень. Хозяйка дачи, Ольга Ивановна, стояла у окна, глядела на цветочную клумбу и думала. Доктор Цветков, ее домашний врач и старинный знакомый, приглашенный лечить Мишу, сидел в кресле, покачивал своей шляпой, которую держал в обеих руках, и тоже думал. Кроме них, в гостиной, в смежных комнатах не было ни души. Солнце уже зашло, и в углах, под мебелью и на карнизах стали ложиться вечерние тени. Молчание было прервано Ольгой Ивановной. «Более ужасного несчастья и придумать нельзя», — сказала она, не оборачиваясь от окна. «Вы знаете, без этого мальчика жизнь не имеет для меня никакой цены». «Да, я знаю это», — сказал доктор. «Никакой цены», — повторила Ольга Ивановна, и голос ее дрогнул. «Он для меня все. Он моя радость, мое счастье, мое богатство. И если, как вы говорите, я перестану быть матерью, если он умрет, то от меня останется одна только тень. Я не переживу». Ломая руки, Ольга Ивановна прошлась от одного окна к другому и продолжала. «Когда он родился, я хотела отослать его в воспитательный дом, вы это помните. Но, боже мой, разве можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, ветрена. Но теперь я мать, понимаете? Я мать, и больше знать ничего не хочу. Между теперешним и прошлым целая пропасть». Наступило опять молчание. Доктор пересел с кресла на диван и, нетерпеливо играя шляпой, устремил взгляд на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что он хотел говорить и ждал для этого удобной минуты. «Вы молчите? Но я все-таки не теряю надежды», — сказала хозяйка, оборачиваясь. «Что же вы молчите?»
2: «Я был бы рад надежде не меньше вас, Ольга, но ее нет», — ответил Цветков. «Нужно глядеть чудовищу прямо в глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают».

Доктор поднялся и несколько раз прошелся по гостиной. Затем подошел к плачущей и слегка коснулся ее руки. Судя по его нерешительным движениям, по выражению угрюмого лица, которое было темно от вечерних сумерек, ему хотелось что-то сказать. «Послушайте, Ольга, — начал он, — уделите мне минуту внимания. Мне нужно спросить вас кое о чем. Впрочем, вам теперь не до меня. Я потом, после». Он опять сел и задумался. Горький, умоляющий плач, похожий на плач девочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цветков вздохнул и вышел из гостиной. Он направился в детскую к Мише. Мальчик по-прежнему лежал на спине и неподвижно глядел в одну точку, точно прислушиваясь. Доктор сел на его кровать и пощупал пульс. «Миша, болит голова?» — спросил он. Миша ответил не сразу. «Да, мне все снится». «Что же тебе снится?» «Все». Доктор, не умевший говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей голове и пробормотал. «Ничего, бедный мальчик, ничего. На этом свете нельзя прожить без болезней. Миша, кто я? Ты узнаешь?» Миша не отвечал. «Очень голова болит?» «О, очень. Мне все снится». Осмотрев его и задав несколько вопросов горничной, которая ходила за больным, доктор не спеша вернулся в гостиную. Там уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтом. «Зажечь огонь?» — спросил Цветков. Ответа не последовало. Слепень продолжал летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука. Точно весь мир заодно с доктором думал и не решался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а по-прежнему в глубоком молчании глядела на цветочную клумбу. Когда Цветков подошел к ней и сквозь сумерки взглянул на ее бледное, истомленное горем лицо, у нее было такое выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего, одуряющего мигреня. «Николай Трофимович», — позвала она, — «послушайте, а если позвать консилиум?» «Хорошо, я приглашу завтра». По тону доктора легко можно было судить, что он плохо верил в пользу консилиума. Ольга Ивановна хотела еще что-то спросить, но рыдания помешали ей. Она опять припала лицом к драпировке. В это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшего на дачном кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты. «Если он страдает, то почему же он молчит?» — спросила Ольга Ивановна. «За весь день ни звука. Он никогда не жалуется и не плачет». «Я знаю, Бог берет от нас этого бедного мальчика, потому что мы не умели ценить его. Какое сокровище!» Оркестр кончил марш, и минуту спустя для начала бала заиграл веселый вальс. «Господи, да неужели нельзя ничем помочь?» — простонала Ольга Ивановна. «Николай, ты доктор и должен знать, что делать. Поймите, что я не перенесу этой потери, я не переживу». Доктор, не умевший говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. Прошел ряд томительных пауз, прерываемых плачем и вопросами, которые ни к чему не ведут. Оркестр успел уже сыграть кадриль, польку и еще кадриль. Стало совсем темно. В смежной зале горничная зажгла лампу, а доктор все время не выпускал из рук шляпы и собирался сказать что-то. Ольга Ивановна несколько раз уходила к сыну, сидела около него по получасу и возвращалась в гостиную. То и дело она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось, и вечер, казалось, не имел конца. В полночь, когда оркестр сыграл котельон и умолк, доктор собрался уезжать. «Я завтра приеду», — сказал он, пожимая холодную руку хозяйки. «Вы ложитесь спать». Надевши в переднее пальто и взявши в руки трость,

0: Он постоял, подумал и вернулся в гостиную. «Я, Ольга, завтра приеду», — повторил он дрожащим голосом. «Слышите?» Она не отвечала и, казалось, от горя потеряла способность говорить. В пальто и, не выпуская из рук трости, Цветков сел рядом с ней и заговорил тихим нежным полушепотом, который совсем не шел к его солидной тяжелой фигуре. «Ольга, во имя вашего горя, которое я разделяю, теперь, когда ложь преступна, я умоляю вас сказать мне правду. Вы всегда уверяли, что этот мальчик мой сын. Правда ли это?» Ольга Ивановна молчала. «Вы были единственной привязанностью в моей жизни», — продолжал Цветков. «И вы не можете себе представить, как глубоко мое чувство оскорблялось ложью. Ну, прошу вас, Ольга, хоть раз в жизни скажите мне правду. В эти минуты невозможно лгать. Скажите, что Миша не мой сын. Я жду. Он ваш». Лицо Ольги Ивановны не было видно, но в ее голосе Цветкову послышалось колебание. Он вздохнул и поднялся. «Даже в такие минуты вы решаетесь говорить ложь», — сказал он своим обыкновенным голосом. «У вас нет ничего святого. Послушайте, поймите меня. В моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, вы были порочны, пошлы. Но кроме вас в жизни я никого не любил. Эта маленькая любовь, теперь, когда я становлюсь стар, составляет единственное светлое пятно в моих воспоминаниях. Зачем же вы затемняете его ложью? К чему?»
1: «Я вас не понимаю».
2: «А, боже мой!» — крикнул Цветков. «Вы лжете! Вы отлично понимаете!» — крикнул он еще громче и зашагал по гостиной, сердито размахивая тростью. «Или вы забыли? Так я вам напомню! Отеческие права на этого мальчика в одинаковой степени разделяют со мной и Петров, и адвокат Куровский, которые, так же, как и я, до сих пор выдают вам деньги на воспитание сына. Да-с, все это мне отлично известно. Я прощаю прошлую ложь, бог с нею, но теперь, когда вы постарели, в эти минуты, когда умирает мальчик, ваше лганье душит меня. Как я жалею, что не умею говорить, как жалею!» Цветков расстегнул пальто и, продолжая шагать, говорил: «Дрянная женщина! На нее не действуют даже такие минуты. Она и теперь лжет так же свободно, как 9 лет тому назад в ресторане «Эрмитаж». Она боится, что если откроет мне истину, то я перестану выдавать ей деньги. Она думает, что если бы она не лгала, то я не любил бы этого мальчика. Вы лжете! Это низко!» Цветков стукнул тростью по полу и крикнул: «Это гадко! Изломанное, исковерканное создание! Вас надо презирать! И я должен стыдиться своего чувства! Да, ваша ложь во все 9 лет стоит у меня поперек горла! Я терпел ее, но теперь довольно! Довольно!» Из темного угла, где сидела Ольга Ивановна, послышался плач. Цветков замолчал и крякнул. Наступило молчание. Доктор медленно застегнул пальто и стал искать шляпу, которую он уронил, шагая. «Я вышел из себя», — бормотал он низко, нагибаясь к полу. «Совсем выпустил из виду, что вам теперь не до меня. Бог знает, чего наговорил. Вы, Ольга, не обращайте внимания». Он нашел шляпу и направился к темному углу. «Я оскорбил вас», — сказал он тихим нежным полушепотом. «Но еще раз умоляю вас, Ольга, скажите мне правду. Между нами не должна стоять ложь. Я проговорился, и теперь вы знаете, что Петров и Куровский не составляют для меня тайны. Стало быть, вам теперь легко сказать правду». Ольга Ивановна подумала и, заметно колеблясь, сказала: «Николай, я не лгу. Миша ваш».
3: «Боже мой!» — простонал Цветков.
2: «Так я же вам скажу еще больше. У меня хранится ваше письмо к Петрову, где вы называете его отцом Миши. Ольга, я знаю правду, но мне хочется слышать ее от вас. Слышите?» Ольга Ивановна не отвечала и продолжала плакать. Подождав ответа, Цветков пожал плечами и вышел. «Я завтра приеду!» — крикнул он из передней.
0: Всю дорогу, сидя в своей карете, он пожимал плечами и бормотал. «Как жаль, что я не умею говорить. У меня нет дара убеждать и уверять. Очевидно, она не понимает меня, если лжет. Очевидно. Как же ей объяснить? Как?»
4: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Доктор».
5: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения, в том числе по причине конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения.
1: Владимир Путин добавил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.
3: Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем.
1: Президент также заявил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию.
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире. Она сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз, где правда. А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией.
1: Президент также уличил позднее советское руководство в наивности и слепом доверии Западу. По его словам, западные элиты давно пытались разрушить Россию и все еще хотят это сделать. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушаете на радио «Звезда».
1: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: УТЗ. Лицензия номер L-041-0110-26-00-800-65-03-02-2022 года.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельев немного приболел. И сегодня работает из дома. Прежде чем сесть за компьютер, решил заварить себе чай. Но вдруг услышал подозрительный шум в подъезде. Посмотрел в дверной глазок, а там незнакомцы пытаются взломать замок соседской квартиры. Неужели воры? Наверное, надо позвонить в полицию. Или попробовать их как-то спугнуть. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
6: Первое. Прежде чем предпринимать любые действия, максимально обезопасьте себя. Ведь если пришли к соседям, то могут заглянуть и к вам. Поэтому проверьте, что дверь в вашу квартиру надежно закрыта изнутри. Второе. Дайте понять злоумышленникам, что в вашей квартире многолюдно. Например, начните громко разговаривать по телефону, включите воду в ванной, а радио и телевизор выкрутите на максимум. Третье. Возможно, незнакомцы за дверью вовсе не грабители. Бывает, что хозяин передал ключи другу или родственнику, который не может справиться с замком. Но выяснять это напрямую не стоит. Лучше свяжитесь с соседом или старшим по подъезду. Четвертое. Если вы уверены, что происходит ограбление, то звоните в полицию или по телефону экстренной службы 112. Важно сообщить все детали. Количество людей, их внешность, одежду и отличительные особенности, вроде шрамов или татуировок. Подведем итоги. Обеспечьте свою безопасность и проверьте собственную дверь. Дайте злоумышленникам понять, что у вас дома многолюдно. Позвоните соседям и уточните, ждут ли они незваных гостей. Позвоните в полицию, опишите приметы преступников. К счастью, за злодея Савельев принял не того. Сомнительным незнакомцем оказался брат соседа, который просто не мог попасть домой. Но если бы все сложилось не так удачно, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
7: Часть первая. Старгородский лев. Глава первая. Безенчук и нимфы. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. По утрам он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света, улицу имени товарища Губернского. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирюльный мастер Пьер и Константин обещали своим потребителям холю ногтей и ондулянсьон на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. Люди в городе Н умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в 7:30 и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. «Бонжур!» — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур!» — указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «Гуд морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через 5 минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату тещи Клавдии Ивановне.
4: «Ипполит!» — прогремела она. «Сегодня я видела дурной сон!»
7: Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала.
4: «Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего».
7: Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал.
4: «Ничего не будет, мама. Заводы вы уже вносили?»
7: Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард «Львиное сердце», от крика которого, как известно, приседали кони. Вдобавок ко всему, под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.
8: «Почет дорогому гостю!»
7: — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполит Матвеевич.
8: «С добрым утром!»
7: Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.
8: «Как здоровье тещеньки! Разрешите узнать?»
7: Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
8: «Ну, дай бог здоровечка!»
7: — с горечью сказал Безенчук.
8: «От них убытков сколько несем тут, да и его в качель!»
7: И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.
9: «Здорово, здорово!» — ответил Ипполит Матвеевич. «Что ей делается? Сегодня золотую девушку видела, оспущенную. Такое ей было видение во сне».
7: Три «Нимфа» переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали 9:55. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление параллельно линии стола и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей, мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, и в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело и уходи». Хотя дело своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель номер 2, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплее от стыда, стал медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. «Товарищ», — сказала она, — «где тут...» Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул: «Сочетаться!» Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.
9: «Рождение, смерть,
8: сочетаться!»
7: — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу, записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов 2 рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства». И поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь. В свое время он нашивал корсет.
4: «Молодые люди», — заявил Ипполит Матвеевич выспренно, «позвольте вас поздравить, как говаривался раньше, с законным браком. Очень-очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно».
7: Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя номер 2. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне, что есть мочи, забили в колокола. Дрожали стекла, с колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.
9: «Почет дорогому гостю!» — улыбнулся Ипполит Матвеевич. «Что скажешь?»
7: Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.
9: «Ну?» — спросил Ипполит Матвеевич более строго.
8: «Нимфа! Туда и в качель разве товар дает?»
9: — смутно молвил гробовой мастер.
8: «Разве ж она может покупателю удовлетворить? Гроб он одного лесу сколько требует».
9: «Чего?» — спросил Ипполит Матвеевич.
8: «Да вот нимфа. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкой, туда ее в качель. А я фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб-огурчик от борды любительский».
9: «Ты что же, это с ума сошел?» — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди гобов!»
7: Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполит Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.
8: «Еще когда милости просим было, тогда верно, против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла, туда ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет, и не ищите даже!»
7: Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, темно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:
8: «Уступлю за 32 рублика».
7: Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.
8: «Можно в кредит!»
7: — добавил Безенчук. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками.
10: «Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами».
9: «Я не стучу», — покорно ответил Ипполит Матвеевич. «Что же случилось?»
7: Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты.
10: «Сильнейший сердечный припадок».
7: И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:
10: «Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю, дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже. Ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь сами знаете. Если не купишь заранее...»
7: Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну, лежащую у изразцовой печки, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
7: Глава вторая. Кончина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чипце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна», — позвал Воробьянинов, — «что с вами?» Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.
8: «Так как же прикажете, господин Воробьянинов?» —
7: спросил мастер, прижимая к груди картуз. «Что ж, пожалуй», — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.
8: «А нимфа туды вкатить, разве товар дает?» —
7: заволновался Безенчук. «Да пошел ты к черту, надоел».
11: «Я ничего, я насчет кистей и глазета. Как сделать туды ее вкатить? Первый сорт прима или как?»
7: «Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый, понял?» Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвоясь. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившие у него большие удобства и широкие привычки. Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.
12: «Ипполит», —
7: прошептала она явственно,
12: — «сядьте около меня, я должна рассказать вам».
7: Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи.
12: «Ипполит»,
7: — повторила теща,
12: — «помните вы наш гостиный гарнитур?»
7: «Какой?» — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможно, лишь к очень больным людям.
12: «Тот, обитый английским ситцем».
7: «Ах, это в моем доме?»
12: «Да, в Старгороде».
7: «Помню, отлично помню. Диван, дюжина стульев и круглый столик о шестиножках. Мебель была превосходной, камсовская. А почему вы вспомнили?» Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то духу Ипполита Матвеевича. Тут Клавдия Ивановна деревянным равнодушным голосом сказала:
12: «В сиденье стула я зашила свои бриллианты».
7: Ипполит Матвеевич покосился на старуху.
9: «Какие бриллианты?» — спросил он машинально, но тут же спохватился.
11: «Разве их не отобрали тогда во время обыска?»
12: «Я спрятала бриллианты в стул»,
7: упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.
8: «Ваши бриллианты!» — закричал он, пугаясь силы своего голоса. «В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?»
12: «Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери?»
7: — спокойно и зло молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.
8: «Но вы их вынули оттуда, а не здесь?»
7: Старуха отрицательно покачала головой.
12: «Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином».
9: «А ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь!» — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.
11: «Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнёхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы пойдете забрать ваши галии?»
9: Старуха ничего не ответила. Удел производителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулась об пол.
11: «Как засадить в стул бриллиантов на 70 тысяч? В стул, на котором неизвестно, кто сидит!»
9: Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.
11: «Умирает, кажется!»
9: Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго «Амапа». Представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу. И оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.
11: «Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов!»
9: — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор.
11: «Гроб! Он работу любит!»
9: «Умерла Клавдия Ивановна», — сообщил заказчик.
11: «Ну, царствие небесное!»
9: — согласился Безенчук.
11: «Представилась, значит, старушка. Старушки, они всегда представляются. Или Богу душу отдают, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, представилась. А, например, которая покрупнее да похудее, то, считается, Богу душу отдает».
9: «То есть как считается? У кого это считается?»
11: «У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считаете, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, то, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считают, что дубы дают. Так про них и говорят, а наш-то, слышали, дубы дал».
9: Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил: «Ну, а когда ты помрешь? Как про тебя мастера скажут?»
11: «Я человек маленький. Скажут, гигнулся Безенчук. А больше ничего не скажут».
9: И строго добавил:
11: «Мне дуб дать или сыграть в ящик невозможно. У меня комплекция мелкая». «А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазетов ставить будете?»
9: Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бормоча:
11: «Так неужто без глазету и без всего делать?»
9: Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду, а там посмотрим». И в бриллиантовых мечтах даже покойница тещи показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку. «Счет с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава третья. «Зерцало грешного». Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всеночной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую на ватине рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала «Новое дело затеял». Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федором Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете 3 года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город Н. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло, наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось, и вдобавок стоило втрое дороже, чем плуг и молотовское. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве, и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей. И уже через 2 месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города Н оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты, кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных, в то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявление о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявление на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий под отделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины триумфальная арка елизаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже 3 недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только 3 часа, но уложил 240 производителей и не поддающийся учету приплод. Ошеломленный отец Федор притих на 2 месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. «Дай мне, мать, ножницы поскорее!» Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора зерцало грешного после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли 4 рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу. «Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами – дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный, богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через 5 минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал: «Помоги мне хоть ты, матушка, никак не могу вот с волосищами своими справиться». Матушка от удивления даже руки назад отвела. «Что же ты над собой сделал?» — вымолвила она наконец. «Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста, вот здесь как будто скособочилось».
3: «Господи!» — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора. «Неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?»
2: Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.
4: «А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?»
2: «Люди, конечно, люди», — согласилась матушка ядовито. «Как же? По иллюзионам ходят, алименты платят».
4: «Ну, я по иллюзионам буду бегать».
2: «Да бегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри». И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. Оставшись один, отец Федор вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью, запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый обтерханный Женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе 20 золотых десяток, все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки 50 рублей 3-рублевками и 5-рублевками. В коробке оставалось еще 20 рублей. «На хозяйство хватит», — решил он. Глава 4.
3: муза дальних странствий. За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор в коротеньком чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взором всех мирян полосатые брюки. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему неправильный билет. И только впущенный, наконец, в вагон, вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, 59 лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе Н и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич спросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил 41 рубль отпускных и, распрощавшись со служивцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку. Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брандмейстера крем Анго против загара и веснушек, придает исключительную белизну кожи. Свояченица брандмейстера, однако, требовала пудру Рошель золотистого цвета, придает телу ровный, недостижимый в природе загар. Но в аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар, прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.
5: «Что вы хотели?»
3: «Средство для волос».
5: «Для рассеяния, уничтожения окраски».
3: «Какое-то мое ощущение, — сказал Ипполит Матвеевич, — для окраски».
5: «Для окраски есть замечательное средство — «Титаник». Получено с таможни, контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. Рекомендую как хорошему знакомому».
3: Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок. Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние. После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки, найденной им накануне, список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный номер 7 и уехал в Старгород.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
2: Глава 5. Великий комбинатор. В половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный.
6: «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!»
2: Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:
6: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»
3: Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме, его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было, в руке молодой человек держал астролябию. «О, баядерка! Тиририм, тирира!» — запел он, подходя к привозному рынку. Тут для него нашлось много дела —

0: Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. К обеду астролябия была продана слесарю за 3 рубля. «Сама мерит», — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю. «Было бы что мерить». Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую, бывшая Большая Пушкинская, пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел. В городе было 2 советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий, бывшей Денисовской. Подле красивого 2-этажного особняка номер 28 с вывеской «СССР, РСФСР, второй дом социального обеспечения, стар губ страха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невеста у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыла невеста?» — ответил он, охотно ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме да без невест?»
1: «Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе».
0: «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?»
1: «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.
0: А в этом доме что было до исторического материализма?»
1: «Когда было?»
0: «Да тогда, при старом режиме».
1: «А при старом режиме барин мой жил».
0: «Буржуй?»
1: «Сам ты буржуй. Сказано тебе, предводитель, дворянство».
0: «Пролетарий, значит?»
1: «Сам ты пролетарий. Сказано тебе, предводитель».
0: Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка!» — молвил он. «Неплохо бы вина выпить».
1: «Ну, угости».
0: На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую?» — говорил новый друг.
1: «По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек».
0: Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях 2 возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стардедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы 10 рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт. Нечистая работа. С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать товарища Калинина в папахе и белой бурке, а товарища Чичерина голым по пояс?

0: случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. «Не будет того эффекта», — произнес Остап вслух. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. «А твоего барина что, шлепнули?» — неожиданно спросил Остап.
1: «Никто не шлепал, сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть?»
0: «Куда ж твой барин уехал?»
1: «А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал».
0: «А-а, белые акации, цветы, эмиграции, он, значит, эмигрант».
1: «Сам ты эмигрант, в Париж, люди говорят, уехал, а дом под старух забрали». «Эх, барин был».
0: В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.
2: «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижа!»
0: Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. «У нас, хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу!»
1: «Здравствуй, Тихон!» — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. «Я вовсе не из Парижа. Чего это тебя взбило в голову?»
0: Но Остап Бендер, длинный благородный нос, которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть. «Отлично!» — сказал он, кося глазом. «Вы не из Парижа? Конечно, вы приехали из Калагрива навести свою покойную бабушку». Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь, прежде чем тот понял, что случилось. А когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его Тихона выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал: «Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали?»
1: «Не слышал», —
0: нервно ответил Ипполит Матвеевич.
1: «Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера?
0: Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме».
1: «Что за чепуха?» — воскликнул Ипполит Матвеевич. «Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из... чудно-чудно, из Маршанска».
0: Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.
1: «Ну, знаете, я пойду», — сказал он.
0: «Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет». Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.
1: «Я вас не понимаю», — сказал он упавшим голосом.
0: «Это не страшно. Сейчас поймете, одну минуточку». Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал. «Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие».
1: «Честное слово», — вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам. «Честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов, я могу показать паспорт».
0: «При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить».
1: «А ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант».
0: «А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?»
1: «Ну, приехал из ГОДН по делу».
0: «По какому делу?»
1: «Ну, по личному делу».
0: «И после этого вы говорите, что вы не эмигрант». Тут Ипполит Матвеевич покорился.
1: «Хорошо», — сказал он, — «я вам все объясню».
0: «В конце концов, без помощника трудно», — подумал Ипполит Матвеевич. «А жулик, он кажется большой. Такой может быть полезен».
3: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Продолжение завтра в это же время.

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. События на Украине – агрессия коллективного Запада против России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать самолетов и живьем сжечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу.
1: Владимир Путин также заявил, что в мире нужно снова поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния.
2: Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил, однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить.
1: Президент также напомнил, что эскалация не бывает односторонней, и момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
2: Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет.
1: Владимир Путин также заявил о вероятности продолжения международных конфликтов в самое ближайшее время. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия всегда руководствовалась гуманитарными нормами и никогда первой не атаковала невоенные объекты, включая Украину. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки.
5: Кострома.
6: Кто в детстве не сочувствовал зайцам, которых спасал Дед Мазай? Зайцы несчастные, дедушка добрый, ситуация сказочная. Разве так может быть на самом деле? Оказалось, может. И рассказ про Мазая – не выдумка поэта Некрасова. Действие знаменитого стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы» происходили в окрестностях деревни Малые Вежи, располагавшейся в низине неподалеку от места впадения реки Костромы в Волгу. Во время весеннего половодья деревню часто затапливало. А в некоторые годы эту низину подтапливала, кроме Костромской, еще и Волжская вода. Поэтому все в Вежах было не так, как в большинстве деревень.
7: Домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает. Так что деревня весной всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край.
6: Сам же Дед Мазай был зажиточным крестьянином, товарищем поэта Некрасова по охоте. Его дом выделялся своей архитектурой – двухэтажный. Первый этаж кирпичный, второй – деревянный.
7: Мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно взбесились. Смотрят, на задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. Берег завидели, плуты косые. Озимь и рощу, и кусты густые. К берегу плотно бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал.
6: Деревня Малые Вежи не сохранилась. В середине 50-х годов построили Горьковскую ГЭС, и низина оказалась затопленной Костромскими разливами. От нее остался лишь заросший бурьяном островок.
5: Кострома.
4: Река истории. История реки.

0: Радиограмма.
1: На всех олимпиадах строятся две олимпийские деревни – для мужчин и для женщин. А вот на играх 1952 года в Хельсинки по просьбе советских властей была возведена дополнительная, третья олимпийская деревня – для спортсменов из стран железного занавеса.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 12. Господин Портос, Дювалон, де Брасье, де Пьерфон. Благодаря сведениям, полученным от Арамиса, Д'Артаньян, помнивший, что истинная фамилия Портоса была Дювалон, узнал теперь, что по названию поместья, которым он владел, он именуется еще и де Брасье, и что из-за этого поместья он вел процесс с нуайонским епископом. Следовательно, искать его надо было в окрестностях Нуайона, иначе говоря, на границе Иль-де-Франс и Пикардии. Свой маршрут Д'Артаньян выработал немедленно. Он отправится в Дамартен, где сходятся две дороги. Одна ведет в Суассон, другая в Компьен. Тут он наведет справки об имении Брасье и, смотря по указанию, поедет прямо или свернет влево. Планше, который еще не совсем успокоился относительно исхода своей проделки, объявил, что последует за Д'Артаньяном на край света. Все равно, поедет ли тот прямо или свернет влево. Он упросил только своего барина выехать вечером, так как темнота обеспечивала ему большую безопасность. Д'Артаньян посоветовал ему предупредить жену, чтобы успокоить ее, по крайней мере, относительно своей участи. Но проницательный Планше уверенно ответил, что жена его не умрет от беспокойства, если не будет знать об его местонахождении, тогда как он, Планше, напротив, зная невоздержанность ее языка, непременно умрет от беспокойства, если только она будет знать, где он находится. Эти доводы показались Д'Артаньяну настолько вескими, что он больше не настаивал. И в 8:00 вечера, когда туман на улицах начал сгущаться, вышел из гостиницы «Козочка» и в сопровождении Планше выехал из столицы через заставу Сен-Дени. В полночь оба путешественника были в Дамартене. Было слишком поздно, чтобы наводить справки. Хозяин постоялого двора, знак креста, уже спал. Д'Артаньян отложил расспросы до завтра. Наутро он велел позвать трактирщика. Это был один из тех хитрых нормандцев, которые не говорят ни да, ни нет и полагают, что уронят себя в глазах собеседника, ответив без уверток на заданный вопрос. Поняв только, что нужно ехать прямо, Д'Артаньян пустился в путь согласно этому неточному указанию. В 9:00 утра он прибыл в Нантейль и остановился там, чтобы позавтракать. На этот раз трактирщик был откровенный и славный пикардиец. Признав в Планше земляка, он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения. Поместье Брасье находилось в нескольких милях от Вилле-Котре. Д'Артаньян знал Вилле-Котре, так как 2-3 раза сопровождал туда двор. Вилле-Котре было в ту пору одной из королевских резиденций. Он направился в этот город и остановился, как бывало, в гостинице «Золотой дельфин». Тут он получил исчерпывающие сведения. Он узнал, что поместье Брасье было расположено в 4 милях от города, но что Портоса нужно было искать вовсе не там. Портос действительно вел тяжбу с нуайонским епископом за поместье Пьерфон, граничащее с его землями. Утомленный судебной волокитой, в которой он ровно ничего не понимал, он, чтобы покончить с ней, просто купил Пьерфон и каким-то путем к своим 2 прежним фамилиям прибавил еще 3-ю. Он именовался теперь Дювалон де Брасье де Пьерфон и жил в своем новом имении. За отсутствием другой славы Портос, очевидно, метил в маркизы Карабасы. Приходилось опять пережидать до завтра. Лошади сделали за день 10 миль и очень устали. Правда, можно было взять других, но предстояло ехать лесом, а Планше, как нам известно, не любил лесов ночью. Была и другая вещь, которую не любил Планше — а именно пускаться в путь натощак. Поэтому, проснувшись поутру, Д'Артаньян нашел на столе готовый завтрак. Трудно было сердиться на такое внимание, и Д'Артаньян сел за стол. Нечего и говорить, что Планше, вернувшись к былым обязанностям, вернул себе прежнее смирение. Поэтому доедать остатки со стола Д'Артаньяна он стыдился не больше, чем госпожа де Мотвиль или госпожа де Фаржи, доедавшие блюда со стола Анны Австрийской. Выехать поэтому удалось только около 8 часов утра. Ошибиться было невозможно. Следовало ехать по дороге, ведущей из Вилле-Котре в Компьен, и, миновав лес, свернуть направо. Стояло прекрасное весеннее утро. Птицы пели на высоких деревьях, и солнечный свет на лесных прогалинах казался завесой золотистой кисеи. Кое-где солнечные лучи с трудом пробивались сквозь плотный свод листвы, и во мраке тонули стволы старых дубов, на которые карабкались, завидев путешественников, проворные белки. Вся природа в это раннее утро дышала радующим сердце ароматом травы, цветов и листьев. Д'Артаньян, которому надоел смрад Парижа, находил, что человек, который носит имена 3 поместий, нанизанные одно на другое, может быть вполне счастлив в подобном раю. И он подумал, покачав головой: «Будь я на месте Портоса, и сделай мне, Д'Артаньян, предложение, которое я собираюсь сделать Портосу, уже понятно, что бы я ответил Д'Артаньяну». А Планше не думал ничего. Он переваривал свой завтрак. На опушке леса Д'Артаньян увидел указанную ему дорогу, а в конце дороги — башни огромного феодального замка. «Ого!» — проворчал он. «Этот замок, кажется, принадлежал старшей ветви рода герцогов Орлеанских. Уж не вошел ли Портос в сделку с герцогом де Лонгвилем?»
3: «Ай да поместье, сударь! Хорошо управляется», — сказал Планше. «И если оно принадлежит господину Портосу, то его можно поздравить».
2: «Не вздумай только, черт побери, назвать его Портосом», — сказал Д'Артаньян. «Или даже Дювалоном. Называй его де Брасье или де Пьерфон. Ты погубишь все наше дело». По мере приближения к замку, который привлек их внимание, Д'Артаньян стал убеждаться, что тут не может жить его друг. Башни, хоть и прочные, как вчера выстроенные, были пробиты и разворочены, точно какой-то великан изрубил их топором. Доехав до конца дороги, Д'Артаньян увидел у своих ног чудесную долину, в глубине которой дремало небольшое прелестное озеро, окруженная разбросанными там и сям домами с соломенными и черепичными крышами. Казалось, они почтительно признавали своим сюзереном стоявший тут же красивый замок, построенный в начале царствования Генриха IV и украшенный флюгерами с гербом владельца. На этот раз Д'Артаньян не усомнился, что он перед жилищем Портоса. Дорога вела прямо к красивому замку, который рядом со своим предком на горе напоминал современного щеголя рядом с закованным в железо рыцарем времен Карла VII. Д'Артаньян пустил лошадь рысью. Планше поторапливал своего скакуна, стараясь не отстать от хозяина. Через 10 минут Д'Артаньян въехал в аллею, обсаженную прекрасными тополями и упиравшуюся в железную решетку с позолоченными остриями и перекладинами. Посреди этой аллеи какой-то господин, весь в зеленом и раззолоченный, как решетка, сидел верхом на толстом низком жеребце. Справа и слева от него вытянулись 2 лакея в ливреях с позументами на всех швах. Поодаль толпой стояли почтительные крестьяне. «Уж не владетельный ли это господин Дювалон де Брасье де Пьерфон?» — сказал про себя Д'Артаньян. Бог мой, как он съежился с тех пор, как перестал называться Портосом. «Это не может быть он», — сказал Планше, отвечая на мысль Д'Артаньяна. «В господине Портосе 6 футов росту, а в этом и 5 не наберется. Однако этому господину очень низко кланяются». Сказав это, Д'Артаньян двинулся по направлению к жеребцу, лакеям и важному господину. Чем ближе он подъезжал, тем более ему казалось, что он узнает черты его лица.
3: «Господи Иисусе!» — воскликнул Планше, который тоже как будто признал его. «Сударь, неужели это он?»
2: При этом восклицании человек на коне медленно и весьма величаво обернулся, и путешественники увидели во всем блеске круглые глаза, румяную рожу и блаженную улыбку мушкетона. И точно это был мушкетон, жирный, пышущий здоровьем и довольством. Узнав Д'Артаньяна, он, не то что этот лицемер Базен, поспешно слез со своего жеребца и с обнаженной головой пошел навстречу офицеру. И почтительная толпа круто повернулась к новому светилу, затмившему прежнее.
3: «Господин Д'Артаньян! Господин Д'Артаньян!» вырвалось из толстых щек мушкетона, захлебывавшегося от радости. «Господин Д'Артаньян! Ах, какая радость для моего господина и хозяина Дювалона де Брасье де Пьерфона! Милейший мушкетон, так твой господин здесь! Вы в его владениях!»
4: «Но какой же ты нарядный, жирный, цветущий!» — продолжал Д'Артаньян, без устали перечисляя перемены, происшедшие под влиянием благоденствия в некогда голодном парне.
3: «Да, слава богу, сударь!» — ответил мушкетон. «Я чувствую себя недурно».
2: «Что ж ты ничего не скажешь своему другу Планше?»
3: «Планше, друг мой, Планше, ты ли это?» — вскричал мушкетон с распростертыми объятиями и со слезами на глазах, бросаясь к Планше.
4: «И я самый», — ответил благоразумный Планше. «Я хотел только проверить, не заважничал ли ты».
3: «Важничать перед старым другом? Нет, Планше, никогда! Ты этого и сам не думаешь. Или плохо ты знаешь мушкетона?»
4: «Ну и хорошо», — сказал Планше, соскочив с лошади и, в свою очередь, обнимая мушкетона.
3: «Ты не то что это каналья Базен, продержавший меня 2 часа в сарае и даже не подавший вида, что он знаком со мной».
2: И Планше с мушкетоном расцеловались с чувством, весьма растрогавшим присутствующих, решивших ввиду высокого положения мушкетона, что Планше какой-нибудь переодетый вельможа.
4: «А теперь, сударь», — сказал мушкетон, освободившись от объятий Планше, безуспешно пытавшегося сомкнуть руки на спине своего друга, «а теперь, сударь, позвольте мне вас покинуть, так как я не хочу, чтобы мой барин узнал о вашем приезде от кого-либо, кроме меня. Он не простит мне, что я допустил опередить себя».
2: «Старый друг», — сказал Д'Артаньян, избегая называть Портоса и старым, и новым именем. «Так он еще не забыл меня?»
3: «Забыть? Это ему-то!» — воскликнул мушкетон. «Да не проходило дня, чтобы мы не ожидали известия о вашем назначении маршалом либо вместо господина де Гассиона, либо вместо господина де Бассомпьера».
2: На губах Д'Артаньяна промелькнула одна из тех редких грустных улыбок, что остались в глубине его сердца, как след разочарований молодости.
3: «А вы, мужичье!» — продолжал мушкетон. «Оставайтесь при его сиятельстве, графе Д'Артаньяне, и постарайтесь как можно лучше служить ему, пока я съезжу доложить монсеньору о его приезде».
2: И, взобравшись при помощи 2 сердобольных душ на своего дородного коня, в то время как более расторопный Планше вскочил без чужой помощи на своего, мушкетон поскакал по лужайке мелким галопом, свидетельствовавшим более о прочности спины, чем о быстроте ног его скакуна. «Вот хорошее начало», — сказал Д'Артаньян. «Здесь нет ни тайн, ни притворства, ни политики. Здесь смеются во все горло, плачут от радости, у всех лица воршин шириной. Право, мне кажется, что сама природа справляет праздник, что деревья вместо листьев и цветов убраны зелеными и розовыми ленточками».
3: «А мне, — сказал Планше, — кажется, что я отсюда чую восхитительнейший запах жаркого и вижу почетный караул поварят, выстроившихся нам навстречу. Ах, сударь, уж и повар должен быть у господина де Пьерфона. Он ведь любил хорошо покушать еще тогда, когда именовался всего-навсего Портосом».
2: «Стой, — сказал Д'Артаньян, — ты меня пугаешь. Если действительность соответствует внешним признакам, я пропал. Такой счастливый человек никогда не отступится от своего счастья. И меня ждет неудача, как у Арамиса».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
2: Глава 13. Как Д'Артаньян, встретившись с Портосом, убедился, что не в деньгах счастье. Д'Артаньян въехал за решетку и очутился перед замком. Едва он соскочил с лошади, как какой-то великан появился на крыльце. Следует отдать должное Д'Артаньяну, независимо от всяких эгоистических соображений, сердце его радостно забилось при виде высокой фигуры и воинственного лица, сразу напомнившего ему, какой это храбрый и добрый человек. Он взбежал на крыльцо и бросился в объятия Портоса. Вся челядь, выстроившаяся кружком на почтительном расстоянии, смотрела на них с любопытством. Мушкетон в первом ряду утирал себе глаза. Бедняга не переставал плакать с той минуты, как узнал Д'Артаньяна и Планше. Портос взял приятеля за руку.
3: «Ах, как я рад опять вас видеть, дорогой Д'Артаньян!» — воскликнул он. Теперь вместо баритона он говорил басом. «Вы, значит, меня не забыли?»
2: «Забыть вас? Ах, дорогой Дювалон, можно ли забыть лучшие дни молодости и своих верных друзей, и пережитые вместе опасности? Увидя вас, я припомнил каждый миг нашей былой дружбы».
3: «Да-да», — сказал Портос, подкручивая усы и стараясь придать им прежний щегольской вид, который они утратили за время его затворничества. «Да, славные дела совершали мы в свое время. Было над чем поломать голову бедному кардиналу».
2: И он тяжело вздохнул. Д'Артаньян взглянул на него.
3: «Во всяком случае», — продолжал томно Портос, — «добро пожаловать, дорогой друг, вы меня развлечете. Мы затравим завтра зайца в моих превосходных полях или косулю в моих великолепных лесах. Мои четыре борзые слывут самыми легкими в наших краях, а гончие у меня такие, что равных им не найти на 20 миль в окружности».
2: И Портос вздохнул второй раз. «Ого», — подумал Д'Артаньян, — «неужели мой приятель не так счастлив, как кажется?» «Но прежде всего, — ответил он, — вы представите меня госпоже Дювалон, потому что я помню любезное приглашение, которое вы мне прислали и в котором она соблаговолила приписать несколько строк». Третий вздох Портоса.
3: «Я потерял госпожу Дювалон 2 года тому назад и до сих пор скорблю об этом. Потому-то я и уехал из моего замка Валон близ Корбея и поселился в Броссье. А из-за этого переезда, в конце концов, прикупил вот это имение. Бедная госпожа Дювалон», — продолжал Портос, делая унылую мину. «У нее был не очень покладистый характер, но под конец она все же примирилась с моими привычками и вкусами».
2: «Значит, вы богаты и свободны?» — сказал Д'Артаньян.
3: «Увы», — ответил Портос, — «я вдовец, и у меня 40 000 дохода. Пойдемте завтракать. Хотите?»
2: «И очень», — ответил Д'Артаньян, — «утренний воздух возбудил мой аппетит».
3: «Да», — заметил Портос, — «у меня превосходный воздух».
2: Они вошли в замок. Внутри все сверху донизу сияло позолотой. Золоченые карнизы, золоченая резьба, золоченая мебель. Накрытый стол ожидал их.
3: «Вот видите», — сказал Портос, — «так у меня всегда».
2: «Черт возьми, я восхищен! Такого стола и у короля не бывает».
3: «Да, я слышал, что Мазарини его очень скверно кормят. Отведайте котлет, милый Д'Артаньян, из собственной баранины».
2: «У вас очень нежные бараны, могу вас поздравить».
3: «Да, они откармливаются на моих превосходных лугах».
2: «Дайте мне еще».
3: «Нет, попробуйте лучше зайца. Я убил его вчера в одном из моих заповедников».
2: «Черт, как вкусно! Да вы кормите ваших зайцев, верно, одной богородичной травкой».
3: «А как вам нравится мое вино? Не правда ли приятное?»
2: «Оно превосходно.
3: А тем не менее, это местное».
2: «В самом деле?»
3: «Да, небольшой виноградничек на южном склоне горы. Он дает 20 мюидов».
2: «Великолепный сбор». Портос вздохнул
4: в пятый раз. Д'Артаньян считал вздохи Портоса. «Но послушайте, наконец», — сказал он, желая разрешить эту загадку. «Можно подумать, друг мой, что вас что-то печалит. Уж не больны ли вы? Разве здоровье превосходно, мой друг? Лучше, чем когда-либо. Я убью быка ударом кулака».
5: «Значит, семейное огорчение?»
4: «Семейное? К счастью, у меня нет семьи».
5: «Чем же тогда вызваны ваши вздохи?»
4: «Я буду откровенен с вами, мой друг», — сказал Портос. «Я несчастлив».
5: «Вы несчастливы, Портос? Вы, владеющий замками, лугами, холмами, лесами, вы, имеющий, наконец, 40 000 ливров доходу, вы несчастливы?»
4: «Дорогой мой», — отвечал Портос, — «правда, у меня все есть, но я одинок среди всего этого».
5: «А, понимаю, вы окружены нищими, знаться с которыми для вас унизительно». Портос слегка побледнел и осушил огромный стакан вина со своего виноградника.
4: «Нет, не то», — сказал он, — «скорее наоборот. Эти мелкопоместные дворянчики, которые все имеют кое-какие титулы и считают себя потомками Фарамонда, Карла Великого или, по меньшей мере, Гуго Капета. Так как я был новоприбывший, я должен был первый к ним ехать. Вначале я так и делал, но, вы знаете, мой милый госпожа Дювалон...»
5: Здесь Портос словно поперхнулся.
4: «Госпожа Дювалон была сомнительная дворянка. Первый раз она была замужем, мне кажется, Д'Артаньян, вам это известно, за Стряпчем. Это, по их мнению, было отвратительно. Они так и выразились. Отвратительно. Вы понимаете? За такое выражение можно убить 30 000 человек. Я убил 2. Это заставило остальных замолчать, но не принесло мне их дружбы. Так что теперь я лишен всякого общества. Живу один, скучаю, дохну с тоски».
5: Д'Артаньян улыбнулся. Он знал теперь слабое место и готовил удар. «Но в конце концов, — сказал он, — вы же сами дворянин, и женитьба не отняла у вас дворянство».
4: «Да, но, понимаете, я не принадлежу к исторической знати, как, например, Куси, довольствовавшийся титулом сир, или Роганы, которые не хотели быть герцогами. Я вынужден уступать этим людям, которые все графы и виконты. В церкви, на всех церемониях, всюду они пользуются преимуществами передо мною. И я ничего с этим не могу поделать. Ах, если б только я был барон, не так ли?» — окончил Д'Артаньян фразу приятеля. «Ах!» — воскликнул Портос, просияв. «Ах, если б я был барон!»
5: «Отлично!» — подумал Д'Артаньян. «Тут успех обеспечен».
4: «А знаете, дорогой друг», — сказал он Портосу,
5: «этот-то титул, которого вы так желаете, я и привез вам сегодня». Портос подпрыгнул так, что все кругом затряслось. 2-3 бутылки, потеряв равновесие, скатились со стола и разбились. Мушкетон прибежал на шум, и в дверях появился Планше с набитым ртом и салфеткой в руках.
6: «Вы меня звали, монсеньор?»
5: — спросил Мушкетон. Портос сделал знак Мушкетону подобрать осколки стекла. «Я рад видеть, — сказал Д'Артаньян, — что этот славный малый по-прежнему при вас».
4: «Он мой управляющий», — ответил Портос. «Он умеет таки обделывать свои делишки, этот мошенник. Сразу видно», — сказал он громко. «Но», — прибавил он, понижая голос, — «он мне предан и не покинет меня ни за что на свете».
5: «И притом зовет тебя монсеньором», — подумал Д'Артаньян.
4: «Можете идти, Мустон», — сказал Портос.
5: «Вы сказали Мустон? Ах, да, понимаю, сокращенное имя. Мушкетон — это слишком длинно».
4: «Да, и к тому же от этого имени за целую милю пахнет казармой. Однако мы говорили о деле, когда вошел этот дуралей».
5: «Да», — сказал Д'Артаньян, — «но отложим разговор до другого времени. А то ваши люди могут что-нибудь пронюхать. Быть может, тут есть шпионы. Вы понимаете, Портос, это дело важное».
4: «Черт побери», — проговорил Портос. «Что ж, пойдемте прогуляемся по парку для пищеварения. «С удовольствием», — сказал Д'Артаньян.
2: Так как плотный завтрак подошел к концу, они отправились осматривать великолепный сад.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Каштановые и липовые аллеи окружали участок, по крайней мере, десятин в 30. В садках, обсаженных частой живой изгородью, резвились кролики, играя в высокой траве. «Честное слово», — сказал Д'Артаньян, — «парк у вас так же великолепен, как и все остальное. А если у вас в прудах столько же рыбы, сколько кроликов в садках, то вы должны быть счастливейшим человеком в мире, разве что вы разлюбили охоту и не сумели пристраститься к рыбной ловле».
3: «Рыбу ловить, мой друг, я предоставляю мушкетону. Это мужицкое удовольствие. Охотой же я иногда занимаюсь. Другими словами, когда я скучаю, то сажусь здесь на мраморной скамейке, приказываю подать мне ружье, привезти грядине, это моя любимая охотничья собака, и стреляю кроликов».
2: «Это очень весело», — сказал Д'Артаньян.
3: «Да», — ответил со вздохом Портос. «Это очень весело».
2: Д'Артаньян уже перестал считать вздохи Портоса.
3: «Потом», — прибавил Портос, — «Грядине их отыскивает и сам относит к повару. Он хорошо выдрессирован».
2: «Какой чудесный пес», — сказал Д'Артаньян.
3: «Ну, оставим Грядине», — продолжал Портос. «Если хотите, я вам его подарю. Он мне уже надоел. Вернемтесь теперь к нашему делу».
2: «Извольте», — сказал Д'Артаньян. «Но, дорогой друг, чтобы вы не могли потом упрекнуть меня в вероломстве, я вас предупреждаю, что вам придется совершенно изменить образ жизни».
3: «Как так?»
2: «Снова надеть боевое снаряжение, подпоясать шпагу, подвергаться опасностям, оставляя подчас в пути куски своей шкуры. Словом, зажить прежнюю жизнью, понимаете?»
3: «Ох, черт возьми», — пробормотал Портос.
2: «Да, я понимаю, что вы избаловались, милый друг. Вы отрастили брюшко, рука утратила прежнюю гибкость, которую, бывало, вы не раз доказывали гвардейцам кардинала».
3: «Но рука-то еще неплоха, клянусь вам»,
2: — сказал Портос, показывая свою ручищу, похожую на баранью лопатку. «Тем лучше».
3: «Значит, мы будем воевать?»
2: «Ну, разумеется».
3: «А с кем?»
2: «Вы следите за политикой, мой друг?»
3: «Я и не думаю».
2: «Словом, вы за кого? За Мазарини или за принцев?»
3: «Я? Просто ни за кого».
2: «Иными словами, вы за нас. Тем лучше, Портос. Это выгоднее всего. Итак, мой милый, я вам скажу. Я приехал от кардинала». Это слово оказало такое действие на Портоса, будто был все еще 1640 год, и речь шла о настоящем кардинале.
3: «Ого! Что же угодно от меня его преосвященству?»
2: «Его преосвященство желает, чтобы вы поступили к нему на службу».
3: «А кто сказал ему обо мне?»
2: «Рашфор, помните?»
3: «Еще бы, черт возьми, тот самый, что бывало так досаждал нам, по чьей милости нам пришлось столько гонять по проезжим дорогам. Тот, кого вы трижды угостили шпагой, и ему, можно сказать, не зря досталось».
2: «Но знаете ли вы, что он стал нашим другом?» — спросил Д'Артаньян.
3: «Нет, не знал. Он, видно, не злопамятен».
2: «Вы ошибаетесь, Портос», — возразил Д'Артаньян. «Это я не злопамятен». Портос не совсем понял эти слова, но, как мы знаем, он не отличался сообразительностью.
3: «Так вы говорите», — продолжал он, — «что граф Рашфор говорил обо мне к кардиналу?»
2: «Да, а затем королева».
3: «Королева?»
2: «Чтобы внушить нам доверие к нему, она даже дала ему знаменитый алмаз. Помните, который я продал господину Дезессару и который, не знаю каким образом, снова очутился в ее руках?»
3: «Но мне кажется», — заметил Портос со свойственным ему неуклюжим здравомыслием, «она бы лучше сделала, если бы возвратила его вам».
2: «Я тоже так думаю», — ответил Д'Артаньян. «Но что поделаешь, у королей и королев бывают иногда странные причуды. А так как, в конце концов, в их власти богатство и почести, от них исходят деньги и титулы, то и питаешь к ним преданность».
3: «Да, питаешь к ним преданность», — повторил Портос. «Значит, в настоящую минуту вы преданы королю, королеве и кардиналу. Более того, я поручился и за вас». «И вы говорите, что заключили некоторые условия относительно меня?»
2: «Блестящие, мой дорогой, блестящие! Прежде всего, у вас есть деньги, не так ли? 40 000 ливров дохода, сказали вы». Портос вдруг встревожился.
3: «Ну, милый мой, — сказал он, — лишних денег ни у кого не бывает. Наследство госпожи Дювалон несколько запутано, а я не мастер вести тяжбы, так что и сам перебиваюсь, как могу».
2: «Он боится, что я приехал просить у него взаймы», — подумал Д'Артаньян. «Ах, мой друг, — сказал он громко, — тем лучше, если у вас заминка в делах».
3: «Почему тем лучше?» — спросил Портос.
2: «Да потому что его преосвященство даст вам все — земли, деньги, титулы».
3: «О-о-о!»
2: — протянул Портос, вытаращив глаза при последнем слове Д'Артаньяна. «При прежнем кардинале, — продолжал Д'Артаньян, — мы не умели пользоваться случаем, а ведь была возможность. Я говорю не о вас, у вас 40 000 дохода, и вы, по-моему, счастливейший человек на свете». Портос вздохнул. «Но, тем не менее, — продолжал Д'Артаньян, — несмотря на ваши 40 000 ливров доходу, а, может быть, именно в силу этих 40 000 ливров, мне кажется, что маленькая коронка на дверцах вашей кареты выглядела бы очень недурно. А?»
3: «Ну, разумеется».
2: «Так вот, друг мой, заслужите ее. Она на конце вашей шпаги. Мы не повредим друг другу. Ваша цель — титул, моя — деньги. Мне бы только заработать достаточно, чтобы восстановить Артаньян, пришедший в упадок с тех пор, как мои предки разорились на крестовых походах, да прикупить по соседству акров 30 земли, больше мне не нужно. Я поселюсь там и спокойно умру».
3: «А я, — сказал Портос, — хотел бы быть бароном».
2: «Вы им будете».
3: «А о других наших друзьях вы тоже вспомнили?» — спросил Портос.
2: «Конечно, я виделся с Арамисом».
3: «А ему чего хочется, быть епископом?»
2: «Представьте себе, — ответил Д'Артаньян, не желавший разочаровывать Портоса, — что Арамис стал монахом и иезуитом и живет как медведь. Он отрекся от всего земного и помышляет только о спасении души. Мои предложения не могли поколебать его».
3: «Тем хуже, — сказал Портос. — Он был человек с головой. А Атос?»
2: «Я еще не виделся с ним, но поеду к нему от вас. Не знаете ли, где его искать?»
3: «Близ Блуа, в маленьком именице, которое он унаследовал от какого-то родственника».
2: «А как оно называется?»
3: «Бражелон. Представьте себе, друг мой, Атос, который и так родовит, как император, вдруг еще наследует землю, дающую право на графский титул. Ну на что ему эти графства? Графство де ла Фер, графство де Бражелон?»
2: «Тем более, что у него нет детей», — сказал Д'Артаньян.
3: «Хм, я слыхал, что он усыновил одного молодого человека, который очень похож на него лицом».
2: «Атос? Наш Атос, который был добродетелен, как Сципион? Вы с ним виделись?»
3: «Нет».
2: «Ну так я завтра же повидаюсь с ним и расскажу о вас. Боюсь только, но это между нами, что из-за своей несчастной слабости к вину он состарился и опустился».
3: «Да, правда, он много пил».
2: «Да к тому же он старше нас всех», — заметил Д'Артаньян.
3: «Всего несколькими годами. Важная осанка очень его старила».
2: «Да, это верно. Итак, если Атос будет с нами, великолепно, ну а если не будет, мы и без него обойдемся. Мы и вдвоем стоим целой дюжины».
3: «Да», —
2: сказал Портос, улыбаясь при воспоминании о своих былых подвигах.
3: «Но вчетвером мы стоили бы 36, тем более, что дело будет не из легких, судя по вашим словам».
2: «Нелегкое только для новичка, но не для нас».
3: «А сколько оно продлится?»
2: «Пожалуй, хватит года на 3-4, черт возьми».
3: «Драться будем много?»
2: «Надеюсь».
3: «Тем лучше, в конце концов, тем лучше», — восклицал Портос. «Вы представить себе не можете, как мне с той поры, что я сижу здесь, хочется размять кости. Иной раз в воскресенье после церкви я скачу на коне по полям и лугам моих соседей в чаянии какой-нибудь доброй стычки, так как чувствую, что она мне необходима. Но ничего не случается, мой милый. То ли меня уважают, то ли боятся, что более вероятно. Мне позволяют вытаптывать с собаками поля люцерны, позволяют над всеми издеваться, и я возвращаюсь, скучая еще больше. Вот и все. Скажите мне, по крайней мере, теперь в Париже уже не так преследуют за поединки?
2: Ну, мой милый, тут все обстоит прекрасно. Нет никаких эдиктов, ни кардинальской гвардии, ни Жюссака и ему подобных сыщиков, ничего. Под любым фонарем, в трактире, где угодно. Вы франдер, вынимаешь шпагу и готово. Гис убил Колиньи посреди Королевской площади, и ничего, сошло.
3: «Вот это славно», — сказал Портос.
2: «А затем, в скором времени, — продолжал Д'Артаньян, — у нас будут битвы по всем правилам, с пушками, с пожарами, все, что душе угодно».
3: «Тогда я согласен».
2: «Даете мне слово?»
3: «Да, решено. Я буду колотить за Мазарини направо и налево. Но...»
2: «Что но?»
3: «Пусть он сделает меня бароном».
2: Черт возьми, да это уж решено заранее. Я вам сказал и повторяю, что ручаюсь за ваше баронство». Получив это обещание, Портос, который никогда не сомневался в слове своего друга, повернул с ним обратно в замок.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
2: Глава 14, показывающая, что если Портос был недоволен своей участью, то Мушкетон был совершенно удовлетворен своею. На обратном пути к замку Портос был погружен в мечты о своем будущем баронстве, а Д'Артаньян размышлял о жалкой природе человека, всегда недовольного тем, что у него есть, и постоянно стремящегося к тому, чего у него нет. Д'Артаньян, будь он на месте Портоса, счел бы себя счастливейшим человеком на свете. А чего недоставало для счастья Портосу? 5 букв, которые он имел бы право писать впереди своих имен и фамилий, да еще коронки, нарисованные на дверцах кареты. «Видно, суждено мне, — подумал Д'Артаньян, — всю жизнь глядеть направо и налево и так и не увидеть ни разу вполне счастливого лица». Но не успел он сделать этот философский вывод, как судьба словно захотела опровергнуть его. Едва расставшись с Портосом, ушедшим отдать кое-какие приказания своему повару, Д'Артаньян заметил, что к нему приближается Мушкетон. Лицо доброго малого, если не считать легкого волнения, которое, подобно летнему облачку, не столько омрачало его, сколько чуть-чуть затуманивало, казалось лицом вполне счастливого человека. «Вот то, чего я искал», — подумал Д'Артаньян. «Но, увы, бедняга не знает, зачем я приехал». Мушкетон остановился на приличном расстоянии. Д'Артаньян сел на скамью и знаком подозвал его к себе.
4: «Сударь», — сказал Мушкетон, воспользовавшись позволением, «я хочу вас попросить об одной милости».
2: «Говори, мой друг», — сказал Д'Артаньян.
4: «Я не смею, я боюсь, как бы вы не подумали, что благоденствие испортило меня».
2: «Значит, ты счастлив, мой друг?» — спросил Д'Артаньян.
4: «Так счастлив, как только возможно, и все же в ваших силах сделать меня еще счастливее».
2: «Что ж, говори, если дело зависит только от меня, то считай, что оно уже сделано».
4: «О, сударь, оно зависит только от вас».
2: «Я жду».
4: «Сударь, милость, о которой я вас прошу, заключается в том, чтобы вы называли меня не Мушкетоном, а Мустоном. С тех пор, как я имею честь состоять управляющим его милости, я ношу это имя как более достойное и внушающее почтение моим подчиненным. Вы сами знаете, сударь, как необходима субординация для челяди».
2: Д'Артаньян улыбнулся. Портос удлинял свою фамилию, Мушкетон укорачивал свою.
4: «Так как же, сударь?» — спросил трепеща Мушкетон.
2: «Ну, конечно, мой милый Мустон, конечно», — ответил Д'Артаньян.
4: Будь покоен, я не забуду твоей просьбы. И, если тебе угодно, даже не буду впредь говорить тебе «ты».
2: «О!» — воскликнул, покраснев от радости, мушкетон. «Если вы окажете мне такую честь, сударь, я буду вам признателен всю жизнь. Но, может быть, я прошу уж слишком многого?»
4: «Увы», — подумал Д'Артаньян, — «это совсем мало по сравнению с теми неожиданными напастями, которые я навлеку на беднягу, встретившего меня так сердечно».
2: «А вы долго пробудете у нас, сударь?» — спросил мушкетон.
4: Лицо его, обретя прежнюю безмятежность, расцвело опять, как пион. «Я уезжаю завтра, мой друг», — ответил Д'Артаньян.
2: «Ах, сударь, неужели вы приехали только для того, чтобы огорчить нас?»
4: «Боюсь, что так», — произнес Д'Артаньян совсем.

0: рискнул бы всем этим ради баронского титула, о котором мечтал 15 лет, но Мушкетон-то желал только одного, чтобы его звали Мустоном. Так не жестоко ли было отрывать его от блаженной и сытой жизни? Д'Артаньян раздумывал об этом, когда вернулся Портос.
1: «За стол!» — сказал Портос.
2: «Как за стол?» — спросил Д'Артаньян. «Который же теперь час?»
1: «Уже второй, мой милый».
0: «Ваше обиталище, Портос, просто рай. Здесь забываешь о времени. Я следую за вами, хоть я и не голоден».
1: «Идем, идем. Если не всегда можно есть, то пить всегда можно. Это один из принципов бедняги Атоса. И в его правоте я убедился с тех пор, как начал скучать».
0: Д'Артаньян, который, как истый гасконец, был по натуре весьма умерен, по-видимому, не очень верил в правильность аксиомы Атоса, все-таки он старался по мере сил не отставать от хозяина дома. Однако, глядя, как ест Портос, и сам усердно прихлебывая вино, Д'Артаньян не мог отделаться от мысли о Мушкетоне. Тем более, что Мушкетон, не прислуживая сам за столом, что при нынешнем положении было бы ниже его достоинства, то и дело появлялся у дверей и выказывал свою благодарность Д'Артаньяну, посылая им вина самые лучшие и самые выдержанные. Поэтому, когда за десертом Портос по знаку Д'Артаньяна отпустил лакеев и друзья остались вдвоем, Д'Артаньян обратился к Портосу.
2: «А кто же будет вас сопровождать в поход, Портос?»
1: «Конечно же, Мустон», — ответил спокойно Портос.
0: Д'Артаньян был поражен. Ему уже представилось, как переходит в скорбную гримасу радушная улыбка управителя.
2: «А ведь Мустон, — сказал Д'Артаньян, — уже не первой молодости, мой милый. К тому же он разжирел и, может быть, утратил навык к боевой службе».
1: «Я знаю. Но я привык к нему. Да, впрочем, он и сам не захочет покинуть меня. Он слишком меня любит».
0: «О, слепое самолюбие», — подумал Д'Артаньян.
1: «Но ведь и у вас самого, кажется, служит все тот же лакей. Этот добрый, храбрый, сметливый... Как бишь его зовут?»
2: «Планше. Да, он снова у меня, но теперь он больше не лакей».
1: «А кто же?»
2: «На свои 1600 ливров... Помните те деньги, которые он заработал при осаде Ла Рошели, доставив письмо лорду Винтеру? Он открыл лавочку на улице Менял и стал кондитером».
1: «Так он кондитер на улице Менял. Зачем же он у вас служит?»
2: «Он немножко напроказил и боится неприятностей».
0: И мушкетер рассказал своему другу, как он встретил Планше.
1: «Да, милый мой», — сказал Портос, — «что, если б кто-нибудь сказал вам в былое время, что Планше спасет Рашфора, а вы потом укроете его от преследования?»
2: «Я не поверил бы. Но что поделаешь, события меняют человека».
1: «Совершенно верно», — согласился Портос. «Но что не меняется, или, вернее, что меняется к лучшему, — это вино. Отведайте-ка испанское, которое так ценил наш друг Атос. Это херес».
0: В эту минуту управитель вошел за приказаниями относительно завтрашнего меню, а также предполагаемой охоты.
1: «Скажи-ка, Мустон, — спросил Портос, — мое оружие в порядке?»
0: Д'Артаньян забарабанил по столу пальцами, чтобы скрыть свое смущение.
2: «Ваше оружие, монсеньор? — спросил мушкетон. — Какое оружие?»
1: «Да мои доспехи, черт возьми!»
2: «Какие доспехи?»
1: «Боевые доспехи!»
2: «Да, монсеньор, я так думаю, по крайней мере».
1: «Осмотри их завтра, и если понадобится, вели почистить. Какая лошадь у меня самая резвая?»
2: «Вулкан».
1: «А самая выносливая?»
2: «Боярд».
1: «А ты какую больше всего любишь?»
2: «Я люблю Рюсто, монсеньор, это славная лошадка, мы с ней прекрасно ладим».
1: «Она вынослива, не правда ли?»
2: «Помесь нормандской породы с мекленбургской. Может бежать день и ночь без передышки».
1: «Как раз то, что нам нужно. Ты приготовишь к походу этих трех лошадей и вычистишь или велишь вычистить мое оружие да пистолеты для себя и охотничий нож».
2: «Значит, мы отправляемся путешествовать?» — тревожно спросил.

0: спросил Мушкетон. Д'Артаньян, выстукивавший до сих пор неопределенные аккорды, забарабанил марш. «Получше того, Мустон», — ответил Портос.
1: «Мы едем в поход, сударь?»
0: — спросил управитель, и розы на его лице сменились лилиями.
2: «Мы опять поступаем на военную службу, Мустон», — ответил Портос, стараясь лихо закрутить усы и придать им воинственный вид, от которого они давно отвыкли.
0: Едва раздались эти слова, как Мушкетон затрепетал. Его толстые с красноватыми прожилками щеки дрожали. Он взглянул на Д'Артаньяна с таким невыразимо грустным упреком, что офицер не мог вынести этого без волнения. Потом он пошатнулся и сдавленным голосом спросил.
1: «На службу? На службу в королевской армии?»
2: «И да, и нет. Мы будем опять сражаться, искать всяких приключений, словом, будем вести прежнюю жизнь».
0: Последние слова как громом поразили Мушкетона. Именно эта самая ужасная прежняя жизнь и делала теперешнюю столь приятной.
1: «О, Господи, что я слышу!» — воскликнул Мушкетон, бросая еще более умоляющий взгляд на Д'Артаньяна.
0: «Что делать, мой милый Мустон?» — сказал Д'Артаньян. «Значит, судьба?» Несмотря на то, что Д'Артаньян постарался не назвать его на «ты» и выговорил его имя так, как хотелось Мушкетону, тот все же почувствовал удар, и удар был столь ужасен, что он вышел, забыв от волнения затворить двери.
2: «Славный Мушкетон! Он сам не свой от радости!» — сказал Портос, тоном, которым Дон Кихот, вероятно, поощрял Санчо седлать своего серого для последнего похода.
0: Оставшись одни, друзья заговорили о будущем и принялись строить воздушные замки. От славного венца Мушкетона Д'Артаньяну уже мерещились груды сверкающих червонцев и пистолей, а Портосу — голубая лента и герцогская мантия. Во всяком случае, они оба дремали за столом, когда слуги пришли, чтобы пригласить их лечь в постель. На следующее утро, однако, Д'Артаньян несколько утешил Мушкетона, объявив ему, что война, по всей вероятности, будет все время вестись в самом Париже и поблизости от замка Валлон, расположенного в окрестностях Корбея, или же около Брасье, лежащего близ Милена, а также возле Пьерфона, находящегося между Компьеном и Вилле-Котре.
1: «Ну, мне кажется, что прежде...» — робко начал Мушкетон.
0: «О, — сказал Д'Артаньян, — нынче война ведется не так, как прежде. Теперь все дело в дипломатии. Спросите об этом Планше». Мушкетон пошел наводить справки у своего старого друга, который подтвердил ему все, что сказал Д'Артаньян.
1: «Только, — прибавил он, — в этой войне пленников подчас вешают». «Черт возьми», — сказал Мушкетон, — «кажется, я все же предпочел бы осаду Ла-Рошели».
0: А Портос предоставил своему гостю случай убить на охоте косулю, обошел с ним и свои леса, и свои горы, и свои пруды, показал ему своих борзых, свою свору гончих, грядине, одним словом, все, чем он владел. Наконец, трижды угостил Д'Артаньяна как нельзя более пышно, и когда тот стал собираться в путь, потребовал у него точных распоряжений. «Сделаем так, мой друг», — сказал ему посланец Мазарини. «Мне нужно 4 дня, чтобы доехать отсюда до Блуа, день провести там, 3 или 4 на возвращение в Париж. Выезжайте отсюда через неделю со всем необходимым. Остановитесь на Тектонской улице в гостинице «Козочка» и ждите моего возвращения».
2: «Решено»,
0: — сказал Портос. «Я еду к Атосу без всякой надежды на успех. Но хоть я и думаю, что он никуда не годится, все же нужно соблюдать приличия в отношении друзей».
2: «Не поехать ли и мне с вами?» — сказал Портос. «Это меня несколько развлечет».
0: «Возможно, меня тоже, но вы не успеете сделать нужные приготовления».
2: «Правда. Поезжайте. Желаю вам успеха. Мне не терпится приняться за дело».
0: «Отлично», — сказал Д'Артаньян. и они расстались на рубеже пьерфонских владений, до которого Портос пожелал проводить своего друга. «По крайней мере, — сказал Д'Артаньян, скача по дороге на Виле-Котре, — я буду не один. Этот молодчина Портос еще исполнен сил. Если Атос согласится, отлично. Мы тогда втроем посмеемся над Арамисом, этим повесой в рясе». Из Виле-Котре он написал кардиналу. «Монсеньор, одного я уже могу предложить вашему преосвященству, а этот один стоит 20. Я еду в Блуа, так как граф де Лафер живет в замке Брожелон в окрестностях этого города». Затем он поскакал по дороге в Блуа, болтая с Планше, весьма развлекавшим его в продолжении долгого путешествия.
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Таких средств поражения, которые есть у России, ни у кого нет. Ракетные войска стратегического назначения России очень современные. Такого нет ни одной другой ядерной державы. Это наше конкурентное преимущество, отметил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент также подчеркнул, что заявление Министерства иностранных дел о защите Калининграда – это не запугивание, а ответ на попытку запугать Москву.
2: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: Президент добавил, что поставки вооружений между государствами не вызывают у Кремля беспокойства, однако участие других стран непосредственно в боевых действиях против России не нравится Москве.
2: Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду.
1: Президент также заявил, что Россия наносит удары только по военным судам в Черном море, в то время как киевские власти целенаправленно наносили удары по российским судам, которые перевозили мирные грузы.
2: Начали они в первые 10 дней, выбили у нас там 40 кораблей, да? А потом за всю эту историю повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратите там. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится.
1: Президент заявил, что Москва готова восстанавливать отношения с европейскими странами и не выдвигает для этого предварительных условий. По словам Владимира Путина, Россия готова выстраивать равноправные отношения с Европой. Он также заявил, что внутри ЕС отдельным странам не дают поддерживать связи с Москвой. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Буйнакск. Дом Багратиона. Тот, кто путешествует по Дагестану на автомобиле, обычно проезжает мимо. Говорят, Буйнакск – город неинтересный. Говорят, смотреть там нечего. Но они ошибаются. Вот, например, старый одноэтажный дом на перекрестке улиц Ленина и Хизроев. В середине 19 века здесь находился штаб кавалерийского полка, которым командовал Иван Багратион, племянник героя войны 1812 года. Здесь же он и жил. На фасаде удивительная мемориальная доска, такая в целом мире одна. В этом доме в 1858 году останавливался французский романист Александр Дюма.
1: Имя на карте.
2: Буйнакском город стал в 1922 году. Так его назвали в честь дагестанского революционера Буйнакского. А до этого он назывался Темирхан Шура, что означает «озеро хана Тимура». По легенде, раньше на месте города было озеро, у которого находилась ставка хана Тимура, или Тамерлана. А в 19 веке здесь уже стоял Апшеронский полк.
1: Имя на карте.
2: В ноябре 1858 года в сопровождении художника и переводчика Александр Дюма прикатил на тарантасе в Темирхан-Шуру. В пути было холодно, сильные порывы ветра забивали мокрым снегом рты, носы, глаза и уши. Путешественники промокли и промерзли до костей. На ночлег устроились у врача Апшеронского полка. Художника уложила в постель жестокая лихорадка. Он принял на ночь лошадиную дозу хинина и умолял всех с рассветом убраться поскорее из этого жуткого захолустья. Так и сделали, но отъехали недалеко. По дороге их остановил полковник Багратион. «Куда это вы собрались, мсье Дюма? Мне жаль, но вам придется вернуться в Шуру». Как французы не артачились, но в итоге сдались. И не пожалели. Багратион разместил их в своем доме. В гостиной подали шикарный ужин на французский манер. Гости вкусно поели, немного выпили и разомлели. У князя с Дюма нашлось много знакомых в Париже. Под конец дня писатель заметил:
3: «Если бы дамам, о которых мы разговаривали, сказали, что где-то между Дербентом и Кизляром речь шла о них, то они, конечно, удивились бы».
2: Впервые гости спали на чистых мягких перинах. На следующий день вовсю светило яркое солнце. Французы в сопровождении эскорта из 500 всадников и бочки водки отправились в горы. Путь был долгим. Ехали верхом. Дюма отлично держался в седле, периодически угощался горячительным, с удовольствием знакомился с особенностями местной кухни и наслаждался показательными набегами горцев. А с вершин любовался потрясающей панорамой, открывшейся в сторону Кавказского хребта и Каспийского моря. Величественные горы, яркое солнце, вольный ветер. Позже Дюма вспоминал, что ничего подобного в своей жизни не ощущал. Он был счастлив.
1: Имя на карте.
2: Выходец из местечка Петрокова, близ польской Лодзи, рядовой Рубштейн, по совместительству местный портной, знал, с кого снимают мерку для полного офицерского платья. Знал и потом гордился этим всю жизнь. В тот вечер великого романиста, облаченного в новенький мундир, приняли в почетные члены Апшеронского полка. По этому поводу в гарнизоне Темирхан-Шура устроили танцы. На следующее утро Дюма сотоварищи отбыл в Дербент. Буйнакск. Дом Багратиона.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: По всей вероятности, это была какая-то разбитая немецкая часть, вышедшая в лес, видимо, имея дальнейшую цель пройти либо к Берлину, либо вырваться на запад. Но одно неясно было. Почему не ночью, а утром немцы с неумной решительностью обнаружили себя, открыв огонь по нашей колонне студебекеров на шоссе? Может быть, в этом была последняя жестокость перед гибелью? Может быть, открытым нападением на машины некий потерявший меру надежды командир танковой части хотел нетерпеливым риском разведать, кто и какие войска стояли в городке по обводу окруженного и павшего Берлина. Едва лишь Никитин подал команду орудия на передки и увидел подбегающих к орудиям солдат, остро-щекотное чувство близко дохнувшей опасности заслонило все. И от того, что не было фронта, а случайность боя была настолько неотвратимой, ледяные иголочки закололи во всем теле, как бывало, когда батарея ночью вслепую попадала на минные поля. Чувство это владела им до тех пор, пока на огневой в необычной нервозности ожидали машины, видя отсюда за преградительной стеной разрывов 4 тяжелые самоходки на шоссе и 2 бронетранспортера на лугу, которые медленно продвигались вне зоны огня соседних батарей, пока не прицепили орудие к машинам и не вывернули через сад и лужайку на улицу, оглушенную разноголосыми командами тревоги, ревом моторов, закишевшую солдатами, пока, делая остановки в заторах на перекрестках, наконец не выехали на восточную окраину, куда втекало это шоссе от леса. Здесь опять остановились. Впереди, накрытые наволочью дыма, спарено, хлестко и часто били противотанковые пушки, врытые в яблоневых садах крайних домов. Слева низкие верткие доджи с прицепленными орудиями выворачивали из дворов на улицу, мчались по боковому проселку, как бы чуть на срез, в обход самоходкам на шоссе. Повозки и полевые кухни дребезжа неслись назад, в центр городка, загораживая путь встречному потоку. Из машин прыгала на дорогу пехота, цепочкой перебегала в сторону озера, где рвались снаряды. Какой-то пожилой сурового вида подполковник, по-видимому, из штаба, выбежал к колонне батареи, приторможенной затором, бледнее лицом ударил рукояткой пистолета по крылу машины первого орудия, в которой ехал Книжко. Закричал что-то, указывая пистолетом на лес. Книжко приоткрыл дверцу кабины, выслушал его, кивнул и сделал знак Никитину «Вперед!». Это хаотичность перемещения, суматоха, это неразбериха на восточной окраине, беглая пальба противотанковых пушек, крики команд, распоряжение предприимчивых в этих случаях старшин, стук уносящихся кухонных колес, удивленно веселые и непонимающие лица солдат. Вся эта знакомая по прошлым годам нервозность, непонимание, общее возбуждение не скрыли от Никитина некой логики. После Берлина и безмятежных дней отдыха никто не предполагал, не мог предположить даже атаки немцев в тылу. Но вместе с тем никто не думал и об обороне, никто не окапывался у окраинных домов, и знак «Книжко» «Вперед», и бросок в сторону озера пехоты, и быстрый выезд по проселку доджей противотанковой артиллерии, как бы в обход сбоку самоходкам, объяснили Никитину, что бой будет не в городке, а вот здесь, За окраиной, на этом открытом поле, рассеченном шоссе, куда выдвигались напрямую наводку и противотанковые пушки, прицепленные к доджам, и их батарея. Но несколько минут спустя Никитин понял, что ошибся. Батарея противотанковых пушек, пыля по проселку, уносилась все дальше и дальше вправо, под острым углом к шоссе. Пехота слева бросками перебегала в направлении озера, и уже двигаясь прямо по шоссе за взводом Книжко, теперь словно совсем одни, навстречу самоходкам, Никитин привычно соображал, что километра через три надо съезжать в поле и разворачивать орудие, и видел сквозь лохмотье дыма катящееся первое орудие на прицепе, скольжение, прыганье солнца по его длинному стволу, так начищенному за эти дни соляркой, будто к смотру готовились. Видел нечетко впереди ближнюю самоходку, ее смутную и неуклюжую громаду. Резкие вспышки ее выстрелов за коричневым частоколом разрывов. Вот сейчас сблизимся, и орудие к бою, а машины назад в укрытие. Сейчас здесь, вот здесь, в поле все произойдет. Вертелась в сознании Никитина одна и та же мысль, одни и те же механические команды перед последним километром сближения на дальность прямого выстрела. И, как всегда, мысленно высчитывая это расстояние, которое сейчас смертельно заколеблется на грани или-или, на острие секунд черного и красного цвета, заранее представляя оголенность своих орудий, оставленных машинами посреди открытого поля под зорким чужим прицелом, он, как всегда, испытал тоскливый приступ горечи от того, что не все, вероятно, из батареи вернутся с этого поля.
3: «Везет нам, лейтенант, как утопленникам!» Дошел до слуха Никитина голос Меженина, сидевшего в кабине рядом. Голос, разбитый гулом мотора, громыханием кузова, и жесткий, представлялось, готовый к прыжку взгляд его, впаянный в шоссе, был тоже незнаком Никитину.
4: «Все время на прямой. Отходят они, а?»
2: Снова крикнул он, суживая веки. Точно дым и накаленный ветер, пронизывая стекло, хлестал по его глазам.
4: «Смотри на самоходки, лейтенант!»
2: «Что самоходки? Где видите, что отходят?» Ядовито-желтая, освещенная солнцем мгла сгущалась от разрывов по всему полю и не рассеивалась, скопленная, разрываемая ответным пламенем выстрелов, и на шоссе в щелях просветов появлялись, покачивались и таяли размытые контуры самоходок. И невозможно было сейчас определить, продвигаются они вперед, стоят на месте или отходят. В то же время Никитин чувствовал по скорости и времени, что машины должны были уже проскочить эти километра 3-4 для сближения с самоходками. Расстояние, необходимое для стрельбы прямой наводкой. И здесь было пора начинать бой, открыть огонь. Однако передняя машина Книжко продолжала мчаться, не сбавляя скорости. И одно это обстоятельство сперва показалось Никитину каким-то затмением, сумасшествием первого взвода. Лезть под выстрелы в лоб, не приведя орудие к бою. Но два долгих года, зная Книжко, он и сейчас быстро поверил в его риск, в его расчетливость, и поэтому остренькой горячей струйкой влилась в грудь Никитина странная надежда. Бой кончится скорее, чем он думал. Неужели самоходки отходят? Задним ходом самоходки действительно отодвигались к лесу. К той опушке, откуда вышли они. Пятились по шоссе, бегло отстреливаясь, затем ближняя неуклюже развернулась, тускло скользнув под солнцем серой пятнистой броней, отрыгивая колючие трассы искр из выхлопных труб, отползая назад, и тотчас в мутной мгле, текшей вдоль шоссе, кругообразно, тяжело и грузно зашевелились три следующие за ней самоходки. Стали отходить, вытягиваясь поочередно к опушке. Это Никитин теперь ясно видел, и также видел ясно два бронетранспортера, замедливших атаку на берегу озера, где падали и вставали фигурки нашей пехоты. И бронетранспортеры начали откатываться к лесу, сверкая по этим фигуркам толстыми пунктирами крупнокалиберных очередей. Немцы, сначала предприняв нацеленную атаку на городок, отступали в лес. Но то, что Никитин ощутил при этом мгновенную надежду на скоротечный исход боя, было его заблуждением, которое не имело облегчающего разрешения. Самоходки с замедленным упорством отползали вглубь леса, густо гудя моторами, ломая молоденькие сосны, расползались в стороны от дороги на невидимые просеки. Непрерывно и в упор били по шоссе, вплотную по двум сторонам, зажатые стенами сосен, и шоссе уже казалось узким коридором лабиринта, толкаемым разрывами куда-то в адскую черноту, закипевшую, расколотую грохотом, заполненную до краев дымом, рвущимися всплесками огня. И как в уплотненной темноте наступившего внезапно вечера, рассекаемого низкими молниями, невозможно было точно определить, куда отходили, откуда стреляли самоходки, как меняли позицию между деревьями. И Никитин с отчаянием от этой неясности положения, от этой слепоты, подавал команды, ловя на секунды стремительные выбросы прямого пламени из сбитого в темноту дыма, стреляя на ощупь, почти незрячий, лихорадочно охваченный единственной мыслью: «Скорее, скорее выйти бы куда-нибудь из этого проклятого лабиринта, из этого проклятого коридора! Скорее, только бы скорее!» Он видел мелькание серо-грязных бликов возле орудий, угадывал лица расчетов, сквозь грохот слышал яростный животный крик Меженина, матерившегося после каждого выстрела, и не видел слева за шоссе орудий первого взвода, около которых был Книжко, даже не смотрел в ту сторону. Сразу, как только по команде Книжко привели к бою орудия на опушке леса, выкатив их на плотную прошлогоднюю хвою справа и слева от шоссе, и открыли огонь, прекратилась связь между ними.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: В течение нескольких минут все исчезло. Все утратило реальность. Горячий пот тек по воспаленному лицу Никитина. Глаза слезились от огненных толчков пороховых газов, брыжущих жаром осколков над щитом незащищенного землей орудия. И было ощущение железно порхающей в накаленном воздухе смерти. А она звенела ангельскими голосами, гремела, мстительно взвизгивала. В жадном поиске твердого тела наугад мокро врезалась в стволы сосен, топориками срубала ветви, вспарывала землю, вздыбливала асфальт шоссе, осыпая его разрушенную плоть на потные спины еще живых солдат, зачем-то тоже содержимой ненавистью посылавших смерть наугад, как если бы в этом был весь смысл существования на земле. И немецкие самоходки, и наши орудия, потеряв пространство, расстояние, видимость цели, стреляли, будто окончательно лишенные зрения, и ожидание слепого осколка, и чувство, подобное буйному безумству рукопашной схватки в потьмах, которую ничем нельзя было остановить, охватывало Никитина нервной дрожью бессилия, страха и бешенства. Раз после разрыва, накрывшего сосну впереди орудия, он почувствовал вместе с жарким ветром сорванной хвои шлепок в лицо, инстинктивно схватился за обожженную щеку, посмотрел на пальцы. Крови не было. Маленький зазубренный осколок, раскаленный до фиолетовости, ударил его на излете и упал к ногам. Знак и предупреждение смилостивившейся смерти. И отрывистый, неподвольный смех вырвался из его горла. «Повезло мне, повезло!» Никто не услышал его смеха, и он, оглохнув от выстрелов с тупой болью, со звоном в ушах, поспешно искал слезящимися глазами взблески самоходок в дыму невидимых, близких и неуязвимых, в неземном измерении отдаленных куда-то во тьму на тысячи километров. «Скорее, скорее!» Несколько раз подносили снаряды, разгружая машины, груды горячих гильз валялись, скапливались между станинами, и эти гильзы кто-то расшвыривал ногами под беспрерывно выбрасывающим пороховой пар казенником. И звяканье гильз, и жесткая матерщина Меженина, и крики солдат сливались в сознании Никитина в это торопящее, полубезумное «скорее, скорее, скорее!» А когда впереди широко полыхнул в глубине чаще и устойчиво пошел вверх тусклый от толщи дыма огонь, Никитин не знал и никогда не смог бы узнать, чей это снаряд вслепую достиг самоходку. Там впереди на минуту смолкло, и он вдруг задохнулся ликующей беззвучной радостью сумасшедшего и, морщась, не сознавая, зачем торопит себя, подал команду третьему орудию. «Меженин, вперед!» Он вконец сорвал голос командами. Он хрипел надсадно и, поворачиваясь к третьему орудию, встретил черное потное лицо Меженина, набухшее желваками на скулах, зачерненные пороховой гарью озверелые лица солдат, удивленные, конъюнктивно красные глаза Ушатикова, крикнул опять сорванным голосом: «Вперед! На колеса! Через кусты! Подальше от шоссе!» «Куда вперед?» — злобно выговорил Меженин. «Ни хрена не видать! Где они? Как у негра под мышкой! На рожон попрем!» И спросил, сощурясь: «Что со щекой? Царапнуло? Ну, лейтенант, 100 лет жить!» «Пока они замялись! Вперед! На колеса! Вперед!» Повторно скомандовал Никитин и отсекающе махнул рукой с неумолимостью приказа. «А ну, вперед, Меженин, вперед!» Он не мог бы сейчас разумно объяснить, какая сила неодолимо приказывала, тянула его сойти с занятой позиции, переместиться хотя бы на 10 метров. Но тут с другой стороны шоссе дошел до слуха властный голос Книжко. «Третье и четвертое орудие, вперед! Никитин, вперед!» По усиленному гудению моторов в дымном кипении впереди, по скрежету гусениц, уже можно было понять. Самоходки отходили по шоссе, по продольным просекам. И Никитин, вместе с расчетом, налегая затекшим до окаменелости плечом на щит орудия, слышал, как меж раскатов разрывов в чаще где-то за лесом без передышки тоненько швейными машинами шили немецкие автоматы, вливаясь в грубый треск наших очередей, хлопающим звоном ударяли противотанковые пушки. Вспомнил фигурки пехоты на лугу, приземистые и ловкие доджи на окраине городка, их выезд по проселку наискось к лесу. Вспомнил и с едкой завистью подумал, что где-то недалеко идет другой бой, чужой, неопасный, что не было там этих незримых самоходок, этого кишевшего слепой смертью лесного коридора, и хрипло выкрикнул то, что скачками проносилось в мозгу: «Вперед! Вперед скорее!»
4: «На рожон пошли, яснать! 100 лет вам жить с Книжко, лейтенант! 100 лет!»
2: Выдыхал рядом Меженин, и сильное жаркое плечо его теснило, вжималось в щит рядом с плечом Никитина, а ему почему-то мнилось, что сержант лишь делал вид усилия, но весь еще сопротивлялся новому продвижению орудия по его команде.
4: 100 лет будете!»
5: «Не каркай, у тебя глаз дурной!
3: Пронзительно взвизгнул голос Ушатикова откуда-то снизу, от колеса орудия. И снизу вскинулось всегда доброе, наивное его лицо, набрякшее сейчас лиловой краснотой. Струйки пота, размывая пороховую гарь, бороздили его лоб. Выкоченные натугой круглые голубиные глаза блеснули страхом суеверной приметы. «Не каркай на лейтенантов! Погибели их хочешь!»
5: «Нас с тобой переживут и закопают вот тут в лесу, понял? Оставим тут дощечки после Берлина. Погибли, мол, смертью храбрых, а, Ушатиков?»
3: Задушливым, озлобленным хохотком ответил Меженин, и плечо его с обманным напором мокро, мясисто засуетилось около плеча Никитина.
5: «Нам прикажут умереть, умрем. А чего? Расплюнуть. Наш дел телячье. А последние орденки на грудь кое-кому схлопочем».
3: Это влажное прикосновение его плеча, лживая подчиненность, фальшивый показ помощи, хохоток и разъедающие слова Меженина, в чем не было необходимого сейчас смысла, сначала не задели Никитина. Воспринялись им выплеском запоздалого мщения в связи с недавним столкновением между ними, что Никитин не хотел помнить, как ненужно случайное, мелкое, происшедшее много лет назад, ничтожное по сравнению с тем, что объединяло их теперь. Но замутненный, рыскающий взгляд, брошенный и отведенный Межениным, поразил его. Нет, это было не злопамятство, не последствия их ссоры, а нечто другое, незаметное никогда раньше, о чем он не мог подумать и секунду назад.
4: «Неужели это? Неужели?»
3: Он не придал большого значения в начале боя тому, что не было слышно возле орудия обычных зверовато-азартных распоряжений Меженина, его обычных злых шуточек, перемешанных непристойными словечками, затвержденных жестами, вызывающими облегченный смех солдат. Не видел его слева от щита или рядом с наводчиком. Меженин, помнилось, непрерывным мрачным матом подгонял подносчиков снарядов. И не видел, как, выкрикнув команду, он хлопал себя по ширинке, пританцовывая с хохотком.
4: «Вот вам, фрицы!»
3: И чего-то не хватало при стрельбе. Что-то бессветно оголилось, обеднело без его грубо-смелой энергии, вроде бы уменьшающей вероятность смерти, без его распорядительной, отчаянной предприимчивости. И Никитин, толкая орудие, вытирая плечо облитую потом щеку, взглянул на Меженина и даже скрипнул зубами от пойманного мига догадки и ясности, которая была отвратительна ему. —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Меженин шел за орудием, нагнув голову, рукой упираясь в щит. Огрязненные гарью губы криво сведены судорогой. Его покрытые масляным потом скулы необычно обтянуло кожей до выпуклости костей. Запепеленный горячечный взгляд полуприкрытых ресницами глаз был опрокинут внутрь. Это выражение лица его поймал Никитин. И это было настолько новым, невозможным, разрушающим привычный облик Меженина, незнакомое лицо человека, приговоренного сегодня на неминуемую гибель, что Никитин, хорошо знавший подобное состояние по другим, лишь выдавил отрывистым шепотом: «Меженин! Что, Меженин?» Меженин с подергиванием головы усмехнулся мертвой, оскаленной усмешкой. Потом глаза его, налитые злобной тоской, разверзлись, всосались в одну точку под щитом орудия. Он просипел:
3: «На кой хрен в пекло лезть, лейтенант? 4 года было мало, Берлина было мало. Орденок лишний схватить захотели с книжку. Ох, вы, молокососы, интеллигенты, душу вашу мотать. Куда вперед? Зарыть всех захотели в конце войны».
2: В несдержанной злобе к своему замеченному Никитиным страху, к этому начатому продвижению вперед за самоходками, он высказал то, о чем боялся думать Никитин. О чудовищной для всех бессмысленности непредвиденного боя, ненужно и случайно навязанного предсмертной агонией немцев в десятках километров от фронта, от разгромленного Берлина, вблизи уютного городка, где вместе с тишиной, беспечным отдыхом, солнцем, весной, запахом сирени носился головокружительно радостный ветерок конца войны и победы. Никитин перестал думать об этом после первых выстрелов, после первой запылавшей самоходки, и на срок, неумолимо выбранной судьбой, назад дороги не было. И в поисках лихорадочного исхода и действия мысли его были соединены на одном возможном, как спасительном разрешении всего: скорее вперед, только бы пройти, миновать гибельную слепоту лесного коридора, только бы не дать пристреляться из укрытия самоходкам. И он остро понял по себе, какая неотступная мысль раздавила, смяла Меженина, а поняв, ощутил парализующую отраву вылитого яда. Зачем сейчас рисковать в конце войны? И оглянулся на солдат, облепивших орудие с руганью, натугой толкающих неподатливые колеса, изнемогающих под тяжестью станин, по его приказу и приказу Книжко. Он спрашивал взглядом, слышали ли они этот по страшной правоте неопровержимый протест Меженина, и одновременно еще подумал, что необоримый страх самосохранения перед последним шагом к выходу из неоконченного боя погубит их всех в оцепенелом бездействии, их всех просто расстреляют из-за деревьев, самоходки, в упор, и это должен был знать Меженин, воевавший не первый день, приспособленный к войне гораздо ловчее, хитрее его Никитина в свои 30 лет.
3: «Меженин! Меженин!»
2: — выхрипнул Никитин и перевел дыхание. Ему не хватило воздуха.
3: «Молчать, поняли? Ни слова! Ни слова, Меженин!»
2: Меженин, ощерясь, оторвал от щита орудия. Заволоченные мутью, невидящие глаза веревками надулись жилы на его крепкой шее, и он вытолкнул грудью клокочущий шепот:
3: «Всех захотели рассчитать! Всех!»
2: Обвальный взрыв! Подсвеченный огнем, взлетевшим в дымной тьме леса, так сильно тряхнул землю под ногами, что почудилось, она распоролась бездной впереди орудия. Что-то огромное и темное вздыбилось там. Жаром надавило в горло, качнуло орудие назад. Туча горячей хвои, сорванной листвы, смерчем пронеслась над головами. Раздробленно закричали растерянные голоса солдат. Фальцетом взвился изумленный вскрик Ушатикова. «Чего? Чего это они?» Но Никитин, кашляя в горьком угаре тола, размазывая рукавом по влажному лицу больно влипшие иголки хвои, не мог ответить, не мог разобрать, что произошло за деревьями. Внезапный взрыв этот похож был на грохот многотонной бомбы, на разрыв дальнобойного снаряда, однако не слышно было ни просверливающего поднебесье завывания его, ни знакомого рокота самолетов над лесом.
4: «Чего? Чего там? Себя подрывают! Товарищ лейтенант!»
3: «Стой!» — крикнул Никитин. «Стой!»
2: Там, где произошел непонятный взрыв, плотная матовая завеса скрывала все. Шоссе, землю, деревья, небо. Все заслоняло бушующее багровым и черным мгла, просеченное трассами бронетранспортеров, прорезаемое лохматыми кострами беглых разрывов. Там, в дыму, вслепую вели учащенный огонь самоходки.
3: «Сейчас»,
2: — выговорил беззвучно Никитин и, присев на поваленную сосну, ощупью отдирая хвойные иголочки от исколотого лица, взглянул на сплошь исцарапанный до нельзя закопченный целлулоид планшетки на карту и тут понял, что могло произойти впереди. Шоссе в лесу шло прямой нитью, проходила левее просеки через узкое озеро, по западному краю которого отмечен был на плотине деревянный мост. И тогда все стало яснее ему. Немцы, втягиваясь в глубину леса, переправились по мосту, после чего подорвали его, открыв огонь с того берега, вне досягаемости опасного для самоходок прямого выстрела орудий, отрезав им возможность сближения.
3: «Мост», — проговорил Никитин. «Неужели взорвали?»
2: В тот же момент он убедился в этом без помощи карты. В прорехах мглы, чуть развеянной посвежевшим течением воздуха, с ярой неистребимостью майского дня, длинными крыльями веера наискось пробивались в просветы сквозь дым солнечные лучи, скользили по расщепленным стволам сосен, по израненному асфальту, по желтому настилу хвои, и там, куда уходило шоссе, где вставали разрывы, проблескивало меж деревьев, отливало под солнцем свинцовым лезвием лесное озеро с кустистым противоположным берегом, откуда часто выскакивали вспышки выстрелов. И глухой шум, похожий на шум дождя, усиливающийся плеск воды, дошел спереди до слуха всех, прежде чем каждый сообразил, что случилось там.
4: «Братцы, немцы мост и плотину взорвали!» — крикнул кто-то с выражением догадки, изумления и страха. «Озеро Тама! Сюда, на нас, вода идет! Вон как по шоссе пошла!»
2: И Ушатиков, суматошно вскочив около орудия, вытянув подбородок из-за щита, вскрикнул тоненько:
4: «Так что же это?»
2: Потом еще чей-то крик полоснул за спиной:
4: «Вода идет по шоссе, к нам прет, гляди!»
3: «Не орать, дышло вам в глотку!» — заревел Меженин и, тяжко опустился рядом с Никитиным на поваленную сосну, проговорил: «Чую, лейтенант, печенкой чую, не будет нам сегодня везения. Отойти надо, машины вызвать и отойти к опушке. Верно говорю, выждем пока».
2: «Куда машины? На шоссе, под прицелы самоходок», — отверг Никитин совет Меженина.
3: «Отходить куда? Опять на опушку? А потом снова? Что, был приказ отойти?» «Какой приказ? Чей? Господа Бога! Вы тут с Книжко хозяева!» — оскалился Меженин. «По воде стрелять будете? Соженками плавать захотели на глазах у фрицев? Я вам сказал, Меженин, молчите. Ни слова, ясно? Ни слова!»
4: И Меженин муторно выругался.
3: «Ну так вырыем мы здесь братскую могилу, герои цыплячки. Попомните еще меня на том свете, душу вашу мотать! Марш к орудию, Меженин!»
4: Было видно отсюда в длинных прорывах солнца впереди, как с забурлившим напором вспучивалась, хлестала в развороченную брешь бетонной дамбы вода, заливая ртутным блеском полосу шоссе, низинку перед озером, по канавам закачала вдоль обочины кусты, растекалась вокруг корневищ сосен и даже показалась, будто выброшенные в проем дамбы, освобожденной струей, забрызгали тусклым золотом, забились на мелкой воде, накатившей на толстый настил хвои, крупные жирные карпы. Их судорожное биение на мелководье было похоже на всплески разрывных пуль.
3: «Гляньте, не как рыба!»
4: Кто это закричал? Ушатиков? Чему он удивился?
3: «Братцы, живая рыба! Так что же это?» «Заткнись!» — заорал Меженин и шагнул к орудию. «Рыбе обрадовался щенок! Снимай штаны, плавать будешь, дуралом!»
4: И все же Никитина еще не покидала надежда. Вода не достигнет орудий. Уйдет в низину, всосется в землю, затопит шоссе метрах в 100 от озера. Но вода прибывала. Лилась в кювет и раздвигалась по низине, а он, отвергнув предложение Меженина вызвать машины, знал, что расчетам не хватило бы сил опять на руках откатить орудие метров на 200-300 назад. Он видел тревожное ожидание на лицах замолкших солдат, мутные тяжелые глаза Меженина, и не отдавал никакой команды, соображая, что надо ему делать сейчас. Нет, откатывать орудие назад было бы продлением повторного безумия, что уже походило бы на бегство, на отступление в момент отхода на тот берег самоходок, и это означало бы вновь начинать бой, вновь продвигаться вперед, потому что никто не отменял и не отменит приказ, отданный лейтенантом Книжко. И одно, что приходило в голову Никитину, было не облегчением, не выходом, не всеразрешающим осенением, а только вынужденным нетерпением, действием отчаяния, на которое бросала его колотившая молоточком мысль: скорее закончить все это, протащить орудие через лес в обход озера, зайти самоходкам сбоку, и они отойдут. Но как? Как протащить? Нет сил уже ни у кого».
3: «Никитин! Никитин, что у тебя?»
4: Он услышал рисковато звонкий голос Книжко. Тот стремительным броском перескочил шоссе, подбежал к орудию. Лицо обострено, покрыто какой-то злой азартной бледностью, на лбу и щеках разводы гари. Зеленые глаза быстро испытующе промелькнули по фигурам солдат, толкнулись Никитину в зрачки пронзительным светом.
3: «Ну что, Никитин, плавать собрался?» —
4: крикнул Книжко с веселой и бедовой горячностью, возбужденной боем.
3: «Слышишь, соседи вправо пошли. Бой ведут черти где, и пехота где-то запуталась. А мы их здесь настигли. Прекрасно. Давай с орудием через лес и в обход озера. Не медлить, давай. За моими орудиями. Пока огонь прекратить. Стрелять по необходимости и продвигаться».
4: «Ясно», — ответил и кивнул Никитин, чувствуя в жарком биении сжавшееся сердце от непоколебимой решительности Книжко, от его ясного звонкого голоса, вдруг уничтожающего сомнения.
3: «Давай, Никитин! Давайте, ребята! Другого выхода нет!» —
4: закричал Книжко и тонким силуэтом в дыму перебежал шоссе, скрылся за деревьями, куда по траве пенистой гривкой катилась, расползалась безудержно вода выпущенного озера. Меженин, пока говорил Книжко, глядел на него стоячим взглядом угрюмого противления, словно возразить хотел и ему, и Никитину, но не возразил. А когда Книжко исчез за соснами, он ощерился по-дикому и сиплым голосом команды как бы вложил всю ненависть к кому-то.
3: «На колеса! Толкай! Толкай! Навались, дышло в глотку, в печенку вас всех!»
4: На него озирались неузнающими глазами, хватаясь за колеса, за щит, за станины,
2: И маленький рыженький Таткин пробормотал что-то, морща раздвоенную губу под усами, испуганно хихикнул в ответ на этот звериный крик.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Орудия тащили по широкому образовавшемуся болотцу между стволами сосен. Колеса увязали в земляной жиже, проваливались в лесные выемы, затянутые водой. При частых вспышках за озером всем расчетом, всей тяжестью своих тел зачем-то вдавливали станины сошняками в размякшую почву. Взвизги осколков раскаленной метелью проносились над щитом. Вместе с удушьем сгоревших пороховых газов летела липкая жидкость в лица, стекала струями, нависала на плечах ошметками. В секунды разрывов сначала пригибались, садились кучи вокруг станин, но вскоре, вконец обессилев от стальной неповоротливости орудий, переноски ящиков со снарядами, оглохнув от слепой стрельбы самоходок, падали в хвойное месиво грудью, вжимались плашмя, сваленные ударами близких разрывов, взметывающих комки грязи, окутывающих спины фонтана.

0: лейтенант. «Еще, друзья!» — говорил Никитин с механической однообразностью, как в кошмарном забытии, внушая себе и им необходимость того, что они делали. И, качаясь, упирался плечом в неподатливое тело орудия, стороной слыша сипящее ругательство Меженина, яростно расхристанного, какого-то страшного во всем облике после приступа подавленности.
1: «Навались, душу вашу мотать, подыхать так с музыкой, шевели задницами! Навались в гробовую воздоску!»
0: А когда, продвинув орудие на несколько сот метров по лесному берегу озера, вышли на широкую сухую просеку из мрачной сгущенности дыма, из разжиженной водой низины, Никитин почувствовал, что не в состоянии уже стоять на ногах, и, ощущая дрожание ног, железистую горечь во рту, привалился боком к стволу сосны. Он отупелыми пальцами рвал ворот гимнастерки. Он хотел глотнуть воздуха, задыхаясь, жаждая пить его пересохшим горлом. Приступами его подташнивало, пот затуманивал зрение, оглушительно и молотообразно била кровь в висках. Он расплывчато видел справа приведенные к бою орудия Книжко и не поддавалось воле понять, как и почему он здесь. Все со стоном, мычанием повалились на землю около станин, уткнувшись лбами в прошлогодний пласт хвои. Меженин один, держась за щит, разевая рот надорванным дыханием, воспаленно, следяще смотрел на Книжко, который быстрыми шагами шел от своих орудий, на ходу вытирая носовым платком до черна измазанные копотью мокрые руки. Книжко шел молча. Сапожки его ступали упруго по траве, но легкое покачивание торса при еле заметной хромоте явно выдавало его безмерную усталость, наверное, скрываемую им как человеческую слабость. И досадливо хмурый взгляд его нетерпеливо искал что-то, ощупывал лес на противоположном берегу озера. «Тебе ясно, Никитин?» — подойдя, заговорил он звенящим голосом. «Ушли! Ушли к черту! Взорвали мост, и пока мы здесь...» Он был раздражен, бледен. Гимнастерка намокла на груди, влажные светлые волосы прилипли ко лбу, видимые из-под забрызганной темными пятнами пилотки. И не было сейчас в его внешности той безупречной чистоты, подогнанной опрятности, что всегда поражали Никитина. «Успели оторваться от нас. Ушли по шоссе, ты понял?» Продолжал Книжко, вглядываясь в противоположный берег и стиснул в кулаке грязный носовой платок. «Знаешь, что получилось? А получилось вот что. Не они от нас, а мы уходили от них. Идиотство! Идиотство! Упустить три дрянные самоходки, чтоб по тылам нашим шастали, никогда не прощу себе!» «Оставь, Андрей!» Никитин слабо передохнул, добавил с трудом. «Оставь. Послушай, Андрей, наверное, так надо. Кажется, это последний бой. Может быть, нам повезло?» «Что, последний бой? Последний бой должен быть боем, а не...» И Книжко через зубы выругался, чего он никогда не позволял себе прежде. «Да я не хочу этого боя», — подумал Никитин. «А он чувствует другое. Что он чувствует? Злость. Неудовлетворение». Все было необычно спокойным впереди. И слева, в низине, где они катили орудия, не рвались снаряды, не вставали разрывы вокруг разрушенного моста. По противоположному берегу озера текла розоватая наволочь тихого пожара, освещенного солнцем. Дым, спрессовываясь под соснами, сваливался к воде. Догорала там, никак не могла догореть вслепую подожженная самоходка. Но рева моторов за деревьями задымленного леса, металлического лязга гусениц не было слышно. И не стало слышно издали спаренных хлопков противотанковых пушек. Только слитное, будто пчелиное гудение роя доходило из глубины чащи.

0: чаще и где-то правее озера несмолкаемыми строчками резали, сплетались и расплетались автоматные очереди, игрушечно неопасные после недавнего орудийного грома, сотрясавшего лес. «Пехота», — сказал Никитин утомленно. «Слышишь, Андрей?»
1: «Это я слышу, что пехота»,
0: — отрезал Книжко, все комкая носовой платок в кулаке. «Три неповоротливые самоходки среди леса против четырех орудий и упустили.
1: Нет, эти самоходки на нашей с тобой совести, Никитин. Пошастают они теперь по тылам с дуру, ни одного нашего уложат. Вот для тех и будет последний».
0: Он повернулся к Никитину с выражением холодного упрямства, которое появлялось на его лице, когда был недоволен собой, и вдруг спросил: «Что у тебя со щекой? Когда задело?»
1: «А, мелочь.
0: Рикошет, осколочек ерундовый», — ответил Никитин, и на пересохших губах его выдавилась отвергающая никчемность объяснений улыбка. Ему даже в голову не пришло показать Книжко, спрятанный на память в планшетку, крохотный осколочек, не убивший его, а лишь напомнивший о том, о чем никогда не говорил сам Книжко, считая разговоры о случайности дешевым расслаблением слабонервных. «Иди умойся в озере», — строго сказал Книжко, не высказав ничего по поводу царапины на щеке Никитина. «Вид у тебя, надо сказать...»
2: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Когда-то точность часов зависела от маятника. Он колебался равномерно и задавал ритм механизму. Но маятник был чувствителен к температуре, давлению и даже к тому, стоят ли часы на столе или висят на стене. Чтобы добиться большей стабильности, инженеры искали новый способ измерять время. Решение подсказал кристалл кварца. Этот минерал обладает пьезоэлектрическим эффектом. Если его сжать, он генерирует небольшое электрическое напряжение. И наоборот, если подать на него напряжение, он слегка деформируется. В середине 20 века ученые научились использовать это свойство для создания кварцевых осцилляторов.
0: Человек и время.
1: Осциллятор – устройство, которое генерирует стабильный электрический импульс. Внутри него находится маленький кусочек кварца, вырезанный особым образом. Когда через него проходит ток, кристалл вибрирует, а электроника превращает эти вибрации в регулярные сигналы. Именно они задают ритм для часов, компьютеров и радиопередатчиков. Главное преимущество кварцевого осциллятора – точность. Маятниковые часы могли отставать или спешить на несколько секунд в день. Кварцевые – теряет всего пару секунд в месяц. Кроме того, кристалл занимает мало места, поэтому его можно встроить в наручные часы, телефоны и даже в игрушки. Можно сказать, что кварц стал новым маятником цифровой эпохи. Он заменил громоздкие механизмы и подарил миру компактные устройства с высокой точностью. Благодаря этому мы имеем часы, стрелки которых не нужно постоянно подводить, и компьютеры, которые выполняют миллионы операций в строго заданном ритме.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения, в том числе по причине конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения.
1: Владимир Путин добавил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.
2: Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем.
1: Президент также заявил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию.
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз, где правда. А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией.
1: Президент также уличил позднее советское руководство в наивности и слепом доверии Западу. По его словам, западные элиты давно пытались разрушить Россию и все еще хотят это сделать. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Василий Иванович Немирович Данченко, глава из книги «Скобелев», читает Станислав Федосов.
2: Нас, значит, оставили совсем. Никого и ничего на помощь. После того, как все уже почти сделано. Отрывок этот имеет целью описания отступления, занятого Горталовым редута. Сцена защиты его изложена в моем романе «Плевна и Шибко». Примечание автора. «Никого и ничего, ваше превосходительство», — козырял щеголеватый штабной. «Значит, третья плевна. И генерал не окончил». Нервно стало подергиваться лицо. Голос дрогнул, оборвался. И вдруг этот железный человек, спокойно 30 часов выносивший все, и гибель лучших своих полков, и смерть друзей, и трагические переходы боя от поражения к победе, и от победы к поражению, зарыдал, наклонясь над лукой седла. Окружающие отъехали на несколько шагов. «Что это с ним?» — удивленно шепнул штабной одному из ординарцев. Тот только смерил взглядом эту чистенькую фигуру на чистеньком седле и отвернулся. «Никого, ни одной бригады. Ведь здесь все. Устоим, Осман уйдет. Ни одного полка свободного нет. А там...» — взмахнул он на северо-восток. «Берегут дорогу на Систово. Академические стратеги!» — упавшим голосом проговорил ординарец. «Только один Крылов, честная душа. Если бы не его шуйский полк, я бы не выручал тех, что один против ста отбиваются теперь на моих редутах. Один против ста львами! Сколько героев, и все это на смерть!» Он выпрямился в седле и снял шапку. «Слышите!» — махнул он ею по направлению к редутам. Огонь разгорался там с такой бешеной силой, что казалось, в треске ружейных выстрелов и в реве орудий, не смолкавшем ни на одно мгновение, рушились в прах все эти твердыни, вставшие на страже плевны. Силуэты редутов, еще недавно выделявшихся на сером небе, окутало густыми тучами порохового дыма. В этих тучах умирали львы. В этом дыму десятки таборов обрушивались на остатки героических рот, изверившихся в победе и не желавших спасения. Но грохот бойни, неистовые крики нападающих, ответные вызовы защищавшихся — вот все, чем сказывалась битва. Глаз не видел ничего. Казалось, само грозное божество смерти и истребления задыхалось в этом стихийном дыму приносимых ему жертв. Слышите? Люди дрались и будут еще драться. Но таких не будет. Они лягут там. Они дали слово и умрут. Слышите? Их горсть, а вон какое ура! Прямо в лицо врагам, окруженные со всех сторон, раздавленные. Ну что ж, они сделали все. Невозможное оказалось возможным. Больше нельзя, господа. Голос его дрогнул опять. Пауза. Все притаили дыхание. Господа, мы отступаем. Мы отдадим туркам взятые. Сегодня день торжества для наших врагов, но и нам он славен. Не покраснеют мои солдаты, когда им напомнят 30 августа. Господа, мы уходим. Шуйцы прикроют отступающих. Вперед и скорее. Шпоры до крови разодрали белую кожу великолепного коня, который стремглав бросился по неровной и влажной почве. Ветер свистал мимо ушей вместе с пулями, уносившимися вдаль. Бешено мчались всадники, точно от каждого мгновения зависела жизнь дорогих и милых людей. Молоденький ординарец сорвался с коня и покатился вниз, но ждать его было некому и некогда, и спустя минуту он опять догнал генерала. У этого из-под закушенной губы проступила кровь. Глаза безнадежно смотрели вперед и ничего не видели. Фуражка осталась в руках, и слипшиеся волосы космами легли на лоб. Конь совсем обезумел под нетерпеливым всадником. Мундштук рвал рот, и заолевшая пена разбрасывалась по сторонам от окровавленной морды. Штабной, спеша за генералом, вежливо, почтительно кланялся каждой пролетавшей мимо пули, причем, если бы окружающим был досуг, они, разумеется, могли бы оценить, до какой степени удивительной гибкости и эластичности дошла шея этого доблестного и щеголеватого офицера. «Вон они! Вон они!» — протянул руку генерал. В тумане порохового марева уже можно было различить неопределенную массу редута. Неопределенную, потому что вся она была загромождена людьми.

0: Извне лезли озлобленные турецкие таборы, на валах стояли отбивавшиеся штыками наши. Видно было смутно движение новых масс неприятеля, стягивавшихся сюда, но ненадолго. Скоро новые клубы дыма совсем затянули эту зловещую картину упорного боя, и всадники опять только слышали, но не видели его. «Идут ли шуйцы?» — обернулся генерал. «Они уже выдвинулись, готовы». И снова бешеная скачка вперед, и снова остервеневший конь хочет точно перегнать самый ветер. В редуте уже совершался последний акт этой кровавой трагедии. Отбивались штыками. Приподымаясь над бруствером, видели и впереди, и позади только массы врагов. Они же густились и налево. Казалось, этот одинокий корабль редут вот-вот пойдет ко дну, утонет жалкими остатками когда-то многочисленного и сильного экипажа. Склоны холмов кругом лощины были наполнены турецкими таборами. Турки озлобленно лезли отовсюду. Победа была несомненна. Умирающие львы уже не думали об обороне. Они знали, что позиции уходят в ненавистные руки, и думали только о том, как бы пасть с честью, как бы в последние минуты свои нанести удары посильнее, как бы подороже продать свою уже обреченную жизнь. В одном из редутов турки, уже ворвавшиеся, бешено дрались с нашими солдатами, задавливая их массой, умирая для того, чтобы на свежий труп встала тотчас же нога нового бойца, за которым ждали очереди остальные. Под ливнем свинца гибли и свои, и чужие. Сломав штыки, враги схватывались и, хрипя, душили один другого, перехватывали горло, выдавливали глаза, раздирали рты. Часто умирающие, свалив в смертельном последнем усилии угасающей жизни своего врага, вгрызался в его тело судорожно сжимавшимися зубами и только под тяжелым прикладом, разбивающим его череп, освобождал остервеневшего бойца. Парфенов во весь рост, стоя у самого вала, отбивался штыком от нескольких рослых низамов, наступавших отсюда. Курносый парень, уже со шрамом во все лицо, изодранный, бессознательно вправо и влево отмахивался прикладом, зажмурив глаза — и не видя, кого он бьет, чьи головы, чьи шеи встречает его приклад. Гарталов, сумрачный и безмолвный, сложа руки, сидел пока посреди редута. Он был готов, он, этот капитан утопающего корабля, он был готов к смерти, но час его не пришел, и он спокойно ожидал последнего напора роковых волн. В живой массе солдат рвались гранаты. Соединительная траншея кое-где уже была захвачена турками, и там, в узком рве этом, шел свирепый бой один на один. Враги схватывались и гибли, уточняя почву своей кровью. Схватывались в тучи порохового дыма, умирая, не могли различить над собой даже серого просвета неприветливого совсем осеннего сегодня неба.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Ординарцы, посланные с приказанием отступать, не могли доехать до редутов, окруженных таборами. Сигналы слышались, но им не верили эти мужественные, решившиеся умереть люди. Из левого редута, впрочем, Абдул-бей Табье, кучка солдат двинулась навстречу своим, но все на первых порах, врезавшись в смежную гущу врагов, погибли там под штыками. Раненые, падая, уже не могли надеяться на спасение, и здоровые не могли уйти, а этих и подавно уносить было некому. Да и дождаться турок не пришлось наиболее счастливым. Свои затоптали. Туда, куда направлялись наиболее сильные удары турок, туда, где громче гремели их торжествующие крики, кидались кучки защитников. Им некогда было разбирать, кого они топчут, своего или чужого. «О, Господи, спасите! Куда-нибудь в угол меня! Ой, голубчики, своего!» Слышались хриплые, с натугой вырывавшиеся из-под ног крики раненых и умирающих, но они и бесследно пропадали среди этого царства смерти, торжества, ужаса. Ни одна рука и нога были в крови. Сапоги солдат тоже покрылись ею. На земле, где не было мертвых и раненых, где не корчились умирающие, стояли те же черные лужи крови. Падали лицом в них, спотыкаясь, опускали руки в эту кровь. Часто потерявший от муки сознание, несчастный хватался за полу шинели, за ноги пробегавших мимо, но те, даже не оглядываясь, вырывались. Помогать не было рук. Те, которые еще уцелели, знали, что через минуту и им придется также лечь на землю и в острых болях мучительной смерти царапать землю судорожно сводившимися пальцами. Харабов заметил налево свободную полосу ската. Тут турки разрядились, направляясь в атаку с фронта и с тыла. «Не прикажете ли унести солдат туда?» — обратился он к Гарталову. «Что?» — спокойно поднял на него глаза, казалось, задумавшись о чем-то майор. Харабов повторил. «Погодите, нужно и знамена спасти. Они, во всяком случае, не должны достаться врагу». «Что это? Откуда это выстрелы?» На минуту было вспыхнула надежда. Гарталов встал. «Неужели подкрепление? Можете вы рассмотреть, что там?» «Нет. Впрочем, видно. Это Скобелев. Только с ним не более батальона». «А пушки, пушки оттуда, слышите?» «Слышу. Вон они открыли огонь опять. Одна батарея. Я думаю, он хочет прикрыть отступление. С такими силами отбить турок нечего и думать». Гарталов зорко всмотрелся туда и потом, не говоря ни слова, сошел вниз. Надежды не было. Атака турок опять приостановилась, но надежды не было. Момент, которого он ждал, наступил. Этим моментом нужно было воспользоваться во что бы то ни стало. Турки отхлынули, очистив тыл. Теперь гарнизон редута может выйти. Теперь удобно начать отступление. В последний раз он собрал вокруг себя своих солдат, зорко, внимательно стал всматриваться им в лица, в эти дорогие, близкие лица, которых он более уже не увидит. Вот они перед ним, ждут его голоса, смотрят прямо в глаза ему. Вот и знамя колышется над ними. «Братцы, идите, пробейте себе путь штыками. Здесь защищаться нельзя. Штабс-капитан Абазеев, вы поведете их. Благослови вас Бог, ребята, прощайте!» И, сняв шапку, Гарталов перекрестил солдат. «Ну, с Богом!» Громко, уже владев собой, скомандовал он. «А вы?» И все глаза обратились к нему с выражением тоски и боли. «Я остаюсь с этими». Указал он на груды мертвых. «Скажите генералу, что я сдержал слово. Я не ушел из редута. Скажите, что я здесь, мертвый. Прощайте, ребята». Вот они направляются к горке. Вот они выходят. Вон эти серые фигуры. Их уже нет в редуте. Сейчас корабль пойдет ко дну. Экипаж сел в лодке, отчалил. Один капитан на палубе. Он не уплывет с ними. Он должен погибнуть вместе со своим судном. Ветер сбивает прочь мачты. Волна за волной разбивает кузов. Сейчас он рассядется. Сейчас. Ниже и ниже опускаются борта. Весь в белой пене вал уже поднялся над ним. Вот они, за бруствером. В последний раз Гарталов посылает им свое благословение. «Спаси вас, Бог! Спаси вас, Бог!» И слезы на глазах. Он видит, как последние солдаты, оборачиваясь, крестят его. Он уже не может сдержать рыданий. Раненые корчатся кругом. Они тоже остались здесь. Вот знамя мелькает. «Прощайте, братья! Прощайте! Пора! Пора! Турки не должны увидеть этих слез. Вон они уже бегут. Почуяли, что редут оставлен? Торжествующий рев осверепелой толпы. Рев ему навстречу. Стадо звериное мчится. Ураган несется. Пора. Спокойный и величавый, скрестив руки на груди, он медленно взошел на наружный край бруствера. Гарталов, он один теперь на страже редута. Один, и никакого волнения уже не видать на лице этого капитана, погибающего со своим кораблем. Сколько их! Вот они у самых ног. Штыки. Взбегают на вал. Вспененные гребни высоко-высоко поднялись над палубой. Буря осилила. Корабля уже не видать под ними. Гарталов бьется на штыках. Последний вздох к небу. И разорванное на части тело героя безобразными кусками валяется на окровавленной земле. Огонь рассыпанных по гребню следующего пригорка шуйцев заставил отхлынуть турок.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Путь к отступлению был пока открыт. Штыкам еще не было дела. Густясь по сторонам, враги довольствовались тем, что расстреливали солдат, выходивших из редута. Расстреливаемые, тем не менее, шли, сохраняя строгий порядок. Рассыпаться не хотели. Локоть к локтю стройными рядами. Если бы не кровь на руках и на лицах, если бы в этой медленно движущейся массе не попадались раненые, которых товарищи несли на скрещенных ружьях, и раненые, которые сами шли, прихрамывая, опираясь на штыки, можно было бы подумать, что это свежая часть, совершенно спокойно идущая среди мирной обстановки обыкновенного похода. Даже равнения хранили эти доблестные остатки героических полков, выдержавших 30-часовой беспощадный бой. Только озлобленно сведенные лица, глаза, горящие воспаленным блеском, выдавали волнение этих последних защитников редута. Изорванные знамена тихо колыхались над молчаливыми рядами. Несколько турецких значков с золотыми полумесяцами шелестели тут же, развертывая по ветру начертанное на их полотнищах имя Аллаха. Казалось, эти последние свидетельствовали, что солдаты, уносившие их, потерпели поражение, которое, тем не менее, было выше всякой победы. Отступающие уносили с собой трофеи. Они не только своего не оставили туркам, напротив, и ихнего им не отдали. Впрочем, не отбросили то, чего нельзя было взять. Наше орудие стояло в редуте. Замок с него был снят. Его тащило несколько солдат. «Эх, жаль!» — слышалось в рядах. «Орудие оставили!» «Ничего, что оно без замка? Неужели на руках тащить? Не утащишь? Пусть свиному уху достается. Ничего с ним не поделает. Наша пушечка гордо стоит, и шанонос-то как задрала, что твой генерал. Ее от теда и на буйволах, топеречи не увести», — говорили солдаты. Оглядываясь, они видели спокойно стоявшего на валу Гарталова. Они видели эту открытую голову, смело обращенную туда, откуда на него шла неизбежная смерть. Они видели, как вокруг него разом выросла какая-то толпа, как этого незащищавшегося человека, опустившего свою саблю вниз, спокойно скрестившего руки, подняли на штыки. Они видели, как он бился на этих холодных и острых жалах, как его сбросили вниз. Они видели, как вслед за этим последним защитником оставленного редута темные волны турецких таборов стали перекатываться через валы со всех сторон. В гвалте их торжества не пропали бесследно отчаянные крики наших раненых, попавших в руки этим победителям. Отчаянные крики, крики, пронимавшие до самого сердца. Великодушные враги не хотели оставить умирающих умирать спокойно. Вся их ненависть, вся их изобретательность направилась к тому, чтобы придумать такие муки, каким нет имени на языке человеческом. Еще сумрачнее становились лица солдат, слышавших вопли своих товарищей. Они слали варварам проклятия, забывали боль собственных ран. Некоторые рыдали, и казалось, что эти измученные, сна не знавшие очи точили кровавые слезы по почерневшим лицам. Порывались назад, хотели отбить своих. Но что могли бы сделать жалкие сотни людей из расстрелянных полков с десятками тавров, отовсюду наваливавших на оставленные редуты? Что могли бы сделать эти перераненные, утомленные львы? Разве только одно — отдать и себя на жертву бесчисленному стаду гиен, тешившихся страданиями, упивавшихся воплями мучеников, у которых не хватало силы даже для того, чтобы заслонить глаза своей рукой от подлых ятаганов, заносившихся над ними. Они не могли повернуться, когда торжествующие победители раскладывали огонь на их окровавленных грудях. Они только и могли вопить к этому холодному, равнодушному небу, когда на их телах вырезались кресты, когда медленно, с наслаждением, регулярные войска, присяжные солдаты Турции, отрубали им по частям ноги и руки. И счастливы были те, кто исходил кровью, кто умирал скоро. Под жестоким перекрестным огнем стояли шуйцы, прикрывавшие отступление наших. Но они все-таки были счастливее. Падая, знали, что до них не дойдет враг. Знали, что смерть их не будет вызвана лютыми муками. Тут умирали сравнительно спокойно. Видя, как остатки еще вчера сильных и здоровых полков уходят из редутов, наши безмолвно стояли под непрекращавшимся ливнем свинца. Никому не могло и в голову прийти схорониться за лощиной. Скобелев зорко смотрел на отступающих. Жадно считал он их ряды издали. Казалось, в нем еще жила надежда, что потери будут не столь велики, что смешавшиеся в одни ряды солдаты разных полков еще выйдут оттуда, что это не все. Но, увы, черные массы наших медленно двигались там, и позади за ними не было уже здоровых. Только раненые лежали на скатах. Раненые и мертвые. Одни ползли за своими, еще находя силы в порывах ужаса и отчаяния. Другие оставались неподвижными, перевернувшись лицом вниз. Они, казалось, не хотели видеть, что ждет их, когда наши уйдут совсем. Как мало, как мало! Нервно срывалось у Скобелева. Какой ужасный день! И как уходят эти! Посмотрите, ни суматохи, ни беспорядка. «Вот люди! Пошлите сюда казака!» Весь точно высохший донец на отощавшем степничке трусцой подъехал к генералу. «Ты знаешь, где генерал Крылов? Тебя я уже посылал? Сейчас поедешь опять!» Донец, два раза сломавший путь туда и обратно, только вздохнул. «Доля казачья, служба собачья», — подумал он про себя. Нервно набросал Скобелев несколько слов на лоскутке бумаги. «Из редутов выбит, отступаю в порядке, прикрываясь вашим шуйским полком. Мерси, генерал!» «Благодарю, генерал!» «Отдать этот листок генералу, слышишь? Да живо!» Нагайка стала поглаживать втянутые бока утомленного коня, затрусившего вниз в лощину по скату. «Да, если бы Крылов исполнил в точности приказ и не послал бы шуйцев, никому не пришлось бы выйти живым из этих редутов. Академическим стратегам не мешало бы подумать об этом», — вырвалось у адъютанта. Скобелев только нервно отбросил по сторонам баки и еще зорче стал смотреть на отступающих. «Сколько потерь, сколько потерь!» Шуйцам тоже солоно пришлось. «К нам их прислали после боя. У них не осталось и половины, а теперь и остальные лягут». Ужасный день! И к чему было держаться? Чего ждать? Все, что окружало здесь начальника отряда, точно ослабло и понурилось. Мысль не работала, ощущения точно притупились. Кругом валились мертвые, падали раненые. Никому и в голову не приходило отъехать назад. Разве не все равно? Казалось, для того, чтобы отойти, нужно было больше мужества и энергии, больше усилий, чем для того, чтобы оставаться здесь, не трогаясь с места, словно окостенев на нем».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Спит Гривица, спит Тученица, спит Радишева. Вот и турецкий редут, занятый нами. Единственный трофей двух дней упорного боя. Там костры. За кострами сидят свежие румынские дарабанцы. Да и те молча глядят в огонь, потому что кругом трупов навалены горы. Кровь везде, и под ногами, и на валах. Острый запах ее бьет в нос. Сучи костра, попадая в эти черные лужи, шипят и тухнут, обиваясь противным кислым паром. Только на аванпостах бодрятся еще часовые. Выдвинулись вперед, зорко глядят, не покажется ли где враг. Прислушиваются, не долетит ли что оттуда, но нет. Ночь точно мертвая, и только одно воронье оглашает ее своими радостными победными криками. Впрочем, нет. Чудится ли это возбужденному мозгу? В болезненно расстроенном слухе рождаются ли эти звуки? Ловит их часовой и скоро догадывается, в чем дело. Да и как не догадаться? Столько ужаса в отголосках этих, столько муки в замирающих воплях. Холодный пот выступает на лбу. Сердце точно смолкает и медленнее бьется, ноги подкашиваются. Это оставшиеся там, позади. Это те, что валяются теперь, как падаль между нашими и турецкими позициями. Это подает голос «живой корм для воронья». Он чует свою участь и, не находя силы двинуться, оглашает поле недавней бойни мольбами и стонами. Но горе побежденным, горе, нет им пощады. Слышится в торжествующих криках хищников, в довольном клёкоте тех, которые уже долетели до боевых полей и опустились на свои жертвы. И еще сумрачнее, еще печальнее кажется молчание на наших позициях. На скате за кряжем зеленых гор костер. Он уже потух. Красные угли из-под золы только мигают, порой как умирающие из-под опущенных век. Молча глядя в огонь, сидит Скобелев. Ему не спится. Припоминается весь этот день. Вся эта бойня. В военном энтузиасте шевелится проклятие войны. Отчего он не убит? Зачем он остался жить, похоронив свои лучшие полки? И горькое сознание ненужности бесплодно принесенных жертв шевелится в душе, и холодно ему становится, когда вспоминает он, каких именно людей он потерял сегодня. Как они дрались под Ловчей, с какой верой в него сегодня шли на смерть. Пошли и не вернутся более. Не было ли ошибки в его расчетах? Шевелилось в душе острое жало сомнения. Не он ли виноват в их страданиях? Не он ли виноват в их смерти? И опять он проверяет миг за мигом все эти 30 часов безостановочного боя, и опять шевелится в душе горькое проклятие бездарности, сделавшей жертвы бесплодными, отнявшей у сегодняшнего дня тот именно венец победы, который один мог бы сделать весь этот бой не столь отвратительным, заставил бы забыть его ужас. Да, где они, где эти еще вчера веселые, здоровые, бодрые люди? Где генерал Тебякин? Где Добровольский? Убит. Где смелый командир 13-го стрелкового батальона Салингре? Убит. Где Горталов? Умер на штыках. Тысячи убиты и ранены. Зачем? Кому нужна была их смерть? И он все больше и больше кутался в солдатскую шинель. Точно ему холодно становилось от этих воспоминаний именно теперь, наедине с этой ночью, с ее робкими, печальными, кроткими звездами, будто укорявшими его с высоты темного, равнодушного ко всему и к победе, и к поражению неба. Подымался ли в этом железном человеке обличающий голос «Какому делу ты служишь?» Становились ли и ему понятны и близки томления Каина? Он закрывал глаза, стараясь не видеть даже лиц спящих. Но так еще слышнее звучал в его душе голос невидимого обличителя. Точно в его грудь проникла холодная мертвая рука и беспощадно сжимала живое сердце. «Ты никогда не забудешь этого дня. Никогда. Погаснут громы войны, и всякий раз, когда ты будешь оставаться один на один, я буду приходить к тебе и буду тебе напоминать о том, что случилось сегодня». И он сам чувствовал, что эти поля никогда не изгладятся из его воспоминаний. Сам чувствовал, что в самые счастливые минуты торжества эти кроткие, робкие звезды будут смотреть на него с таким же печальным укором. Эта холодная мертвая рука также будет сжимать его живое, горячей кровью обливающееся сердце. Шел мимо раненый. Холодно ему казалось. Мигнул и на него умирающий огонек костра, мигнул и замер. Побрел на него раненый солдат, видит начальство какое-то. Что ж ему, после такого боя разве оно страшно? Расступись, братцы, дай отогреться. И думать не хочет, какое тут офицерство собралось. Привалился к огню, разгреб его. Что ему, может быть, умереть сейчас? Упало все внутри, тоска. «И огня-то мало!» — угрюмо звучит его голос. «Не умели разложить. Эх, доля ты, доля солдатская!» Смотрит на него генерал. Красным шрамом исполосован лоб. Плечо в крови, на ноге кровь. «Где ранен?» — тихо спрашивает он. «В редуте?» «Ранен? Тебе не все равно где. Не в резервах же. И невдомек ему, что генерал свой». Не различает воспаленный взгляд. Молча смотрит генерал в красные угли точно проснувшегося костра. Он и не слышал ответа солдата, так машинально спросил. «Ранен, все ранены, не сочтешь», — угрюмо говорит солдат, разгребая их по навалено. «Тысячи лежат». «Да, не сочтешь. Ты их вел на смерть. Где они?» «Зачем? За что? Что им за дело?» Им, расплатившимся за тебя, до идеи, которым ты служишь. Необходимые жертвы. Да кому же они необходимы? Тебе. Таким, как ты. Солдату необходимы? И опять та же холодная мертвая рука. Забылся было, к костру приварился. Что это? Кто-то шинель с него тянет. Что? Машинально отзывается генерал. Ты здоров, мне надо. Еще угрюме отзывается солдат, снимает шинель с него, завертывается и идет далее. Генерал следит за фигурой раненого, все больше и больше сливающейся с темнотой, и опять молча продолжает вглядываться в красные угли, вновь покрывающиеся серым налетом золы. Умирающий огонек слабее и слабее вздрагивает под ней, точно ему холодно, точно он также спешит завернуться в эту золу. И опять безотвязные думы. Ах, как кричит это вранье. Ноет внутри, в душе еще громче грозится ему кто-то. Безотвязно. Далеко-далеко откуда-то слышится музыка. Что это? Кому вздумалось праздновать? Должно быть, ужинают там веселые люди. Странное дело, как эти молитвы под стать криком вороньих стай. Что-то жадное, как и в первых, что-то неумолимо насмешливое. Звон бокалов в них чудится, довольный веселый говор. Везде воронье. А огонек уже совсем завернулся в серую золу и заснул. Ах, если бы и ему с его безотвязными думами можно было заснуть. Если бы и его оставила эта холодная мертвая рука, не щемило бы сердце. Помолчи хоть на минуту, укоряющий голос. Закройте свои кроткие печальные очи, небесные звезды. О, тучи-тучи, где вы? Зачем теперь открыли вы этих безмолвных свидетелей?
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
2: После третьей плевны я встретил Скобелева в Бухаресте. Он отправился туда отдохнуть, собраться с силами, привести в порядок разбитые нервы. Впрочем, этот отдых был очень своеобразен. Он и тут не переставал работать и учиться. Румыны, видевшие его в ресторане Брофта и у Гюга за стаканом вина в шумном кружке молодежи, скоро очень полюбили Скобелева, румынки еще больше. От этих не было отбоя. То и дело он получал записки от той или иной бухарестской львицы с назначением встреч там или здесь, но записки эти сжигались без всяких дальнейших результатов. Ему иногда положительно приходилось запираться от этих дам, хотя он вовсе не был целомудренным Иосифом. «Это какая-то капуя», — повторял он. «Нужно бежать от порядочных женщин», — говорил Скобелев. «Именно от порядочных». «Вот тина! Военному непременно! Иначе привяжешься, а двум богам нет места в сердце. Война и семья — понятия несовместные». Я не могу забыть весьма комического недоразумения, случившегося тогда же. Какая-то валашка из Краевы, весьма молодая, красивая и еще более эксцентричная особа, наслушавшись разных чудес о Скобелеве и узнав, что он в Бухаресте, разлетелась туда. Скобелев получает от нее восторженное письмо, в котором его поклонница сообщает, что завтра она сама явится к нему лично выразить свое удивление. Послание сожгли, а об ней забыли. На другой день Скобелев сидит у себя со старым и дряхлым генералом. Этот последний уже надоел ему бесконечными рассказами о всевозможных кампаниях, в которых он участвовал, начиная чуть не со времен Очаковских и покорений Крыма и кончая Севастополем. Вдруг входит к Скобелеву лакей. «Вас спрашивает дама». «Какая?» «Она передала свою карточку». На карточке фамилии той же, которой вчера прислала письмо. Генерал поморщился. Слишком уж однообразно и скучно выходило это, но тут же ему пришла блистательная мысль. Одним ударом избавиться и от старого генерала, и от румынской красавицы. Он, зная слабость первого хорошеньким личиком, обращается к нему. «Вашество, выручите меня».
3: «В чем?»
2: «Да вот, ко мне обратилась одна женщина. Мне некогда, совсем некогда. Выйдите к ней вы. Она меня никогда не видала. Скажите ей что-нибудь, ну, хоть скажите, что вы, Скобелев, или просто извинитесь за меня».
3: Генерал улыбается. Ему нравится эта мысль. «Я уж лучше скажу, что я вы, а?»
2: Он выходит к румынке, а Скобелев в это время запирается и садится за работу. Генерал, явившийся Скобелевым, потом рассказывал свои впечатления.
3: «Помилуйте, дур какая-то набитая. Я ведь не таких, как она в Венгрии видывал. В 48-м. Что она думает себе? На диво мне все это. Мне только захотеть. У меня в Сегедине такая была.
2: Что же это-то сделала?
3: Посмотрела на меня, да как расхохочется. С тем и ушла. Болтает что-то по-своему сорока».
2: Румынка встретила на другой день генерала, командовавшего калафатскими колорашами. «У русских понятие о молодости очень оригинальное».
3: «А что?»
4: «Помилуйте, Скобелев по-ихнему молодой генерал. Я его видела, просто старая обезьяна, да и к тому же еще с облезшей шерстью. Хороша молодость. Что же у них называется старостью?»
2: Несмотря на эти комические эпизоды, Скобелев был точно раздавлен впечатлением 30 августа. «Оно все время стоит передо мной, не могу забыть. Кажется, пьешь-пьешь, захмелеешь даже, а тут опять вырастает в глазах этот бруствер, сложенный из трупов. Горталов, поднятый на штыки. Ужасно. Я ведь, знаете, совсем не сентиментален. Я осознавал необходимость и возможность 30 августа. Все-таки... Ведь и вина не моя, спать не могу. Так все и чудится передо мной картина отступления от редутов, крики в ушах эти. Он пожелтел в это время, похудел. Нет, тут плохой отдых».
3: «Почему?»
2: На деле скорее забудется. А тут все впечатление этого проклятого дня донимают. В Бухарест приехал Татлебин. По пути за Дунай он остановился тут на несколько дней. На первых порах он сошелся очень коротко со Скобелевым. Они даже казались неразлучны, вместе обедали, вместе ужинали. У обоих было одно общее – отвага и привычка к боевой жизни. Оба одинаково недоверчиво относились к штатским генералам и тем героям мирного режима, которые, нося военный мундир, явились на боевые нивы с невинностью младенцев и кротостью голубей. К сожалению, две эти боевые силы, Татлебин и Скобелев, недолго шли рядом. Слишком не схожи были их натуры, слишком разны взгляды на войну, на солдата. Один — весь осторожность, даже медлительность, спокойствие, заранее обдуманный план. Другой — орел, жадно накидывающийся на врага, находчивый, гениальный, даже способный в самом бою создать новую диспозицию, нервный, алчущий сильных впечатлений. Любимцем войск, разумеется, был второй. Хотя роль первого подплевной была, несомненно, полезнее. Потом под Геоктепе и Скобелев стал иным. С годами пришла рассудительность, поэт войны стал и ее математиком. В конце концов, он показал себя только в последнее время. И настоящего Скобелева мы бы увидели потом, в Первую большую войну. До 1880 года он только развивался, складывался, рос. Все блестящие его качества до этого времени были лишь вспышками гения, отдельными лучами этой военной звезды, столь яркой, столь быстро взошедшей, чтобы тотчас же потухнуть. Нужно было видеть, как в Бухаресте его встречали раненые 30 августа, чтобы понять, до какой степени солдат верно умеет ценить своих друзей и врагов. Впрочем, и не один солдат. У Бровта за обедом какой-то из штабных героев с громадными протекциями и потому блестящей карьерой вздумал было заговорить о молодом генерале в том пошловатом тоне, который почему-то считается у нас признаком самостоятельности мнений и даже принадлежностью хорошего общества. Говорил, говорил, да и разоврался без удержу. Вдруг перед ним вырастает армейский офицер с подвязанной рукой. «Молчать, гниль! Когда вы надеваете на себя кресты, принадлежащие нам, когда вы снимаете пенки со всего кругом, когда вы пользуетесь всеми выгодами дела, где мы знаем только одни тяжкие обязанности, мы представляем вам полную свободу действий. Мы не завидуем вашим лаврам, но Скобелева не трогать, слышите ли, не трогать!» Тот растерялся, сконфузился и извинился. «Помилуйте, это фанатизм какой-то. Они не позволяют говорить». Увы, несчастный не понял, что ему не позволили только клеветать. «У кого больше перебили солдат, как не у Скобелева?» — заявлял другой. Это было еще до заморожения 24-й дивизии на Шипке, до Горного Дубника, до перехода гвардии через Балканы. «Да, но ведь никому другому и таких задач не полагалось, трудноисполнимых и стоящих стольких жертв». Любовь солдат к нему была беспримерна. Раз шел транспорт раненых. Навстречу ехал Скобелев с одним ординарцем. Желая пропустить телеги с искалеченными и умирающими солдатами, он остановился на краю дороги. «Скобелев! Скобелев!» — послышалось между ранеными. И вдруг из одной телеги, куда они, как телята, свалены были, где они бились в нечеловеческих муках, вспыхнуло «Ура!», перекинулось в другие. И какое «Ура!» это было! Кричали его простреленные груди, губы, сведенные предсмертными судорогами, покрытые запекшейся кровью. После одной из рекогносцировок едва-едва идет солдат, раненый в голову и грудь. Пуля прошла у него под кожей черепа, другая засела ниже левого плеча. Увидев генерала, раненый выпрямляется и делает на плечо и на караул. Совершенно своеобразное выражение солдатского энтузиазма. Офицера, смертельно раненого, приносит на перевязочный пункт. Доктор осматривает его. Ничего не поделаешь. Конец должен наступить скоро. Послушайте, обращается

0: Я с удовольствием исполню. Скобелев далеко, шагах в 200. Скажите ему, что умирающий хочет его видеть. Генерал дал шпоры коню, подъехал, сошел с седла. В глазах у раненого уже затуманилось. Как застилает. Генерал где? Не вижу. Я здесь. Чего вы хотите? В последний раз. Пожмите мне руку, генерал. Вот так. Спасибо. Подплевный умирающий офицер приподымается. Ну, что наши? Отступают. Не осилили? Да. Турков тьма тьмущая со всех сторон. А Скобелев цел? Жив. Слава богу, не все еще потеряно. Дай ему... Опрокинулся и умер с этой молитвой на губах за своего вождя. В бою под Плевной, когда генерал уже в пятый раз бросился вперед в огонь, его обступили солдаты. «Вашество! Чего вам, молодцы? Невозможно на коне! Все с коней посходили!» «Ладно!» И пробирается вперед верхом. Турки целят в близкого к ним всадника. Целый рой свинцовых шмелей летает у его головы. «Чего на него смотреть?» — глухо заговорили солдаты. «Эй, ребята, ссади-ка генерала с коня, этак и убьют его!» Не успел Скобелев и опомниться, как его сняли с седла. «Виноваты, вашество! Иначе никак невозможно!» — оправдывались они. Потом в траншеях станет Скобелев на банкет бруствера. А турецкие позиции в шагах в 300. Начинается огонь по нему. Солдаты смотрят, смотрят. Эдак неладно будет. И становятся рядом с генералом. Туда же. Тот, чтобы не подвергать их напрасной смерти, сходит и сам вниз. Раненому в обе ноги нужно было отрезать их. Одну выше колена, другую ниже. Ампутируемый решительно отказался от хлороформа, потребовал трубку. Доктор дал ему громадную. Страдальцу отрезали одну ногу, он и не простонал. Начинают резать другую. Солдат только затягивается табаком. Были при этом и сестры милосердия. Молоденькая не выдержала, уж слишком подействовала на нервы. Начинает рыдать, ее останавливают. Ведь это на раненого скверно подействует. Молчите!
1: Не замай! Солдат вынимает трубку изо рта. «Известно, ее бабье дело, пущай, голосит».
0: До того это было неожиданно, что все, несмотря на тяжелую обстановку всего окружающего, улыбнулись. «Отчего это ты отказался от хлороформа? Ведь легче было бы».
1: «Нам нельзя этого».
0: «Почему же? Ведь все так делают».
1: «То все, а мы на особом положении. Мы скобелинские».
0: Раз отряд снимался с караула, чтобы идти в рекогносцировку. Донец останавливается и раскрывает подушку своего седла. У донцов в этих подушках все их боевое имущество.
1: «Чего ты?» — недоумевает сотник. «Да вот, новый мундир выну. Все лучше умирать-то в новом».
2: «Зачем новое-то портить?»
1: «Да как же, ваш сброди? Вон генерал говорит, каждый в бой как к причастию должен идти. И сам он всегда в новый одевается. Невозможно».
0: В скобелевском отряде заботились не только быть храбрыми, но и красивыми в бою. «Надо везде и показом брать», — говаривал он. На показную сторону даже солдаты обращали внимание. Тот же самый донец, одевавшийся во все новое перед боем, не успел еще договорить своего ответа сотнику, как вдруг ему шальная пуля в живот. Раны такого рода смертельны и мучительны. Везут на перевязочный пункт. В это время главнокомандующий объезжает позиции. «Ваше высокоблагородие», — обращается он к офицеру, тоже раненому. «Чего тебе? Чего бы мне ответить получше великому князю, когда он спросит меня?»
2: Заботится раненый. За своих Скобелев всегда стоял горой. Их участь положительно была больна ему. Эта армейская молодежь, беззаветно верующая в дело, беззаветно смелая, стала для генерала семьей, даже ближе семьи, если хотите. «Я их не брошу и не оставлю никогда», — говорил он. «Они все на моей душе теперь. Так работать, как они, почти невозможно».
1: «Ну, им и отличий больше».

0: замечали другие при этом, будет с чем домой вернуться. Ну что ж, кто из них и останется целым, вернется домой, что толку? Какая у них будущность? Папенек, маменек, титулованных родственников нет. Самые счастливые выйдут из службы с пансионом в 350 рублей или попадут в становые пристава, а ведь какая-то честная и даровитая молодежь. И действительно, близ Кобелева и типы вырабатывались совсем особые. Вот, например, хорошо образованный солдат. Он не хочет держать офицерского экзамена. Почему бы, думали вы? Разве позорно быть солдатом? По-моему, это великая честь. Я и остаюсь им.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Томас Харди. Джуд незаметный. Томас Харди родился в 1840 году в Англии. Мама Томаса писать не умела, в том смысле, что она умела читать, но не умела писать. Поэтому мальчика учили, и он из каменотесов почти сразу подался в писатели. К написанию романа «Джуд незаметный» Харди уже довольно широко известен. Настолько широко, что было на что построить собственный дом в Дорчестере и спокойно писать. К своим 55 годам Харди публикует роман про Джуда Фаули. В целом роман как роман. Жизнь трудна и несправедлива. В ней много непостоянства, нужды и свинства. Например, дочь фермера-свиновода Арабелла. Сцена ее знакомства с Джудом наделает много шума. И книгу именно из-за этой сцены начнут запрещать. Но по порядку. Арабелла вместе с другими английскими красавицами радостно моет свиную требуху. Джуд, поглощенный своими мыслями об Аристотеле, Гомере и других классиках, медленно бредет с работы и, цитирую, «вдруг он почувствовал сильный удар по уху, и что-то мягкое и холодное шлепнулось к его ногам». Это был кусок свинины, он увидел это с первого взгляда. Причем та характерная принадлежность Борова... Короче говоря, опять цитирую, «глаза смуглянки встретились с его глазами, и искра взаимопонимания пролетела между ними». Одного из епископов так возмутила эта сцена, что он сжег свой экземпляр книги и призывал паству поступить с ней точно так же. Через 8 лет Харди слегка подредактировал этот бросок, но дурная слава осталась. От этого ли, или по какой-то другой причине, но после Джуда Харди не написал ни одного романа, подтверждая свою принадлежность к писателям рассказами и стихами.
1: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Николаевича Островского актрисе Надежде Алексеевне Никулиной. 18 ноября 1881 года, Петербург. «Милый друг мой, Надежда Алексеевна, в пятницу, 20 числа, я буду в Москве и привезу вам пьесу. Она называется «Помешанная». Я очень рад, что между разной дрянью, которую ко мне носят молодые и старые писатели, попалась очень хорошая вещь. А еще более рад, что этой хорошей пьесой могу служить вам, моя дорогая. Ваш Александр Островский».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. События на Украине – агрессия коллективного Запада против России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу.
1: Владимир Путин также заявил, что в мире нужно снова поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния.
3: Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить.
1: Президент также напомнил, что эскалация не бывает односторонней, и момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
2: Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет.
1: Владимир Путин также заявил о вероятности продолжения международных конфликтов в самое ближайшее время. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия всегда руководствовалась гуманитарными нормами и никогда первой не атаковала невоенные объекты, включая Украину. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
5: Глава 20. Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводило ее из себя. «Как, — рассуждала она, — сломлена Турция. Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен. А эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений, ни в чем не сознается и грозит мне из глухого подземелья, из норы». Потемкин, узнав от Христеника подробности ареста княжны, мрачно дулся и молчал. Екатерина относила это к припадку его обычной хандры. Вскоре и другие из ближних императрицы узнали, каким образом Орлов заманил и предал указанное ему лицо, и сообщили об этом государыне через ее камер-юнгферу Перекусихину. Екатерина сперва не поверила этим слухам и даже резко выговорила это своей камеристке. Секретный рапорт прямого неподкупного Голицына о положении и признание арестантки вполне подтвердил сообщение придворных. «Женское сердце Екатерины возмутилось. Не Радзивилл», — сказала она при этом. Тому грозила конфискация громадных имений, а он не выдал преданной женщины. «Предатель по природе! шевельнулось в уме Екатерины при мыслях об услуге Орлова. «На все готов и не стесняется ничем. Не задумается, если будет в его видах и на другое». Вспомнились Екатерине при этом давние строки: «Матушка-царица, прости, не думали, не гадали». «Недаром его зовут палачом», — презрительно прошептала Екатерина. «Пересолил, скажет, из усердия». Впрочем, приедет, надо поправить дело. Эта потерянная, без роду и племени, игрушка в руках злонамеренных, у него она будет бессильна. А ей, продававшей в Праге пиво, чем не пара, русский сановник и граф? Сельские тихие виды Царицына и Коломенского стали тяготить Екатерину. Леса, пруды, ласточки и мотыльки не давали ей прежнего покоя и отрадных снов. Императрица неожиданно и запросто поехала в Москву. Там, в Китай-городе, она посетила архив коллегии иностранных дел, куда перед тем, по ее приказанию, были присланы на просмотр некоторые важные бумаги. Начальником архива в то время состоял знаменитый автор «Опыта новой истории России» и «Описания Сибирского царства», бывший издатель академических ежемесячных сочинений, путешественник и русский историограф, академик Миллер. Ему тогда было за 70 лет. Императрица, сама усердно занимаясь историей, знала его и не раз с ним беседовала о его работах и истории вообще. Она его застала на квартире при архиве над грудой старинных московских свитков. Миллер был большой любитель цветов и птиц. Невысокие светлые комнаты его казенной квартиры были увешаны клетками дроздов, снегирей и прочие пернатые братья, оглушившие Екатерину разнообразными свистами и чириканьями. Стеклянная дверь из кабинета хозяина вела в особую, уставленную кустами в катках, светелку, где при раскрытых окнах, завешенных сетью, часть птиц летала на свободе. Запах роз и гелиотропов наполнял чистые укромные горенки. Вощеные полы блестели, как зеркало. Миллер работал у стола перед стеклянной дверью в птичник. Государыня вошла незаметно, остановив засуетившуюся прислугу. — Я к вам, Герард Федорович, с просьбой, — сказала, войдя, Екатерина. Миллер вскочил, извиняясь за домашний наряд. «Приказывайте, Ваше Величество», — произнес он, застегиваясь и отыскивая глазами куда-то, как ему казалось, упавшие очки. Императрица села, попросила сесть и его. Разговорились. «Правда ли, — начала она после нескольких любезностей и расспросов о здоровье хозяина и его семьи, — «правда ли, говорят, вы имеете данные и вполне убеждены, что на московском престоле царствовал не самозванец Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Дмитрий? Вы говорили о том английскому путешественнику Коксу». Добродушный, с виду несколько рассеянный и постоянно углубленный в свои изыскания Миллер был крайне озадачен этим вопросом государыни. «Откуда она это узнала?» — мыслил он. «Ужели проговорился Кокс?» «Объяснимся, я облегчу нашу беседу», — продолжала Екатерина. «Вы обладаете изумительной памятью. Притом вы так прозорливы в чтении и сличении летописей. Скажите откровенно и смело ваше мнение. Мы одни. Вас никто не слышит. Правда ли, что доводы к обвинению самозванца вообще слабы, даже будто бы ничтожны?» Миллер задумался. Его взъерошенные на висках седые волосы странно торчали. Добрые умные губы, перед приездом государыни сосавшие полупогасший янтарный чубук, бессознательно шевелились. «Правда», — несмело ответил он, — «но это, простите, мое личное мнение, не более. Если так, то почему же не огласить вам столь важного суждения? «Извините, Ваше Величество», — проговорил Миллер, растерянно оглядываясь и подбирая на себя упорно сползавшие складки камзола. «Я прочел розыск Василия Шуйского в Угличе. Он производил следствие по поручению Годунова и имел расчет угодить Борису, привезя ему показания лишь тех, кто утверждал сказки об убиении истинного царевича. Другие неприятные для Годунова следы он, очевидно, скрыл».
6: «Какие?» —
5: спросила Екатерина. «Что погиб другой, а мнимо убитый скрылся. Вспомните, ведь этот следователь Шуйский потом сам же всенародно признал царевичем возвратившегося Дмитрия».
6: «Довод остроумный», — сказала Екатерина. «Недаром генерал Потемкин, большой любитель истории, советует все это напечатать, если вы в этом убеждены».
5: «Помните, Ваше Величество», — проговорил Миллер, — «воля монархии — неважный указатель, но есть другая, более высшая власть — Россия. Я лютеранин, а тело признанного Дмитрия покоится в Кремлевском соборе. Что сталось бы с моими изысканиями, то сталось бы и со мной среди вашего народа, если бы я дерзнул доказывать, что на московском престоле был не Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Дмитрий».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
5: Глава 21. Слова Миллера смутили Екатерину. «Откровенно», — подумала она, — «так и подобает философу». «Хорошо», — произнесла императрица, — «не будем тревожить мертвых. Поговорим о живых. Генерал Потемкин, надеюсь, вам доставил список с допроса и показаний наглой претендентки, о поимке которой вы, вероятно, уже слышали».
6: «Доставил»,
5: — ответил Миллер, вспомнив, наконец, что очки, которые он продолжал искать глазами, были у него на лбу, и удивляясь, как он об этом забыл. «Что вы скажете об этой достойной сестре маркиза Пугачева?» — спросила Екатерина.
6: Миллер увидел в это мгновение за стеклянную дверью, как вечно ссорившаяся с другими птицами канарейка влетела в чужое гнездо, и хозяева последнего с тревогой и писком, летая вокруг нее, старались ее оттуда выпроводить. Занимал его также больной с забинтованной ногою дрозд.
5: «Принцесса, если она русская», — произнес Миллер, краснея за свою робость и рассеянность, «очевидно, плохо училась русской истории. Вот главное, что я могу сказать, прочтя ее бумаги. Впрочем, в этом более виноваты ее учителя».
6: «Так вы полагаете, что в ее сказке есть доля истины?» — спросила Екатерина.
5: «Допускаете, что у императрицы Елизаветы могла быть дочь, подобная этой и скрытая от всех?»
6: Миллер хотел сказать: «О да, разумеется, что же тут невероятного?» Но он вспомнил о таинственном юноше Алексее Шкурине, который в то время путешествовал в чужих краях, и, смутясь, неподвижно уставился глазами в дверь птичника.
5: «Что же вы не отвечаете?» — улыбнулась Екатерина.
6: «Тут уже ваше лютеранство ни при чем».
5: «Все возможно, Ваше Величество», — произнес Миллер, качая седою курчавую головой. «Рассказывают разное. Есть, без сомнения, и достоверное».
6: «Но послушайте, не странно ли?» — произнесла Екатерина. «Покойный Разумовский был добрый человек. Притом, хотя тайно, состоял в законном браке с Елизаветой. Из-за чего же такое забвение природы, бессердечный отказ от родной дочери? То был один век, теперь другой», — сказал Миллер. «Нравы изменяются, и если новые Шуйские Шуваловы столько лет подряд могли держать в одиночном заключении в заперти вредного им принца Иоанна, объявленного в детстве императором, Что же удивительного, если из той же жажды влияния и власти они на краю света на всякий случай припрятали и другого младенца, эту несчастную княжну? Но вы, Герард Федорович, забываете главное — мать. Как могла это снести императрица? У нее, нельзя этого отрицать, было доброе сердце. Притом здесь дело шло не о чужом дитяти, как Иванушка, а о родной, забытой дочери. «Дело простое», — ответил Миллер. «Ни Елизавета, ни Разумовский тут, если хотите, ни при чем. Интрига действовала на государыню, не на мать. Ей, без сомнения, были представлены важные резоны, и она согласилась. Тайную дочь спрятали, услали на юг, потом за Урал. В бумагах княжны говорится о яде, о бегстве из Сибири в Персию, потом в Германию и Францию. Шуйские наших дней повторили старую трагедию. Охраняя будто бы государыню, они готовили между тем появление, на всякий случай, нового, ими же спасенного выходца с того света». Екатерина вспомнила об одном из писем Орлова, намек о русском вояжире, а именно об Иване Шувалове, который в то время еще находился в чужих краях. «С вами не наговоришься», — сказала, вставая, Екатерина. «Ваша память — тот же неоцененный архив. А русская история, не правда ли, как и сама Россия, любопытная и непочатая страна? Хороши наши нивы, беда только от множества сорных трав. Кстати, я все любуюсь вашими цветами и птицами. Приезжайте в Царицыно. Грим мне прислал семью прихорошеньких какаду. Один все кричит: где истина?» Отменно милостиво поблагодарив Миллера, императрица возвратилась в Царицыно. Вскоре туда явился победитель при чесме Орлов. Алексей Григорьевич не узнал двора. С новыми лицами были новые порядки. Граф не сразу удостоился видеть государыню. Ему сказали, что ее величество слегка недомогает. Орлов смутился. Опытный в дворских нравах человек, он почуял немилость, беду. Надо было поправить дело. Алексей Григорьевич не без робости обратился к некоторым из приближенных и решился искать аудиенции у нового светила Потемкина. Их свидание было вежливо, но не радушно. Далеко было до прежней дружеской близости и простоты. Проговорили за полночь, но гость чувствовал, что ему было сказано немного. «Нынче все без меры через край», — произнес по поводу чего-то и мимоходом Потемкин. Задумался об этих словах Орлов. «Через край? Ведь и он хватил не в меру». Наутро он был приглашен к государыне, которую застал за купанием собачек. Мистер Том Андерсон уже был вынут из ванночки, вытерт и грелся в чепчике под одеялом. Миссис Мими, его супруга, еще находилась в ванне. Екатерина сидела, держа наготове другой чепчик и одеяло. Перекусихина в переднике с засученными за локти рукавами усердно терла собачку губкой с мылом. Намоченная и вся белая от пены, Мими, завидя огромного, глазастого, незнакомого ей гостя, неистово разлаялась из-под руки камер юнгферы. «С воды и к воде», — шутливо произнесла Екатерина. «Добро пожаловать. Сейчас будем готовы». Одев в чепчик и уложив в постель Мими, государыня вытерла руки и произнесла: «Как видите, о друзьях первая забота». Села и, указав Орлову стул, начала его расспрашивать о вояже, об Италии и о турецких делах. «А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пересолили», — сказала она, достав табакерку и медленно нюхая из нее. «В чем, ваше величество?» «А в препорученном», — улыбнулась шутливо, грозя Екатерина. Орлов видел улыбку, но в самой шутке государыни приметил недобрую, знакомую ему черту. Круглый и плотный подбородок Екатерины слегка вздрагивал.
7: «Что ж, матушка-государыня, чем я прогневил?» — спросил он, заикаясь.
6: «Да как же, сударь, уж право чересчур», — продолжала Екатерина, нюхая из полураскрытой табакерки.
7: Орлов ребячески растерялся. Его глаза трусливо забегали.
6: «Ведь пленница-то наша», — произнесла государыня. «Слышали ли вы? Скоро сам друг?»
7: Богатырь и силач Орлов не знал, куда деться от замешательства.
6: «Пропал. Окончательно погиб», — думал он, мысленно уже видя свое падение и позор. «Помяни, Господи, царя Давида».
7: «А дело, впрочем, можно еще поправить», — проговорила Екатерина.
6: «Вам бы ехать в Питер, да свидеться с пленницей. К торжеству мира возвратились бы женихом».
7: Орлов, сморщившись, опустился на колено, поцеловал протянутую ему руку и молча вышел. За порогом он оправился.
6: «Ну что, как государыня? Что изволила говорить?» — спрашивали его ближние из придворных.
7: «Удостоен особого приглашения на торжество мира», — ответил граф.
6: «Еду пока в Петербург устроить дела брата».
7: Алексей Григорьевич старался смотреть самоуверенно и гордо.
6: Орлов понял, что ему нечего было медлить. Государыня, очевидно, не шутила. Под предлогом свидания с удаленным братом он собрался и вскоре выехал в Петербург.
0: Радио «Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
5: Глава 22. Изнуренная долгим морским путем и заключением, пленница влачила в крепости тяжелые дни. Острый, с кровохарканьем и лихорадкой кашель перешел в быстротечную чахотку. Частые появления и допросы фельдмаршала Голицына приводили княжну в неописанный гнев.
6: «Какое право имеют так поступать со мной?» — повелительно спрашивала она. «Какой повод я подала к такому обращению?»
7: «Предписание свыше, монарший приказ», — отвечал пыхтя и, перебирая французские слова, секретарь Ушаков.
6: В качестве письмоводителя наряженной комиссии он заведовал особыми суммами, назначенными для этой цели. И потому, жалуясь на утомление, кучу дела и даже на боль в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил новые доказательные статьи и переписку о ней, и вообще водил за нос добряка Голицына, собираясь на сбережения от содержания арестантки прикупить новый домик к бывшему у него на Гороховой собственному двору. Таракановой, между прочим, были предъявлены найденные в ее бумагах подложные завещания.
7: «Что вы скажете о них?» — спросил ее Голицын.
6: «Клянусь всемогущим Богом и вечную мукой», — отвечала арестантка. «Я не составляла эти несчастные бумаги. Мне их сообщили».
7: «Но вы их собственноручно списали».
6: «Может быть, это меня занимало?»
7: «Так вы не хотите признаться, объявить истины?»
6: «Мне не в чем признаваться. Я жила на свободе, никому не вредила. Меня предали, схватили обманом».
7: Голицын терял терпение.
6: «Вот бесом наделили», — мыслил он. «Открывай тайны с таким камнем».
7: Князь вздыхал и почесывал себе переносицу.
6: «Да вы, ваше сиятельство, упомнили», — шепнул однажды при допросе услужливый Ушаков. «Вам руки развязаны. Последний-то указ. В нем говорится о высшей строгости, о розыске с пристрастием».
7: «А и в самом деле», — смекнул растерявшийся князь, вообще не охотник до крутых и жестоких мер.
6: «Попробовать разве? Хуже не будет. Именем Ее Величества
7: — строго объявил фельдмаршал коменданту в присутствии пленницы, — «ввиду ее запирательства отобрать у нее все, кроме необходимой одежды и постели, слышите ли, все, книги, прочие там вещи. А если и тут не одумается, держать ее на пище прочих арестантов». Распоряжение князя было исполнено. Привыкшие к неге и роскоши, избалованной, хворой женщине, стали носить черный хлеб, солдатскую кашу и щи. Она, голодная, по часам просиживала над деревянной миской, не притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На пути в Россию, у берегов Голландии, где эскадра запасалась провизией, арестантка случайно узнала из попавшего к ней в каюту газетного листка все прошлое Орлова и с содроганием, с бешенством кляла себя за то, как могла она довериться такому человеку. Но явилось еще худшее горе. В комнатку арестантки, сменяясь по очереди, с некоторого времени день и ночь становились двое часовых. Это приводило арестантку в неистовство. «Покайтесь», — убеждал, навещая ее Голицын. «Мне жаль вас, иначе вам не ждать помилования. Всякие мучения, самая смерть, господин фельдмаршал, все я приму», — ответила пленница. «Но вы ошибаетесь. Ничто не принудит меня отречься от моих показаний. Подумайте, Бог свидетель, мои страдания падут на головы мучителей». «Одумается, ваше сиятельство», — шептал, роясь при этом в бумагах Ушаков. «Еще опыт, и изволите увидеть». Опыт был произведен. Он состоял в грубой сермяге, сменившей на плечах княжны ее ночной венецианский шелковый пеньюар. «Великий Боже, ты свидетель моих помыслов», — молилась арестантка. «Что мне делать? Как быть? Я прежде слепо верила в свое прошлое. Оно мне казалось таким обычным, я привыкла к нему, к мыслям о нем. Ни измена того изверга, ни арест не изменили моих убеждений. Их не поколеблет и эта страшная, железная, добивающая меня тюрьма. Смерть близится. Матерь Божия, младенец Иисус, кто подкрепит, вразумит и спасет меня от этого ужаса, от этой тюрьмы?» В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее у комендантского крыльца вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышов направились в Алексеевский Равелин. «Плоха!» — сказал по пути обер-комендант. — «Уж так-то плоха, особенно с этой сыростью. Вчера ваше сиятельство молило дать ей собственную одежду и книги. Уважили. Часовых из комнаты княжны вызвали. Туда без провожатых вошел Орлов. Чернышов остался за дверью. В вечернем полумраке граф с трудом разглядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамах были темные железные решетки. У простенка между двумя окнами стояли два стула и небольшой стол. На столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутую едой. Вправо была расположена ширма. За ширмою стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой, и под ситцевым пологом железная кровать. На кровати в белом капоте и белом чепце лежала, прикрытая голубою поношенного бархата шубкой, бледная, казалось, мертвая женщина. Орлов был поражен страшной худобой этой еще недавно пышной, обворожительной красавицы. Ему вспомнились Италия, нежные письма, страстные ухаживания, поездка в Ливорно, пир на корабле,
6: и переодетые в старенькие церковные ризы Рибас и Христеник. «И зачем я тогда разыграл эту комедию с венцом?» — думал он. «Она ведь уже была на корабле в моих руках». В его мыслях живо изобразился устроенный им арест княжны. Он вспомнил ее крики на палубе и через день посылку к ней через Концова письма на немецком языке с жалобою на свое собственное мнимое горе и с клятвами в преданности до гроба и любви. «Ах, в каком мы несчастье!» — писал он ей тогда, подбирая льстивые слова. «Оба мы арестованы, в цепях, но всемогущий Бог не оставит нас, веримся Ему. Как только получу свободу, буду вас искать по всему свету и найду, чтобы вас охранять и вам вечно служить». «И я ее нашел. Вот она», — мыслил в невольном содрогании Орлов, стоя у порога. Он тихо ступил к ширме. Пленница на шорох открыла глаза, вгляделась в вошедшего и приподнялась. Прядь светло-русых, некогда пышных волос выбилась из-под чепца, полузакрыв искаженное болезнью и гневом лицо. «Вы? В этой комнате у меня?» — вскрикнула княжна, узнав вошедшего и, простирая перед собою руки, точно отгоняя страшный безобразный призрак. Орлов стоял неподвижно.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 23. Слова рвались с языка пленницы и бессильно замирали. Отшатнувшись на кровати к стене, она сверкающими глазами пожирала Орлова, с испугом глядевшего на нее. «Мы обвенчаны, не правда ли? Ха-ха, ведь мы жена и муж!» — заговорила она, страшным кашлем поборая презрительное негодование. «Где же вы были столько времени? Вы клялись? Я вас ждала?»
3: «Послушайте», — тихо сказал Орлов, — «не будем вспоминать прошлого, продолжать комедию. Вы давно, без сомнения, поняли, что я верный раб моей государыни и что я только исполнял ее повеление».
2: «Злодейство! Обман!» — вскрикнула арестантка. «Никогда не поверю! Слышите ли, никогда могучая русская императрица не прибегнет к такому вероломству!
3: Клянусь, это был ее приказ!
2: Не верю, предатель!»
3: Бешено кричала пленница, потрясая кулаками.
2: «Екатерина могла предписать все, требовать выдачи, сжечь город, где меня укрывали, арестовать силой, но не это! Ты, наконец, мог меня поразить кинжалом, отравить, яды тебе известны, но что сделал ты, что?»
3: «Минуту терпения, умоляю», — произнес, оглядываясь, Орлов. «Ответьте мне одно слово, только одно, и вы будете, клянусь, немедленно освобождены».
2: «Что еще придумал изверг? Говори», — произнесла княжна, одолевая себя и с дрожью кутаясь в голубую знакомую графу бархатную мантилью.
3: «Вас спрашивали столько времени и с таким настоянием», — начал Орлов, подыскивая в своем голосе нежные, убедительные звуки.
2: «Скажите, мы теперь наедине. Нас видит и слышит один Бог».
4: «Великий Боже!» — рванулась и опять села на кровати арестантка.
2: «Он призывает имя Божье!» — прибавила она, подняв глаза на образ Спаса, висевший на стене у ее изголовья.
4: «Он! Да ты, наверное, утроил и все эти мучения, всю медленную казнь. А у вас еще хвалились, что отменена пытка? Царица этого, наверное, не знает. Ты и тут ее провел».
3: «Успокойтесь. Скажите, кто вы?» — продолжал Орлов. «Откройте мне. Я умолю государыню. Она окажет мне и вам милость. Вас освободит».
2: «Дьявол! Он спрашивает, кто я?» — проговорила, задыхаясь от прилива нового бешенства, княжна. «Да разве ты не видишь, что я кончила со светом, умираю? Зачем это тебе?»
3: Она неистово закашлялась, упала головой к стене и смолкла.
2: «Вот умрет, не выговорит», — думал, стоя близ нее Орлов. «В богатстве и счастье», — произнесла, придя в себя, пленница. «В унижении и в тюрьме. Я отвержу одно. И ты это знаешь. Я дочь твоей былой царицы», — гордо сказала она, поднимаясь. «Слышишь ли, ничтожный подлый раб, я прирожденная ваша великая княжна!» Смелые мысли вдруг осенила Орлова. «Эх, беда ли, — подумал он, — проживет недолго, разом угожу обеим».
3: Он опустился на одно колено, схватил исхудалую бледную руку пленницы и горячо припал к ней губами.
2: «Ваше высочество, — проговорил он, — Элис, простите, клянусь, я глубоко виноват. Так было велено. Я сам находился под арестом, теперь только освобожден».
3: Пленница молча глядела на него большими удивленными глазами,
4: прижимая ко рту окровавленный кашлем платок. «Умоляю, нас поистине торжественно обвенчают», — продолжал Орлов. «Станьте моею женой. Все тогда, ваше высочество, дорогая моя, Элис, знатность, мое богатство, преданность и вечные услуги. Вон изверг! Вон!» — крикнула, вскакивая, арестантка. «Этой руки искали принцы, короли. Не тебе ее касаться, заклейменный предатель, палач!»
5: «Не стесняется, однако», — подумал обер-комендант Чернышов, слышавший из-за двери крупную французскую брань и проклятие арестантки. «Уйти по-здорову? Граф еще сообразит, что были свидетели, вломится в амбицию, отомстит». Комендант ушел. Тюремщик, стоявший с ключами в коридоре и также слышавший непонятные ему гневные крики, топанье ногами и даже, как ему показалось, швыряние в гости какими-то вещами, тоже отошел и прижался в угол, рассуждая: «Мамзюлька, видно, просит лучших харчей». «Да должно не по артикулу», — серчает на генерала. «О-хо-хо, куда ей сухопарой? Все щи да щи. Вчера только дали молока». Бешеные крики не прерывались. Зазвенело брошенное об пол что-то стеклянное. Дверь каземата быстро распахнулась. Из нее вышел Орлов, робко пригибаясь под несоразмерной с его ростом перекладиной. Лицо его было красно-багровое. Он на минуту замедлился в коридоре, оглядываясь и как бы собираясь с мыслями. Нащупав под мышкой треугол, граф дрожащей рукой оправил прическу и фалды кафтана, бодро и лихо выпрямился, молча вышел, сел под проливным дождем в карету и крикнул кучеру: «Генерал-прокурору!» По мере удаления от крепости Орлов более обдумывал только что происшедшее свидание. «Змея! Однако сущая змея!» — шептал он, поглядывая из кареты по улицам. «Как жалило!» Он сдержанно и с полным самообладанием вошел к князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Был уже вечер, горели свечи. Орлов чувствовал некоторую дрожь в теле и потирал руки. «Прошу садиться», — сказал генерал-прокурор. «Что, озябли?» «Да, князь, холодновато», — Вяземский приказал подать ликеру. Принесли красивый графин и корзинку с имбирными бисквитами. «Откушайте, граф». «Ну что, наша самозванка?» — произнес генерал-прокурор, оставляя бумаги, в которых рылся. «Дерзка до невероятия. Упорствует», — ответил граф Алексей Григорьевич, наливая рюмку густой душистой влаги и поднося ее к носу, потом к губам. «Еще бы», — проговорил князь. «Дешево не хочет уступать своих мнимых титулов и прав. Много уже с нею возятся. Нужны бы иные меры», — сказал Орлов. «Какие же, батенька, меры? Она при последних днях, не придушить же ее». «А почему бы и нет?» — как бы про себя произнес Орлов, опуская бисквит в новую рюмку ликера. «Жалеть таких». Генерал-прокурор из-за зеленого абажура, прикрывавшего свечи, искоса взглянул на гостя. «И ты, Алексей Григорьевич, это не шутя посоветовал бы?» — спросил он. «Для блага Отечества и как истый патриот. Не только посоветовал бы, очень бы одобрил», — ответил Орлов, прохаживаясь и пожевывая сладкий, таявший во рту бисквит. «Но это же убийца в душе», — подумал с виду суровый и обыкновенно насупленный верховный судья, с ужасом прислушиваясь к мягкому шарканью Орлова по ковру. «У него это стало скверной привычкой». Орлов, вынув лорнет и покусывая новый ломоть имбирного бисквита, рассматривал на стене изображение Психеи с Амуром. «Откуда эта картина?» — спросил он.
2: «Государыня пожаловала».
5: «Вы же, граф, когда изволите обратно в Москву?»
2: «Завтра рано. И не замедлю передать о новом запирательстве наглой лгуньи». Вяземский пошевелил кустоватыми бровями.
5: «А вам известно показания арестантки на ваш счет?» Пробурчал он, роясь в бумагах.
2: У Орлова из рук выпал недоеденный бисквит.
5: «Да, представьте, ведь это из рук вон», — ответил граф.
2: «Преданность, верность и честь — ничто не пощажено. И что поразительно, князь, втюрилась в меня без баба, да взведя такую небылицу, от меня же еще нынче проходимка упорно требовала признания брака с ней».
5: «Не могу не удивиться», — произнес Вяземский. «Эти переодевания с ризами, извинить. И для чего это напрасное кощунство?»
2: «Ох, отдадите, батюшка граф, ответ Богу! Мне бы весь век это снилось».
5: Орлов хотел отшутиться, попытался еще что-то сказать, но молчание хмурого, медведеобразного генерал-прокурора ему показывало, что дворский кредит был давно на исходе, и что сам он, несмотря на прошлые услуги, как уже никому не нужный старый хлам, мог желать одного — оставления его на полном покое.
2: «Летопись заканчивается. Очевидно, скоро буду на самом дне реки», — подумал Орлов, оставляя Вяземского. «В люк куда-нибудь спустят, в Москву или еще куда подалее. Состарились мы, вышли из моды. Надо новым дать путь». Он так был смущен приемом генерал-прокурора, что утром следующего дня отслужил молебен в церкви всех скорбящих радости, а перед отъездом в Москву даже гадал у какой-то армянки на Литейной.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
5: Глава 24. Мир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве 13 июля. При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок бриллиантовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, столовый богатый сервиз, императорскую дачу близ Петербурга и прозвание Чесменского.
2: «Сдан в архив, окончательно сдан», — мыслил при этом Алексей Григорьевич. В Петербург, вслед за двором, его уже действительно не пустили. С тех пор ему было указано место жительства в Москве, в числе других поселившихся там первых пособников императрицы. Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни Чесменского на вольном московском покое. Домочадцы графа, между тем, подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко совершенно невзначай служил то панихиды, то молебны с акафистами, прибегал к гадальщикам-цыганам и втихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его баловавшую судьбу. Ехал ли граф Алихан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инеем шапки вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к иным, теплым небесам, к голубым прибрежьям Мореи и Адриатики, к мраморным венецианским и римским дворцам. Моросил ли мелкий осенний дождь и была чудная охота по Чернотропу, граф в окрестностях отрады или нескучного, подняв в березовом срубе матерого беляка и спуская на него любимых борзых, бешено скакал за ним на кабардинце, но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлепал по лужам и глине, а граф думал о другом, о далекой той же Италии, о Риме, Ливорно и о смененной, погубленной им Таракановой. «Где она и что сталось с нею?» — рассуждал он. «Жива ли она после родов? Там ли еще или ее куда вновь упрятали?»
5: С падением фавора брата князя Григория граф Алексей Чесменский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазненной им и похищенной красавицы. Осенью того же года в Москве кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Досифеи, поместили в особые никому недоступные кельи. Москвичи тихомолком шушукались, что инокиня Досифея — незаконная дочь покойной царицы Елизаветы и ее мужа в тайном браке Разумовского. Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. «Она!» — говорил он себе в волнении, не зная, что жертва княжна Тараканова по-прежнему безнадежно томится в той же крепости. Некому быть, как не ей, отреклась от всего, покорилась, приняла постриг. Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь, а когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон. «Предатель! Убийца!» — раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с княжной в крепости. И он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями, топая на него, плюя ему в лицо и бешено швыряя в него, чем попало. Чесменский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим князем Волконским, заехавшим к нему запросто полюбоваться его конюшнями и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издалека о заграничных и родных вестях и толках и будто мимоходом осведомился, что за особа, которую, по слухам, привезли в Новоспасский монастырь. «Да вы, граф, куда это клоните?» — вдруг перебил его князь Михаил Никитич. «А что?» — спросил озадаченный Чесменский. «Ничего», — ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно. «Вспомнилось, видите ли, одна прошлогодняя питерская оказия о дворе...» «Какая оказия? Удостойте, батюшка князь!» — с улыбкой и поклоном произнес граф. «Ведь я недавний ваш гость и многого не знаю из новых, столь любопытных и ныне нам недоступных дворских палестин». «Извольте», — начал Волконский, покашливая и по-прежнему глядя в окно. «Дело, если хотите, не важное, а скорее забавное. Генерал-майор Шукожину знаете, Марья Дмитриевна?»

0: «Тоже верно знаете?» Орлов молча кивнул головой. «Покровительствовать? Ну, понимаете, чтоб подставить ногу?»
1: «Кому?»
0: — спросил Орлов. «Да будто самому батюшка Григорию Александровичу Потемкину».
1: «И что же?»
0: «А вот что», — проговорил главнокомандующий. «В собственные покои немедленно был позван Степан Иванович Шишковский, и ему сказано: «Езжай, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генеральшу Кожину, а найдя, возьми ее в тайную экспедицию, слегка там на память телесно отстегай, и потом туда же, в маскарад, оную барыньку с благопристойностью и доставь обратно».
1: «И Шишковский?» — спросил Орлов.
0: «Взял барыньку, исправно посек, и опять, как велено, доставил в маскарад. А она, чтобы не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана, все до одного, и минуэт, и манимаску, и котельон». Орлов понял горечь намека и с тех пор о Досифее более не расспрашивал. Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентичем Кабановым, наезжавшим в Нескучное из Хренового. Теренч был из грамотных крепостных и являлся одетый по моде в перленевый кафтан и камзол, в просметальные башмаки с оловянными пряжками, в манжеты и с черным шелковым кошельком на пучке пудреной косы. Граф наливал ему чарку заморского дорогого вина, говоря: «Попробуй, братец, не вино, я тебе человечьего веку рюмочку налил». Теренч отказывался.
1: «Полно, милый», — угощал граф. «Уж ли забыл поговорку: день мой, век мой, веселись, в том только и счастье, да, увы, не для всех».
0: «Верно, батюшка граф», — говорил Кабанов, выпивая предлагаемую чарку. «Мы что, рабы? Но вам ли воздыхать, не жить в сладости холи, в собственных распрекрасных вотчинах? Места в них сухие и веселые, поля скатистые, хлебородные, воды ключевые, лесов и рощ тьма, крестьяне все хлебопашцы, не бобыли, благодаря вашей милости. Вы же, сударь, что-то как бы скучны, а слыхом слыхать иногда даже сумнительны».
2: «Сумнительств и подозрений, братец, на веку не обраться», — отвечал граф. «Вот ты прошлую осень писал за море, хвалил всходы, и каков был рост всякого злака, а что вышло?
0: Сказано: не по рости, а по зерней».
2: «Верно говорить изволите», — отвечал, вздыхая Теренч.
0: «Вот хоть бы и о прочих делах», — продолжал граф. «Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду, а веришь ли, ничего, как прежде, не знаю. Был Филя в силе, все други к нему валили, а теперь...» — граф смолкал и задумывался.
2: «Эшь ты», — мыслил, глядя на него Кабанов, — «предкой силе и богатстве обходят».
0: «Да, братец», — говорил Орлов, — «тяжкие пришли времена. Разом попал промеж двух жерновов. Служба кончена, более в ней не нуждаются, а дома скука».
2: «Золото, граф, огнем искушается», — отвечал Теренч. «Человек напастями. И не вспыхнуть дровам без подтопки. А я вам подтопочку могу подыскать».
0: «Какую?»
2: «Женитесь, ваше сиятельство».
0: «Но это ты, Кабанов, ври другим, а не мне», — отвечал Чесменский, вспоминая недавний совет о том же предмете Концова.
3: Мы читали главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Сплошь и рядом встречаются люди, считающие канцелярскую лексику коренной принадлежностью подлинно литературного, подлинно научного стиля. Ученый, пишущий ясным, простым языком, кажется им плоховатым ученым. И писатель, гнушающийся официозными трафаретами речи, представляется им плоховатым писателем. «Прошли сильные дожди», — написал молодой литератор Зарецкий, готовя радиопередачу в одном из крупных колхозов под Курском. Заведующий клубом поморщился. «Ну, так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак. Выпали обильные осадки». Литературность виделась этому человеку не в языке Льва Толстого и Чехова, а в штампованном жаргоне казенных бумаг. Здесь же, по убеждению подобных людей, главный неотъемлемый признак учености. Некий агроном, автор ученой статьи, позволил себе ввести в ее текст такие простые слова, как «мокрая земля» и «глубокий снег». «Вы не уважаете читателя», — накинулся на него возмущенный редактор. «В научной статье вы обязаны писать «глубокий снежный покров» и «избыточно увлажненная почва». Статья или книга может быть в научном отношении ничтожна, но если общепринятые, простые слова заменены в ней вот этакими бюрократическими закругленными формулами, ей охотно отдадут предпочтение перед теми статьями и книгами, где снег называется снегом, дождь – дождем, а мокрая почва – мокрой. Изобрети, к примеру, сегодня наши специалисты кирпич в том виде, в каком он известен сотни лет, они назвали бы его не кирпичом, а непременно чем-то вроде легкоплавкого песчано-глинистого обжигоблока или как-то в этом роде, пишет в редакцию «Известий» читатель Василий Малаков. И научность, и литературность мерещутся многим именно в этом омертвелом жаргоне. Многие псевдоученые вменяют себе даже в заслугу такой тяжелый, претенциозно напыщенный слог. Это явление не новое. Еще Достоевский писал: «Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто «принеси воды», а скажет, наверное, что-нибудь в таком роде: «привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке».
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Таких средств поражения, которые есть